0: 20% жителей ФРГ. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций отреагировал на слова Мерца о возможном падении инвестиций из-за успехов партии «Альтернатива для Германии».
1: О судебных делах.
0: Московский метрополитен потребовал через суд компенсацию с водителя за срыв движения трамваев на северо-востоке столицы. Автомобилист нарушил правила, выехал на рельсы возле площади Академика Люльки и застрял на 41 минуту, сообщили в городском департаменте транспорта. В ведомстве уточнили, что предприятие намерено взыскать полную стоимость простоя двух маршрутов. Обычно за каждую минуту задержки составов взыскивают около 8 000 рублей.
1: О космосе.
0: НАСА запустила на орбиту новый телескоп Нэнси Грейс Роман. Обсерваторию вывела тяжелая ракета с космодрома во Флориде. Как уточнили ученые, аппарат исследует темную материю и будет искать неизвестные планеты. Первые кадры с его объектива будут опубликованы к началу 2027 года. После поле зрения нового телескопа в 100 раз превышает возможности легендарного Хаббла. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Приезжал Джон Рэдклифф, это глава ЦРУ, внезапно прилетел, внезапно улетел, в общем, долго не гостил, чебуреки есть не ходил, и в этой связи вопрос, ну, просто непонятно, вот на уровне силовиков там встреча была, как потом пояснил Песков, который до этого и знать не знал о том, что встреча вообще планируется какая-то, и какие-то разговоры об этом ходили, и вот у вас уточнение, что это было, как вы думаете?
3: Обычно, когда приезжает чиновник такого уровня, это предполагает серьезный разговор, в том числе разговор конфиденциальный, по темам, которые представляют вопросы национальной безопасности. Это военные вопросы, это всякие там киберугрозы, и взаимные атаки, ядерное оружие и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что это мое предположение, поскольку никто не знает точно, о чем говорили. Я думаю, что это был визит, который являлся попыткой предотвратить сползание к большой общеевропейской войне.
2: А она все-таки намечается, да, большая общеевропейская война?
3: Ну, те, кто его отправлял в поездку в Москву, да, так считают.
2: Это все-таки ультиматум был, как вы думаете, потому что он считается ястребом, этот самый гражданин Рэдклифф? Или сверить часы просто?
3: Нет, это не сверить часы. Это жесткий разговор. Я бы не употреблял слово «ультиматум» в данном случае. Это понять намерение одной стороны, в данном случае Москвы, и обозначить свои действия в том или ином варианте. Ну, скажем, в случае общеевропейской войны, я думаю, что американская администрация дала понять, что она в нее впишется.
2: Интересно, зачем? Вот ей это зачем вписываться? И на каких основаниях? Вот тоже вопрос.
3: На основаниях 5-й статьи договора НАТО.
2: Угу. А зачем тогда об этом информировать, скажите, пожалуйста? Есть 5-я статья, и мы все знаем, что она есть. Зачем прилетать в Москву и, собственно, сообщать об этом?
3: Для того, чтобы, как считают там, я подчеркиваю, наверное, развеять некоторые иллюзии на сей счет, поскольку в российском общественно-политическом пространстве периодически звучат мысли о том, что Трамп от Европы дистанцируется, и ему она нафиг не сдалась, особенно Прибалтика.
2: Но дело в том, что, Георгий Георгиевич, я вот думаю, Америка-то далеко. И, в общем, она так или иначе дистанцируется от того, что происходит. А тут он прилетает. Не кто-то от Европы прилетает, согласись, вот обратите внимание, да? А он прилетает из США и говорит, типа, ну вот мы впишемся. Ну, довольно странно.
3: Во-первых, это моё предположение.
2: Ну, это понятно, да.
3: Во-вторых, вы можете вообще назвать это бредом сивой кобылы.
2: Не могу, не могу.
3: Или странно, или как угодно. Я просто поделился своим впечатлением о том, что это могло быть. При том, что ни вы, ни я, ни, значит, многочисленные блогеры там, и телеграм-каналы, они свечку не держали. Вот они просто фиксируют то, что произошло. Если добавить к этому публикации в американской прессе, которые основаны на утечках, очевидно, а не из головы там выдумывают, хотя могут и из головы выдумывать, вот, то, в принципе, тема европейской войны там присутствует.
2: А как вам версия, а она все-таки существует, что вообще Рэдклифф приезжал как раз-таки вести разговоры по поводу обострения на Ближнем Востоке, а не по Украине. Да, Трамп потом сказал, что разговор был будничный, проходной, ничего особенного, порадовать вас, дорогие друзья, обращаясь к журналистам, нечем. Нечем. Просто по Украине мы хотим, чтобы эта война закончилась, и все.
3: Иран мог быть темой, одной из тем, я согласен. Он мог быть одной из тем наряду с другими, но не главной. Поскольку в Вашингтоне понимают и в Москве понимают, что собеседник, к которому надо ехать по иранской теме, главный, все-таки находится в Пекине. И Москва играет определенную роль, да, но не может склонить Иран, даже если бы хотела, а она не хочет, склонить Иран к тому, что хотели бы США. Это не в силах российской дипломатии и российского руководства. Угу. Нагнуть Иран в сторону Америки Россия не может и не хочет. Поэтому, ну, это был вопрос, один из обсуждаемых, я думаю, но не главный.
2: Александр Ступ, это который президент Финляндии, говорит, это на фоне всего происходящего, о том, что удары по складам маркетплейсов – это как раз единственный и, главное, как я его понял, верный способ посадить, ну или усадить Россию за стол переговоров. Можно ли это отнести к способам? Я всегда в пример привожу, и вот свежие удары как раз по Украине, нам говорят об этом. Удары наносятся очень интенсивные, но что-то как-то Украина не спешит за стол переговоров. Ну, в смысле, на словах спешит, а вот на деле не спешит.
3: А мы с вами об этом говорили еще года 3-4 назад.
2: Ну, до Ступа только дошло. Он вот не слушает программу.
3: Да, мы говорили о том, что история человечества показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда в истории человечества не являлись решающим фактором победы в той или иной войне. Сейчас характер войны, да, меняется. И удары по экономике, они являются болезненными и могут стать одним из факторов, который может склонить ту или иную сторону к признанию своего поражения. Я теоретически говорю, а не конкретно применительно к данному военному конфликту. Ну, вот, скажем, Иран и США. Вот. Но, тем не менее, все равно этот фактор не решающий или не самый главный. Он один из, да, но все равно все решает военные силы.
2: Чем же та думает Ступ или о чем?
3: Я не читал полностью цитату Стуба и выступление.
2: Но мысль-то понятна, мысль-то.
3: Я подозреваю, что это вырвано из контекста именно в части маркетплейсов. Я думаю, что он имел в виду именно всю гражданскую инфраструктуру. И да, конечно, это не так, как он говорит.
2: Но вопрос, если есть ответ, зачем тогда он это говорит? Ведь это, ну, не располагает. А до этого он все-таки так или иначе склонялся к каким-то разговорам, переговорам с Россией.
3: Потому что это один из факторов и один из способов ведения современной войны. Усиливают ли, скажем так, ответим сами себе на вопрос, да, он вполне себе очевиден, ответ. Усиливают ли удары по российской гражданской инфраструктуре мощь российской армии на поле боя? Нет, не усиливают, это мягко говоря. Они создают дополнительные проблемы. Поэтому, а поскольку эти удары наносятся фактически беспрепятственно, скажем так, ну, беспрепятственно. Вот, послали 1000 дронов, из них там 800 или 900 сбили, или даже 950, а обломки, как у нас говорят, оставшихся 50, нанесли ущерб, который обходится в миллиарды рублей. Поэтому это не усиливает, ну, удары по тылу не усиливают армию. Вот это логика таких, как СТУП. Поскольку беспрепятственно можно и дальше наносить удары, пока там не почешутся владельцы соответствующих объектов над соответствующей защитой, то чего же их не наносить-то? Это дешево. Ну, вот. Дрон там стоит десятку тысяч долларов, и к тому же не украинских, а чужих. Они же воюют на чужие деньги. Ну, почему не наносить удары?
2: Кстати, вы видели видео вброса Зеленского? Ну как, фейковое видео? На самом деле, видео-то, если говорить о выступлении Зеленского на фоне въездной стелы в Запорожье, оно настоящее, сам Зеленский на этом видео настоящий, но только вот он не на фоне этой стелы записал. Там по монтажу понятно, и возникает вопрос на фоне вот той коррупционной тряски, которая происходит на Украине, нецеленаправленный ли это вброс для дискредитации Зеленского от своих же?
3: Там идет внутренняя возня, это очевидно, и есть силы, которых Зеленский уже надоел, они могли бы и хотели бы от него как-то избавиться, наверное, и не являются его фанатами, поэтому это можно списать на проявление этой внутриполитической борьбы и внутриполитической конкуренции. Он не контролирует на 100% политическое пространство. Он его контролирует достаточно эффективно. Вот, сохраняет способность проводить через парламент, в том числе, не очень популярные решения. Но, тем не менее, какая-то оппозиция ему еще скрытая, по крайней мере, остается. Открытой нет, такой оппозиции не существует. Ну и к тому же политический класс украинский, он пытается держать строй перед лицом общего врага. И в этих условиях так вот открыто поперек верховного главнокомандующего, конечно, не пойдет. Это будет расценено как национальное предательство.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
1: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Вадим Трухачев об отношении европейского народа к поддержке Украины.
5: Судя по опросам, которые есть в Европе, там картина достаточно противоречивая. С одной стороны, отношение к России плохое, и не будем себя здесь обманывать. До 60% европейцев, хотя картина по разным странам различается, но в целом до 60% европейцев готовы помогать Украине оружием. Но при двух условиях, чтобы уровень жизни не падал, их собственный, и чтобы это не вело к прямому военному столкновению стран ЕС и НАТО с Россией. Но в целом немного подкинуть оружие готов. При этом образ Украины и украинцев ухудшается. Причем не из-за каких-то глобальных вещей, а из-за бытового хамства и уголовного поведения, которое демонстрируют многие приехавшие с Украины. Вот европейцев бытует и видят, и как-то образ сразу меркнет. Геополитика здесь даже, вот когда ты сталкиваешься с бытовым хамством, большая политика даже отходит на второй план. Но тешить себя иллюзиями не надо. Еще раз. Большинство европейцев готовы пока подкидывать Украине оружие. Запроса на примирение с Россией у них пока что нет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: О Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Давайте про экономику поговорим, про наши проблемы, а не про этих всяких там, значит, Рэдклиффов и Зеленских, и им подобных. А вот есть и у нас, ну, определенные проблемы. Именно определенные проблемы, которые, в общем, как мы знаем, еще не проблема. Россияне массово забирают деньги с банковских вкладов. В июле отток средств физлиц, физических лиц, зафиксировал каждый второй российский банк. 152 из 301 РБК об этом написали. На фоне снижения привлекательности вкладов россияне все чаще предпочитают хранить сбережения наличными. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, в данном случае не работает. Наоборот. Наоборот. Да, с чем это связано?
3: Связано с тем, что депозиты стали менее привлекательными, во вторую очередь это связано...
2: Но подушка, вот, ну, вот хранение под подушкой, оно все равно не приносит больше, как мы знаем. Вот.
3: Ну, можно на валюту поменять. Потом, значит, во-вторых, отложенный спрос начинает реализовываться. Ну, зачем откладывать какие-то покупки на потом, лучше купить сейчас и потратить деньги. И третий фактор – это, конечно, страх перед будущим.
2: В каком смысле страх, Георгий Георгиевич?
3: Ну, нужно иметь подушку на случай всяких непредвиденных обстоятельств, чрезвычайных обстоятельств и так далее.
2: Ну, под подушкой
3: слухов нет подушки. Слухов много. Слухов много. Это не под подушку надолго. Это на ближайшее будущее. А вдруг там что-нибудь государство учредит, а вдруг там мобилизация, а вдруг еще что-то, а вдруг еще что-то, а вдруг интернет отключит, а я не смогу расплатиться карточкой, и вообще лучше иметь наличные. Бизнес активно выводит кэш, потому что налоги, он уходит от них, это еще один фактор очень важный. Вот, и он не кладет эти деньги обратно в банки, поэтому получается отток. Лучше иметь кэш и иметь дело с кэшем, и все бизнес-партнеры тоже перейдут на наличные, потому что, чтобы не светиться, просто и все. А бизнес уходит от налогов в данном случае, потому что они достаточно высоки.
2: А вот эта гарантия, я про простых граждан сейчас спрашиваю, про физических лиц, не про бизнес, ведь тут говорится про физических лиц. Есть гарантия от банка, что, по-моему, 1,5 миллиона, да, или 1,4 миллиона банк гарантированно вернет в случае чего? В случае чего? Угу. Вот. А вот это уже не является гарантией, Георгий Георгиевич, это как раз про подушку, да? 1,5 миллиона – это подушка как раз та самая, как мне кажется.
3: Нет, является, конечно, гарантией. Ну, во-первых, это определенная канитель, он не на следующий день вернет. Угу. Это надо повозиться. Там, пока назначат конкурсного управляющего, пока назначат уполномоченный банк, который этим займется. Ну, инфляция за месяц съест какую-то сумму. Поэтому, да, люди верят в эти гарантии по-прежнему, я думал. Я тоже верю, что 1,5 миллиона они, по крайней мере, вернут. Но у меня нет значительных рублевых накоплений, я по этому поводу не парюсь.
2: У вас, я понял, у вас валютные накопления, не рублевые, валютные.
3: Это все ваши грязные дома.
2: Ну, конечно же, конечно же. Иначе как вы так вот оперативно, там можно на валюту поменять, так сразу, значит, среагировали? Я сразу понял, Георгий Георгиевич. Но я тоже возьму на вооружение. У меня тоже вот, если говорить про кэш, там нет особых рублевых накоплений. Но те, которые есть, наверное, да, тоже есть смысл поменять на доллар. А слушайте, но ведь доллар тоже колеблется, в смысле, сегодня там 74, завтра 82, да, ну, непонятно, какой курс, он у нас нестабилен.
3: Но он колеблется совершенно в определенную сторону.
2: Не, он то падает, то растет, Георгий. Значит, в определенном.
3: Он не будет больше падать, как бы.
2: Больше мы помним, что был 72 рубля. Вот это
3: ну,
2: вот совсем...
3: ниже никаких 75, там 78 он не пойдет. Это невозможно.
2: А, все, то есть надо понимать, что если вы купили доллар, грубо говоря, да, то рассчитывайте на то, что ну, ниже 72 возьмем вот эту точку отсчета, он не упадет. Да?
3: Не упадет.
2: Не упадет. А почему, Георгий Георгиевич, где крах доллара, о котором так много, многие нам так давно талдычат? Скажите, пожалуйста.
3: Я всегда говорил, что талдычение про крах доллара, доллар – это бред сивой
2: кобылы. А как же вот этот вот долг американский, который вырос там в какие-то за 40 там каких-то, я не знаю, мультитриллионов, невероятно.
3: Слушайте, долг США да, превысил действительно 100% ВВП так. американского.
2: Так.
3: А почему никто не кричит о крахе иены, например, японской? Там долг 240% ВВП.
2: Мы просто не хотим обижать японцев лишний раз. Острова-то мы им не вернем, поэтому...
3: А, ну да, вот...
2: Ну, вот.
3: Чтобы не
2: ухудшать отношения.
3: Почему, да, и еще один вопрос такой совсем подлый. А почему никто не кричит о крахе юаня?
2: Я не знаю, как там у китайцев, кстати, расскажите.
3: Потому что если взять и сложить все региональные долги региональных правительств Китая и долг китайского правительства центральное... то он будет в несколько раз выше американского.
2: Вы имеете в виду по провинциям, да, в среднем по провинциям,
3: ну, да,
2: если
3: да,
2: смотреть?
3: Да.
2: Ага.
3: А там же все-таки такая система, она не совсем, так сказать, автономная и конфедеративная, да, она централизованное государство. Поэтому кто будет отвечать по долгам правительства? Ну, тоже государство будет отвечать.
2: Георгий Георгиевич, просто юань как-то для нас, для всех, он так и не воспрял, понимаете, духом. Как, так и не дозрел до полноценного игрока.
3: Не развернулись мы на Восток.
2: Вот именно. Верно. Нет, или просто Восток не развернулся на нас, я уж не знаю.
3: Просто есть экономическая теория, которая говорит о том, что человечество и в части так называемых развитых стран вступило в эпоху неограниченного кредита. Есть такая экономическая теория, что... так сказать, долг, конечно, важен, да, платить по нему, так сказать, нужно, но покуда этот долг обслуживается тем или иным государством, Японии, США, там, Китаем, то он не представляет никакой угрозы. Оплатить его, выплачивать его никто и не собирается, и не будет.
2: То есть не стоит ждать кризиса в Америке и, соответственно, последующего кризиса мирового экономического?
3: Я бы так не зарекался там на десятилетия вперед.
2: Не, ну давайте на год-два все-таки зарекнитесь.
3: Нет,
2: ну,
3: за год-два ничего не произойдет.
2: Ага, хорошо.
3: Да, может произойти только в случае Третьей мировой войны, но тогда это будет кризис не только Америки.
2: Угу. Ну, давайте не будем так далеко заглядывать.
3: Может быть, это недалеко.
2: Георгий Георгиевич, ну хорошо, тогда вот еще раз уточните. Я понимаю, что все страх потеряли, потому что не помнят, как выглядит реальная война.
3: Да, это
2: важный тезис. Но тем не менее, объективно я все-таки уповаю на разум, который когда-нибудь победит. Разум должен же, ну, восторжествовать. Какие нафиг обмены ракетными ударами, в смысле, с ядерными боеголовками? Это к чему?
3: В недавней истории, в прошедшие несколько лет, видели не один пример, когда разум вроде бы должен был восторжествовать, но не восторжествовал.
2: Ну, может быть, он еще вот сейчас вот подумает и восторжествует. Что, в самом деле, списывайте-то его со счетов.
3: Пока не похоже.
2: Не похоже. Хорошо. Есть у Европы другие люди, ну, там Залужный, Федоров, вот если из новичков говорить, но почему-то Зеленского они, несмотря на то, что он 10 раз себя дискредитировал, передискредитировал, да и наглый сволочь, и есть такие мнения, что он и там им поднадоел уже, но они его не спешат менять. Вот, кстати говоря, тема с выборами, она ушла, вроде всколыхнула общественность, да, поговорили, что все-таки выборы надо бы проводить, а потом европейские страны дружно сказали, нет, не надо.
3: Есть общий враг, перед которым украинский политический класс пытается держать строй, и пока держит.
2: А я про европейский класс, который ставит конкретно на фигуру Зеленского.
3: Европейский класс, им нужен Зеленский контролируемый, а им не нужна смена режима как таковая. Зеленский контролирует ситуацию пока что. И, собственно, Европа ставит на него как на человека, который держит контроль над ситуацией. А что будет там, если устроить бардак, Майдан, и привести к власти какого-нибудь Фёдорова, который непонятно, кто он для Европы пока что. Что у него там в голове, тоже непонятно. Как далеко пойдет Залужный и что он будет делать, тоже непонятно. Контролируемый политик, с которым налажены связи, всегда выгоднее, чем кот в мешке. А все вот эти перечисленные персонажи для Европы в значительной мере являются котом в мешке.
2: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Подпишитесь на телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
1: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
7: К себе надо двигаться. Узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса и понтов. И все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о прежних подходах Запада к взаимодействию с Россией.
8: Мы сегодня видим, что в силу ряда факторов, их очень можно долго обсуждать, в силу структурных изменений в самом Евросоюзе, в силу того, что ушла генерация политиков, которая понимала, что такое война, и что главное, чем должны руководствоваться ответственные политические лидеры на Западе, это все дело для того, чтобы не допустить новой войны. Если вы посмотрите на выступление той плеяды, Вилли Брандт, я уж не говорю о Шарле де Голле, который в 1966 году сначала вывел Францию из военной организация НАТО, убрал американские войска. На следующий год был исторический визит его в Советский Союз. 11 дней он пробыл в СССР, посетил Волгоград, Мамаев, Курган, все это видел. И тогда он выдвинул для своего времени революционную концепцию от Атлантики до Урала. По сути, это была такая предтеча реализации принципа неделимой безопасности, который гласит, и мы до сих пор исходим из того, что это единственная основа для выстраивания действительно равноправных отношений в сфере безопасности, надежных, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других, безопасность каждого, безопасность всех. И ни одна страна, и ни одна организация не претендует на гегемонию в Европе или на доминирующую роль.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
9: О важном.
0: Представители многочисленных иностранных делегаций обсудят арктическую проблематику на специальных сессиях Восточного экономического форума 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, интерес неарктических государств к сотрудничеству с Россией в высоких широтах проявляется в активном участии зарубежных представителей в профильных мероприятиях. Министр также сообщил, что в марте 2027 года Россия ожидает иностранных гостей на международном форуме «Арктика. Территория диалога», который пройдет в Мурманске.
9: Об Украине.
0: В ночь на 31 августа в Киеве прогремела серия взрывов. Незадолго до этого в городе включились сирены. Воздушная тревога продолжает действовать. По данным украинского издания «Общественное», взрывы звучали с полуночи. Информация о последствиях пока не приводится. Тревога также объявлена в нескольких областях Украины.
9: О Ближнем Востоке.
0: Иранские военные пообещали ответить на удары США по острову Ларак в Ормузском проливе. По данным телеканала Пресс ТВ, корпус стражи Исламской революции выпустил ракеты в направлении американских судов. Аль-Джазира сообщает о нескольких погибших в результате американской атаки на остров. Среди них военные и мирные жители. Обстоятельства произошедшего уточняются.
9: О бизнесе.
0: Новый глава Apple Джон Тернос в ближайшие годы может сменить нескольких руководителей компании старше 60 лет. Об этом пишет Bloomberg. Речь идет, в частности, о руководителях подразделений, отвечающих за технику, маркетинг, розничные продажи и персонал. Тернос возглавит Apple с 1 сентября, сменив Тима Кука, который руководил компанией с 2011 года.
9: О спорте.
0: Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она обыграла американку Маккартни Кеслер со счетом 6-2, 6-2. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи австралийки Кимберли Бирл и хорватки Петре Марчинко. Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге.
9: О животных.
0: США выбрали самого толстого сурка в рамках недели толстых сурков. Победителем стал многодетный отец по кличке Восход. Всего в конкурсе участвовали 8 грызунов. По данным организаторов, за 5 лет Восход стал отцом многих сурчат в стране. Акция была организована, чтобы привлечь внимание жителей к вопросам экологии. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12 рублей 73 копейки. В Москве в понедельник облачно, небольшой дождь, плюс 14, плюс 24. В Санкт-Петербурге облачно, дождь, гроза, плюс 15, плюс 22.
9: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Слушайте, короткий хотя бы комментарий по поводу всей этой возни. Я понимаю, что эта тема набила оскомину, уже многим и поднадоела. С другой стороны, ажиотаж и интерес все-таки вокруг нее, вот ажиотаж вокруг, интерес к ней высокий. Я, конечно, про концерт Шрёдингера, в смысле Канье Уэста, в Питере или в Москве, ну, вроде бы все-таки в Питере, вроде бы все-таки на Газпром-арене, приедет он или нет. Вообще, что вы думаете по поводу всей этой истории и шумихи вокруг?
3: Я думаю, что был звонок сверху. С какого верха, я точно вам не скажу.
2: Путин, Путин пойдет на концерт, как думаете?
3: Нет, не пойдет.
2: Не пойдет, ясно. Так.
3: Да и концерта, я думаю, не будет.
2: Все-таки не думаю, не будет, да?
3: Я думаю, что был звонок сверху, после чего, собственно, все и порушилось. Ну, так не бывает, чтобы все было на мази, уже там афиши на сайте той же Газпром-арены билеты продавали, потом фигак и говорит, мы ничего не знаем. Так не бывает. Это форс-мажор. Форс-мажор политического свойства. Кому-то наверху, не будем предполагать даже кому, рассказали, кто такой этот, значит, рэпер, негр, нигер, рэпер, да, и что.
2: Афроамериканец, там Георгий Георгиевич,
3: ну что? У нас слово «негр» да, не запрещено.
2: И даже Маяковским славилось, я знаю.
3: Это да. Легальное, цензурное слово, давайте не будем уподобляться вот этим всем.
2: Не будем.
3: Американским, понимаете,
2: так. Да я сам его негром называю, что
3: толерантности, толерантности.
2: Странно, вот просто вы же какое-то время там находились в США, мне казалось, что вы находитесь под воздействием как раз всей этой культуры толерантности.
3: Когда я там находился, слово «черный» было вполне себе легально. Сейчас я не знаю, как, до чего они там дозрели, я там уже не был, сколько не был.
2: Ну, много.
3: 8 лет не был. Поэтому так. Не знаю, куда они эволюционировали с тех пор.
2: Ну и эволюционировали по отношению к ним,
3: громко сказано. Ну вот, этим верхам рассказали, кто такой этот негр-рэпер, что он там говорил про Гитлера, и вообще, как можно устраивать концерт поклонника Гитлера в городе, который пережил немецкую блокаду и так далее, вот и все. Поэтому какой концерт рэпера? Никакого, не надо.
2: Георгий Георгиевич, я не то чтобы хочу с вами поспорить, пусть это не будет пари, а у меня наоборот ощущение, что концерту все-таки быть, Георгий Георгиевич. Обратите внимание, ведь я уж не знаю, кто...
3: Есть не менее влиятельные силы, которые хотят его устроить, вот, считая, что это будет признаком нормальности,
2: вот,
3: что признаком открытости нашей страны, и что она не находится в никакой изоляции, и вообще показать средний палец этим всем америкосам треклятым, что вот, смотрите, далеко не последний, можно сказать, исполнитель приезжает в нашу страну, а вы там все, значит, со своими санкциями можете утереться. Да, есть такая позиция. Но мне кажется, пересилит первое. Потому что не время для таких вот увеселений в наше тревожное время. Заметили, что концерт «Тату» в Екатеринбурге тоже
2: отменили? Да, вот концерт «Тату» отменили, да-да-да.
3: Это тенденция.
2: Это тенденция.
3: Еще одного рэпера, тоже чернокожего, там тоже куда-то забанили. Забыл его фамилию, потому что
2: не моя
3: стихия.
2: Георгий Георгиевич, если отбросить политику, вот именно политику, просто скажите, почему бы не состояться концерту? Или все-таки вы лично против? Я сейчас говорю, давайте вот без новостей только. Да, пусть на вас не давят.
3: Я не был его никогда
2: в поклоннике. Да при чем тут это? Это вообще разговор не про поклонник, не поклонник.
3: У нас ничего не происходит вне политики. Ничего. Угу. Вообще ничего. Особенно сейчас. Ну, что вы? Ну, в самом деле, вы что, маленький, что ли? Вы ведущий не последней передачи на не последнем радио и не понимаете. У нас политика всюду, всюду, вообще всюду.
2: Да нет, я это как раз прекрасно понимаю, но и я не пошел бы на концерт, Георгий Георгиевич, вот не пошел бы и все.
3: Да я вам еще в прошлый раз сказал, что не пойду.
2: Ну, вы не пойдете, вы жадный, потому что от природы, я-то не такой.
3: Да нет, просто мне не нравится.
2: А, ну вот.
3: Был один ролик, который сделали с помощью искусственного интеллекта, наш какой-то парень.
2: Про офицера. Да, как он поет офицера.
3: Про офицера я не видел, не слышал. А вот этот самый «Седая ночь».
2: «Седая ночь».
3: Да, ну вот это было красиво.
2: Но еще офицеры посмотрите, тоже очень красиво.
3: Не его песня. Найду, да, посмотрю.
2: Посмотрите. Ладно, тогда к другой теме, а то увлеклись этим Канье Уэстом, и многих это начало раздражать. Тут мне на самом деле другое интересно. Что касается окончания специальной военной операции, периодически, так или иначе, прогнозы, в том числе из Госдумы богоспасаемой, которая сейчас вроде как находится вообще на каникулах, как я понимаю, а инициативы оттуда раздаются. Кстати, легитимность этих самых вот инициатив от депутатов, как от депутатов, она вообще сейчас насколько сильна? Скажите, пожалуйста, вот вроде бы, да, между созывами находятся и в то же время что-то заявляют.
3: Эти инициативы не являются законодательной инициативой в юридическом смысле этого слова. Это информационный какой-то выброс, и некоторые из них ведут свою избирательную кампанию. Это часть их избирательной кампании. К тому, что говорят депутаты или кандидаты в депутатов, имеет смысл, наверное, прислушиваться, оценивая их с точки зрения как бы предвыборной агитации. Что они там говорят и предлагают, несут.
2: Ну, Соболев, вот, который в комитете по обороне заседал, не знаю, будет ли заседать дальше.
3: Я не знаю, баллотируется он или нет.
2: Да, я тоже. Картополов, говорят, который глава комитета, вроде как уходит, вроде как, оговоримся. Точная
3: договорился,
2: информация.
3: Значит.
2: Ну, не знаю, вроде всегда был осторожен. Так вот. Договаривался всегда этот, Гурлёв. Так вот, вопрос. Он говорит, к 30-му году, если закончится специальная операция, специальная военная, то исключительно к 30-му году. Я про срок хотел спросить, но мне кажется, что уже намечается все-таки истощение и эмоциональное в том числе у сторон. Нет? Эмоциональное. У всех. Я вообще про всех участников соревнований говорю.
3: В нынешнем виде, как идет СВО, она действительно вряд ли протянет до 30-го года. Вот такой позиционной войне со взаимными ударами по гражданской инфраструктуре. Хотя еще какое-то время может продлиться. Мне кажется, что назревает обострение. и разрастание этого конфликта на Европейский театр военных действий. В этом случае все кончится гораздо раньше.
10: Слушайте, а вот Европа, заинтересованность Европы-то в чем, Георгий Георгиевич? Поучаствовать в этом конфликте, а не остановить его? Скажите, пожалуйста.
3: Накануне Первой мировой войны тоже никто не собирался воевать 4 года. Политики вовлекают себя в водоворот своими заявлениями, действиями, исходя из текущей политической логики. И потом становятся перед ситуацией, когда отступить уже нельзя. И приходится объявлять всеобщую мобилизацию, подтягивать войска к границе, отвечать ударом на удар и так далее и тому подобное. Это был классический сценарий сползания в войну, который никто не хотел. Мы сейчас находимся в схожей ситуации.
10: А ведь все можно решить, действительно, я не буду говорить парой звонков, но парой действий, как мне кажется, вполне себе можно решить.
3: Какими же?
10: Например, пойти на какие-то небольшие...

0: Во всем-то Брюсселе, во всем-то Брюсселе.
1: А вы знаете, нет, ну что, если бы я был в Брюсселе, если бы я был еще в Кремле, что? Я же говорю, водоворот. Слово за слово, действие за действие.
0: Так мы им не отвечаем, обратите внимание, они там что-то выкрикивают наш адрес. У нас, ну, если смотреть на официальные лица, ладно, у нас Лавров, да, периодически.
1: Лавров, да, посмотрите заявление Лаврова последнее, посмотрите заявление зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации, это официальное лицо. Посмотрите заявления других ньюсмейкеров, посмотрите ток-шоу ведущих.
0: Не, ведущих не будем брать, это не считается. Ведущие,
1: это информационная картина, которая создается и которая видна, в том числе извне, по которой судят о намерениях официальной Москвы. А вы думаете, Рэдклифф прилетал почему? Потому что он что?
0: Я не знаю, зачем Рэдклифф
1: прилетал. Ему записки пишут, когда вот на основе открытых источников. И вот эти записки, они, собственно, и плюс разведданные.
0: Ладно, давайте перерыв сделаем. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Американист Александра Войтоловская о недовольстве электората в США из-за войны с Ираном.
5: Время поджимает. Прежде всего, это связано с промежуточными выборами в Конгресс, которые будут в Соединенных Штатах происходить 3 ноября. Это уже совсем скоро. И, конечно, возвращаясь в сегодняшний день, больше всего американский электорат, как всегда, волнует собственные денежки, что, в общем, совершенно нормально. Кто будет платить за бензин? Да, прежде всего, цены на топливо, цены на электроэнергию. Тут смысл даже не в том, какая цена за галлон бензина в Америке, а смысл в том, сколько каждое домохозяйство платит процентов от своего дохода. И вот есть штаты, где люди платят там условные 3-4% от своего дохода за бензин, а есть, где доходит до 15, даже 20%. И возникают вопросы, а зачем опять Соединенные Штаты влезли в какую-то войну в каком-то государстве далеко от Соединенных Штатов, далеко от американского налогоплательщика? Почему гибнут американские солдаты в каждом поколении, если мы вспомним Ирак, и Афганистан, и Вьетнам до этого. То есть, ну, по сути, нет ни одного поколения американцев, которые бы не повоевали. Все это наслаивается на такую национальную травму из поколения в поколение передающуюся. Вот, и вот эти два фактора, они могут очень негативно сказываться на позициях республиканцев на выборах.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
0: Возвращаемся в эфир. Небольшая смена обстановки. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, есть такой аналитический центр НАФИ, знаете, да?
1: Угу.
0: Вот. У него опрос. на тему «Если бы у россиян был выбор стать самым красивым человеком на свете или самым умным?» 17 хотели бы стать самым красивым, 58 – самым умным, 25 затруднились с

0: ответом. Значит, третий вариант мы вычеркиваем, и я к вам адресую тот же самый вопрос. Все-таки, если самый умный, ты его и сейчас, может быть, самый красивый попробовал бы. Как думаете?
1: Я и так хорош собой.
0: Ну, все-таки вы выбираете ум.
1: Глупый опрос, на самом деле.
0: Значит, хороший опрос. Значит, хорошие сапоги надо брать. Ну-ка, нет, ну ответьте все-таки и пойдем дальше уже. Я вас про серьезно буду спрашивать дальше, обещаю.
1: Затруднился с ответом.
0: Все-таки затруднились, да? Хотя я это исключил, но вы затруднились. Значит, вы уже не самый умный, как бы, Георгий Георгиевич. Извините, конечно. Самый умный все-таки что-то выбирает.
1: Самый умный у нас по должности является, поэтому не надо быть умнее начальства.
0: Кстати, да, ответ умного человека. Ладно, правительство рассмотрит возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство. Марат Хуснуллин об этом заявил, а он не кто-то, он иной, а вице-премьер России. То есть не рассмотрит, а рассматривает пока что возможность бесплатно выдавать землю под индивидуальное жилищное строительство, если в течение 3 лет на ней будет построен и зарегистрирован объект, в смысле дом. Как вам идея?
1: Хорошая идея, но нужны подробности.
0: Да, будет ли... действительно, подробностей нет, я согласен, да,
1: просто... Подробности, нужны там коммуникации, будут подведены или нет, или это в чистом поле строится?
0: Или это дальневосточный гектар, да?
1: Или это да, где, в каких регионах, на каких условиях, ну, нужны подробности. Есть ли там дорога, электричество, газ, что там еще есть, вот.
0: А вы к дальневосточному гектару как относитесь вообще?
1: Хорошо отношусь.
0: Ну, многие его как бы критикуют, потому что вот как раз там нет ни дорог, ни коммуникаций, ничего.
1: Ну, может быть, в иных условиях это будет конкурентным преимуществом. Ничего нет, и ты один.
0: Да, рой себе колодец.
1: А все уже умерли.
0: Не яму,
1: а колодец. Все уже умерли, а ты остался, да.
0: А, ну вот, да, рой себе бункер. А вообще, как вы думаете, казалось бы, да, в России земли много, причем и, собственно, вот в хороших регионах, и... С раздачей земли все равно у нас, ну, некоторые проблемы. А почему так?
1: Именно из-за инфраструктуры. Только из-за этого.
0: А можно вот давайте тогда от индивидуального жилищного строительства, хотя нас всех тянет к земле, так или иначе, к домам, но вот про квартиры поговорим. Строится огромное количество многоквартирных домов. Жилья возводится огромное количество. Кажется, откуда на него вообще спрос? А почему нет при этом, несмотря на все разговоры про демографию, бесплатной раздачи квартир. Я не говорю про жилищные сертификаты, да, вот эти редкие, которые часто иммигрантам достаются вообще. А реальная раздача. Ну, вот была советская практика, можно было получить квартиру, причем не фиговую. А вот сейчас, казалось бы, да, демографический кризис. Раздавай, стимулируй. Нет.
1: Ну, с условием, что там 2-3 ребенка. Да, я согласен.
0: А почему этого нет? Квартир строится. Я просто не...
1: Потому что государству жалко денег. У него нет лишних денег для того, чтобы раздавать квартиры. Они же за деньги строятся. Вот стройкомплекс работает. Это мощная структура. Там до 6% ВВП страны стройкомплекс обеспечивает с сопутствующими всякими производствами. Это же все не бесплатно строится, а в условиях рыночной экономики. Соответственно, государство должно изыскать какие-то дополнительные средства для того, чтобы покрыть эти расходы, как минимум, и раздать жилье. Вот там, ну, я бы установил порог там 2 ребенка. Вот есть 2 ребенка, получай квартиру, двушку.
0: А у нас не считается 2 ребенка многодетной семьей, Георгий Георгиевич?
1: Не считается, но я говорю уже о своем мнении.
0: Угу.
1: Вот, а есть 3 ребенка, так получай там 4-комнатную или 3-комнатную.
0: Ну, вот с 3 детьми так точно можно было бы выдавать, действительно.
1: Да, действительно. Можно было бы, но не выдают.
0: Но не выдают чисто, как вы думаете, из-за жадности, я правильно понимаю?
1: Из-за отсутствия средств.
0: Ну как, средства-то до СВО были, Георгий Георгиевич, все-таки. Чего вы наговариваете-то?
1: Копили на СВО.
0: А, ясно. Все понятно, ответили на вопрос. Спасибо большое. Идем дальше. В этой связи, ну, можно продолжить вот этот разговор про деньги. Кажется, что вообще на самом деле деньги есть на все, что действительно нужно. Вот смотрите, у нас есть маткапитал. Да, он есть. Он, кстати говоря, да, немалый. Я понимаю, что цены на жилье нынче огромные, но маткапитал сам по себе, он едва ли не самый большой в Европе, а в Европе его почти, по-моему, нигде и нет. У нас вот есть маткапитал. Это самый. Почему бы вместо маткапитала, который нынче практически бессмысленен, не раздавать женщинам зарплату? Они 1,5 года получают от государства там определенную дотацию, но почему бы ей не платить полноценную зарплату? Не вот эти там несчастные 20-30 тысяч, да, сколько они там получают, а, ну, побольше. И как раз вместо мат-капитала платить женщине, чтобы она чувствовала себя спокойно и стабильно, независимой от, допустим, там, мужчины, мужа, который, может быть, даже не муж.
1: Тоже хорошая идея. В Европе, вы говорите, нет мат-капитала, там есть гораздо более мощная социальная структура пособий.
0: Не везде, не везде, не во всех
1: практически странах. Практически везде, даже в восточноевропейских небогатых странах есть система социальных пособий, и эти пособия повыше наших будут. Поэтому платить зарплату не хотят, потому что не верят в действенность этого механизма. Ну, огромная сумма, она сразу имеет психологический эффект. И считается, что вот за деньги будут рожать. К тому же, ну, выяснилось, что, например, мат-капитал за первого ребенка он бесполезен с точки зрения повышения рождаемости.
0: Да, это правда так.
1: Это установленный правда. Факт. Однако государство от него не отказывается, поскольку не любит исправлять собственные ошибки. Мат-капитал эффективен на второго ребенка, на третьего. И так далее. А на первого нет, неэффективно.
0: Потому что первого рожают действительно по желанию, а второго уже надо стимулировать. Да, это
1: правда. Второго надо стимулировать, совершенно верно. В принципе, можно было бы установить гораздо большую гибкость расходования этого мат-капитала. Постепенно эти шаги, кстати, делаются. Разрешают то одно, то другое. Там на то можно, на сё можно. Но в целом держат это под контролем, чтобы... Ну, не доверяют, в общем, нашему человеку, думают, либо пропьют, либо потратят на гаджеты какие-нибудь купят. А так эта сумма висит, и, значит, государство определит, как ее полезнее человеку будет израсходовать. Полезнее на улучшение жилищных условий, там, на образование и так далее, и тому подобное. Государство решает, как эти деньги израсходовать, поэтому они не совсем твои.
0: Ну, хорошо, ладно. Я вот не уверен, правда, что это действительно как бы грамотный подход. Вот в Сингапуре 55 тысяч долларов, кажется, за рождение ребенка будут платить.
1: Ну, сингапурских, это примерно...
0: Сингапурских, да,
1: американских. Один к двум американских, да.
0: Ну, тем не менее, как я понимаю, сумма значительная, правда? Даже для Сингапура, которая богатая страна, правильно ведь?
1: Ну, это по нашему там 2,5
0: Слушайте, нет, пометка в новости доллары, Георгий Георгиевич, выплатит семьям, Сингапур выплатит семьям более 55 тысяч долларов, пометка именно доллара стоит, не знаю, как там на самом деле.
1: А там сингапурский доллар тоже, он просто в два раза дешевле американского.
0: Ну все, на каждого ребенка для повышения рождаемости. Financial Times. В прошлом году в стране зафиксирован рекордно низкий коэффициент рождаемости. Для поддержания стабильной численности населения необходим показатель там 2,1, а у них 0,87.
1: Ну, вот, кстати говоря, во всех странах, где есть материальное поощрение рождаемости, нигде вот этот негативный тренд на отрицательную демографию не был переломлен. Нигде. Он просто замедляется, и, может быть, замедляется дальнейшее падение, но не происходит перехода к положительной демографии, к приросту населения, нигде не происходит. Ни в Южной Корее, там тоже большие деньги дают, и решили, что это все пустое, и в Сингапуре не произойдет этого. Просто законы современного постиндустриального общества, они сильнее, чем материальное поощрение рождаемости. Люди в современном обществе за деньги не рождают, не рожают.
0: У меня такое уточнение, есть, возможно, конспирологические данные на тему того, что мигрантов к нам завозят для того, чтобы они замещали ввиду демографического кризиса как раз население России, ну, так вот, так сказать, ассимилировали здесь. Есть такое мнение? Вот.
1: Да нет, но мигрантов нам завозят для того, чтобы они замещали отсутствующих работников на рабочих местах.
0: Но они все равно, как вы знаете, так или иначе...
1: Тут... Они уже отрезаны все пути им здесь ассимилироваться, понимаете?
0: Не знаю, не наблюдаю этого.
1: Дети, ну как? Вы посмотрите, какой отток мигрантов. Там 800 или 900 тысяч падения за год приезда сюда, гастарбайтеров.
0: Те, кто уже осел, как бы они все закрепились
1: намертво. Нет, те, кто осел, они получили гражданство. Ну и то, там есть масса поводов это гражданство отобрать. А потом дети, достигшие совершеннолетия, должны будут выезжать, хотя они тут прожили, ассимилировались частично, может быть. Ну и так далее. Поэтому это не демографическая проблема решается, это решается проблема нехватки рабочих рук. А демографии тут
0: нет. А гражданство им зачем тогда выдавали так активно, Георгий Георгиевич?
1: Думали, что... Ну как, это же тоже стимул приехать. Потому что ты, значит, как бы приехал в надежде на что? Не все же ездят работать вахтовым методом, потом свалить обратно. Некоторые надеются закрепиться. И во всех странах мира существует такая практика, где есть иммиграция, в принципе, что через какое-то количество лет, прожив там и доказав, в некоторых странах доказав, а в некоторых странах и не доказав свой благонадежный статус, ты получаешь гражданство. И это стимулирует приезжать новых людей.
0: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подпишитесь. Были здесь, остались довольны. До свидания.
1: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Сергей Демиденко о безысходности Трампа в конфликте с Ираном.
4: Сейчас обе стороны, они балансируют на вот этой вот грани. То есть каждая из сторон поднимает ставки, думая, что, собственно говоря, противник, оппонент по покерному столу первый моргнет. Но это все организовывается для будущего торга. А торг-то он все равно идет. Мы прекрасно понимаем, что идут контакты, они конфиденциальные, они не прямые там и так далее, по разным линиям, возможно. Они сейчас идут. И Трампу-то же тоже надо из этой истории выпрыгивать. Все прекрасно это понимают. У него выбор на носу. А успехов-то нет. И мало того, что экономически-то это полный неуспех. То есть, если военно-политически как-то еще можно продать, да, они пытаются продать и рассказать всем о том, что они там уничтожили 100% иранского военного потенциала, что уничтожили 100% иранской военной промышленности и так далее, и так далее. Ну, предположим, да, какая часть электората это проглотит. Но есть чисто экономические показатели, которые бьют по карману американского избирателя. Особенно как раз вот этого ядерного электората трамповского. То есть, самая вот консервативная Америка, которая играет на рынке акций, которая постоянно инвестирует, умножает свой капитал и так далее. Ну, вот эти вот средний класс. Это как консервативный средний класс. Это бьет впрямую по нему. Вот эти вот колебания индекса Dow Jones, колебания других индексов, колебания акций. Поэтому, конечно, Трампу надо как-то выпрыгивать из этой ситуации. Единственное, что он пока может выбросить на стол, это риторику и рассказ о какой-то вот победе гипотетической, которая то ли уже случилась, то ли будет. Больше у него на данный момент ничего нет. Это вот факт.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
5: Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться только для утверждения готовых договоренностей. Подготовка таких решений потребует долгой дипломатической работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что проводить саммит просто ради переговоров бессмысленно, а Киев пока отказывается от реального мира. Ранее зарубежные издания сообщили, что идею трехсторонней встречи обсуждал директор ЦРУ США Джон Рэдклифф во время поездки в Москву.
2: О спецоперации.
5: Российская армия начала готовить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Эти действия станут ответом на атаки по гражданской инфраструктуре и топливному комплексу России, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что военные уже получили соответствующие указания. Ранее российские войска атаковали предприятия украинской военной промышленности и логистические склады с комплектующими для беспилотников.
2: Об атаках.
5: Число пострадавших при атаке украинских войск на Белгород выросло до 16. За медпомощью самостоятельно обратились еще 3 местных жителя, сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Он уточнил, что врачи оказали людям помощь и отпустили их на амбулаторное лечение. Ранее в результате обстрела города погибли 2 человека и загорелись склады, а Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.
2: О Белоруссии.
5: Поставки топлива из Беларуси в Россию вышли на максимальный уровень. Минск оперативно откликнулся на растущий спрос страны, сообщили в Кремле. Там выразили признательность соседям за быструю реакцию. Как отмечается, белорусские партнеры внимательно следят за ситуацией и помогают быстро закрывать потребности рынка. Ранее Россия увеличила закупки бензина и дизеля у Минска для поддержания стабильности на внутренних автозаправках.
2: О валютах.
5: Россияне смогут официально расплачиваться цифровыми рублями с 1 сентября. Банк России объявил о запуске третьей формы национальной валюты в широкий оборот. Регулятор отметил, что все операции для граждан останутся бесплатными, а кошелек будет доступен через привычные банковские приложения. Ранее в стране завершили двухлетний пилотный проект по тестированию платежей в цифровых рублях.
2: Обо всем остальном.
5: Справиться с осенней апатией и тревогой россиянам поможет плавный вход в рабочий режим. Людям важно постепенно наладить сон, скорректировать рацион и ввести расслабляющие вечерние привычки, рассказали психологи. Эксперты уточнили, что подобные переживания в конце августа естественны, поэтому не нужно резко нагружать себя делами в первые дни сентября. Ранее специалисты напомнили, что внезапная смена ритма жизни после отпусков провоцирует сильный стресс для организма. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа.
6: Дайте что-нибудь музыкальное. Вот листок у вас. Дайте, пожалуйста. Вот 30. А еще что? Вот дудочка. 2,54. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Это именно то, что мне надо.
2: Ольга Анохина. Советская российская актриса, театральный режиссер и педагог. Заслуженная артистка России.
7: Трудно описать, каким является Тихий океан, понимаете? Какой блажен, не говорю. Когда я с ней познакомилась, она уже была очень пожилая дама, очень известная артистка. Это уже, понимаете, ходячая легенда была, как вот сказать, какой она была. Легенды. Она была ультрахарактерная артистка, понимаете, поэтому и в жизни она была очень экстравагантна. Я бы не сказала, что она была сильно трепетная, понимаете, она была интеллигентная женщина, умная, это да, но то, что от нее можно было получить и острые тексты, и замечания, и какую-то такую очень соленую шуточку на грани, понимаете, вполне.
2: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
8: У нее, в принципе, нормальный был характер, просто она говорила все, что думала, людям в глаза, значит, и еще и всегда со стебом каким-то, естественно, с шутками. Создавала карикатуры, создавала шаржи словесные, то есть не бровью в глаз била.
9: Когда он лежал в гробу, мадам, выражение у него было такое кроткое, такое приятное, даже веселое. Дай бог каждому так умереть.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
10: Очень долго изучая все, что связано с Фаиной Георгиевной, естественно, прикоснувшись к ее архиву, который хранится в РГАЛИ, это письма, которые ей приходили, это некоторые черновики, которые она писала, она очень часто переписывала письма. Ты понимаешь, что перед тобой, ну, немного не то, что другой человек, а человек настолько разносторонний, не тот, как мы его воспринимаем. То есть абсолютно какое восприятие вообще бытует? Жесткой женщины, как иногда говорят, которая могла использовать острое слово, какое-то приличное, неприличное, которая могла сделать грубо замечание, которая постоянно говорила свои комические или саркастические фразы. Знакомясь с ней ближе, ты понимаешь, что это, безусловно, талантливейшая актриса.
2: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
11: Конечно, не знать ее невозможно. Ярчайшая характерная актриса. Ярчайшая, очень яркая, очень такая необычная. С вот этими кино. Сегодня бы это назвали мемами.
12: Оля, Муля, посмотри, какая чудная девочка потерялась.
13: Угу. Я отведу ее в 7-е отделение милиции.
12: Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет.
14: Да, но мы же едем на дачу.
12: Муля, не нервируй меня.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
10: Начнем с того, что вообще все, что связано с ее детством, с ее рождением, вообще такая детективная история. Потому что все, что мы знаем, если мы сегодня откроем официальные источники, у нас будет звучать Фаина Георгиевна Раневская. То есть имя не то, отчество не то, фамилия не та. Потому что Фаина – это имя, которое она получила потом, это отчество Григорьевна, которым она была названа по паспорту, а мы ее называем как Георгиевна. Это Раневская фамилия, а на самом деле фамилия Фельдман была. И, конечно же, это дата рождения. То есть в открытых источниках дата рождения будет 27 августа 1896 года. Между тем, как синагога запишет, естественно, старый стиль 15 августа, и год будет 1895. Как сама Фаина Георгиевна говорила, и Вериконджи Паридзе, это ее подруга, знаменитая грузинская актриса, и Любовь Орлова. Все при получении паспортов, была массовая выдача паспортов в Советском Союзе в 30-е годы, Раневская говорила, вот я, дурочка, была, всего год себе приписала, а Любочка все 9 лет. Что касается имени, была она записана по имени Фанни, это еврейское имя, это совсем другое имя, не Фаина. То есть это тоже имя древнегреческое, выбрано было тоже не случайно. Должна была она быть Гиршевна. Естественно, у евреев были свои светские имена, и у папы получалось, что светское имя должно было быть по всем признакам Григорий. Но сама она какого-то момента, я высчитала, что это где-то 60-е годы, когда она стала просить называть себя Георгиевной. Когда ее спрашивали, почему вы по паспорту Григорьевна, и все награды, которые вы посмотрите, заслуженная артистка, народная артистка, официальные документы, везде будет Григорьевна. Почему вы Григорьевна, а все вас называют Георгиевна? На что Раневская якобы говорила. Не знаю, наверное, подфартить хотели. Гришка это кто? Отрепьев, Лжедмитрий, а Георгий победоносец. Ну, а уж насчет фамилии, это вообще притча во языцах, потому что 33 версии, которые давала же и она сама, рассказывая про это. Ей самой было весело, когда она была в Крыму, родители ей посылали деньги, уехавши за границу, пока еще была связь с Советской Россией, и они, естественно, хотели помочь молодой девушке, 20-летней, все-таки денег не было, есть было нечего. Они поднимались с одним актером на гору, и у нее они улетели, на что она сказала, как красиво они летят. Партнер ее сказал, боже мой, ты как Раневская, имея в виду героиню пьесы «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Конечно, город Чехова, Таганрог, где она родилась, естественно, все это связано с Чеховым. И это было продумано однозначно. Они долго думали с Павлой Леонтьевной Вольф, как, когда, какую фамилию. Потому что версии рассматривались, например, по маминому имени. Малка, Милка, Малкова, Милкова. Но в результате все-таки на сцену Симферопольского театра в 1920-х годах она выйдет под фамилией Раневская. Она вообще к фамилии относилась очень трепетно и щепетильно. Она считала, что артист не может быть с плохой фамилией. Она говорила, ну представьте себе, город обклеен афишами, концерт Чайковского исполняет крыса. Как такое может быть? То есть для нее это был вот просто нонсенс.
2: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
8: Это была культовая актриса уже в 30-е годы. Кстати, я видел эти афиши. Она играет эпизод Фаина Раневская в фильме «Пакти». Что Фаина Раневская в фильме таком, не знаю, Александра Пархоменко. Люди шли на нее.
15: Несчастная! Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю. Добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать.
2: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
8: Она из интеллигентной еврейской семьи. Во-первых, это были или выходцы из богатых еврейских семей, которые принимали дворянство, или вот с ним адвокатуру очень много, юристы. Вот так, собственно, так и было у ее отца. У нее было настоящее такое классическое, ну, можно сказать, дворянское воспитание. Это, во всяком случае, очень интеллигентное воспитание. Дворянином он не был, но воспитание было очень хорошая музыка, гувернеры, все дело, богатая семья. И, конечно, большой радостью у него не было, уже он хочет стать актрисой. Ну и поскольку он понял, что он мечтает быть именно такой, и только такой, больше никакой, и что он вообще никем другим быть не может, он смирился с этим. И дальше она пошла, буквально говоря, во все тяжкие, потому что у нее ни одного актерского образования не было, как вообще огромное количество актеров. Так она по театрам кочевала, по разным труппам. Конечно, начинала, наверное, исключительно как характерная актриса. В интернете есть фейковое фото, где мы видим, что волосы очень красивые. Это не она, конечно, нет. А самое интересное, что сестры были красивые, вообще семейство очень красивое. А очень красивый отец был. А она вот не задалась.
16: Эффектная штучка. Что это такое? По-моему, это шляпа. Как шляпа? А откуда она у вас?
17: Да это мне прислали из дома модели.
16: Прелесть какая. Можно я примерю?
17: Пожалуйста.
16: Да, красота – это страшная сила.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
18: Папа, конечно, не одобрял. Папа не одобрял исключительно потому, что она была, ну, по меркам актрисы некрасива. И он переживал за свою дочку, что она просто будет страдать страшно. Мало того, она действительно с детства заикалась. И поэтому она ушла из гимназии и училась она дома. Причем это заикание останется с ней на всю ее жизнь. Как же она играла на сцене, вы спросите. Она в Малаховском театре познакомилась с удивительным актером, знаменитым на тот момент актером, потом ставшим очень популярным преподавателем, театральным педагогом, Илларионом Певцовым, который тоже заикался, но придумал свою собственную систему, как избежать заикания на сцене. Там и паузы, там и дыхание правильно надо брать. И вот она назвала даже Малаховку летний сезон 1915 года «Мои университеты». То есть в жизни она продолжала заикаться. Она хотела быть красивой девушкой. Она мечтала, чтобы ее звали Фифой. Фифами в Таганроге называли вот красивых девушек, таких, например, как ее сестра Белла, Изабелла. А ее с легкой руки Алексея Щеглова, вот этого эрзац-внука, мальчика, который видел, что тетя курит и много курит, и он все время говорил «фу-фу», вот получилась Фуфа. На самом деле ее так нежно, ласково многие называли. Называли за глаза, называли ласково, как там наша Фуфочка. Переживаю за нее искренне.
16: Нет, вы только посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. В подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марию. На лице появляется выражение крайней невинности. Крайней невинности. Вы знаете, когда я стояла под венцом, мужчины с ума сходили. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила.
2: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о главе Центрального разведывательного управления США Джонни Рэдклиффе.
19: Рэдклифф – это фигура. А Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф – автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. А Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, которая искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента. Если такой враг, матерый, приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политесы и говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готовы или нет. Если с эскалацией, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
8: Первым разглядел ее так, по-настоящему сильно драматический талант, то есть выстроил на нее театр, это был Таир, где она стала играть длинные роли второго плана, а и главные роли в том числе. И вот тут был звездный час, потому что так ее узнала московская публика. И на нее стали ходить. Другое дело, что в силу характера она у Таирова не задержалась. Ей преподавала сама жизнь, она брала уроки у жизни, она брала уроки у тех театральных режиссеров, которых она работала, а вот стала именно какой-то наставницей, подругой.
2: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
18: Павла Леонтьевна Вольф всегда говорила: Фаина, как только ты будешь довольна тем, что ты делаешь, все, ты кабутин. И сама Фаина Георгиевна использовала это слово. Был случай, описывал его Олег Анофриев. Он был тогда начинающим актером в Театре Моссовета и играл какую-то маленькую роль. Параллельно при этом его снимали на Мосфильме. Ну, один из первых каких-то его фильмов, видимо, был. Но, естественно, он очень хотел стать знаменитым и стремился быстрее отрепетировать свою сцену в театре и быстренько поехать сниматься на киностудию. А Фаина Георгиевна была в зале, она посмотрела на это все. Убегает Анофриев с точками этими машинописными, быстренько что-то репетирует, она смотрит на него и говорит: «Боже мой, вы настоящий кабутин». Он подумал, что она вызвалась на него каким-то страшным ругательством, и только впоследствии он узнал, что кабатинами в дореволюционном театре называли выскочек, таких зазнаек. Ну, в общем-то, что было правдой. Однажды она напишет на фотографии Всеволода Абдулова, сына ее любимого человека, Осипа Наумовича Абдулова, партнера ее по многим спектаклям, который играл с ней в «Человеке в футляре» в фильме и «Свадьба». Она напишет на оборотной стороне: «Был артист талант, стал артист кабутин». При этом Фаина Георгиевна переписывала тексты, которые давали актерам на машинописных листах, в двухкопеечную тетрадочку, оставляя на пустые поля для того, чтобы потом себе же сделать замечание. Ну, например, в «Странной миссис Сэвидж» она однажды написала: «Моя Сэвидж сегодня была дурочкой, так играть нельзя». То есть она сама себе была самым лучшим и строгим критиком.
20: «Тише, мамочка! Принц взглянул на меня 3 раза, улыбнулся 1 раз.
21: 3 раза?
20: Вздохнул 1 раз.
21: 1 раз? Вздохнул 1 раз.
20: 1 раз.
21: Итого 5.
20: А мне король сказал: очень рад вас видеть. 1 раз?
21: 1 раз.
20: Ха-ха-ха. 1 раз?
21: Ха-ха-ха. 1 раз.
20: Проходите, проходите. Здесь дует?
21: Здесь дует.
20: 1 раз.
21: 1 раз.
20: Итого?
21: Итого 3 раза.
22: А для чего вам нужны все эти записи?
21: Не мешай нам веселиться, изверг.
20: Вечно он ворчит. Такой бал.
21: 5 и 3 – 9. Итого 9 знаков внимания высочайших особ. Ну, теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами.

0: 10 знаков внимания.
1: Александр Шпагин, кинокритик, историк кино.
2: Но она комик была. Таких всегда очень любят. Всегда любят комика, потому что они приносят радость. Она приносила радость. Да еще и классные эти парадоксальнейшие реплики, блистательные, которые она придумала. Ну, каждая реплика шедевр. А это она автор-то в основном. В основном она. Причем, действительно, она. Ты чуть сверяешься со сценариями, если они где-то были опубликованы. Там, ну, все не так, там простые реплики. Она придумала целый наворот. То есть она была драматургом в своей роли, без услов.
3: Перестань курить, муля. Не забудь, что у нас есть ребенок. Детям страшно вреден никотин. Слышишь, муля, брось папиросу. Ты теперь будешь курить только на службе. Натасечка, ты будешь спать на дяде Мулиной для варки. Муля, я тебе на террасе повешу там рак. Ночевать будешь в гамаке.
4: Скоро рыдать.
3: Устала. Устала маленькая. Муля, она устала. Возьми девочку на руки.
5: Лялечка, я...
3: Муля. Тебе зерка маленькая. Дядя Муля купит тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом.
5: Лялечка, я тебя прошу. Вернемся назад. Отведем девочку в милицию.
3: Муля, не нервируй меня.
1: Александр Шпагин. Кинокритик, историк кино.
2: Я считаю, что это лучшая ее роль, потому что здесь много различных, как бы, вот ипостаси, много различных состояний в характере одного человека. Потому что мы поначалу видим хабалку, причем такую, опять-таки, очень еврейскую хабалку, и это подчеркнуто, потому что Муля – это чисто еврейское имя. Это может быть и Мейер, это может быть и Менахем, это может быть и Мендель, а это может быть и Мойша. В 30-е годы все еврейские имена на «Н» назывались вот так вот в обиходе, эти люди назывались Мулин. Но русский он быть не может. Еврейская пара. Очень интересно. Вначале мы видим такую еврейскую хабалку. А потом она все более и более, вот эта маска хабальца слетает, и мы видим одинокую, довольно несчастную женщину, которая немножко уже даже чуть-чуть стала подвигаться. Так ей захотелось эту девочку, так сказать, вообще уже удочерить. Она как бы, ее как снежная королева Кая, хочет приватизировать уже ее все. И уже говорит, что ничего не будет. И никогда детей не будет. И вот этот несчастный муж, задавленный под каблуком. И вдруг в конце ее очень жалко. И там очень хороший крупный план она сделала ранее. Целый маленький фильм она сделала. И это лучшее, что есть подкидыш. Эта картина очень неплохая, но это просто шедевр.
4: О, Саша! Ну, Муля, Саша! О, Саша! Дядя, дядя! Вы не видали, тут такая маленькая, маленькая девочка!
6: Вот ты, тот, с какой
4: девочкой!
6: Саша! Сашечка, мы найдем другую деточку.
4: Нет, Муля, нет! Такой не найдем!
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
7: Кино она называла «Банно-прачечный комбинат». И говорила еще, что представьте себе, что когда ее спрашивали, как такое сниматься в кино, она говорила, представьте, что вы приходите в баню, раздеваетесь догола, намыливаетесь, закрываете глаза, а туда приводят экскурсию. Кино не любила, да, и в кино ее занесло очень даже поздно, потому что первую роль она сыграла почти в 40 лет, 39 лет ей было. Это фильм «Пышка» режиссера Михаила Рома. Михаил Рома — это должен был быть фильм с голосом, но ему дали денег только на немую пленку. Она так рассчитывала на то, что она будет говорить по-французски. Она, кстати, прекрасно знала французский язык, и с отцом она была в Париже до революции. И собака, и мальчик читал по-французски стихи. Если бы собака ее могла говорить, то наверняка бы читала стихи не только по-русски, но и по-французски. Она настолько выучила даже все слова и говорила их, произнося мимикой эти слова, что когда этот фильм «Горький» показал на даче приехавшему к нам Роману Ролану, Ролан закричал: «Боже мой, она сказала это!» Она произнесла по-французски слово «проститутка». Ей, конечно, это рассказали, и она очень гордилась, что она вот удивила и рассмешила самого Романа Ролана. Конечно, кино давало большие горизонты в актерском творчестве, но удивительный факт. Вот обычно в кино вылезали благодаря каким-то связям. То есть либо это жена режиссера, да, либо это еще что-то такое. А вот Раневская сама по себе. Конечно же, отношение к кино, она считала, что режиссеры не настолько трепетны, что все это вот так вот, особенно когда перестали снимать диалоги между актерами, то есть перестал царить театральный дух, партнерство. Она не могла без партнеров. Когда надо было смотреть на белую стену и представлять, что там, значит, твой партнер, что ты говоришь туда. ей подсказывали, ну, она говорит, ну, где взять эмоции? Я не могу взять эмоции, глядя на белое полотно и белую стену. А ей говорили, ну, вы подворуете, подворуете. Что значит подворуете, говорила она. Потому что она вообще не понимала, что такое игра. Она не употребляла это слово к существованию актера на сцене.
1: Галина Коньшина. Российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России.
8: Она сама о себе говорила, что без ролей я как пианист с отрубленными руками. А эпизоды для меня все равно как голодному Монпасье. История, которая меня больше всего потрясла, это тогда, когда ее семья после всех этих революционных событий отправилась за границу в полном составе. А Фаина Георгиевна из-за своей неистребимой любви к театру осталась здесь, в воюющей России, одна, полной туманной неопределенности. В принципе, можно предположить, и она уже тогда знала, насколько наша профессия непредсказуема и не имеет никакой защищенности. Ты можешь год не получать роль. Ты можешь сегодня там блеснуть в фильме, а потом про тебя все забыли, и ты голодный, и без приглашения. Так что вот это самое для меня такое было потрясение.
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
10: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: с новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
12: Развитие промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры – одна из первоочередных задач России в Арктике. Об этом говорится в статье главы МИДа Сергея Лаврова. По его словам, Россия продолжит комплексное освоение высоких широт и будет обустраивать арктическую зону в соответствии с национальными целями развития. При этом Москва открыта для сотрудничества со всеми партнерами на основе равноправия и взаимной выгоды.
1: О нефти.
12: Мировые цены на нефть растут на фоне обмена ударами между США и Ираном. По данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше $90 за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI выше $85. Накануне США нанесли удар по острову Ларак в Ормузском проливе, после чего Иран выпустил ракеты в направлении американских судов.
1: О санкциях.
12: США в течение недели могут ввести санкции против одного из банков в рамках попыток ограничить финансовые потоки Ирана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Какой именно банк попадет под ограничение, он не уточнил. Ранее министр заявлял об ужесточении американских санкций против Ирана и пригрозил вторичными ограничениями странам, которые откажутся их соблюдать.
1: О пожарах.
12: Природному пожару в Анапе присвоен 4-й ранг сложности. Возгорание началось накануне в плавнях на площади около 10 гектаров. Сейчас активно горит около половины гектара. Огонь подошел близко к домам в Алексеевском микрорайоне. В тушении участвуют более 100 человек и почти 30 единиц техники.
1: О школьниках.
12: Начало учебного года сопровождается у российских школьников апатией и тревогой из-за экзаменов и адаптации в классе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследований. 22% опрошенных подростков рассказали об апатии, 19% о страхе, 16% о раздражении. Чаще всего тревогу вызывают предстоящие экзамены и итоговая аттестация, а также проблемы с социализацией и адаптацией. При этом летом количество резонансных случаев кибербуллинга выросло на 6% по сравнению с прошлым годом.
1: Обо всем остальном.
12: Антропологи взяли микроскопическую частицу мощей Дмитрия Донского для генетического анализа. Результаты исследования пока готовятся. Об этом сообщил замгендиректора музеев Московского Кремля Андрей Баталов. По его словам, предварительно специалисты определили возраст останков от 33 до 40 лет. Дмитрий Донской умер в возрасте 39 лет. Доллар США сегодня стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения – 27 августа.
13: Ну, теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато. Разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею. Солдаты, во дворец! Босиком за королевской тещей. Шагом марш! Ура!
1: Александр Шпагин. Кинокритик, историк кино.
2: Народ был не сильно доволен, что ее как бы зажимали, что ее мало на экране. Конечно, народу бы хотелось больше. А ей не находилось места по разным причинам. В том числе и по причинам непростого характера, который ухудшался с каждым годом. Характер у нее портился. Подлым человеком она точно не была. Она была абсолютно открыта. Ну, немножко бесы на ней сидели, конечно. То есть, а мне уже как бы все позволено. Вот вы меня принимаете такой, ну, я буду еще не такой, а таковской. Она всегда себя позиционировала как человек странный, независимый, свободный, даже при сталинизме. Ввиду таланта, которому позволено больше всех. Ну, как Эйзенштейн. Вот Эйзенштейн приходил студентам, это результат не принят был, как сейчас. Приходил студент, и сразу начинал говорить какие-то матерные слова. Все падали в обморок, особенно девушка. А мне позволят, я Эйзенштейн, все, я гений, все. Все легли здесь вообще, легли, все. Пришел гений, все, я могу говорить так, как я хочу. Если мне это нужно, я создаю свой монтаж-аттракцион. То же самое Раневское. Да, да, да, да, да. Принимайте такой, какой я есть, все. Я создаю свой не просто монтаж-аттракцион, я сама аттракцион. А ну-ка покатайтесь, я сама вам покажу. парк культуры, или точнее даже без культуры. Но, конечно, была игра, я думаю, что игра «Смоленая Пасха», особенно в конце 30-х годов. Но тем не менее, это продолжало так себе вести. И вот здесь, ну, конечно, перед ней можно снять шляпу. Но я думаю, ну, конечно, она поднимала шизли, сейчас какой-то жареный пидох подберется, она перестанет. И действительно, если у нее случались неприятности, правда, другого характера, ссоры с людьми, она, конечно, сдувала этот свой пафос, сдувала этот свой пыл и становилась более интеллигентной.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
7: Вы знаете, когда человек требователен к себе, он аналогично требователен и к окружающим, даже не к окружающим. Она была требовательна к искусству, к отношению к искусству. И как она написала, я очень расстроилась, узнав, что сцену помыли для меня. Да, она ругалась, что не мытая сцена, но она просила не для себя. Она же прекрасно понимала, я не думаю, не понимаю, не понимали все другие, но пыль на сцене. Артист чихнет, особенно тот, который плохо знает роль, или пожилой человек, и забудет роль. У нее было патологическое чувство ответственности, понимаете? Поэтому она, конечно, вот такая планка высокая, и она это требовала от других. При этом она не позволяла себе неуважительно, допустим, говорить что-то, если это оскорбляло. Она говорила так: «Огорчить могу, обидеть только самое себя». И вот когда были какие-то конфликтные ситуации, тот же ее партнер Константин Михайлов говорит, что она могла что-то жестко сказать, ну, какое-то замечание сделать. И вот Михайлов говорит, что максимум через полчаса она звонила и говорила: «Давай закурим трубку мира».
13: «Ну, я прошу тебя, ну, скажи ему ты, ну, пожалуйста». «Нет, ты директор, ты говоришь». «Но я не хочу, чтобы это был приказ, понимаешь? А ты скажи по-дружески». «Не умею». «По-дружески у меня всегда кончается скандал, ты же знаешь. Нет, твоя идея, ты говори». «Ух ты, в кусты прячешься, старая пирешница». «Марат, я хочу по-дружески с тобой поговорить. Я очень тебя люблю, ты знаешь это, да. Да, понимаешь, у тебя мозги куриные, вот. Что-то не то я говорю. Ну, в общем, ты осел, голубчик мой, осел. Вот, это я тебе по-дружески говорю, ты не обижайся».
1: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра «На Малой Ордынке».
14: Одни скандалы с Завадским, это такая театральная легенда. Мне, кстати, как раз-таки рассказывали тот же Тараторкин, Георгий покойный, который в театре Моссовета служил до конца жизни, тоже рассказывал. Ну, вот он говорил о том, что это была такая очень самостоятельная женщина. Сильная, сильная такая актриса, которая знает себе цену, себе вес. Но то, что интересно, это точно. То есть она знала себе вес. И свои действительно способности импровизировать, свои способности реагировать очень подвижно на какие-то вводные, она просто использовала для усиления своего веса, своей власти. Таких действительно актрис очень сложно в труппе терпеть. Может быть, поэтому она меняла очень много театров. Даже в некоторые возвращалась.
1: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
7: Вообще, она довольно-таки поздно появляется на московской сцене. Ей, получается, 36 лет. Это, на самом деле, для женщины довольно-таки много. Безусловно, мощная, я считаю, что она сразу ворвалась вот на сцену, сразу стала популярной, и все ее роли запоминаемы. Обидно только то, что она считала себя трагикомической актрисой. Люди ее больше знают как комедийную актрису, гротесковую актрису. В этом, конечно, безусловно, ее талант. Но, тем не менее, фильм «Мечта» показал, что она может абсолютно разные грани проявить.
15: Понял. Это пожалуй, давайте объявлим.
13: Молодая, пикантная шатенка, не то. Слишком игрив. 100 лет составляете объявление, до сих пор не научились. Пишите, я вам буду диктовать. Девица с приданным очень хочет выйти замуж. Согласна на любой возраст и наружность, кроме прокаженных и сумасшедших. Лишь бы были деньги.
15: Так не пишут.
13: Так, конечно, не пишут. Так думают, милая моя.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
7: Фильм «Мечта» – это тот же Михаил Ром. Михаил Ром уже знал Фаину Георгиевну и по съемкам, и к 1941 году она уже очень популярна. И он понимал ее колоссальный талант, то есть он понимал, что ее можно снимать вот в этой роли. В роли вот этой вот женщины, которая всю жизнь собирает на то, чтобы ее сын учился, сдает всем подряд эти комнаты в полуподвальном помещении, а сын ворует. Дело происходит в такой части Польши, которая принадлежала Российской империи. То есть тогда были вот эти вот разделы, и поэтому, собственно, из-за этих вот политических перетурбаций получилось так, что у нас фильм показали быстро, и он потом его запретили показывать, поскольку речь шла о другой части Польши. И вот фильм «Мечта», вот она говорила, что очень боялась за этот монолог. Монолог действительно, когда ты смотришь, когда она говорит с сыном в тюрьме, который отказывается приходить к ней.
5: «Для тебя. Все для тебя. Я хотела, чтобы ты учился, чтобы ты стал инженером, чтобы ты был умный, чистый, богатый. Я же хотела, чтобы ты был счастлив, Лазарь».
16: «Мама, не мучь меня. Я не могу вернуться».
5: «Ну хорошо. Тогда объясни мне, ты, инженер, зачем пропала моя жизнь? Объясни, потому что я не такая грамотная, как ты. Я сама понять этого не могу».
16: «Я не вернусь никогда».
5: «Ну, ничего, ничего. Когда ты очень захочешь кушать, ты вернешься домой. Я тебя знаю».
1: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
7: Благодаря этому фильму она попадает в 91-м году комитет специальный в Лондоне, кто есть кто, вносит ее вместе с Эрикуанджи Паридзе, Ноной Мордюковой в лучшие актрисы 20 века. В 45-м году в Белом доме был показ советских фильмов. Собрались и Теодор Драйзер, причем супруга Драйзера говорит, что Теодор был болен, ему не хотелось ни читать, ни писать, ничего не хотелось. Но Элеонора Драйзер вспоминает, когда муж вернулся, я не узнала его. Он был весел, он все время говорил о «Розе Скороход», о фильме «Мечта», что это потрясающий фильм. Михаила Чехов, Роланд Кент, Чаплин.

0: Сталин оценил фильм высоко, то, разумеется, он показывался не в высших сферах. И чего я все веду, что после войны стали писать, что эта роль великая, что эта роль гениальная, что она великая драматическая актриса. Всем это понравилось. Можно еще и потому, что здесь впервые она выступила для всех, для широкого круга масс в драматической роли. Где от нее ждут приколы, да, здесь совсем драматическая роль. Это тоже аттракцион. И все так, о, как может. Да, конечно, может.
1: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько о нежелании стран ЕС помогать украинским беженцам.
3: Основная причина – это сокращение финансовых ресурсов. Дело в том, что и Германия, и Чехия, и Польша, они очень много вкладывали в военную поддержку Украины. В отношении Германии можно говорить о 60-70 миллиардах евро. Это же чудовищная сумма. Это больше, чем даже бюджетная дыра в украинском бюджете. И в этом отношении, естественно, что сейчас начинают экономить. Уже говорил, по-моему, Петр Павел, что в чешском бюджете уже нет ни одной лишней кроны. Мы не можем больше тратить на Украину. Ни на Украину как на государство, ни на Украину как на беженцев, которые присутствуют на территории Чехии. Болгария заявляла то же самое. Некоторые федеральные земли в Германии заявляли то же самое. И вообще заявляли, что они на уровне банкротства уже находятся. Так что причина крайне банальна. Нет денег. Деньги истощились.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа.
4: Это ты, ку-ку мой мальчик. А, как хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что такое? Что такое? Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? В левом. А вот и не угадал, мне жужжит в обоих ухах. И я сошла с ума. Какая досада.
1: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
5: Очень интересная вещь, притчевый язык по поводу мультика. Карлсон, главной составляющей успехов «Рок-н-бок», стал выбор актрисы. В Стоун-студию пригласили непревзойденную Фаину Раневскую. Персонаж получился настолько ярким, что затмил самого Карлсона. Вместе они составили блистательный дуэт. Борис Степанцев рассказывал об этой встрече.
1: Воспоминания режиссера Бориса Степанцева из книги.

0: книги Сергея Капкова «В союзе с мультфильмами».
1: Снять в своей картине Фаину Георгиевну Раневскую было моей давней мечтой. Строгая, бескомпромиссная в оценках и требовательная к себе. Она не поддавалась ни на лести комплименты, ни на уговоры и посулы. Разящая, снайперски точно и с юмором могла припечатать в кавычках не в меру взорвавшегося просителя и наотрез отказаться от предложения по какой-либо причине, показавшегося ей неприемлемым. А я понимал, что во втором моем Карлсоне, Карлсон вернулся, у меня не может быть другой Фрекенбок. На первую же фразу, раскрывающую смысл моих просьб, Фаина Георгиевна сказала: «Да, меня один из ваших уже просил сыграть у него корову». И эта самая корова была произнесена так, что не оставляла никаких надежд на то, что актриса согласится исполнять в фильме «Карлсон вернулся» роль дымомучительницы Фрекенбок. Нельзя угадать, что заставило Раневскую все-таки принять предложение. Спустя некоторое время работа началась, и особенно поражала та высокая требовательность к себе, та ответственность, что приносила актриса на каждую съемку. Порой мне казалось, что мы репетируем не милую и легкую историю для детей и взрослых, а, по крайней мере, роль леди Макбет. Фрекенбок для нее была я. Я Фрекенбок. Ни сторонний, ни карикатура, ни рисунок. Было чувство, словно и прическу, и платье, и фартучек, и безразмерные шлепанцы домомучительницы Фаина Георгиевна примеряла на себя, надевала и обживала для того, чтобы стала своим. Единственное, от чего Фаина Георгиевна отказалась категорически, это повторить свою фразу из кинокомедии «Весна». «Милый, милый». Этими словами режиссер планировал завершить фильм. Актриса заявила, что произнесла их давно и в другом фильме, и величественно удалилась. Выручила Раиса Фричинская, любимый редактор и друг Степанцева. Она встала к микрофону и сымитировала голос Раневской. Получилось органично.
2: Он улетел, но он обещал вернуться. Мин, мин.
0: Наталья Леонова, биограф Фаины Раневской.
3: Единственное, два слова она не сказала, именно потому, что она считала, что она предаст этот фильм. Она уже плюнула в вечность, то есть это прозвучало в одном фильме, как она говорила. Считала, что это принадлежит другому фильму, уже мировому хиту, как бы мы сказали, золотому фонду.
0: Эдуард Бояков, режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
4: Феномен Раневской был как раз-таки связан с тем, что она была очень умной, очень трезвой, даже циничной, я бы сказал бы, женщиной из очень хорошей семьи. Говоря о Раневской, нельзя это забывать. Она знала и про свою внешность, в том числе, про свою вот эту вот угловатую, про свои размеры. Она понимала и знала. Поэтому она очень правильно построила свою судьбу. Она очень правильно себя позиционировала. Понимаете, это было время, когда она взрослела. Это было время невероятных социальных пертурбаций. Это было время удивительных социальных лифтов. И вниз, и вверх. Люди выбивались из народа на самый верх, в том числе и бюрократической карьеры. Какие-то люди с княжескими или с графскими корнями работали, не знаю, где-нибудь там сторожем, ну или на каком-нибудь производстве. То есть было бурление. И Раневская очень правильно отнеслась. Будучи аристократом, она не стала свой аристократизм выпячивать. Она всегда, мне кажется, понимала, что он от нее никуда не денется. Это называется мобильность. Поэтому, если ты мобильный в отношении там судьбы, то тогда тебе и легко будет переключаться и играть каких-то теток из очень простых, я не знаю, семей, из народа, что называется.
5: Возраст.
6: Что говорите?
5: Сколько лет?
6: Сколько меня отдал, да? Да я уже со счетом сбилась, ей-богу. Я уже замуж не собираюсь, так я уже и долг не считаю. Что-то мне около 50.
5: 50 лет. Крестьянка.
6: Да уже ж не дворянка я.
5: А написано мещанка.
6: Что говорите?
5: Написано, говорю, мещанка.
6: А, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. А как я в город переехала, так я тут же заделалась мещанка.
5: Так, чем занимаетесь?
6: Шорите?
5: Занимаетесь чем?
6: Тут это же я немножечко торгую, меняюсь я.
5: Чем торгуете?
6: Я главным образом меняюсь. Я вон, знаете, комиссар, сменяла в артистке гуся на платье-то граммофон. Так платье у меня все как есть разлазится. Граммофон не поет. Артистка еще интеллигентная. У цирки на голове ходит.
0: Наталья Леонова. Биограф Фаины Раневской.
3: Мало кто знает, что Фаина Георгиевна была вообще потрясающим художником. Она очень хорошо писала пейзажи. Талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. Она еще была и литературоведом, то есть она пушкиноведом, можно сказать, была. Потому что у нее и книги хранились о Пушкине, не только Пушкина. И ей звонили, у нее брали интервью на эту тему.
0: Галина Коньшина. Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
7: Она действительно остроумный человек. Главное, это корень этого слова. Умный, остроумный, острый на язык, острословная. Могла тут же вот отреагировать. Это талант, это от рождения. Это так, как у писателей знаменитых, ее любимого Чехова. Суметь вот так пошутить, выстроить, как говорят в театре, репризу, шутку. Это большой талант. Знаете, я придумала такую фразу, что юмор – это анестезия. Сердце действительно иногда утешает себя пошутить в какой-то ситуации, высмеять какого-то идиота, а тебе же легче. Потом юмор на сцене – это самый короткий путь к сердцу зрителя. Несмотря на то, что рассмешить гораздо тяжелее, чем заставить плакать. Гораздо легче рассказать какую-нибудь жалостливую историю, как сказал Лев Толстой, что можно съесть путь соли с человеком, и так и не узнать его. А вот достаточно послушать, над чем он смеется и как он шутит, и можно очень много сказать о человеке. Поэтому юмор Раневской тонкий, своеобразный, и это юмор интеллектуала.
6: Не убивайся, смелый. Я ведь могу привораживать к вам мужа обратно. Научным методом.
8: Приворожить. Верните мне мужа.
6: За приворот жены к мужу 15 рублей. За приворот мужа к жене 50 рублей в новых деньгах.
8: 50?
6: У меня такса, милая моя. Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками, а это вредит здоровью. Я работаю с гарантией. С гарантией.
8: Берите, заклинайте. Проводниками с гарантией.
6: Фамилия?
8: Прохорова.
6: Прохорова. Прохорова. С гарантией 60. Есть. Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь.
0: Эдуард Бояков. Режиссер, художественный руководитель театра на Малой Ордынке.
9: Она была одним из краеугольных камней, которые выражали эпоху. Да, вот именно краеугольный камень. Она была одним из архетипов, если так можно выразиться. Она очень много качеств замкнула на себе. Очень много качеств. Женское одиночество, женский некий феминизм, включая сексуальную такую, знаете, темную сторону этой жизни, еврейские корни и роль, которую сыграли люди этой национальности сперва в Великой Октябрьской революции, а потом попав под страшные репрессии. Здесь очень много таких архетипичных сюжетов в ней. Ну и, конечно, ум и острота реакции актерской, которая, собственно, и была причиной этого юмора.
10: Сколько глён и надежд ты разрушил холодной.

0: Спецпроект, посвященный Фаине Раневской. Вспоминаем великую советскую актрису в день ее рождения, 27 августа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
3: Любой суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за рубежом. То есть, если вот то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации, те, которые себя ощущают не в рамках границ, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение. Любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя экспортировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Про НАТО.
2: Военная активность НАТО в Арктике создает прямые угрозы безопасности России и повышает риски инцидентов с потенциально катастрофическими последствиями. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова «Международное сотрудничество в Арктике. Вызовы и возможности». По его словам, в феврале 2026 года НАТО начало операцию «Арктический часовой», направленную на расширение военного присутствия в высоких широтах. Министр заявил, что вблизи российских северных рубежей проводят масштабные военные учения и создаются новые элементы командно-штабной структуры Альянса. Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении Арктики как зоны мира и сотрудничества. При этом, по его словам, действия стран НАТО ведут к милитаризации региона и созданию очагов международной напряженности.
0: Об Украине.
2: Власти Украины отказываются забирать тела погибших военных вооруженных сил Украины, несмотря на предложение российской стороны. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, российская сторона предлагала Киеву организовать гуманитарную паузу для эвакуации тел, так как число погибших колоссальное. Однако украинское руководство принимает такие предложения только в крайних случаях из-за политической подоплеки. Дипломат пояснил, что официально Киев скрывает реальные данные о потерях, чтобы избежать выплат компенсации семьям погибших. По его оценке, речь идет о значительных денежных суммах.
0: О финансах.
2: Работающие родители могут получить налоговый вычет за платные кружки, секции, дополнительные образовательные занятия. Детей вернуть до 14 300 рублей в год на каждого ребенка. Об этом рассказали в Госдуме. Для получения вычета организация, в которой занимается ребенок, должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Воспользоваться льготой родители могут до совершеннолетия ребенка, а при его очном обучении до достижения 24 лет включительно. Минимальный размер расходов, с которого предоставляется вычет на обучение одного ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год.
0: О домашних животных.
2: В России создадут цифровой госсервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта. Таковы данные Минцифры. Также планируется сделать сервис для поиска пропавших животных, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию этих проектов планируется выделить 80 миллионов рублей. Отмечается, что программа охватит 102 региона. Планируется, что сервисы будут доступны с середины ноября. Доллар США сегодня стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
0: Запретных Милонов.
4: У нас, опять же, чудовищно много тем сегодня с Виталием Валентиновичем.
5: Чудовищно.
4: Здравствуйте, Виталий.
5: Да, «Сад чудовищ». Кстати, очень рекомендую почитать эту книгу.
4: Обязательно. Но сегодня у нас свои чудовища, потому что я хочу начать. У нас не заявлена эта тема в наших анонсах, но в моем представлении...
5: Подстава.
4: Абсолютно. В моем представлении это событие как минимум дня. Сегодня с 6:30 в Казанском соборе открыт доступ к мощам Спиридона Тримифунского, точнее, к его деснице. Я думала, что вы на эфир приехали от мощей непосредственно. Вы говорите, что нет, и даже не ездили сегодня поклониться. Очередь чуд огромная, огромная очередь, прямо вот опоясывающая Казанский собор. Мы знаем, что до этого обнаружены мощи Дмитрия Донского. Мы знаем, что 12 сентября по Невскому понесут мощи Александра Невского. Мне кажется, чуточку перебор с мощами. Или что происходит вообще, Виталий?
5: Что касается 12 числа, то это традиционный ежегодный крестный ход, и наличие там ковчега с мощами или его отсутствие не является главной составляющей крестного хода. Главная составляющая крестного хода – это христиане, которые идут с молитвами, с молитвой по Невскому проспекту. Несут они, кстати, главные святыни, которые несется, это Казанская икона Божией Матери, Петербургская икона.
4: В смысле, не мощи несутся?
5: Нет, нет, там несут Казанскую икону.
4: Угу.
5: Опять же, это символично, это символ, это сама по себе икона не наделена там каким-то суперэнергетикой какой-то. Так вот, то, что привезли мощи, частицу мощей...
4: Десницу, точнее, руку.
5: Ну, руку, да, Спиридона Тримифунского. Ну, это традиция, в общем, не первый раз уже такое.
4: Я позволю себе, как неверующая, в моем представлении, такие гастроли по России руки Спиридона.
5: Нетленная часть мощей, да. У нас есть благочестивая традиция поклоняться мощам святых. В общем, это указано и в Священном Писании. Тут очень важно понимать, что в очереди за мощами главное, ну, к мощам, главное понимать, что вы не идете за каким-то чудесной реализацией своих желаний.
4: Тут я опять не постесняюсь спросить, а зачем вы идете и стоите многочасовую очередь?
5: Вы идете для того, чтобы помолиться и попросить святого Спиридона, попросить Бога о каких-то ваших вопросах. Да, вас что-то беспокоит, это нормально.
4: Ну, то есть обязательно косточкам этого Спиридона должны подойти?
5: Ну, что вы так говорите? Частица мощи не обязательно, но вот для человека это важно. Угу. Это благочестивая традиция увидеть, прикоснуться к частице мощей, которая два века, по сути, ну, там меньше, конечно, является нетленной. Вот. И не два века, а два тысячелетия, извините меня.
4: Да-да.
5: Вот. Поэтому, конечно, это, ну, опять же, это благочестивая традиция. Если вы, будучи верующим человеком, ни разу не стояли в очереди к частице мощей, ничего страшного в вашей жизни не произойдет.
4: То есть не пугайтесь, если вы еще не отстояли эту страшную очередь у Казанского, все нормально с вами.
5: Но, опять же, тут вопрос такой, что человек совершает некие все-таки, ну, некое над собой усилие. Он стоит, он пришел, он ждет, это нормально. Ведь я прошу прощения, когда приезжает какой-то кумир певцов, да, люди стоят в аэропорту часами, ждут его, чтобы его увидеть, хотя он пройдет, их даже не заметит. Да.
4: Вы знаете, я тут боюсь, что мы рискуем, мы с вами на скользкую дорожку, да, ступаем, потому что одно, ну, сравнивать кумира с мощами, мне кажется, это такая спорная аналогия. Просто я вам хочу сказать, что меня-то в этой ситуации беспокоит некий... Я понимаю, что все совпало. Три святых с мощами или три мощи, я не знаю, как правильно говорить, святых, но есть ощущение, что у нас какое-то культивирование смерти, культивирование вот этих вот мертвых костей, и это пугает. Мне кажется, что если человек с другой планеты вот узнает о том, что у нас происходит сейчас бесконечно, он будет, ну, в замешательстве.
5: Ну, просто... Получается так, что из-за цепочки общественно-политических нецерковных событий этот вопрос стал более, ну, таким чувствительным, более заметным, я бы сказал, в общественном плане. Почему? Потому что в Петербург регулярно из Греции привозят частицы мощей, там, где они хранятся, приезжают из других городов. Это нормально. В Петербурге это происходит...
4: Я прошу вас считать, сколько сказал Виталий словосочетание «это нормально», как будто я спорю с ним.
5: Регулярно, да. Угу. Но то, что произошло обнаружение и подтверждение научное, что мощи в Москве принадлежат Дмитрию Донскому, да, действительно, это... опять же, немножко всколыхнуло общественное сознание, и для людей, которые раньше не были погружены в это, это стало немножко, наверное, насыщенно в их повестке. Для меня, вот как для профессионального человека, вообще ничего не поменялось.
4: Ну, потому что вы, как образованный человек, знали, что в могиле Дмитрия Донского лежит Дмитрий Донской. Обычно образованные люди это знают. Но это оказалось открытием для многих.
5: Дело не всегда так. Вы же понимаете прекрасно, что очень часто не так давно была обнаружена стоянка, захоронение. Вернее, достаточно давно было обнаружено захоронение такого очень древнее, да, и там всем казалось, что есть мальчик и девочка захоронены. Оказалось, последний генетический анализ, там два мальчика. Ну, такой вопрос неявный. И опять же, не стоит придавать этому такого самого главного значения, ведь мощи святого Спиридона по традиции, но это наша национальная традиция. Мы любим
4: мощи.
5: Мы любим мощи. Для нас это некое паломничество. Пойти рано встать, постоять в очереди, помолиться.
4: Рабочий день, Виталий, пятница.
5: Помолиться. Ну, слушайте, столько людей у нас на удаленке, столько пенсионеров.
4: Они в очереди там к Казанскому собору на удаленке работали.
5: Пенсионеров
4: в трубке.
5: И выходные впереди у нас, опять же. И я могу сказать, что по традиции благочестивый святитель Спиридон особым образом хлопочет и особым образом как бы помогает, как это, ну, по народной традиции такой. Есть тем, кто хочет решить какие-то проблемы с домом.
4: Ладно, хорошо. Вот. Я поняла, Виталий.
5: Что искать в этом чего-то не
4: я
5: такого?
4: Я вам сказала, что меня беспокоит, что очень много мощей. У нас информационная повестка состоит сплошь из костей святых. Или частиц костей святых. Мы мало о чем другом говорим. Кажется, что вроде бы хочется про живых. А у нас все время мертвые, мертвые, и все разные, и все такие героические. И тут все время какие-то очень спорные исторические моменты.
5: Вот сегодня
4: это беспокоит, понимаете?
5: А знаете, сегодня праздник Успения
4: это
5: в России.
4: Да, это правда. Праздник... Что-то хотите по этому поводу
5: сказать?
4: Нет,
5: просто если вы говорите о, так сказать, частице мощей, то Пресвятая Богородица – это единственный живший когда-либо человек на белом свете, чье тело не познало тление. И не просто тление, что оно стало нетленным, а оно, его нету. Оно не было погребено. Вот. Спаситель свою маму...
4: Иисус тоже не погребли.
5: Спаситель вознесся.
4: Бога-человек.
5: Он Бога-человек, Спаситель. Ага. А Пресвятая Богородица Мария, это была женщина, рожденная от мужчины. Женщина, она была простым человеком.
4: Земная женщина,
5: по,
4: да.
5: Земным. И это единственный, кто жил на земле, кто по своему успению, после своей смерти Вот, сразу обрел Царствие Небесное, физически и в теле тоже. То есть тело Богородицы не было нигде погребено. Это есть всякие апокрифы, но это абсолютный факт, и все и западная, и восточная церковь едины в этом, что Богородица, она вознесена на небо. Вот, была.
4: Угу, очень интересно.
5: Так что видите, а вы говорите
4: просто,
5: все про
4: вы знаете, у меня
5: мощи.
4: Тут вот что написано, что пророк Енох был взят Богом живым, пророк Илия был вознесен на небеса на огненной колеснице, ну и понятно.
5: Не, а, давайте угу, так, давайте. Если уж вас интересует пророк Илия и Енох...
4: Я про останки.
5: А?
4: Есть останки пророка Илии и пророка Еноха?
5: Мало того, мы их увидим, но это не дай бог нам с вами это увидеть, потому что пророк Илия и Енох взяты живыми на небо, но они будут возвращены. Они живые, они люди плотские, поэтому они будут возвращены.
4: Боже мой, как
5: они
4: интересно.
5: Вернутся к нам, но это произойдет во времена, которые описаны в книге Иоанна, апостола, под названием «Апокалипсис».
4: Апокалипсис, так.
5: Поэтому
4: так, так.
5: Они вернутся в тот момент, когда начнутся последние времена.
4: А еще не настают?
5: Нет, вот когда они вернутся, тогда уже все, уже поздняк метаться.
4: Мне кажется, у нас страшная интересная сейчас беседа произошла. Я понимаю, что я такая серая, ничего вот из этого не знаю. Большинство, наверное, верующих все это знают, но так или иначе, это было познавательно, Виталий.
5: Всем рекомендую приехать в прекрасный город Выборг.
4: Так.
5: Это самый европейский город нашей страны.
4: Вас
5: безусловно.
4: Должно тошнить от европейских городов. Продолжайте,
5: нет,
4: пожалуйста.
5: Вот, нет, европейские традиционные города – это наша суть. В общем,
4: у нас 40 секунд до рекламы.
5: Вот, и поэтому поезжайте, и там есть прекрасный Илинский храм, вам там все расскажут про пророка Илию.
4: А Еноха тоже расскажет?
5: Про Еноха тоже, конечно.
4: Значит, друзья мои, если вы вдруг сегодня почему-то не успели в Казанский собор к мощам, то, в принципе, они доступны до 31 августа. Извините за этот странный анонс из моих уст. Но так или иначе, мне кажется, что сейчас биться и толпиться в этих страшных очередях, пытаясь преодолеть полицейские кордоны, это не лучшее решение. У вас еще будет такая возможность. А мы продолжим с Виталием уже от святого к кумирам, с вашего позволения, с Канье Уэст в повестке. И извините, пожалуйста, мне стыдно об этом говорить, но мы обязательно поговорим после рекламы об этом.
5: Нет,
4: с Виталием.
5: Нет, мы не лекаем, это певец такой.
4: Е.
0: Запретных Милонов. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Сергей Демиденко о бесполезности экономической войны Трампа с Ираном.
7: Санкции на Иран накладывались аж с 1979 года. Там несколько было этапов. В 1979 году на них наложили, в 1981 их ослабили, потом вновь наложили. Да, это было тогда связано с захватом американского посольства, удержанием заложников, вот, Басси Джимми будущими. Потом был, соответственно, период с 2007 года по 2016 год, когда к санкциям уже присоединилось и международное сообщество, и Европейский Союз. После 2016 года, когда был подписан совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, санкции были ослаблены. И потом, в первую каденцию Трампа, санкции вновь опять наложили. И потом опять начали их усиливать. То есть в разрезе вот этих вот флуктуаций можно сказать, что, ну, по большому счету, Соединенные Штаты обложили Иран здесь теми возможными санкциями. Здесь санкции международные, санкции двусторонние, санкции союзников Соединенных Штатов, санкции секторальные, санкции финансовые, санкции личные там, и так далее, и так далее. И там, на самом деле, вот этим санкциям не стесла. Здесь что единственное могут сделать Соединенные Штаты, это усилить, собственно говоря, и пытаться усилить тот санкционный режим, который сейчас уже действует. Ну, что еще там? Ну, запретить к поставке в Иран какое-то количество товаров, да? Ну, там и так все уже запрещено. Положить аресты, заморозить какие-то активы, но они так уже все заморожены. И главный момент, который надо здесь учитывать, что уже отработаны и способы обхода этих блокировок.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: С запретных мелонов.
4: Завязли уже во рту эти словосочетания Kanye West, и вот это вот все, но... Это дикий сериал, чудовищный, он продолжается. Я уже сейчас не понимаю, чего я хочу, чтобы был этот концерт, не был концерт. Мне страшно жалко людей, которые заплатили дикие деньги, и в итоге, ну, скорее всего, их обули. А может быть и нет, потому что нам сейчас говорят, что переговоры продолжаются. Виталий, а вот есть, кстати говоря, очень много версий о том, кто на самом деле из высоких кабинетов запрещает, а кто, наоборот... Ну, знаете, вот говорят, что, например, братья Ковальчуки, они за то, чтобы концерт состоялся. А вроде бы говорят, что там какие-то силовики, наоборот, вовсе против концерта Kanye West. Какие слухи доходят до вас?
5: Давайте так. Что касается условных силовиков, вот делать силовикам нечего, как Kanye West запрещать.
4: Ну, тут, мне кажется, это спорное утверждение.
5: Именно, если вы имеете в виду представителей силового блока, то серьезно к Kanye West никто не относится. Это не воспринимается как некая угроза.
4: Смотрите, вот есть вот такая версия, Ёж цитирует Низ Игоря. Низ Игорь – достаточно большой телеграм-канал, вы наверняка на него подписаны. И вот Ковальчуки вроде сумели отстоять концерт Веста. Против проведения концерта выступали Александр Дюков, ну, мы знаем, что это большой менеджер «Газпрома», и питерские силовики. Вот так вот это звучит. Противниками концерта было питерское полпредство, и глава УФСБ Петербурга... Давайте не буду называть фамилию. Что думаете? Это не Зыгорь.
5: Ну, комментировать телеграм-каналы – это совершенно неблагодарное дело. Почему? Потому что телеграм-каналы, если вы посмотрите в неком временном континууме, сегодня пишут одно, завтра они пишут диаметрально другое.
4: Примерно то же самое, что мы слышим о концерте Kanye West. Вчера было сказано, что его запретили, а сегодня нам говорят, что его разрешили.
5: Позвольте вам сказать, что мне не очень понятно, в принципе, суета вокруг этого концерта. Почему? Потому что я Kanye West не знаю. Я слышал только одну прекрасную песню у него «Седая ночь». Все. Что касается того, насколько опасен Kanye West в России, лично я, возможно... Из-за того, что просто по недоумию своему, по наивному, так сказать, по преступному скудоумию.
4: Преступному, да, я скудоумию, настаиваю.
5: Да. Возможно, я не вижу в нем какой-то опасности. То, что он идиот, как и большинство людей шоу-бизнеса, так они все почти идиоты в разной степени. Что у него... что он был погружен в какую-то тематику националистическую, опять же, она такая больше символьно-националистическая, я думаю, что это было какое-то просто безумие.
4: Как возгласы Хайль Гитлер и выкидывание руки вперед.
5: Да, потому что он увидел, что это делал Илон Маск, которого мы не критикуем почему-то, и даже папу его принимаем, хотя папа и...
4: Это вы принимаете вашу папу.
5: И сын разные люди.
4: Папа Илона Маска сидит рядом с Путиным в храме, главном храме.
5: Поэтому Илон Маск тоже отличился. В общем, я рассматриваю приезд Kanye West как возможность для российской дипломатии, культурной дипломатии с Kanye West, аккуратно погрузить в русский контент, в русскую историю, для того, чтобы заполучить некого парламентария, некого дипломата, некого нашего сторонника. Давайте попробуем это сделать. Если он приезжает в Россию, и при этом он достаточно комплиментарно о России отзывается, мы же ведем переговоры с президентом США, хотя тот такие вещи говорил, что да, без свастики, но говорил страшные вещи в отношении того, как должна жить Россия и так далее. Другие, вот Беннет приезжал недавно, глава ЦРУ. Уж ЦРУ-то это вообще обитель зла, и ЦРУ предоставляет разведданные Украине для того, чтобы Украина более эффективно наносила удары дронами. Но мы же ведем переговоры. Почему? Потому что это переговоры.
4: Я про главу ЦРУ с вами отдельно хочу поговорить. Просто если мы говорим о стилистике нашей дипломатии, то вот буквально сегодня утром Сергей Лавров дал интервью, которое все считают необходимо процитировать. И тут, в общем, довольно сложно не процитировать, потому что дипломатический язык нашего главного дипломата позволяет такие формулировки, как «Россия в дипломатии действует по-пацански», то есть благородно. Я пытаюсь представить себе хоть одну эпоху в цивилизованных странах, чтобы дипломат считал, что по-пацански это благородно. Но вот мы пришли, знаете, та дипломатия, которую мы заслужили, или нет?
5: Ну, я думаю, это просто некие выражения, которые можно списать на...
4: Знаете, он в ГИМО учился.
5: Стилистику определенную, да.
4: У нашего дипломата вот такая стилистика.
5: Сергей Викторович, в общем, в своих переговорах и в своих обсуждениях он использует правильную лексику дипломатическую.
4: Это не дипломатическая лексика, это уголовная лексика.
5: Но это, в данном случае это не вариант каких-то... Это не, он говорил не в контексте международных переговоров, он давал общественное интервью, то есть как не высказывал некую общественную позицию. Я не хочу оправдываться, отмазывать. Это вопрос дискуссионный. Можно такие фразы использовать или нет? Я лично не использую, но я другие использую. И что ж с того? Ну, в конце концов, если мы посмотрим на глав МИД иных государств, то там лучше бы слово «пацанские» бы использовали, чем то, что они сейчас делают. Поэтому, ну что ж, возможно, это была такая аллегория.
4: Мамочка.
5: Мы знаем, что Сергей Викторович любит свитера с надписью «СССР».
4: Да бог с ними, со свитерами,
5: вот,
4: да?
5: Видите, окей. Опять же, мы разные, вот надо это понять. У нас мы отличаемся друг от друга, у нас разные вкусы. Я лично свитер с надписью «СССР» никогда не надену.
4: Понимаете, в чем дело?
5: Особенно
4: если бы он, надел свитер с непристойной надписью, вот это было бы сравнимо, понимаете? Вот мы с вами...
5: Это вкус, это вопрос о вкусе.
4: Нет, по-пацански... Это не про вкус, это про мировоззрение, Виталий.
5: Да, но нет же. Возможно, вот он в силу того, что подумал, что будут читать разные люди, решил использовать какое-то словечко, да.
4: Ну, молодец.
5: Я думаю, что так. Но, опять же, обсуждать...
4: Дальше, мне кажется, для пущей понятности уже можно матерок допускать.
5: Обсуждать интервью Сергеевича Лаврова так вот подробно, я не вижу смысла вот в этой части. Возможно, там есть более интересное и содержательное, то, что можно было бы оттуда подчеркнуть.
4: Не нашего с вами ума. Да, это... Он снова вспоминал Анкоридж, хотя мне кажется, что Анкоридж уже, так сказать, пропах, дух пропал, пропах. Да, давайте, да, к Рэдклиффу, наверное, директор ЦРУ. Так как-то это прям вот произошло, как будто бы, с одной стороны, неожиданно, потому что буквально летел уже самолет сюда, и все видели его на флайт-радаре. А Песков говорил, никто к нам не летит, не знаем ничего такого, говорил глава кремлевской администрации.
5: Глава кремлевской администрации.
4: Ну, он пресс-секретарь президента.
5: Песков – это зам руководителя администрации.
4: Хорошо.
5: Он не отвечает за международную повестку.
4: Простите, я оговорилась. Зачем он это сказал?
5: Я, опять же, просто думаю, может быть, у него не было достаточной информации.
4: Что вы говорите?
5: Да. То есть, не было подтверждения, может быть, он... Ну, опять же, какая нам с вами разница? Вот какая нам с вами разница? Он так сказал и сказал, и все. Эти слова ни на что не повлияли.
4: Не нашего с вами ума дела.
5: Но мы просто докапываемся до каких-то мелочей.
4: Давайте докопаемся до главного. Глава ЦРУ прилетел в Москву на Боинге. Что это было?
5: Это был глава ЦРУ, который вылетел на Боинге для встречи с нашим руководителем, с директором ФСБ.
4: А зачем?
5: Я не вхожу в высшие круги ФСБ, к сожалению, для меня, поэтому я не могу вам ничего сказать.
4: Виталий, я надеюсь, сейчас, может быть, нашим слушателям нужно объяснить, почему это беспрецедентное событие. Глава ЦРУ в Россию не летал? Черт знает сколько лет. Его предшественник связывался с Российской Федерацией 5 лет назад, мы знаем, и тогда он не был услышан. Но в целом это беспрецедентное событие. Он собственной персоной прилетел сюда. Это же, бомба информационная. Или все в порядке? Да ни о чем. А летают регулярно эти главы ЦРУ.
5: Нет, конечно... Мы не можем называть это информационной бомбой, потому что информации-то, собственно говоря, никакой не поступало. И фраза Дмитрия Пескова о том, что он не в курсе, кто летит, она, как никакая другая, достаточно красноречиво показывает тот объем информации, который мы получили от этих переговоров. То есть, давайте так, подойдем с другого конца. Если бы мы не увидели на этом этот транспондер самолета Рэдклиффа, если бы мы не видели условно, если бы он взлетел бы просто с выключенным транспондером...
4: Но у них так не принято.
5: Ну, слушайте, прилетел бы в Москву и улетел бы из Москвы, они тоже так делают, то мы бы вообще не узнали о том, что он прилетал. Ну, вообще бы не узнали, потому что информации ноль.
4: И смотрите, как важно в этой ситуации, что со стороны Америки это был довольно демонстративный прилет. Они-то как раз ничего не скрывали. Тут как раз наши соотечественники держали рот на замке и говорили, что не знаю ничего, непонятно вообще, кто летит, что это такое. А как раз Америка... У нас просто, к сожалению, да, сейчас новости на нас наступают, поэтому я не даю вам слова. Вот. Ну, в общем, это любопытная история. Я думаю, что еще буквально минуточку мы с Виталием после новостей об этом поговорим и перейдем к другим темам.
9: Запретных Милонов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет. Я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
11: Эпический.
10: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте, и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»
12: Вить, тебе пиво повторить, Вить, тебе пиво повторить, Вить.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Представители многочисленных иностранных делегаций обсудят арктическую проблематику на специальных сессиях Восточного экономического форума 1 сентября. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, интерес неарктических государств к сотрудничеству с Россией в высоких широтах проявляется в активном участии зарубежных представителей в профильных мероприятиях. Министр также сообщил, что в марте 2027 года Россия ожидает иностранных гостей на международном форуме «Арктика. Территория диалога», который пройдет в Мурманске.
2: Об Украине.
1: В ночь на 31 августа в Киеве прогремела серия взрывов. Незадолго до этого в городе включились сирены. Воздушная тревога продолжает действовать. По данным украинского издания «Общественное», взрывы звучали с полуночи. Информация о последствиях пока не приводится. Тревога также объявлена в нескольких областях Украины.
2: О Ближнем Востоке.
1: Иранские военные пообещали ответить на удары США по острову Ларак в Ормузском проливе. По данным телеканала Пресс ТВ, корпус стражи Исламской революции выпустил ракеты в направлении американских судов. Аль-Джазира сообщает о нескольких погибших в результате американской атаки на остров. Среди них военные и мирные жители. Обстоятельства произошедшего уточняются.
2: О бизнесе.
1: Новый глава Apple Джон Тернос в ближайшие годы может сменить нескольких руководителей компании старше 60 лет. Об этом пишет Bloomberg. Речь идет, в частности, о руководителях подразделений, отвечающих за технику, маркетинг, розничные продажи и персонал. Тернос возглавит Apple с 1 сентября, сменив Тима Кука, который руководил компанией с 2011 года.
2: О спорте.
1: Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open. В матче первого круга она обыграла американку Маккартни Кеслер со счетом 6-2, 6-2. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи австралийки Кимберли Бирелл и хорватки Петре Марчинко. Александрова занимает 19-е место в мировом рейтинге.
2: О животных.
1: США выбрали самого толстого сурка в рамках недели толстых сурков. Победителем стал многодетный отец по кличке Восход. Всего в конкурсе участвовали 8 грызунов. По данным организаторов, за 5 лет Восход стал отцом многих сурчат в стране. Акция была организована, чтобы привлечь внимание жителей к вопросам экологии. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, китайский юань 12 рублей 73 копейки. В Москве в понедельник облачно, небольшой дождь, плюс 14, плюс 24. В Санкт-Петербурге облачно, дождь, гроза, плюс 15, плюс 22.
2: Запретных Милонов.
3: Я все-таки еще несколько слов, несколько вопросов хочу вам задать про Джона Рэдклиффа, потому что не каждый день к нам приезжает глава ЦРУ. Но правда, это необычная ситуация, учитывая позицию Джона Рэдклиффа, который, насколько я понимаю, такой традиционный противник России, это, мягко говоря, недоброжелатель. А с одной стороны, кто-то пошутил, что он прилетел обсудить стратегическое значение малой такмачки. Видела такую фразу. А об Украине, как вы думаете, шла речь?
4: Не знаю.
3: Ладно, я поняла.
4: Я думаю, опять же, все, что мы с вами тут будем очень умно обсуждать.
3: Это спекуляции, я согласна
4: это
3: с вами.
4: Это будет на самом деле гадание абсолютно на кофейной гуще.
3: Да давайте называть вещи
4: я
3: своими именами.
4: Для себя,
3: спекуляции.
4: Я для себя лично, ну вот так вот, предположил, что, возможно, это было связано с тем, что на следующий день или в этот же день, по-моему, на следующий, Россия подписала ядерное соглашение с Ираном. Эта информация тоже прошла, она была не очень, может быть, так сильно... Она официально была опубликована, но не очень сильно заметна. То есть Россия подписала соглашение, которое позволяет Ирану создать несколько малых ядерных реакторов. Ну, для обогащения, видимо, урана или там использования урана.
3: То есть это,
4: урана,
3: очевидно, в пику тому, с чем приезжал Рэдклифф? Потому что одно из предположений...
4: Нет. Он в пику не может быть, и такие соглашения готовятся практически годами.
3: Да. Ага.
4: Вот. И, возможно, это, опять же, просто я сразу говорю, что это мое глупое размышление. Возможно, США, поскольку давно известны тем, что они категорические противники тому, чтобы у Ирана было хоть какое-то ядерное или атомное, атомные технологии, неважно какие, энергетические, мирные, не мирные, неважно, любые технологии, связанные с атомом, ядерной энергии не должны быть у Ирана. Возможно, для США это действительно очень важно. И так важно, и поскольку Дональд Трамп
3: облажался
4: с иранской компанией, и мы это все видим объективно, да, конечно, у Америки очень много оружия, очень много оружия, она этим оружием может просто размахивать так, что всем будет очень плохо, но результат-то не получил, поэтому в Америке, в общем, к нему относятся как к такому проигравшему, по крайней мере, точно не выигравшему. И вот тут надо было, наверное, как-то потрафить хозяину, шефу Белого дома.
3: Но не вышло, судя по всему.
4: Да, поговорить, потому что, видимо, для Трампа это было важно.
3: То есть есть ощущение, что прилет Рэдклиффа и тут сыграл не на американскую сторону в конфликте с Ираном. Если Россия с Ираном подписала какой-то договор о каких-то ядерных взаимодействиях, то это прям выглядит еще более вызывающе. Тут целый глава ЦРУ приезжал уговаривать Россию не сотрудничать с Ираном. А Россия фигак, нате.
4: Знаете, вообще контакты по линии спецслужб, они регулярные.
3: Но не
4: на таком высоком уровне. Раньше они были и на таком уровне, только не Рэдклифф условный прилетал к нам, а наши туда ездили и, в общем, слушали. Поэтому ситуация не такая уж и чрезвычайная. Но, опять же, Соединенные Штаты приезжают, и они очень хорошо умеют предлагать сделки. Но, опять же, сделка подразумевает какие-то моменты, связанные с тем, что у США есть экстерриториальные интересы. США с Ираном не граничат. Иран до США даже ракету не может послать никакую, даже воздушный шарик не может послать. То есть они не связаны вот так вот органично. Поэтому то, что требует США, это какие-то их, по большому счету, политические хотелки. Но что касается политических хотелок США, Израиля, еще кого-то, это все как бы нужно учитывать, а то, что есть территориальные общие границы и интересы России, это учитывать не надо. Я не углубляюсь в том, насколько, какое отношение у США к Украине, они могут считать, что это великое, могучее и унитарное государство, да, но у России есть свои интересы, поэтому,
3: Принято. И, слушайте, еще одна была версия по поводу прилета Рэдклиффа, что, возможно, это обмен заключенными. И вот что тут интересно. Практически сразу после улета, господи, что я несу, отбытия из России Рэдклиффа, к нам прилетел Александр Лукашенко. А мы знаем, что Белоруссия достаточно плотно сотрудничает с американскими спецслужбами как раз по обмену заключенными, и в том числе политическими заключенными. У некоторых, особенно мудрых экспертов, возникло ощущение, что Лукашенко не просто так прилетел в Россию, как будто очень спешно, сразу после улета, Рэдклиффа.
4: Мы можем сколько угодно накручивать себя, и давайте не выглядеть в этой ситуации, прошу прощения за выражение, ослами.
3: Думаете, прям ослами выглядим?
4: Я думаю, что мы выглядим ослами, потому что мы... вы представляете, как нас сейчас слушает, я уверен, наш эфир слушает Александр Григорьевич Лукашенко, и вот, представляете, как он сейчас смеется.
3: Думаете,
4: вот я прямо
3: смеется.
4: Сейчас слышу, вот издали, вот через аппаратную и так далее, слышу смех, вот этот задорный смех Александра Григорьевича. Вот,
3: звукорежиссер у нас хохочет так, что просто мне кажется, что тут мы могли бы посоперничать. Да,
4: но, видите, Александру Григорьевичу не посчастливилось стать звукорежиссером «Комсомольской правды», поэтому он, в общем, вынужден у себя быть. Но...
3: Давайте. Рада была повеселить. Дождемся.
4: Если что-то из сказанного вами действительно произошло в плане обмена политзаключенными некими или заключенными, ну, понятно, что это не просто там хулиганами, там, вот. Скорее всего, это очень... Если это было, то это очень серьезный уровень. Вряд ли ради этого Рэдклифф бы прилетел.
3: Ну, вообще согласна, да. Вот не тот, да, не да, тот да, клинкор. Да.
4: Есть каналы общения, установленные уже очень давно, и ключевые обмены нашими, так сказать, узниками взаимные происходили без этого.
3: Поняла вас. Слушайте, я думаю, что, конечно, если мы повеселили Лукашенко, я счастлива, но тут мне кажется, что он обычно не очень смеется, когда отпускает десятками политических заключенных, ну да бог ему судья, потому что он, в принципе, и также и берет других людей в качестве политических заключенных. Это такой вечный двигатель. Давайте к нашим историям, потому что вот тоже много шороху наделал указ Владимира Путина, который, с одной стороны, вроде бы выглядит логично, а с другой стороны, он как бы так сформулирован, что, ну, как будто очень размыто, и все очень напряглись. Я сейчас имею в виду о том, что, значит, если не смог защитить свое предприятие, сейчас примитивно, да, отдай его государству, если не смог защитить или не смог восстановить. Ну, вот для обывателя это звучит так. Как вы услышали этот указ?
4: Знаете, это слишком широкое, очень такое вольное трактование.
3: Как бы вы сформулировали?
4: Я боюсь, что в этом указе нам не хватает некой инструкции к указу. Действительно...
3: Есть такое, правда?
4: Да, возможно, у нас есть также и разъяснения, которые выпускаются после указов, имеющие статус, естественно, незаконного, не подзаконного акта даже, а неких комментариев, да, которые мы это поймем. Поэтому сейчас обсуждать всерьез направление этого указа крайне, крайне смешно может оказаться,
3: опять
4: потому что мы будем с вами разглагольствовать, тут строить теории, а окажется, это совсем про другое. Но давайте отвлеченно от указа поговорим, что, посмотрите, есть объекты критической инфраструктуры, которые находятся
3: например,
4: не только в государствах, но и в частных руках. Угу. И если компания, которая получила повреждение этой критической инфраструктуры, возьмет и откажется от того, чтобы его восстанавливать. Угу. И создаст тем самым на какое-то время дефицит ГСМ в регионе, топлива в регионе. Она может, по идее, компания может сказать, знаете, вот у нас все там сгорело, и все. Угу. Мы закрываемся и уходим.
3: Так.
4: Вот. Могли бы восстановить? Могли бы. Это все-таки гораздо
3: проще. Они говорят, а зачем я буду восстанавливать, если будет прилет буквально на следующий день?
4: Проще,
3: ну,
4: да.
3: Ну, вот так они обычно говорят, да.
4: Угу. Тем не менее, большинство компаний, они так не говорят, а они восстанавливают.
3: Понятно.
4: Поэтому, наверное, теоретически предполагая

0: Лі.
1: Розкажіть.
0: Ой, Лі. Варіант современной дроновой войны в России и Украине происходит впервые. Такого еще не было. Второй
1: вариант. Поэтому надо создавать новые законы. Так.
0: Берем Соединенные Штаты. Так вот.
1: Ой, Виталий, простите, пожалуйста, да, очень интересно. Да, вот берем Соединенные Штаты, вот на этом я прошу зафиксироваться, потому
0: берем простой дедовский способ, как, и на утро из вас выйдет целый ворох прыщей.
1: Боже мой, какой ужас. Виталий Милонов.
0: Это реклама, да.
1: В студии радио «Комсомольская правда». 2 минуты рекламы, вернемся.
2: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Камкин о влиянии диверсии на северных потоках на немецкую экономику.
4: Германия выражает такое молчание ягнят, потому что она главный проигравший во всей этой комбинации, потому что прекращение поставок дешевых российских энергоносителей, собственно говоря, и приговорило немецкую экономику к коллапсу, в котором она сейчас находится, и предопределило милитаризацию страны и перевод экономики на военный рейс. Просто нужно вдуматься в цифры. Сейчас практически каждый второй стартап в Германии так или иначе завязан на оборону. Дроны, дроны-перехватчики, вспомогательное снаряжение и так далее. То есть закрываются заводы «Автопром», закрывается химическая, там, стекольная промышленность, и освободившиеся трудовые ресурсы идут на завод, там, «Рейнметалл», «Хельзинга», «Квантум Системс» и других оборонных гигантов, либо гаражные стартапы, которые, как грибы после дождя, растут в Германии.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
1: И мы с Виталием Валентиновичем говорим об указе Владимира Путина, который надел достаточно много шума. Любые объекты, практически любые объекты критической инфраструктуры, если они пострадали от атак, а собственники не приняли достаточных мер для защиты, вот эти вот все предприятия могут перейти во временное управление государством. Вы сказали, что в Америке это уже вовсю практикуется.
0: Мы с вами говорили о том, что
1: защита частных предприятий,
0: да, защита
1: от
0: предприятий. Так
1: воздушной
0: вот, Соединенные Штаты действительно это страна, где частные компании производят и эксплуатируют средства военного применения, военного назначения.
1: Так.
0: Начиная от того, что все, что производится в Соединенных Штатах, производится не на государственных предприятиях, практически это все частный бизнес. Uh-huh. И компании, которые обеспечивают вот защиту, очень часто имеют частный статус.
1: Теперь у нас так же будет?
0: Нет, не только, что теперь у нас так же будет. Да, в Европе по-другому. В Европе большинство этой отрасли – это государственное, но Европа, по большому счету, и не воюет ни с кем, и воевать не умеет. Если говорить про постоянно воюющую страну, это Соединенные Штаты.
1: Тоже, похоже, не очень умеет.
0: Ну, к сожалению, мы можем, вернее, к счастью, мы видим, что в Соединенные Штаты свои объекты военные на арабском полуострове, аравийском, совершенно тоже не могут защитить в полной степени, хотя иранские средства поражения – это, не, может быть, не самый топ, который только есть, но этот не самый топ убивает американские базы, американские ПВО, Поэтому

0: что ж, давайте мы сознаемся, что красивая картинка на компьютере или особенно на презентации – это красивая картинка.
1: Это у них. А у нас, получается, если выявление неэффективности мероприятий, направленных на пресечение угроз, понимаете? Вот если ты не... с точки зрения Росимущества, недостаточно эффективно защищать, на тебя еще не нападали, но у тебя недостаточно эффективная защита, ты уже можешь рисковать потерей своего предприятия. Правильно ли я говорю?
0: Ты обязан, ну, знаете, компания обязана провести...
1: Доказать эффективность.
0: Нет, она обязана взять на себя часть федеральных функций, любая компания, по защите от пожара. Этого есть так называемые противопожарные меры. Угу. Ведь можно сказать, что пожарная охрана должна это делать. Угу. Нет, компания выполняет работу, которую, по идее, должна выполнять пожарная охрана. Она должна обеспечить пожарные щиты, гидранты и так далее, за свой счет. Угу. Так и здесь. Это такое бедствие некое, которое сейчас имеется в виду. Имеется, поэтому компании должны предпринимать... некоторые согласованные меры по защите. В частности, когда-нибудь я вам расскажу историю о том, как один серьезный объект просто сидел, сложа руки, и в результате по нему прилетело, и он оказался выведенным из строя, хотя это было очень важно. И они сидели именно с позиции такой: «Это не наше дело». И им сказали: пожалуйста, посмотрите, вы сейчас можете приобрести копеечные антидроны, копеечные по 100 тысяч штука, для того, чтобы просто ваш объект продолжал зарабатывать миллиарды. Сказали: нет, это должно делать государство. В результате произошло так. Но это же неправильно.
1: Да, наверное, я понимаю, о чем вы говорите.
0: Тут государство вот, тяжело сейчас.
1: Тяжело.
0: Ситуация такая.
1: Просто когда вы привели этот пример, роскошный совершенно, по поводу пожарной охраны, мы понимаем, что предприятие чисто перед законом, чисто, да. Если к ним приходил пожарный инспектор, все проверил,
0: да.
1: И пожарный инспектор сказал: у вас все замечательно. Если сгорело при этом предприятие, а пожарный инспектор сказал, что у него было все отлично, отвечает не предприятие должно тушить себя, а приедет пожарная охрана и будет тушить, потому что есть всякие форс-мажорные обстоятельства. Но я поняла. Давайте посмотрим, да, как у нас будут развиваться эти события. У нас тут еще одна важная тема. Я, честно говоря, когда сегодня увидела эту информацию, я прям раздулась, чуть не лопнула от гордости, потому что во всем мире Россия поднялась на 4-е место по числу долларовых миллиардеров. Боже мой, какая богатая страна, какие богатые люди живут в нашей стране. Что думаете?
0: Я не знаю. Это вопрос, который ставит меня в тупик, потому что сейчас, безусловно, для большинства людей, абсолютного большинства, в том числе очень богатых, такие большие есть и риски, и нагрузки. И ни одна, наверное, отрасль, которая есть, она не... развивается не так, как хотелось бы. Я не знаю, какая отрасль процветает сейчас. Легально.
1: Подождите, у нас вполне легально военно-промышленный комплекс, по идее, наверное, достаточно, нет? Или
0: нет,
1: что?
0: Нет, если мы говорим о легальном расцвете военно-промышленного комплекса, то гособоронзаказ предполагает очень ограниченный размер маржи. Я говорю про легальную вещь.
1: Да, маржи, я поняла, да. Извините.
0: Поэтому, собственно говоря, и нормальные предприятия ВПК, они сейчас работают часто с опережением графика и получают оплату после того, как они уже что-то сделали, выпустили.
1: Да.
0: И постоянно вкладываются в инновационные технические разработки новые. Поэтому я не могу понять, кто у нас сейчас богатеет. Я, поверьте, просто искренне в ступоре. Рынок недвижимости стоит, но это может быть, что строители перестали застраивать все, что можно. Это может быть даже и к лучшему. Машины продаются меньше, летают меньше. Я не понимаю.
1: Кто
0: самолеты
1: это мог быть, действительно?
0: Отечественные стали выпускаться. Надеюсь, скоро они полетят.
1: Тоже пока нет ощущения, что прям скоро-скоро.
0: Вы не станете. В общем, я не знаю. Хотелось бы людей этих в студию для того, чтобы они рассказали нам, я искренне говорю, мне, дураку, как можно сейчас вот серьезно зарабатывать, потому что то, тех, кого я знаю, представители бизнеса, конечно, сейчас беспокоятся. Это правда. Они беспокоятся из-за того, что налоговая инспекция, налоговые службы стали уж очень жестко подходить к проверкам, к фискальным...
1: Видимо, недостаточно жестко, Виталий, видимо, недостаточно. Нужно еще завинчивать, мне кажется, налоговые, нет?
0: Вот те, кто...
1: Еще душить те, и душить.
0: Те, кто сейчас, ну, страдают от этого излишнего налогового гнета, я никогда не был сторонником налогов больших, я всегда считал, что экономика должна развиваться, и нужно брать меньший кусок от большего пирога. Но вот те, кто, знаете, вот те, кто сейчас фискальные органы, которые звонят и там говорят, что вы, кажется, много заработали, вот, то хочется им напомнить, можно ли получить мясо от коровы? Можно, но один раз. Так вот, не надо, пожалуйста, коров на мясо. Пусть они молоко дают, а чтобы корова давала молоко, она должна быть в хорошем настроении.
1: Пока, вот. Я еще раз напоминаю, что Россия на четвертом месте по количеству долларов к миллиардеров, и я думаю, что наши долларовые миллиардеры чувствуют себя замечательно, отлично просто чувствуют себя наши долларовые миллиардеры. И последнюю тему я по просьбе наших слушателей должна была с вами поднять, извините, пожалуйста, мы вчера, как бы это сказать, широко отмечали День российского кино.
0: А я не отмечал.
1: Напрасно, Виталий, напрасно.
0: Я даже не в курсе был, что это был такой день.
1: 27 августа традиционно мы очень торжественно тут все выступают. Дмитрий, в смысле, Александр Дмитриевич Беглов тут поздравил наших всех ленфильмовских деятелей. В общем, очень все отмечали, очень радовались. Тут просто выяснилось, что у нас, вы знаете, оказывается, фильмы, которые зарабатывают больше всего денег в российском прокате, вы думаете, это какое кино?
0: Сериалы?
1: Нет. Нет. Как выяснилось, короткометражки. Короткометражки, каких-то там, значит, Улан-Баторских... Нет, подождите. Нет, извините. Ну, каких-то, в общем, малоизвестных авторов. Четырехминутные, 12-минутные.
0: А как они зарабатывают, извините меня?
1: А я вот хотела предложить вам попробовать догадаться, как они зарабатывают.
0: Понятия не имею, ведь мы же это не видели ни разу.
1: Нет, мы это все показываем в кинотеатрах. У нас обычно «Человек-паук» идет в довесок, например, к фильму «Счастье», которое заработало почти 200 миллионов рублей за вот
0: слава
1: несколько...
0: Слава богу, я не был на «Человеке-пауке», поэтому я не знаю, что...
1: «Одиссея», например, да? А рядом идет какой-нибудь короткометражка 12-минутная, которая заработала уже 806 миллионов рублей.
0: Вы меня хотите свести с ума. Я
1: Нет, я хочу
0: не
1: вас опять же обрадовать, потому что отечественная кинопродукция зарабатывает сумасшедшие деньги.
0: Каким образом?
1: Да и... потому что зарабатывает... Черт возьми, пожалуйста, не делайте дурака.
0: Искренне... Подождите, петербуржцы искренне не понимают ваших слов.
1: Петербуржцы идут на «Человека-паука», да. А нам пишут, что это не «Человек-паук» заработал, а фильм «Счастье»
0: Семен!
1: Представляете себе?
0: То есть мы его окрестили, этого Человека-паука, он стал
1: счастье. И зарабатывает бешеные деньги.
0: Ах, вот оно.
1: Понимаете, и вот эта короткометражка сравнилась по заработку с «Колобком», я не побоюсь этого слова.
0: А я вот все, дурак, извините меня, вспоминаю Шерлока Холмса, доктора Ватсона, особенности национальной рыбалки.
1: Вот-вот-вот.
0: Вот это кино, которое я хочу не только смотреть в ретроспективе,
1: а нынче, друзья, смотрите вашего «Колобка», «Последний богатырь».
0: А я хочу смотреть нового Шерлока Холмса, нового
1: Рогожкина. Послушайте, не надо новых, пожалуйста.
0: Нет,
1: давайте
0: новых,
1: старых.
0: Чтобы они были свои, новые, аутентичные, новые
1: Виталий
0: таланты.
1: Виталий Валентинович хочет Шерлока Холмса. Я все вас поняла. Спасибо большое. С прошедшим днем кино.
2: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы. Это, возможно, может быть операция прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны. Хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что в Великобритании объявлено, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: ПВО сбило 6 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.
2: Об Украине.
4: Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. По данным сервиса, воздушная тревога в городе была объявлена в 5 часов 13 минут по московскому времени. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
2: О Белоруссии.
4: Поставки топлива из Беларуси в Россию вышли на максимальный уровень. Минск оперативно откликнулся на растущий спрос страны, сообщили в Кремле. Там выразили признательность соседям за быструю реакцию. Как отмечается, белорусские партнеры внимательно следят за ситуацией и помогают быстро закрывать потребности рынка. Ранее Россия увеличила закупки бензина и дизеля у Минска для поддержания стабильности на внутренних автозаправках.
2: Про армию.
4: Отряд кораблей Северного флота во главе с патрульным кораблем ледового класса Иван Папанин вышел в дальний поход, сообщила Минобороны России. В Арктике будут отработаны различные мероприятия, в том числе по обеспечению безопасности российского морского судоходства по маршруту Северного морского пути, рассказал капитан второго ранга Александр Зиновьев. В Минобороны подчеркнули, что перед походом экипажи боевых кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России.
2: О наводнениях.
4: Более 20 человек пропали без вести в парке Гранд Каньон в американском штате Аризона в результате наводнения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников. Эвакуации и поисковые работы продолжаются. Администрация парка эвакуировала по меньшей мере 62 человека. При этом наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре парка, уничтожив некоторые пешеходные мосты. Ряд мостов и путей к реке Колорадо в этом районе были закрыты до дальнейшего распоряжения.
2: О туризме.
4: Турция, Белоруссия и Китай стали основными зарубежными направлениями для летнего отдыха российских туристов в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис для путешествий. В пятерку направлений также вошли Грузия и Италия. Аналитики также обратили внимание, что этим летом спрос среди российских туристов на отдых в Дании вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В Черногории в 1,8 раза, а в Грецию почти в 1,5 раза. Отмечается, что туристы предпочитали останавливаться в 4-звездочных гостиницах. Помимо этого, выросла популярность и объектов без звезд, апартаментов, хостелов и гостевых домов.
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Всем привет! В прямом эфире «Русский дозор» Бута и Гамова. И мы начинаем. Как всегда, Виктор Бут сейчас в разъездах. Он находится в родном для меня Забайкалье, в городе Чите. Виктор, приветствую. Это биограф Бута. Виктор, у вас дождик там, да? Я слышал, нет?
6: Да, вообще удивительно для Забайкальского края в это время, чтобы почти 3 дня подряд шел дождь. Поэтому, в общем-то, странно. Обычно Забайкалье всегда встречает таким пронзительно голубым синим небом, хорошим солнцем.
5: Как я вам завидую, я там вместе с семьей, мы 5 лет жили, представляете? Вот я поэтому сейчас смотрю на вас, вот, ужас. Как мне хочется быть рядом с вами там. Вот, но надо работать. Мы всегда у вас, Виктор, интересуемся, как там забайкальцы, какое настроение, какое...
6: Знаете, конечно, наверное, как и везде, забайкальцев встречались мы с жителями, встречались со студентами, с предпринимателями, разговаривали о многих проблемах. Конечно, это проблемы, в общем-то, общие для всех регионов. Прежде всего, задают вопросы, когда наладится ситуация с бензином. В принципе, на заправках не везде, но есть очереди здесь. И есть лимит, заправляют по 15, максимум 20 литров. Это, конечно, то, что волнует. Также очень много вопросов задавали. В общем-то, Читу обещали из Забайкалья начать газифицировать очень давно, уже почти 7-8 лет назад. Были заключены контракты, к сожалению, до сих пор эта работа не закончена, поэтому жители жалуются на качество воздуха, особенно в зимнее время. Вот это, конечно, такая самая, будем говорить,
5: имеется в виду, что котельные печки там топят там и так далее.
6: Котельные печки, понятно. Понял. Да. Мы также ездили и в Агинский Дацан, то есть мы доехали где-то километров за 150 от Читы, посмотрели. Дороги, в принципе, в хорошем нормальном состоянии, но кое-где, конечно, нужно отремонтировать, тем более эта трасса, через которую идет 90% нашего сухопутного товарооборота с Китаем. И поэтому очень много машин едут и туда, и обратно. Обратно встречаются особенно грузовиков.
5: Возьмем на заметку. Вот. Ну, а сейчас мы перенесемся, если не возражаете, в МИД Российской Федерации. И я озвучу, может быть, уже знакомое вам заявление Марии Захаровой. Она сказала буквально следующее. Россия может ответить на применение британских крылатых ракет ударом по любым военным объектам Британии на Украине и за ее пределами. И дальше вот я прям в кавычках дословно. Все шаги британского правительства подчинены решению единственной задачи, как они говорят, нанесению нашей стране стратегического поражения. Это обречено на провал, сказала Мария Владимировна. И еще вот слова Захаровой. Россия призывает Британию отказаться от враждебной линии, которая способна создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень. Как бы вы, Виктор, прокомментировали. Ну, и это заявление, и то, что за ним стоит.
6: За ним стоит, прежде всего, конечно, стремление Британии чужими руками воевать с нами. И это уже перешло видимые пределы. Плюс мы видим, что происходило за последних несколько дней, за последнюю неделю. Особенно, когда на парад независимости в Киев приехал очередной британский премьер-министр, который подписал Зеленским, так сказать, документы или договор о передаче якобы технологий на производство ракеты «Шторм Шэдоу».
5: Чертежи он привез, чертежи пока что.
6: Чертежи, да, передал чертежи. Ага. Вопрос опять. Вопрос такой, а что на Украине осталось, где можно было бы производить ракету «Шторм Шэдоу»? Видимо, это просто операция прикрытия, когда на «Шторм Шэдоу» попытаются повесить украинский шильдик и отправить эту ракету по нам. На что, естественно, и была такая реакция. И это каким-то удивительным образом тоже совпало с визитом в Москву и директора ЦРУ, ну, Джона, да, Рэдклиффа.
5: Да.
6: Да, и еще даже папского посланника. И, видимо, англичане, понимая, что американцы пытаются все-таки договориться о неком процессе деэскалации, решили в очередной раз испортить весь этот процесс. Ну, будем наблюдать, посмотрим. И полностью, в общем-то, своевременное заявление Марии Захаровой, предупреждение уже официальное. Я думаю, что это впервые, когда именно через официального представителя МИДа было сделано такое заявление.
5: А вот смотрите.
6: Теперь я думаю, что...
5: Да, ага, да.
6: В Лондоне должны серьезно задуматься. Если до этого это были мнения в журналистском сообществе, различных комментаторов, наших деятелей общественных, то сейчас это уже официальная позиция, которая озвучена и доведена до Лондона.
5: Ну вот пока что в верхах там об этом серьезно не задумываются, хотя в соцсетях простые рядовые британцы уже обсуждают эту тему. Вот буквально я цитирую такой фрагмент. «Если Путин все же ударит по Великобритании ракетами, очень надеюсь, что он не попадет на по оружейным заводам в Брэдфорде». Ну и здесь еще несколько. А его оппонент, значит, ему отвечает: «Они штампуют украинские дроны в Уайтчепеле». Так, по-моему, ударение. А этот первый спрашивает: «Зачем ты сливаешь русским инфу о наших военных заводах?» А первый говорит: «О наших», и это в кавычки он взял. Вот, то есть, в отличие от властей, простые британцы и шотландцы, они, в общем, тему эту уже обсуждают. Вот. Что еще мне хотелось бы с вами... Мы, кстати, вернемся еще к этой теме. Знаете почему? Потому что во второй части к нашему разговору присоединится давний-давний читатель «Комсомольской правды», ветеран службы внешней разведки, полковник Михаил Любимов. Представляете? Он очень хорошо знает предмет нашего сегодня обсуждения. И мы с ним... значит, во второй части уже поговорим. Или, может быть, даже раньше начнем. А что, Михаил Петрович уже на связи? О, Михаил Петрович, вы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, еще раз, я вас уже представил, что вы давний друг и читатель «Комсомольской правды». Вот. А Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель, сейчас у нас на связи. Михаил Петрович, как у вас настроение и самочувствие? Я просто скажу, что Михаилу Петровичу 92 года.
7: Где тут свои молодые годы?
5: Так. Еще раз повторите фразочку, пожалуйста.
7: Я говорю, где тут свои молодые годы?
5: Что-то немножко прерывается, но мы поняли. Мы обсуждаем вот тему, значит, почему, за что англичане так ненавидят русских. Можете нас просветить? Что с ними не так? Что у них в головах?
7: Ну, я не сказал, что все англичане ненавидят русских.
5: Ой, что-то прерывается. Может быть, мы какой-то другой режим. Катя, наш звукорежиссер, чтобы мы Михаила Петровича более внятно послушали. А вот сейчас я услышал вас, Михаил Петрович.
7: Но англичане, английская правящая верхушка, она действительно к нам плохо относится. По простой причине, потому что мы большое государство, а они не любят большие государства, особенно после того, как они потеряли Британскую империю, понимаете?
5: Понимаю.
7: И это своего рода синдром малой страны.
5: Ага.
7: Вот. Это традиционно. Раньше они нас терпели, могли Россию, потому что она угрожала Индии, а сейчас Европе угрожает, по их мнению. Так что там настроение не в пользу нашего. Ну, правящая верхушка, разумеется.
5: Михаил Петрович, ну вот рядом, можно сказать, рядом со мной, хотя он далеко, второй ведущий, а вернее первый ведущий этой программы, «Русский дозор» Бута Игамова, значит, Виктор Анатольевич Бут. Виктор Анатольевич, у вас какие вопросы к легендарному Михаилу Любимову?
6: Да, Михаил Петрович, конечно, скажите, пожалуйста, понятно, что исторически мы видим, что британская элита не то что люто ненавидит, но пытается сделать все, чтобы нас уничтожить. В этой связи неужели, в общем-то, особенно за последние 5 лет эти элиты не могут понять, что конфликт с Россией приведет к полному...
5: Виктор Анатольевич, я прошу прощения, мы сейчас делаем небольшой перерыв. Михаил Петрович, вы тоже не исчезайтесь, мы вернемся. Русский дозор Бута Игамова.
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Актер Павел Деревянко о том, как не потерять себя.
8: К себе надо двигаться, узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забивается собственный настрой, потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление и куча пафоса, и понтов, и все это очень людей видоизменяет. И потом может какое-то время вести человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая свои лучшие скиллы, становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов и Виктор Бут. Виктор, вот мне почему-то нашу передачу, которая называется «Русский дозор», все время хочется назвать «Русский Бут». Ну, вы не возражаете, да? Итак, я повторяю, сегодня в прямом эфире у нас и Виктор Бут, и легендарный Михаил Любимов, это ветеран службы внешней разведки, полковник, знаменитый писатель. И, естественно, у нас будет очень интересный разговор. Но прежде всего, я бы что хотел сказать. Александр Гамов, то бишь, я себя позиционирует здесь, в эфире, как ведущий радио «Комсомольская правда» и журналист «Кремлевского пула». И я бы хотел, чтобы вы сейчас фрагмент журналистской «Кремлевской кухни» как бы увидели, послушали, почувствовали. Это кусочек брифинга, который обычно проводит в будние дни, каждый день, по сути, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Слушаем вместе с нами.
9: Какие у вас есть вопросы?
10: Можно? Правда, можно, Дмитрий?
9: Нет, секундочку, до BBC вот кто-то был, девушка была.
10: Российская газета.
9: Да, пожалуйста. Давайте, российская газета, пожалуйста.
11: Спасибо. А Дмитрий Сергеевич, а Путина уже проинформировали об итогах контакта с директором ЦРУ? Были ли они позитивные? И могли бы вы прояснить, какого уровня контакта это были? То есть встречался наш директор СВР, директор ФСБ?
9: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
5: Это весь, да, фрагмент? Но там еще было продолжение.
10: Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, а вопрос такой, вот приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношениях, которые сейчас переживают не самый лучший период? И какие надежды в этом плане питаются в Кремле? Спасибо.
9: Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Еще?
10: Спасибо.
12: BBC.
9: BBC, пожалуйста.
12: Спасибо. Стив Розенберг, BBC. Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут?
9: Да, мне нечего, мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
5: Это был фрагмент пресс-конференции, точнее, брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в котором участвовал также и ведущий «Русского дозора», журналист «Кремлевского пола», ведущий радио «Комсомольская правда» Александр Гамов, ваш покорный слуга. Вот, а у нас сегодня в эфире Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель, и легендарный ветеран службы внешней разведки, полковник, знаменитый писатель Михаил Любимов. Михаил Петрович, вы на связи у нас?
13: Да, естественно.
5: Супер, классно. Но я скажу, что мы с Михаилом Петровичем договаривались обсудить вот именно эту повестку, которая сейчас была озвучена на брифинге пресс-секретаря президента. Что вы думаете, Михаил Петрович, зачем директор ЦРУ приезжал к нам? Сколько часов он провел? Какие вопросы он обсуждал? И что нам с этого?
13: Но, во-первых, конечно, создал большой круг вопросов. Вот. Во-вторых, нужно исходить из ситуации с Трампом. Вот. Впереди тяжелый...
5: Ага. Михаил Петрович сейчас перезвонят, а пока ему перезванивает, Виктор Бут продолжает нашу с Михаилом Петровичем мысль.
14: Я думаю, что самое такое важное замечание, по информации встреча длилась всего 40 минут. Опять же, как мы уже обсуждали и рассказывали нашим слушателям и читателям, что сложно сейчас предполагать все, что мы слышим, это или специальные сбросы от украинской стороны, которая пытается как-то устроить некую панику, что якобы России был доставлен некий ультиматум или были сообщены те данные, которые якобы Россия не может собрать о реальном положении дел на фронте. А опять же, это просто спецоперация, проведение такой вот подрывной деятельности, вбросов. Я думаю, что в этой ситуации нам нужно, в общем-то, дождаться, увидеть реальные результаты, и потом, как настанет определенное время, естественно, будет все это прокомментировано. Также не забываем, что серьезные переговоры по такой линии, как правило, требуют тишины и должны проводиться без всяких утечек. Как только начинается утечка, значит, одна сторона изначально не планировала какие-то серьезные переговоры. Поэтому отсутствие утечек и отсутствие комментариев и с нашей стороны, и со стороны, в общем-то, Америки, это тоже для меня очень хороший признак того, что это был серьезный контакт.
5: Ну и вы слышали, да, я у Дмитрия Пескова спрашивал, в любом случае вот такие вот контакты, они каким-то образом, в общем-то, ну, смягчают, что ли, обстановку взаимоотношений между нашими странами. И все понимают, и у нас, и в Штатах, что двери напрочь и очень плотно не захлопнуты, что есть какие-то каналы, значит, по которым потихонечку, значит, эти, значит, темы обсуждаются. Катя, а у нас не появился снова на связи Михаил Петрович? Вот. У нас прямой эфир, друзья, поэтому вы не обращайте внимания вот на эти вот, ну, может быть...
14: Подтверждение того, что это действительно прямой эфир, да?
5: Да. Вот. Виктор Бутчите, Михаил момент. Петрович в Подмосковье, да. Ага. А, вот еще Михаил Петрович. Момент. Михаил Петрович. Ага.
15: Да.
5: Ой, супер. А то я уже забеспокоился, я так волнуюсь, потому что прямой эфир, значит...
15: Да я не вижу ничего, но ничего.
5: Зато слышите, зато мы вас слышим.
15: Ну, слава богу.
5: Да. Давайте. Продолжайте свою мысль. Мы говорили по поводу приезда директора ЦРУ в Москву. Зачем, почему, для чего?
15: Значит,
5: что он привозил, что увез? Ага.
15: Я думаю, что он обсуждал, ну, технические вопросы, конечно, он тоже обсуждал с Бортниковым, там, обмены и прочее. Но главное не это. Мне кажется, сейчас такой момент, когда мы наступаем, вот, и у Зеленского не лучшее положение, идет эскалация. И Трампу перед тем, как перед выборами, где у него очень сложное положение, потому что он может потерять голоса республиканцев в Конгрессе, ему нужна какая-то карта. Он уже об этом сказал, что он, значит, Путин обещал не нападать на НАТО. Вот. Сейчас обострилась ситуация. Вот. Ну, вы знаете эту историю, что англичане, значит, стали активно участвовать.
5: Да.
15: Зеленский говорит о том, что он собирается увеличить наступление дронами. Вот. И тут Трампу хочется получить какой-то козырь, чтобы сказать, что он остановил эскалацию, спас Европу от войны и так далее. Думаю, у него это вряд ли получится. Вот. Но, тем не менее, думаю, что директор ЦРУ именно эту главную задачу довел до сведения нашего руководства. Вот такое мое мнение.
5: Вот еще, вот еще к вам, знаете, какой, Михаил Петрович, вопрос. Вы все-таки долго жили в Лондоне, очень хорошо знаете англичан. Вот почему простой народ, может быть, у меня наивный вопрос, почему простой народ не надавит на всех тех премьеров, которых меняют как перчатки, и не потребуют быть более здравомыслящими.
15: Ну, мне очень приятно, что вы идеалист. Я тоже всегда думал и думаю о простом народе. Но, к сожалению, сейчас такое время, когда народ очень хорошо управляется средствами массовой информации и страхом, страхом. И на Украине, конечно, все в руках всей этой группы Зеленского. И они держат Украину в руках. Вот. И простой народ. То же самое и в Европе. Простой народ, что он кушать хочет, жить спокойно. Ага. Мира хочет. Вот.
5: Михаил Петрович, извините, я вас должен перебить, потому что сейчас будет небольшой перерыв. И вы, пожалуйста, никуда не уходите.
15: Да,
5: вы очень хорошо звучите. Я напоминаю, сегодня в «Русском дозоре» с Бутом Игамовым Михаил Любимов, знаменитый писатель и ветеран службы внешней разведки. Пожалуйста, не переключайтесь, будет очень-очень-очень интересно в нашем прямом эфире.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет – И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина об ущербе Ирана и США от ближневосточного конфликта.
17: Иранцы сопротивляются, сопротивляются очень умело, симметрично, ведут гибридную войну и наносят болезненный ущерб Соединенным Штатам Америки, хотя иранская экономика, прежде всего экономика, не столько даже военный потенциал, а экономика страдает, и ситуация будет, наверное, ухудшаться в связи с ужесточением американских санкций. Так что ситуация сложная для обеих сторон, но обращает на себя внимание, что ущерб сейчас сообщают американские источники, и явно они базируются на данных, которые утекли от чиновников. А в администрации Трампа с этими утечками сейчас очень сложно. Так бывает еще, когда некие военные структуры хотят выбить под себя дополнительное финансирование. В этих публикациях отмечается, что ущерб разведывательным структурам, а это примерно 5 миллиардов долларов, такая цифра называется, он не вошел в просьбы дополнительных ассигнований бюджету. Мол, на это надо выделить еще больше денег. Я вижу за этим еще и некоторый лоббизм.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: ВОЗ сбило 6 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.
2: Об Украине.
4: Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. По данным сервиса, воздушная тревога в городе была объявлена в 5 часов 13 минут по московскому времени. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
2: О Белоруссии.
4: Поставки топлива из Белоруссии в Россию вышли на максимальный уровень. Минск оперативно откликнулся на растущий спрос страны, сообщили в Кремле. Там выразили признательность соседям за быструю реакцию. Как отмечается, белорусские партнеры внимательно следят за ситуацией и помогают быстро закрывать потребности рынка. Ранее Россия увеличила закупки бензина и дизеля у Минска для поддержания стабильности на внутренних автозаправках.
2: Про армию.
4: Отряд кораблей Северного флота во главе с патрульным кораблем ледового класса Иван Папанин вышел в дальний поход, сообщила Минобороны России. В Арктике будут отработаны различные мероприятия, в том числе по обеспечению безопасности российского морского судоходства по маршруту Северного морского пути, рассказал капитан второго ранга Александр Зиновьев. В Минобороны подчеркнули, что перед походом экипажи боевых кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ России.
2: О наводнениях.
4: Более 20 человек пропали без вести в парке Гранд Каньон в американском штате Аризона в результате наводнения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников. Эвакуации и поисковые работы продолжаются. Администрация парка эвакуировала по меньшей мере 62 человека. При этом наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре парка, уничтожив некоторые пешеходные мосты. Ряд мостов и путей к реке Колорадо в этом районе были закрыты до дальнейшего распоряжения.
2: О туризме.
4: Турция, Белоруссия и Китай стали основными зарубежными направлениями для летнего отдыха российских туристов в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис для путешествий. В пятерку направлений также вошли Грузия и Италия. Аналитики также обратили внимание, что этим летом спрос среди российских туристов на отдых в Дании вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В Черногории в 1,8 раза, а в Грецию почти в 1,5 раза. Отмечается, что туристы предпочитали останавливаться в 4-звездочных гостиницах. Помимо этого выросла популярность и объектов без звезд, апартаментов, хостелов и гостевых домов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Еще раз всем привет. Я напоминаю, сегодня, кроме Виктора Бута, известного российского предпринимателя и общественного деятеля, и Александра Гамова, радиоведущего, ведущего радио «Комсомольской правды» и журналиста «Кремлевского пула», участвует также и легендарный Михаил Любимов, это ветеран службы внешней разведки, знаменитый писатель, на книгах которого учатся очень-очень многие. И пока вот мы сейчас с Виктором обсудим заявление Михаила Петровича, вот, мы внимательно слушали вас, у меня, знаете, какой вопрос, Михаил Петрович, вы на связи, да?
15: Разумеется.
5: Вот, у вас дело, вот ваши книги, чем они уникальны? Тем, что там очень много между строк читается, поэтому вот если можно, какие-то прогнозы, которые вы там спрятали, нам потом расскажете. И пока я не забыл, вот в следующей части нашей программы вот наши слушатели, которые с нами на связи в прямом эфире, могут позвонить нашим, вот моим героям, и Виктору Буту, и Михаилу Любимову, и Александру Гамову, по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и задать в прямом эфире бесцензурного радио «Комсомольская правда» любые вопросы, на которые мы обязательно ответим. Итак, Виктор Анатольевич, вы согласны с тем, что у меня наивные вопросы, как сказал Михаил Петрович, и как вы оцениваете его заявление по поводу поведения британских властей сегодня? В отношении России, конечно.
14: Вот, ну, все становится с каждым днем яснее, по крайней мере, позицию, которую заняла Россия, она всегда была, в общем-то, прямолинейной, без всяких вот таких вот, условно говоря, заигрываний или каких-то провокаций. Другой вопрос, опять же, вот что я конкретно хотел спросить у Михаила Петровича, это про то, неужели английские спецслужбы не боятся того, что мы, во-первых, начнем также симметрично отвечать, устраивать разные провокации, находить различные и спонсировать организации, которые бы действовали и устраивали подрывные акции такие в самой Великобритании. И, естественно, это неужели они не понимают, что мы с ними просто так конвенционально воевать не будем. Будет применено какое-то довольно сильное оружие. И ведь сейчас у нас есть преимущество в гиперзвуке, есть преимущество в других совершенно передовых системах вооружений. Почему в Британии потеряли страх вот этой прямой войны с нами?
5: Очень хороший вопрос.
15: Ну, вопрос достаточно сложный, конечно. Я думаю, они не потеряли страх. Вот. Но они думают, что мы не будем применять какие-то острые меры. Я уже не знаю, какие, но они надеются. Потом спецслужбы, они играют подчиненную роль в английской политике. Основное, конечно, решают политические деятели, премьер-министр, министр обороны и так далее. Вот. Но они сейчас считают, что Украина – это главная их защита вообще, потому что
5: тоже мне защита.
15: Трампа, А я вам скажу почему. Потому что они считают, что им очень сложно поднять до 5% расходы на вооружение, которое требует Трамп, понимаете? А украинская армия, она сильнее английской, я думаю. Вот. И тут огромная экономия. Они очень прагматичны, все европейцы, включая англичан. Вот. Поэтому вот это вот, с одной стороны, обещание, требование Трампа поднять до 5% и ослабить американскую помощь, оно нам на руку. Но, с другой стороны, оно подогревает настроение, надо защищаться. Значит, ну, вся пропаганда на это работает, понимаете? А как защищаться? Нужна Украина. Вот. Тут логика простая. Сэкономить деньги, потому что до 5% ни одна из стран не сможет поднять расходы, если, потому что будет восстание населения. Вот. Ну, во всяком случае, сильные недовольства и так далее. Вот. Отсюда и британская очень прагматичная политика. Вот. В надежде, что, значит, мы, они спровоцируют нас на какой-то удар, а тут уже Америка, она не выйдет из НАТО, этим и не пахнет пока, и, думаю, в ближайшее время. Ну, короче говоря, будет большая буча. Что чего накончится, вы знаете, во время войны об этом не думают. Помните, как начиналось? Первая мировая, Вторая мировая, все это. Ага. Вот. Стихия.
5: Михаил Петрович, вот. А у вас еще что-то, да, Виктор? Михаилу Петровичу.
14: Да, мне хотелось бы тогда сказать, то вот смотрите, мы же можем теперь вполне официально после всех заявлений начать атаковать те фабрики, которые производят в Великобритании дроны, которые по нам прилетают. Великобритания стала стороной конфликта, и по любому международному праву это вполне допустимо и возможно. И в этой связи, если мы ударим по этим производствам, которые изготавливают вооружение, используемое против нас. Сейчас очень многие говорят, я читаю, слежу, в том числе из американской прессы, мнение есть такое, что Америка не вступит в этот конфликт, не пойдет по пути эскалации, попытается это как-то загасить, и, может быть, это будет таким холодным душем на головы этих ястребов из Лондона.
5: Очень интересный вопрос, Михаил Петрович, у вас есть ответ?
15: Есть. Это будет начало войны, если мы ударим по английским заводам в Англии. Понимаете? Это очень тонкий вопрос. И я думаю, наше руководство это прекрасно понимает. Но недаром мы назвали войной специальной военной операцией. Просто, поскольку у нас президент-юрист, он все эти тонкости знает. Поэтому, значит, я бы не стал бы, вы понимаете, вот так ударили по заводам. Вот. Я понимаю, там тут должна быть сходка юристов, чтобы это решить, понимаете? И я уверен, что мы решительно ответим и продолжим наше наступление. Но вот насчет ударов по английским заводам, ну, не знаю, это должно решать наше руководство, потому что это серьезный шаг. Это будет означать, что начинается, значит, уже фаза не специальной военной операции, а война. Угу. Понимаете? Вот. Да, но такое мое непросвещенное мнение.
5: Еще какое-то возражение, да, есть?
14: По-любому. Ведь получается так, сейчас фактически через Украину Англия с нами воюет, посылает своих специалистов, свое вооружение, помогает и наводит все эти удары на нас, потому что это не секрет, что спецслужбы Великобритании руководят планированием всех этих операций вместе с американцами. И теперь получается, что мы воюем с Украиной, а с нами воюет и Англия, и весь остальной коллективный Запад. В общем-то, немножечко получается странная картинка. Если мы хотим добиться мира, мы должны также нанести вот такие удары. Пример Ирана нам хорошо показал, что Иран стал очень асимметрично действовать и не только отвечать по Израилю и по, условно говоря, базам США, но и ударять по всем их интересам, связаны в Персидском заливе. И это быстро изменило ситуацию, если вот, такое решение будет принято.
5: Михаил Петрович отвечает. Михаил Петрович комментирует заявление Виктора Бута.
15: Ну, что я могу сказать? Ну, достаточно интересное вы сделали заявление, товарищ Бут. Но, значит, я думаю, это очень сложный юридический вопрос. Это вопрос к товарищу Лаврову. Вот. Это большой дипломатии вопрос, как все это дело обстоит. Я же прекрасно тоже понимаю, что там лупит вся Европа. Вот. Но там же есть все эти юридические тонкости. Поставлять оружие это можно, верно? Вот. Вроде международным правом не запрещено, что американцы уже давно против нас используют все, и Старлинг, и прочее, верно? Но вот как все это, так сказать, выглядит юридически, с точки зрения международного права, я бы просил, уважаемый Виктор, я тут как всего лишь офицер разведки, боюсь, я не могу дать квалифицированный юридический
5: ответ. Ничего себе, ничего тебе вот. Всего лишь. А я напоминаю, что в следующей части по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 вы можете, дорогие друзья,

0: интересно.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Сказано реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
5: «Прагматика» «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Подмосковье есть железнодорожная станция под названием «Железнодорожная». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
6: Ой, какой интересный у нас сегодня разговор. Спасибо огромное, Михаил Петрович Любимов, знаменитый писатель, полковник, ветеран службы внешней разведки и давний читатель «Комсомольской правды». Когда ему позвонил вот несколько дней назад, он говорит: «А я тебя читаю». Вот. Ну, естественно, Виктор Бут, друг «Комсомольской правды», Агамов, его биограф. Вот. Друзья, 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Вы можете прямо сейчас, сию минуту позвонить, и мы ответим, я имею в виду, и Михаил Петрович, и Виктор Анатольевич, и Александр Петрович, на любой вас вопрос. Пожалуйста, звоните, набирайте. Набирайте, мы ждем. Вот. А я обещал задать Михаилу Петровичу еще один вопрос. Вот между строк в ваших великолепных книгах есть прогнозы зашифрованные, что дальше нас ждет. Ну, я имею в виду, через месяц, там, завтра, через полгода. Можете вот у нас, да, между нами, вот нас пока никто не слышит из посторонних.
7: Вы меня в Ванку хотите превратить, да, или в Нострадамуса?
6: Не, вот. Ну я же знаю, кому я задаю этот вопрос.
7: Вот. Знаете, я вообще по натуре оптимист в свои веселые 92 года. И, в общем, считаю, что мы бесспорно победим. Но это будет непростая победа. Не надо думать, что это будет как вот Нюрнбергский процесс, все, значит, оккупированные и так далее. Это будет что-то другое. Вот. В общем, я должен сказать, что вот Лавров сейчас сказал, что о русской нации очень хорошо, остроумно выразился, что мы, так сказать, по-пацански относимся, понимаете? Вот. Благородно относимся к международным отношениям. Мы вообще к переговорам. Вот. И их не нарушаем. А наши противники – это лицемеры. Они всегда были лицемерами. Я вот, англичане – это профессиональные лицемеры. Вот. Они всегда крутили, всегда это и во Вторую мировую войну. Вы помните всю эту борьбу за Второй фронт и так далее. Вот.

0: хотя конецкий вклад был достаточно хороший для нас, поскольку они помогали по ленд-лизу. Вот. Поэтому, понимаете, нам, я надеюсь, мы сейчас учли вот этот период нашей вот всей перестройки и так далее, поворота на Запад. Последствия этого достаточно безумного поворота на Запад, когда тут все было наполнено западными в 90-е годы экспертами, ездили по нашим заводам, сокращали, ну, в общем, практически держали в руках всю нашу оборонную промышленность.
1: Понятно.
0: Вот.
1: 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. Что-то вы не звоните, друзья, давайте поактивнее. Вадим из Подмосковья, берите пример с Вадима из Подмосковья, который до нас дозвонился. Кому вопрос, Вадим?
2: Ну, вопрос общий, но я думаю, что он будет интересен всем. Вот через мой дом последний налет, вот прямо надо мной пролетело 14 беспилотников. Это как предисловие. Вот, рвались недалеко, все такое, страх смерти, все. И вот поэтому я уже просто немножечко так ощетинился. Вот у меня вопрос, где наша судоплата? Они на нашей территории творят, что хотят. Вот недавно военного подорвали, подростки поджигают черти чего, пенсионеры, военкоматы. То есть их спецслужба гуляет здесь, как дома. Вот, но я хочу что сказать, что терроризм вот ответный, может быть не обязательно там стандартным, что мы там чего-то взорвем. Это там настолько большая прослойка мигрантов, озверелых, которые мечтают заработать, что можно устроить там просто ад в Европе. Поэтому не обязательно там оставлять там ушанку, балалайку на месте преступления. Все можно сделать очень тонко через опосредованные структуры, афганские там, ну, в общем, не мне учить.
1: Мы вас поняли, Вадим. Кто хочет ответить Вадиму?
2: Да, спасибо.
1: Да, кто хочет? Виктор или Михаил Петрович? Вот, кто?
0: Ну, я могу ответить, поскольку это касается того, что должны ли мы последовать действиям украинцев и тоже организовать террор, такой, как они. Вот, в смысле, как по примеру, Судоплатова. Для этого это решает...
1: Мы слушаем. Михаил Петрович пропал. Сорвался. Сейчас мы перезвоним. А пока Виктор, значит, продолжает мысль.
3: Ну, действительно, логика такая. Мы не должны сходить и действовать, как действуют наши враги, используя террор. Тем не менее, считаю, что да, у нас есть эти возможности. Как только будет приказ Верховного Главнокомандующего, наверное, все эти возможности начнутся реализовываться. Нет политического решения. По какой причине здесь сложно давать какой-то ответ, потому что, видимо, есть определенные обстоятельства, на которые пока мы еще не пошли. Но видя по тому, как развиваются события, возможно, что такой приказ совсем не за горами.
1: 8-800-200-ровно. Ага, извините, да, думаю, а то времени мало, да. Уже. 8-800-200-ровно-9702. Олег Ярославль.
4: Вопрос Виктору Буту. Ну вот если мы ударим по Лондону, по Англии, это же Третья мировая война ядерная.
1: А у нас появился, смотрите, Михаил Петрович? Михаил Петрович,
4: да, вопрос Буту.
1: Ну хорошо, давайте Михаил Петрович закончит свою мысль, а то он прервалось, а то подумает, что мы его специально выключили. Если можно.
0: Да нет, я не подумаю. Говорите.
1: Нет, не вы.
0: Я могу сказать.
1: Не вы, а слушатель. А потом Виктор Бут ответит на ваш вопрос. Извините, пожалуйста. Да, Михаил Петрович.
0: Да, по поводу чего я должен говорить? По поводу войны или закончить мысль с Судоплатовым?
1: Ну, закончите свою мысль, а потом...
0: Моя мысль такая, что вопрос о создании, так сказать, террористических групп, которые были при Судоплатове, при Сталине, и которые были запрещены Компартией, ЦК партии в 1961 году после убийства Бандеры. Распущены были все подразделения, я уже тогда работал. Все, был закрыт отдел этот. Вот. Это должно быть решение на самом верху. Вот. Я не уверен, что это самый эффективный способ, потому что он, так сказать, будет определенные чувства в людях. Но с точки зрения эффективности, по-моему, гораздо сильнее действуют нынешние бомбардировки разных хозяйственных объектов, ну и то, что происходит сейчас. Потому что отдельные вот убийства, покушения, они, конечно, производят сильное впечатление на народ, бесспорно. Но они никогда не решат проблемы. А вот когда население начнет хвататься за голову...
1: Поняли. Вот, и... Спасибо, Михаил Петрович. А то Ярослав на нас обидится.
0: Да, но нет.
1: Виктор Бут отвечает Ярославу.
3: Да. Что касается, мы не говорим о том, что нам нужно ударить по Лондону и ударить сразу ядерным оружием. И тогда, естественно, мы начнем Третью мировую войну. Речь идет о том, чтобы отметить также симметрично и попасть в те предприятия точечно, в общем-то, теми средствами, которые есть, которые не сможет перехватить их ПВО, для того, чтобы их вывести из строя. И такая демонстрация, на мой взгляд, резко бы охладила пыл британцев дальше как-то участвовать. И американцы при таком вот очень точечном ударе по определенному объекту, понятно, что даже такой точный удар не выведет этот объект полностью из строя, но это будет именно тот сигнал, который так давно ждут наши враги.
1: Спасибо огромное. Есть еще у нас звонки? Да, если можно, очень коротко, Виктор, Крым, задайте вопрос, а то у нас осталось буквально несколько секунд. Виктор, мы послушаем вас.
5: Вопрос очень простой. Почему в нашей информационной политике в основном мы разговариваем о том, что творится в Америке, что творится в Германии, то еще где-то 80% всего информационного потока идет именно туда.
1: Но я с вами, Виктор, извините.
5: Нам о своих проблемах разговаривать.
1: Я понял вас, я с вами частично согласен, но не согласен только лишь с тем, что мы 70% говорим об Америке, Европе и так далее. Я напоминаю, сегодня в русском дозоре Бута и Гамова был Виктор Бут, Александр Гамов и Михаил Любимов, легендарный ветеран службы внешней разведки. Вот. И, пожалуйста, ждите. Мы обязательно с вами пообщаемся. Будет еще интереснее. У нас есть приглашенные гости, которые ответят на все ваши самые острые вопросы. Пожалуйста, не обижайтесь, если мы раньше времени кого-то прервали. Счастливо, пока, и всего доброго от русского дозора.
6: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
7: Привет, я Алексей Белов.
8: Я Александр Маршал.
7: Группа «Парк Горького».
8: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
7: Peace.
8: Peace, love and rock and roll.
6: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: Об атаках.
10: Российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Ночью над 6 районами региона уничтожены больше 30 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Среди населения пострадавших нет. Из-за падения обломков в Шолоховском районе возникли 2 лесных пожара, однако угрозы населенным пунктам нет. Экстренные службы оперативно локализуют огонь. Атака велась по гражданским объектам, уточнили в Минобороны.
9: Про НАТО.
10: Страны НАТО предоставляют свои территории, а также морское и воздушное пространство для террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру и население России. Об этом заявил посол нашей страны в Бельгии Денис Гончар. Дипломат подчеркнул, что Североатлантический альянс все глубже вовлекается в конфликт. Блок не только снабжает ВСУ разведданными и помогает в цели наведения высокоточного оружия, но и фактически превращает Европу в стратегический тыл украинского фронта. По словам посла, на масштабную военную поддержку Киева в ближайшие 2 года НАТО планирует выделять по 70 миллиардов долларов ежегодно.
9: О выборах.
10: В Сахалинской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. На промышленной площадке Северо-Сахалинская проголосовали вахтовики, обслуживающие магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. На Курильском острове Шикотан избирательные урны доставили военнослужащим, которые несут дежурство на морской границе. В региональном избиркоме отметили, что досрочный этап охватит пограничников, моряков и жителей удаленных поселений. Основное голосование в стране пройдет с 18 по 20 сентября.
9: Обо всем.
10: Работающие россияне могут вернуть до 14 300 рублей в год за платные кружки и секции своих детей, напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Вычет в размере 13% предоставляется за дополнительные занятия в детских садах, школах и частных центрах. Главное условие – наличие у организации образовательной лицензии. Сейчас действует упрощенный порядок. Вместо чеков налоговая принимает одну справку от учреждения. Оформить возврат за 3 предыдущих года можно через портал госуслуги или личный кабинет ФНС.
9: О валютах.
10: Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юаня 12 рублей 73 копейки.
9: О погоде.
10: В Москве плюс 17, облачно, временами дождь. В Петербурге 16, выше 0, там пасмурно и без существенных осадков. Евгения Глинская, служба информации.
9: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, ну и на нашем сайте radiokp.ru, на YouTube, на канале «Нео Панкин». Разумеется. Так, сегодня, ну, в силу того, что 31 августа, да-да-да, сегодня у вас последняя возможность попрощаться с летом, в смысле, первая и последняя возможность. 31 число, оно одно. Вот можете попрощаться с летом, в том числе позвонить на радио «Комсомольская правда» и рассказать нам, сколько вы потратили на сборы ребенка в школу. Сколько денег. Ну, разные цифры, разумеется, разные исследования, разные цифры, у ВЦИОМ одни, у Wildberries, допустим, другие, у Ассоциации родительских комитетов и сообществ каких-нибудь, там, третий, ассоциации компаний розничной торговли, четвертый. Короче, данные самые разные, и я спрашиваю вас напрямую, сколько вы в своем городе потратили на сбор ребенка в школы, как эта сумма отличается от той, сколько вы потратили в прошлом году, ну и вот... Все, что из этого вытекает, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием послушаем ваши рассказы. Еще раз 8 800 200 ровно 9702. Сейчас заиграет песня. Звоните, после нее начнем разговор.

0: Где вы еще, как не у меня в эфире, послушаете старые добрые песенки? Всеми, если не многими, всеми, наверное, уже подзабытые группы «Турбомод» на радио «Комсомольская правда». А я возьму вот и выну из этого пыльного угла и поставлю ее в эфир. В смысле, не я, а есть тут один ответственный человек. Спасибо ему за это большое. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, сколько вы потратили на сбор ребенка в школу в своем регионе? У нас звонок от Леонида из Биробиджана, потрясающий, еврейская автономная область. Здравствуйте.
1: Добрый день, доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
1: Прошу прощения, взял псевдоним. Я под своим именем Владимир, Кировская область. Ваш эфир пробиться не могу почему-то.
0: Да вы что?
1: 47 минут в прошлый раз ждал, вы меня не выпустили.
0: А вы знаете, я даже отправил ваше сообщение, отправил даже ваше сообщение вот ответственному человеку. Он мне клялся и божился, что он
1: вот
0: никаких...
1: Вопрос задал, почему не ответил. На дочку, дочка одна у меня осталась в школе, потратил 1025 примерно, это концтовары и одежда. Но еще зимнюю обувь не купил. Ответ закончил.
0: Все понятно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, давайте по цифрам пройдемся, кто сколько потратил денег в этом году. В смысле, пока только данные результатов опросов. Вот опрос аналитического центра ВЦИОМ. Россияне в среднем потратили чуть больше 28 тысяч рублей на покупку школьной спортивной одежды на одного ребенка. Отмечается, что это более чем на 1000 рублей меньше прошлогоднего показателя. При этом покупка рюкзака в среднем обошлась в 7197 рублей. По данным источников, на учебники и рабочие тетради родители, бабушки и дедушки школьников в России потратили в среднем 6700 рублей. На школьно-письменные принадлежности 4000, ну почти 5000 рублей. Вот это все до копейки, ладно, не буду называть, будем округлять немножечко. Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе за прошедший год сократились на 3000 рублей. Представьте себе, и тут вот точные данные вам сейчас озвучу. С 52 251 рубля, это в 2025 году, до 49 169 рублей в 2026. Подешевело, значит, все. Представляете, друзья, подешевело. Вот так. Как вам? Как вам? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Может быть, у вас не подешевело. Может быть, у вас все осталось по-прежнему. Допустим, есть данные, вот я читаю один из материалов, и Тверская швейная фабрика, там в пресс-центре сообщают, что в этом году стоимость комплекта школьной формы обойдется родителям от 15 тысяч рублей. Я так понимаю, конкретно от этой швейной фабрики, а не от всех. Согласно статистике Wildberries, в текущем году в России собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей. При этом речь идет о минимальном наборе. В маркетплейсе подсчитали, что собрать в школу мальчика будет даже дороже, чем девочку. 15 тысяч рублей 200, да, 15 тысяч рублей против 14. Вот такие дела, друзья. Я наоборот видел, конечно, цифры, что девочку собрать чуть-чуть дороже стоит. Но это по объективным причинам, понятно, тут... Я так понимаю, никому ничего объяснять не надо. Соответственно, ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Сколько денег вы выложили в этом году? Рассказывайте. Заодно сегодня проведем свое внутреннее расследование, выясним, почему нам звонят из Биробиджана, а оказывается, что не из Биробиджана. Ну, короче, со всеми разберемся. Кстати говоря, постоянно забываю, кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», держу его в руке, натуральный молотый кофе, выращенный в Уганде, отправятся две такие упаковки в любую точку России, вы, пожалуйста, только звоните. Случайным образом мы выберем победителя, и он получит эти две заветные упаковки кофе от нас, просто так. Ну, а купить его можно, допустим, на Озоне, там и скидки нынче как раз вот до конца августа, конец августа, друзья, наступит сегодня в полночь. Так что... Налетай, что называется, торопись, покупай живопись. В данном случае «Вкус Африки» кофе, пожалуйста. Либо можете просто позвонить в эфир радио «Комсомольская правда» и выиграть его. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Москвы, пожалуйста. Здрасте.
2: Добрый день, Россия, добрый день, страна. Приветствую. Ну, как вам сказать?
0: Как есть.
2: Как есть, это замечательно. Где-то примерно суточка ушла.
0: 100 тысяч на одного ребенка вы потратили?
2: Да, ну, как вам сказать, ребенок, он как бы там официально не мой, Но тем не менее, как бы так вот есть. Купил, ну, хороший ноутбук. Купил ему все, что по списку было, без вопросов, абсолютно.
0: Но ноутбук же вы не каждый год покупаете, правда ведь? Давайте его не будем все-таки считать. Сколько без ноутбука?
2: Ну, если без ноутбука, получается, ну, грубо говоря, вот так вот по московским меркам, ну, тридцаточка.
0: А, 30. Ну вот, не, ну, 30 это все-таки... куда еще не шло. Спасибо. 30 тысяч, друзья. Но это Москва. 30 тысяч без ноутбука. Если вдруг вы купили ноутбук, давайте не будем говорить об этом в эфире. Понятное дело, ноутбуки нынче удовольствие дорогое. И вот сам себе ноутбук новый до сих пор купить не могу. Так, так что и вас понимаю. Да. Павел, Тульская область, пожалуйста. Павел.
3: Да, да, да. Да, да.
0: Говорите, пожалуйста.
3: Ну вот... В прошлом году, да, я потратил примерно 23 тысячи рублей на сына, да, в школу отправить. Так. Но он за год вырос на 15.
0: Логично.
3: Так. Когда он вырос, то приходится покупать новую форму, новую, ну, одежду, обувь, да. Как бы получается, что эту сумму надо умножать в два раза. Потому что дети растут.
0: Прямо в два раза.
3: Ну, дети растут, ну а как? Старые не купишь.
0: Ну, вы сказали, 25 потратили в прошлом году, правильно?
3: 23, да.
0: Да. А в этом году, кстати, что, 50 тысяч?
3: Нет, нет, не 50 тысяч. Я просто говорю, что в течение года ребенок растет, и где-то там после Нового года или ближе к весне надо покупать все новое. И как бы сумма удваивается минимум в два раза.
0: Так, ну так вы ребенка-то в школу собрали, во сколько вам этого обошлось?
3: В этом году?
0: Да, конечно. Ну, конечно. Сегодня 31 августа. Завтра в чем ребенок пойдет?
3: Ну, значит, брюки 6 тысяч.
0: Не, ну, можно вот... Вы просто общую сумму назовите. Сколько в деньгах? Сколько там?
3: Общая сумма 33 примерно
0: тысячи. А, ну, 33 тысячи. Ну, вот вам, пожалуйста. Да, ну, где-то так вот это все сходится с теми данными, которые нам... дают разные исследования, которых сейчас в изобилии. Спасибо большое. Эксперты почитали, и цены на одежду, собирая мальчика, необходимо потратить, ну, 1586 почти рублей на рубашку и 1982 рубля на брюки. Пиджак обойдется 7215 рублей. Галстук даже подсчитан, 908 рублей. Еще и звонок. Виктор из Липецкого. Минута. Коротко, пожалуйста, Виктор.
4: Доброе утро, Иван. Вот у меня есть друг, да, он с тремя детьми, малые ходят в школу, вот. Он без жены, жена у него умерла, вот. Выдается ребенку на каждого, вот, у нас в Липецке, ну, в Липецкой области, по 5000 рублей. Вот ему выдали по 5000 рублей. Что можно купить? Каждому ребенку в школу на 5000 рублей.
0: Я вот. Не знаю, вот, что можно купить. Вот, что-то мороженое вот можно купить.
4: Вот я и тоже ему говорю, я говорю, не может быть такое. Я говорю, у нас вот говорят там то и все. Нет, говорит, ну вот он ходил, вот, ну, где там вот дают, вот, по 5000 на каждого ребенка ему вот выдали.
0: Спасибо, спасибо. Но все-таки тема другая. Об этом можно будет как-нибудь в другой раз поговорить. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Сколько вы потратили в этом году на сборы ребенка в школу? Сколько в деньгах? Пожалуйста, звоните, делитесь вашими рассказами. И называйте город, это интересно, возраст ребенка и сколько денежек вы выложили. Ну и как эта сумма отличается, если помните, от той суммы, которую вы выкладывали в прошлом году. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. В принципе, я еще раз повторяю, что исследования, которые сейчас вот в интернете, я пробежался глазами, по тем данным, которые уже выложены, ну, они от ВЦИОМ и от многих других аналитических и исследовательских центров, и там, конечно, суммы немного разные. Но вообще, чаще всего, вот есть такая цифра, все зависит от региона, конечно, где-то и 15 тысяч рублей, где-то и 30 тысяч рублей, где-то и по-разному. Но вы же понимаете, что эта цифра зависит вообще от родителей, конечно. Можно и соточку потратить, безусловно. Хотя я не знаю, что можно купить на сотку, там, в смысле, что же там за вещи такие. Но тем не менее, наверняка такие имеются родители. Сколько... Так, кто? Александр. Александр из Тамбова. Здрасте, Александр, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
5: Да, пожалуйста.
6: Доброе утро. В общем... собираем племянницу не в школу, а в детский садик. В общем, обошлось пока вот в районе 42 тысяч. Я ждал, пока
5: отцепляли. В детский садик ребенка 42 тысячи.
6: Да, да, да. В детский садик пока одежда, канцелярия, туда-сюда. Ну и, в общем, вот так вот здесь будет.
5: Понятное дело. Тамбов, обалдеть вообще. В детский садик 42 тысячи рублей. Это что-то, конечно. Благодарю вас за звонок. Вот так вот, друзья, обалдеть. Еще некоторые данные. Вот мне тут засылают, кто сколько потратил. Кстати, в чате пишите, в YouTube. Трансляция идет, и там работает чат, соответственно. Из чата я кое-какие сообщения сейчас вот глазами, по которым успеваю, можно писать, я буду читать, озвучивать с удовольствием эти данные. Так, ну вот, YouTube канал Neo Punkin, чат открываю, сейчас будем смотреть и, да, изучать. Можно даже 70 и 100 потратить, если говорить про Москву, вот мне пишут, да, безусловно, 15 тысяч, это что, во что одеть, о чем писать, перьями на бересте, удивляются людям. То есть, что же это, да, за сборы такие всего лишь на 15 тысяч. Но да, данные про 15 тысяч, они все-таки имеются, можете сами пойти в интернет и перепроверить, и это не выдумал, с потолка не брал. Слушаем Вячеслава из Подольска, Подмосковья. Здравствуйте, Вячеслав, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
5: Так.
7: Я в этом году племяннику, 14 лет, подарил кресло компьютерное, Харачар Урус, за 37 600. Еще книжку подарил, она называется «Два игрока на одном поле мозга». То есть это про резус. Резус такая макака, у нее совершенно идентичный мозг, как у человека. И этот эпифиз, гипофиз, мозжечок, все как бы и лобные доли, затылочные доли, верхние, нижние. Короче, всю книжку рассказывать не буду. Там вырезали.
5: Вы сами ее прочитали,
7: и
5: да?
7: И макака книжку-то меняла, конечно. И макака меняла свое поведение. То есть таким способом они узнали, как человек в пространстве ориентируется к родственникам там или, ну, в общем, почитать рекомендую. Да. Ну, где-то со ракету вышло все.
5: Это кресло и книжка, подальше. Да? Кресло и книжка.
7: Да, да.
5: Но у нас про сборы в школу все-таки. Да, спасибо. Ну, да, до свидания. Друзья, ну все-таки, да, ну школьный набор давайте обсудим. Что, ноутбуки, кресла. Далее слушаем Владимира из Красноярска. Пожалуйста, Владимир. Здрасте, Владимир. Говорите.
0: Считаем, сколько мы купили, продали, это самое. Да. А сколько мы пива выпили. Кто-нибудь считает, нет, или в баню сходили.
5: Спасибо большое за звонок, да. Спасибо, какое замечательное утро, 31 августа сегодня. Сразу видно, родители не все закупили и занимаются этим прямо сейчас. А кто-то, вон, думает над делами поважнее, сколько он пива выпил. Да, и насколько, сколько на это потратил. Пить вредно, друзья, пиво вредит вашему здоровью, особенно мужскому. Виктор из Хабаровска, пожалуйста.
8: Добрый день.
5: Здрасте.
8: Удивлен, что ты звонился с первого раза. Потратил, ребенок идет во второй класс, потратил, ну, скажем так, на форму, докупил в этом году порядка 25 тысяч, девочка. Ну, плюс-минус, наверное, к 45 мы здесь собрали ребенка, учитывая то, что рюкзак остался с прошлого года, какие-то тетрадки. Ну, плюс еще вот тут где-то 3 тысячи мы на рабочей тетради еще сдали. Вот примерно к 45 тысячам.
5: 40, город Хабаровск. Хабаровск 45 тысяч рублей. А сколько лет ребенку? Уточните, пожалуйста.
8: 8 лет, второй класс.
5: А, второй класс. Ага, все понятно. Спасибо большое. Да, спасибо. Вот так, 45 косарей. Прекрасная сумма. На самом деле дорого, друзья. На самом деле дорого, конечно, 45 тысяч рублей. Я, честно говоря, думал, что где-то там 20, 25, 30 будет такой разброс. Но ведь суммы есть и покрупнее. Причем я так понимаю, что сильно не переплачивали. Дорогие брендовые вещи не покупали, в дорогих магазинах не закупались. А тем не менее, выходит не так уж и дешево. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Вот то ли дело в наше время, да, друзья? Совсем все было по-другому. И такие суммы никто не выкладывал. Ну, и не было таких денег, разумеется, ни у кого в средней обычной семьи. В 90-е, это начало нулевых, не было таких денег абсолютно. Все как-то по-скромненькому. Можно было вещи за старшими донашивать. Сейчас уже никто за старшими не донашивает. У меня несколько знакомых. Вещи выбрасываются. Старший брат свои вещи там выбрасывает. И младшие за ним не донашивают. Сейчас вообще это, оказывается, не модно. Ну, вот я, по крайней мере, по своему окружению сужу. Был дико удивлен, если честно. Дико удивлен. Но сейчас это как-то вот считается моветоном. Если у вас по-другому, тоже можете сообщить об этом. Владимир из Воронежа. Слушаем вас, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
9: А у меня вопрос такого рода.
5: Нет, вот, а кто-нибудь может... Давайте, давайте.
9: А в целом есть вообще дети, кто вот эти исследования проводит?
5: Так.
9: Вот у меня, например, ребенок сейчас пошел в 5-й класс. Девочка, на форму только ушло около 40. Почему? Потому что там и колготки, и майки, и все остальное дублируется для школы именно. И плюс концтовары ушли где-то, ну, 1025-30. Это минимальный набор. И второе, какой имеется в виду минимальный? Одна ручка, один карандаш. А если на целый год набирать, то выходит где-то, ну, 35-40 тысяч. Вот так как-то.
5: А что вам не понравилось-то с исследованием ВЦИОМ? ВЦИОМ, я вот сейчас опять данные поднял. В 26-м году средняя сумма расходов на подготовку школьника к 1 сентября составила ну, чуть больше 49 тысяч рублей. Что на 6% меньше, что в 25-м году. 49 тысяч, что вас не устраивает? Пока все соответствует.
9: Ну, вы только зачитывали, что там... Сбор школьника в школу в этом году составляет там 15 тысяч.
5: Я вам я четко проговаривал разные исследования, о разном говорят. Я так и сказал.
9: Ну,
5: прям
9: вот
5: так.
9: Я вам озвучиваю то, что не совпадает их исследование. Вот вопрос просто к тому, что те, кто эти проводит исследования, у них вообще дети есть? Они в школу их собирают?
5: Спасибо. Спасибо. Но все-таки слушать надо внимательнее. Далее. Анастасия из Ярославля, пожалуйста.
10: Алло, здравствуйте.
5: Да,
10: доброе
5: пожалуйста.
10: Утро. Ну, я являюсь мамой многодетной.
5: О! Вот. И у меня... Многодетной, сколько у вас детей?
10: трое детей. Ага. Одной девочке 9, 2 года, ой, 3 года и 7 месяцев. Вот.
5: Ну, а, то есть школьница у вас одна, я правильно понимаю?
10: Да, школьница одна.
5: Все,
10: вот.
5: Школьница.
10: Но в итоге я потратила где-то около, ну, как сказать-то, около 15 тысяч рублей. Но у дочки моей запросы растут, то есть ей надо красивую одежду. В школе требуется форменная одежда, то есть верх белый, низ синий. И то есть дочка еще модничает, и получается, что с 15 мы перебрались на 30 тысяч рублей. Ну, побольше. Потом начинается обувь, ну, то есть около где-то 35 тысяч рублей выходит.
5: Ну, это на одного 35 тысяч, да, вот как раз на...
10: Ну, да, на одного 35 тысяч рублей, и уже как бы, как мать, я уже размышляю, что же будет, когда мои дети другие
5: все,
10: пойдут
5: все
10: в школу.
5: Будут, да, все пойдут в школу, да.
10: Да. Вот, ну, конечно, вот это... Помощь от государства 5 тысяч рублей помогает. Ну, приятная помощь. То есть можно что-то купить на
5: она
10: нее.
5: Она все-таки приятная, да? Потому что вот
10: да,
5: мужчина звонил, не считал, что она приятная.
10: Да, но есть какая-то помощь. То есть все равно приятно. Государство, поддержка какая-то. Я не говорю, что государство за нас должно платить полностью, обеспечивать нас.
5: Нет,
10: да?
5: Слушайте, но если вот, смотрите, не, вроде как не должно, но тогда не надо требовать, давайте рожать. Правда ведь? Вот если из каждого утюга звучит на самом высоком уровне, что давайте-ка, давайте, давайте деток нам побольше хороших и разных, то, пожалуйста, да, будьте любезны, да, раскошеливайтесь. А если бы они не орали бы об этом из каждого окна, тогда другой разговор. Тогда я согласен. А то 5 тысяч рублей как действительно скромно. Пожалуйста, вам слово.
10: Ну, я думаю, что, знаете, я люблю свою страну и своего президента. Я считаю, что его политика все-таки хорошая, если сравнивать с другими странами. Женщины у нас в декрете сидят по 3 года, и помощь им оказывают достаточно. То есть кому надо, тот помощь от государства попросит, и государство поможет. Вот. То есть как бы 5 тысяч рублей для меня было. Еще у меня ребенок как бы... Ну, от первого отца, вот, и он алименты не платит.
5: Угу.
10: И для меня вот эти 5 тысяч рублей были просто как праздник.
5: Спасибо, вот. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
3: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Привет, я Александр Эвскляр, вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
13: Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
14: О валютах.
13: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там, той же Сирии, там, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Звоните, пожалуйста, и рассказывайте, сколько вы в этом году потратили на сборы ребенка в школу и как эта сумма отличается от той, которую вы потратили в прошлом году. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Алексей из США. Здравствуйте, Алексей.
18: Да, Иван, приветствую.
5: Здрасте. США, Америка большая. Откуда вы конкретно нам звоните?
18: Атланта. Рядом с Атлантой, небольшой городочек Розвелл.
5: Угу, так, хорошо, рассказывайте.
18: Соответственно, да, у меня дочка, она учится в школе.
5: В американской?
18: В высшей школе. Да, в американской.
5: В американской.
18: Вот, соответственно, потратили ничего.
5: Угу, почему?
18: А что собирать, да, то есть у нее, рюкзак был куплен до этого, да, то есть, так. Соответственно, в этом, так
5: нужды
18: же используется, соответственно,
5: так.
18: Нужды не было, канцелярия тоже нет, при условии, что надо понять, я просто немножко хочу объяснить, да, аудитория, что США, на самом деле, мало чего нужно для учебы, предоставляется, то есть у них основной инструмент это ноутбук и карандаш. Причем не ручка, да, то есть они практически все работы пишут карандашом. Все проверочные, еще что-то, да, то есть, в принципе, канцелярии как таковой особо не нужно.
5: Так.
18: Вот. Поэтому, да, дочка попросила, я, правда, не знаю, сколько это обошлось, но дочка попросила пару вещей новых, но это, знаете, это, не обязательно какие-то предметы, связанные со школой, да, это все-таки связано просто с ее социальной жизнью, да, что вот она там новый сезон хочет начать что-то новенькое купить, да.
5: Угу.
18: Сказали бы нет, поход в школу это бы никак не повлияло. Вот. А сын, он учится в университете, там, ну, понятное дело, что это обучение платное, ну, поскольку мы не резиденты США, и как бы стипендию, да, сын не смог получить. Вот, ну, и просто вне зависимости, ну, дополнительно к оплате по учебе, ну, который за вот его обучение и за эту, как ее, общежитие.
19: Uh-huh.
18: Вот, мы заплатили только $75 за какой-то из учебников по одному из предметов. Деталей не знаю. Ну, то есть я хочу сказать, что дополнительные как бы расходы, они были связаны, да, вот как бы вот так. При этом, к сожалению, а вот когда мы жили в Санкт-Петербурге, конечно, мы каждый год готовились к школе. Почему? Потому что я не знаю, почему при условии, что вроде бы как обязательство по школьной форме глобально в России, ну, по сравнению с Советским Союзом, отменено, да? Вот, но почему-то ряд школ выдвигает требования на какую-то форму.
19: Да, есть, да. Да, есть.
18: При этом, да, причем вот у нас предыдущие вот расходы, да, в Санкт-Петербурге были связаны в основном вот с этой формой. Ну, при условии, что да, ну, я не знаю, это от каждых детей зависит, потому что такие основные дорогие вещи, связанные там с рюкзаками, да, там с каким-то канцелярщиной, вот, как-то дети у нас аккуратно все, то есть из года в год это переходило, поэтому мы не каждый год там рюкзаки меняли, и канцелярию, да, целиком, а вот форма, конечно, потому что дети росли, особенно в начальной школе, вот, это каждый год, да, приходилось менять. И здесь вот я, честно говоря, немножко не понимаю нашу систему, ну, наше Министерство образования, да, что вот этот вопрос не контролируется. Ну, либо тогда надо, мое мнение, либо тогда надо вводить так же, как в Советском Союзе, да, универсальную форму для всех, но при этом, конечно, данную форму нужно государству дотировать. Да, то есть, ну, чтобы она стоила каких-то, ну, фиксированные деньги, вполне вменяемо. Потому что вот у вас в эфире прозвучало, что пиджак стоит 7000 рублей.
19: Ну да, пиджачок, да. Хотя пиджак на взрослого, вот на меня пиджак стоит, ну, там где-то вот 7000 рублей в магазине обычно. Ну, где-то 6, 7, 10, вот так вот. Да.
18: Ну да, да. Ну, это как бы...
19: Ну, да, я понимаю,
18: мне кажется, что это для дороговато. Школьной формы это как бы too much, да. То есть, да, потому что вот у нас были вот эти в советское время курточки, да. Ну, вот старшеклассники только вот какое-то время начали ходить в пиджаках, это уже в конце 80-х, да. Вот, а так-то была универсальная форма и для младших классов, и для средней школы. Ну, то есть для октябрят и для пионеров была одна типовая форма для мальчиков и для девочек. Стоило на те времена, ну, вполне меняемых денег.
19: Ну, теперь давайте подытожим. Вы же понимаете, что мы все в Америку не собираемся ехать. Вот.
18: Я тоже не собирался.
19: Да. Не собирался, но поехал.
18: Никак.
19: Да.
18: Ну, так сложилось.
19: Ну, ладно, хорошо, сложилось. Вы, друзья, не думайте, Америка не сахарная, там своих проблем хватает. Но вот по школьной форме интересная нам рассказал наш слушатель. Спасибо ему, что позвонил. Далее. Владимир из Красноярска. Говорите, пожалуйста. Владимир. Тогда послушаем Геннадия из Самары. Здрасте.
20: Алло, доброе утро.
19: Здрасте, Иван. Пожалуйста.
20: Я хочу сказать, вот ВЦИОМ вот дает вот эти усредненные все данные, но это как-то, ну, вообще не как-то не актуально. Вот у меня внуку 8 лет, а внучке 17. Внук Миша идет во второй класс, а внучка Ксюша в 11. Ну, это небо, земля. Мне дочь Катя звонит, говорит: папа, ну, расходы просто несоизмеримы.
19: Ну, какие?
20: Просто.
19: Какие расходы? Сколько?
20: Ну, это я не знаю. Дочь мне толком не говорит. Ну, просто говорит.
19: Дочь не говорит, да, но то матч. Нет, расходы она, в сон не
20: про деньги-то я знаю. Маечку можно купить узбекскую за 200 рублей, а можно Дольче Габбана, ну, вы сами понимаете. Можно купить шариковую ручку, а можно Паркер с золотым пером. Ну, это вот как один сосед ест мясо, другой капусту, а в среднем едим голубцы. Ну, ё-моё, ну, по доходам и расход, всю жизнь так было.
19: Нет, мне кажется, что 49 тысяч все-таки это сумма, ну, почти достоверная. Она, в принципе, отражает среднюю температуру по России, не говоря по больнице. Спасибо. Тумач, все дорого, а сумму не называют. Ради этого висели на линии. Спасибо большое вам, огромное. Денис из Новосибирска. Здрасте. Денис, говорите.
6: Алло.
19: Да, говорите, да. Пожалуйста.
6: Да, здравствуйте. Я бывший многодетный, ну, у меня сейчас уже старший 18+, так что он отпадает. Ну, я двоих девчонок собрал в школу, одну в школу, другую в колледж, 32 тысячи.
19: Угу.
6: На обоих.
19: На обоих даже?
6: Да.
19: Ну, понятно. Ну, вот вам, пожалуйста, друзья, и такие данные есть. Ладно, далее. Дмитрий из Уфы. Прошу вас.
21: Здравствуйте.
19: Здрасте.
21: Да, хотел поблагодарить вообще Ивана за эфиры ваши. Очень интересно, особенно когда с Георгием Бофтом. Спасибо большое. Про себя хотел сказать, что траты растут, когда ребенок растет. Это естественно. Хоть и разведен, плачу алименты. Раньше была история, когда мы с ребенком и с женой ходили вместе по магазинам. И всем все нравилось. Потом... история разделила нас, и мы стали с ребенком ходить по магазинам, и бывшие супруги уже не нравились те вещи, которые мы с дочкой покупали. Поэтому сейчас пришел к решению, что лучше деньги отдать, и мама, дочка сами решают, что покупать.
19: Так, сколько отдали денег в этом году?
21: Ну, 20 тысяч.
19: 20 тысяч?
21: Остальное, да, остальное ждут мамы.
19: Все понятно. А, ну вот, пополам вы разделили, да, это?
21: Да, да, да, да. Ага. Она прям говорит, что надо, туфли, две рубашки, это, вот,
19: ну, и то есть,
21: все,
19: ну,
21: есть понимание.
19: Точную цифру вы нам не назовете сейчас.
21: Ну, мама где-то потратила уже 10 тысяч, ну, где-то около 30 выходит.
19: 30 тысяч.
21: А по поводу в целом, там, Федорова, я думаю, что на самом деле достаточно такие понятные цифры.
19: Ну, в общем, Москвой, 49, да? Ну, вот, пожалуй, да. Средняя сумма расходов на подготовку школьника составила 49 там с копейками тысяч.
21: Ну, думаю, так и есть.
19: Ну, вот я тоже так думаю.
21: Разлет от Москвы до Урала, то как бы такой.
19: Да, причем мне нравится, я вот этот хотел выяснить, момент на 6% меньше, чем в 25-м году. То есть даже подешевле получилось. Интересно, да?
21: Ну, вот. Понятно, что сейчас все ужимаются.
19: А, вы это не с тем, что какие-то вещи подешевели, связываете, да, и стали доступнее за счет там маркетплейсов, я считаю, что предложение было?
21: Все ужимаются сейчас.
19: А, абсолютно. Потому что ужимаются.
21: Раньше было как-то подороже, можно было, хотелось купить, сейчас как-то попроще.
19: А, то есть с экономией вы связываете. То есть выбирают это вещи подешевле. Конечно. Я правильно понимаю?
21: Подешевле, конечно.
19: Подешевле,
21: да.
19: Да. Угу, хорошо. Ладно, принимается. Татьяна из Балашихи, Подмосковье. Пожалуйста, Татьяна.
22: Добрый день.
19: Здрасте.
22: Ну, слушаю всех, и всегда просто поражаюсь. Люди жалуются, дорого, дорого, да? Вот, а вот осталась после внука абсолютно новая тройка. То есть пиджак, брюки, костюм для, ну, для ребенка начальной школы, там, в зависимости от роста ребенка. Выставили на Авито. Надел один раз только на первый день сентября. Все, понимаете, потом просто вырос. Думаете, купили? Нет. А выставили всего за 900 рублей. Поэтому, знаете что, я не очень верю всем этим стонам. Люди все бегут все новое покупать, а потом несут все на выброс.
19: А не модно просто. Я вот сказал об этом, если вы слушали сначала. Я проговорил, что сейчас как-то вот донашивать даже за старшими не принято. Ушла эта культура куда-то. Ну, по крайней мере, вот я по своему окружению, я ссылаюсь на своих знакомых.
22: Это абсолютно новая тройка, понимаете? Вот только что этикетки на мне нет. Ребенка надела один раз. И что, он постоял на линейке?
19: Ну, это на Авито же не видно.

0: пробками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
1: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Roli и в группе контакта.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудио.
6: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Сколько потратили денег на сборы ребенка в школу? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Шамиль из Казани, пожалуйста, здрасте.
8: Доброе утро.
7: Да, рассказывайте.
8: Я бы хотел, чтобы все-таки немножко еще учли не только школу, но и внешкольные занятия. У всех почти есть какие-то кружки, какие-то увлечения. У меня младший внук, 12 лет, занимается каратэ. И вот вы представляете, ну, занимается очень успешно. Почти кандидат в сборную России.
7: Но неплохо.
8: Все приходится покупать родителям.
7: Ну, мы это учитывали. Был эфир на эту тему у нас как-то где-то полгода назад. Я общался с людьми на этот счет, сколько вы тратите как раз на дополнительные занятия и прочее. Это мы уже обсуждали. Спасибо. Это мы учитываем. Да, но сегодня 31 августа, завтра в школу. Всем нам детей провожать. Да, сколько потратили денег? Вот вопрос на эти самые сборы. Георгий, Ростов-на-Дону, пожалуйста.
9: Доброе утро, Иван. Доброе утро.
7: Здрасте.
9: Так, у меня своих детей нет, у меня есть племянники. И двух девочек собрать в школу вышло в районе 100 тысяч, это простое.
7: Сколько еще раз сумму? Не расслышал. Сколько?
9: В районе 100 тысяч.
7: В районе 100 тысяч. Две девочки. Да. Возраст какой?
9: Это две девочки, да. 9 лет и 12.
7: 9 и 12, отлично. То есть это получается там 3-4 класс, да? И где-то 6 ориентировочно, там плюс-минус. Ага, понятно, соточка.
9: Но это не считает того, что еще нужно будет форму. Вот я вот сейчас слушал, для дополнительных занятий волейболом. Это отдельная форма идет.
7: Ну, понятно.
9: Индивидуальная пошива и все такое. Ну вот, а так, по сути, скажем так, вот в области не у всех такие зарплаты есть. А первоклассников собрать... Вот ребята даже взяли кредит, об этом нас даже писали в газетах, чтобы собрать первоклассников в школу.
7: Обалдеть, что я могу сказать. Ну, вот. Кредиты нынче дорогие, да. Поэтому, что называется, да, ничего бодрящего тут не скажешь. Кстати говоря, насчет бодрящего, кофе, вкус Африки, друзья, две упаковки за лучший звонок, сейчас будем выбирать как раз, абсолютно рандомно выберем победителя и в любую точку России отправим две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», натуральный молотый кофе, в данном случае именно молотый из Уганды, это наш эксклюзив от «Комсомольской правды». Мы продаем, если не победили, то можете купить, в том числе на Озон, нынче скидки, как раз до конца августа эти самые скидки действуют. Конец августа наступает сегодня в полночь. И все. С этой поры осень. Вот, кстати говоря, завтра наверняка поставим песню «Осень-осень». Этой группы-то, блин, «Осень-осень». Ну, когда ты листья сбросил? Да, группа «Лицей». Вот. Это обязательно завтра. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Ольга, Ленинградская область. Пожалуйста, Ольга.
10: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Я вот хочу вам рассказать то, что в школу собрать, это понятно, что мы вот потратили в этом году 30 тысяч. Но вот в наших школах, я не знаю, как у вас, а вот в наших

0: школе, еще проходят цветные недели, где там одну неделю дается, что ты должен каждый день ребенка в какой-то новый. Там сегодня в зеленый, завтра в фиолетовый. То есть тебе выдают на неделю вот такой список, когда ты должен приходить вот по такому. И хочешь, не хочешь, ты должен вот футболки или кофточки, рубашечки под этот цвет подобрать, понимаете? Потому что это будет замечание ребенку, что ты вот пришел не так. Вот, даже до слез доводит. Вот так. Так
1: ясно.
0: Что тут еще дополнительные.
1: Но все-таки,
0: расходы.
1: Да, дополнительные. Я конкретный вопрос задал, просто вопрос. Сколько потратили? Ну, все мне
0: с дополнительным... Я сказала 30
1: тысяч. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Про футболочки. Фиолетовые, красные, желтые, голубые, зеленые. Далее кто? Михаил, Санкт-Петербург, пожалуйста.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Значит, смотрите, вот у меня дочка в первый класс пошла в этом году, собирается, а сын идет в девятый.
1: Да.
2: В общем, сборы примерно, да, посчитали мы с женой где-то 70 плюс. 70 плюс, да. И
1: на двоих. На двоих 70
2: да,
1: плюс
2: да,
1: в Питере.
2: Да, да,
1: в Питере.
2: Да, да.
1: Ну, по 35 тысяч, короче, давайте разделим, да?
2: Да, да нет, дочка-то побольше потрачена была, потому даже... что она в первый класс. Да, да, да.
1: А почему побольше-то, вот объясни, я не понимаю, почему в первый класс и побольше? Просто для ну, дураков, типа меня, объясните.
2: Во-первых, требования. Во-первых, это девочка, да, там должны быть сменные юбки, платья, блузки, галстуки. Если с мальчиком все понятно, то с девочкой там гораздо сложнее.
1: Да, штаны и футболка, да, понятно.
2: Штаны, да. Ну, определенная форма одежды, определенный стиль в школе, поэтому как-то так вот.
1: Ну, понятно, 70 плюс. Вот, пожалуйста, 70 Питер.
2: 70 плюс, да.
1: Спасибо, спасибо. 70 плюс для Питера. Не знаю, это много или мало. Наверное, нормально. Ну, а сколько? А сколько вы думали, дорогие друзья? Вот так с начала года можно потихонечку откладывать. На 1 сентября. Да. Вот и откладываешь, там, грубо говоря, по сколько-то тысяч. Далее. Екатерина из Москвы. Прошу вас.
3: Доброе утро,
1: здрасте.
3: Иван. Первый раз до вас зазвонилась. Смотрите, у нас единственная дочка, мы сейчас едем в машине, обсуждаем тоже этот вопрос. Конечно, траты просто неимоверные, идет в первый класс. Но основную нагрузку взяла у нас бабушка и решила нам в этом деле помочь. Соответственно, на нас легли только расходники, ну вот там тетрадочки, там канцелярия дополнительная. Но в среднем у нас ушло, у бабушки ушло 50+, 50-60 тысяч. То есть, ну, бабушка не то что самая дешевая, но не самая дорогая.
1: Ну, понятно, средняя, да, цена нормально.
3: Да, это да, 50+.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, в общем, друзья, в принципе, все данные совпадают, кстати говоря, с тем, что говорил нам ВЦИОМ. В общем, средняя температура по России, она такая, 49 тысяч. Ну, в общем, да, где-то больше, где-то меньше. И тем не менее, в силу того, что там была очень интересная дописка, это, там, грубо говоря, на 6% меньше, чем в прошлом году, один из слушателей выдвинул, может быть, даже и не теорию вовсе, его предположение, как мне кажется, вполне логичное. Все-таки люди ищут что подешевле, ищут скидки и прочее, прочее, прочее. Поэтому и получилось подешевле, а не потому, что все подешевело. Так, у нас есть победитель. Выбрали, как всегда, абсолютно лотерейным способом, чтобы никому обидно не было. За редкими исключениями, когда я сам выбираю, решил с некоторых пор никого не выделять, чтобы никого не обижать. И вот у нас есть победитель. Кто у нас победитель? Михаил из Санкт-Петербурга. Вот, абсолютная лотерея. Две упаковки отправляются в Петербург, «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», из Уганды в Петербург, натуральный молотый кофе. Если кто-то не выиграл, но очень хочет, пожалуйста, на Озоне на том же и в других маркетплейсах, вообще в интернете вбить «Вкус Африки», кофе, обязательно найдете, покупайте. Так, все, перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира, не переключайтесь.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин о алчности польского правительства.
2: Польша вообще любит получать деньги. Начиная с 2017 года польское правительство требует от Германии репараций дополнительных за Вторую мировую войну, хотя еще в 1971 году эти вопросы были при Вилли Бранте урегулированы, когда были заключены восточные договоры ФРГ, Польша, Чехословакии и Советском Союзе, нерушимость границ и регулирование репарационных вопросов. Например, с Германской Демократической Республикой Советский Союз вопрос урегулировал уже в 1955 году, а Польша не имеется. Соответственно, складывается ощущение, что это требование не репарации за Вторую мировую войну, а требование аванса за третью, поскольку Польша рвется стать Украиной 2.0 в этом безумном хоре Валькирии. Поэтому, наверное, так и обеснуются польские политические деятели, предчувствуя грандиозную барышину, которая рискует стать пиром во время чумы.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О Ближнем Востоке.
4: Ближневосточный конфликт резко обострился после того, как США и Иран впервые за месяц обменялись прямыми военными ударами. Американские силы атаковали ракетные установки Тегерана на острове Ларак в Ормузском проливе, заявив о пресечении попытки минирования торгового пути. В ответ Исламская Республика нанесла массированные удары по военным объектам США в регионе. Под обстрел попали авиабазы в Иордании, а также позиции американских войск на объекте Аль-Минхат в Дубае. На фоне эскалации в аэропорту Джидды зафиксированы массовые отмены авиарейсов, а мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.
0: О происшествии.
4: Спасатели извлекли тело рабочего, погибшего при обрушении породы на золоторудном месторождении Албазина в Хабаровском крае. ЧП произошло ночью на глубине 175 метров. Двоим пострадавшим горнякам оказывается необходимая помощь в медучреждениях. Возбуждено уголовное дело.
0: О спецоперации.
4: Группировка «Восток» улучшила тактическое положение в Запорожской области. Продвижению предшествовал мощный удар по укрепрайонам ВСУ, уточнили в Минобороны. Позиции противника в районе населенного пункта «Широкая» были уничтожены расчетами гаубиц МСТ-Б с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь». Одновременно с этим реактивная артиллерия ликвидировала пункт управления вражескими дронами. Попытку Киева перебросить подкрепление оперативно сорвали операторы баражирующих боеприпасов «Ланцет», уничтожив бронетехнику и автомобили с личным составом.
0: О переговорах.
4: Турция не получала официальных предложений об организации нового раунда переговоров России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве. Ранее в российском МИДе заявляли, что сроки следующей встречи прорабатываются. Стороны планируют продолжить диалог в рамках договоренностей, которые были достигнуты в июле на встрече главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле.
0: Обо всем.
4: Средний чек на праздничный букет к 1 сентября в России составил 4800 рублей. Как сообщили ТАСС аналитики мегамаркета, это почти на 20% выше прошлогодних показателей. Лидером праздничного спроса традиционно стали розы, их выбирают в 90% случаев. Причем чаще всего в виде монобукетов розовых оттенков. Отмечается, что мужчины оформляют заказы активнее женщин, а пик цветочных закупок фиксируется сегодня, 31 августа, когда объем продаж вырастает в 4 раза по сравнению с обычными днями. Евгения Глинская, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
6: Доброе, бодрое утро, Луки ФМ! Катя Пахомова, Алена Медведева. Сегодня встречаем этот понедельник и последний летний понедельник. Сегодня у нас, Алена, привет!
7: Да, всем привет! Сегодня у нас в студии скопление женской энергии.
6: Да, это давненько у нас такого не было. Обычно мы с Ксенией так встречаем наше совместное утро. А сегодня вот у нас мы впервые с Аленой в тандеме ведем наш радиоэфир. Так что присоединяйтесь, у нас сегодня будет весело, классно. И будем друг с дружкой знакомиться. Ну и плюс обсуждать, конечно же, важные новости. Вот, например, вчера, Алена, знала ли ты, что прошел фестиваль «Музыка на воде» в городе Великие Луки?
7: Да, я знала, но, к сожалению, я не попала.
6: Не попала.
7: Нет.
6: А вот я была, но, правда, не сильно долго, потому что у меня семья такая оказалась не сильно любителем оперы, поэтому мне пришлось покинуть ее мероприятие. Однако сам масштаб очень сильно меня впечатлил. Во-первых, с утра, где-то с 12, если я не ошибаюсь, был фестиваль САПов. САП-фестиваль. И на пляже, на городском, была организована концертная площадка, где выступали приглашенные артисты, плюс были организованы фотозоны, ну и непосредственно САПы. Когда мы пришли уже вечером, САПы просто лежали на земле. Концерт все еще продолжался, ну и молодежь занималась там, кто в теннис настольный играл, кто фоткался, кто просто отдыхал на траве сидя. В общем, это был такой классный вайб. Ну а в 20:30 в городе Великие Луки, насколько я знаю, впервые прошел фестиваль «Музыка на воде», хотя в Псковской области он точно проходит не впервой. Так вот, на острове Дятлинка была организована большая сцена, очень яркая, очень красивая, очень такая впечатляющая, скажем так, потому что наш город таких еще фестивалей не видел, во всяком случае, вот я не припомню. И как это правильно сказать, действующие артисты, да, Мариинского театра и губернаторский оркестр выступали на этой сцене. Народу было очень много, берега Ловоти просто кишили вот так людьми. Это очень впечатляет. Ну и где, как не сидя на берегу, можно послушать оперу и насладиться ею. Мне кажется, это кайф.
7: Это безумно интересный формат. Я хотела побывать, но я знала, что 22 числа должен был быть концерт, по идее. А про перенос я, к сожалению, вот узнала буквально вчера и буквально за 40 минут до начала самого концерта. У меня уже были сформированы планы. Я была приглашена в гости. И вот я за 2 минуты до входа вот в квартиру, там в гости, я узнаю, что вот скоро, совсем скоро концерт. И вот у меня встал такой выбор, куда мне пойти, потому что, ну, там уже люди не хотели, у них были другие цели. И сложно было на самом деле, потому что я хотела попасть на концерт. Но я все-таки сделала выбор в пользу друзей.
6: Выбор в пользу дружеской компании.
7: Да, но это было правда сложно. Был ли у тебя вот такой когда-то сложный выбор, вот выбрать между людьми,
6: слушай,
7: там, человеком, либо там, может быть,
6: слава богу,
7: вашим?
6: Обычно моя компания всегда выбирает в большей степени то, что выбираю я, поэтому нам здесь очень сильно повезло. Но, тем не менее, не отчаивайся, я уверена, что фестиваль «Музыка на воде» будет и в следующем году. Единственное, что, возможно, он будет не в Великих Луках, а в Пскове или где-нибудь еще в каких-то наших территориально в Псковской области, где-то, где можно посетить будет его, и я уверена, что при желании обязательно все получится. Да, не в этот раз, так в следующем. У меня, например, так с днем пушкинской поэзии никогда не получается на него попасть, потому что его то переносят, то дожди, то я куда-то уезжаю стабильно в этот период в начале июня. И вот в этом году я очень сильно хотела попасть, но опять не сложилось. Плюс я хотела попасть в Псков на фестиваль «Виноград». И случилось так, что в Пскове его в этом году не было. Короче говоря, давай мы как раз с тобой, собственно, затронем тему. Тема уходящего лета. Сегодня последний день, 31 августа, друзья мои, я вам напоминаю. Все, последний день лета. Мы его так ждали. Мы о нем так грезили, так лелеяли его, да, и оно вот буквально по щелчку пальцев раз и прошло. Алён, что ты успела сделать за это лето? Вот планы, которые ты поставила, и ты реализовала их.
7: Я успела посетить несколько городов: Питер, Москва, Екатеринбург, мой родной город Магнитогорск. Ну, это вот основное, наверное, самое главное, что я увидела близких, родных, своих друзей. А так много чего не свершилось. Например, хотели вот с подругами сходить на летнюю фотосессию, но как-то вот мы уже припозднились, и уже как-то так рано неожиданно начала падать листва, и уже нету той зелени, которую мы хотели. Вот это мы, конечно, не успели.
6: Но летнюю фотосессию всегда можно переиначить в осеннюю, ведь осенняя фотосессия по-своему хороша, может быть, правда?
7: Да-да-да, но теперь надо подождать немножечко.
6: Да, пока будет листопад. Осени,
7: да, чтобы была тоже красота, уже чисто осенняя.
6: Да, совершенно верно.
7: Раз мы тут запозднились так сильно.
6: Ну, в июне надо было вам собраться просто, да. Но обычно так всегда и бывает, когда куда-то что-то собираешься делать, раз, и не случается такое, да. У меня вот так случилось, например, с посещением озера и, собственно, катанием на сапах. Вот не произошло этим летом никак. Более того, я даже не купалась, но если не считать море, да, на которое мы летали всей семьей, вот на наших озерах даже не покупалась, потому что то холодно, то голодно, то что-то еще. И было никак не выехать, никак не насладиться природой. Однако, когда я была на озере, да, вот в течение месяца я была на озере Большой Иван, в лагере «Звездный», и мы там работали. И опять же не повезло с погодой, опять мы не купались, в общем, было очень холодно, дождливо, пасмурно. Так что это лето у меня прошло без купания в озерах Псковской области, вот так вот. Плюс я не покаталась на сапах, тоже, кстати, очень говоря, хотелось. И фестивали, о которых я сказала, тоже я на них не попала. В следующем году, конечно же, я в свои планы на лето обязательно добавлю. Кстати, ты составляешь планы в декабре на следующий год?
7: Я составляю какие-то цели. Ну да, есть. Намечаю, конечно. Но я в целом двигаюсь по своим ощущениям. Мне нравится вот жить вот в моменте, чувствовать свой организм. Куда меня больше тянет, туда я и распределяю свою энергию.
6: Да, это отличный план, кстати говоря. Я вот любитель составить планы, и конкретно того, что касается посещения каких-то мероприятий, там, поездок куда-то. Я люблю, чтобы у меня все было запланировано четко, чтобы все мои поездки были забронированы в плане отелей, мест посещения и так далее и тому подобное. Хотя отдаться своей энергии и вот идти, как ощущаешь, мы уже несколько раз так с супругом ездили в разные города. И, соответственно, ничего не планировали. Просто приехали, и вот куда глаза смотрели, туда мы и шли. Это определенный такой вайб классный. И мне кажется, что ну, достаточно интересный тоже.
7: Да, конечно. Однозначно.
6: А, хорошо, давай мы в таком случае мы поговорим то, где ты была летом в городах. Ты говорила Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
7: Да.
6: А ты вообще из Магнитогорска?
7: Да, все
6: далеко.
7: Верно. Далековато, да. Но я чуть раньше жила еще дальше. Я приехала с Якутии, я 3 года жила в Якутии.
6: И как там?
7: Холодно.
6: Какой кошмар. Я ловлю себя на мысли, что мне тяжело без лета, потому что лето действительно это такая пора, которая тебя напитывает энергией. Нет никакого другого такого сезона, который смог бы так классно греть солнышком, так радовать зеленой травой, теплой водой. Ну вот вайб, просто вайб. А осень, конечно, хороша по-своему, но как будто бы уже холодно, уже надо одеваться, уже вот этот дождь. Ну, есть что-то романтичное в этой поре, но не настолько классное, как летом. Так вот, расскажи мне, пожалуйста, летний Питер тебе как?
7: Летний Питер, хорошо, но я там была буквально, сколько, один день. Я съездила на выходной на свой, пробежали там главные достопримечательности, и прекрасно. Ну, это было хорошо, что погода была на нашей стороне, все планы свершились. А, чего нельзя сказать про погоду в Москве, когда я была, ровно в тот день был весь день ливень, и мы почему-то не посмотрели прогноз погоды, ну, в связи с тем, что у нас были быстрые переезды, мы не успели этим поинтересоваться, и мы взяли с собой буквально на всякий случай один маленький зонтик на троих. Но это как бы было невозможно в таких условиях гулять, если мы собрались на весь день выйти по Москве гулять. И мы думали, что это все конец, крах. Либо нам сейчас придется покупать в центре Москвы, не знаю, какие-то сувенирные зонты за 5000. Было бы, конечно, очень жаль этих денег. Но мы бы, наверное, это все равно сделали, потому что уже все, день был запланирован, и все, мы уже здесь. В итоге мы нашли выход. Моя младшая сестра, она заказала доставку зонтов.
6: Идеально, да? В больших городах инфраструктура вот эта доставок и всего, чего ты хочешь, по щелчку пальцев, она очень здорово работает.
7: Это действительно было как волшебство какое-то, как чудо. И вот приехал у нас, значит, на голубом мотоцикле наш волшебник.
6: Почти как на голубом вертолете.
7: Да-да-да, так и было. Очень яркий такой синий мотоцикл привез нам эти зонтики, причем они стоили совсем буквально, ну, очень дешево для зонтов, думали, какая-нибудь фигня будет одноразовая, очень хорошие добротные зонты, очень быстро нам доставили, мы были безумно счастливы и просто еще, наверное, неделю вспоминали эту ситуацию, как мы были почти что в безвыходной ситуации, и она вот так вот легко и просто решилась.
6: А в больших городах вообще все решается легко и просто, правда ведь? Ты можешь по щелчку пальцев заказать себе дождевик, резиновые сапоги, зонт и, собственно, все совершенно спокойно идти гулять по Москве, тебе подвезут к тому месту, где ты находишься. Ну, а, собственно, на волнах Луки FM подвезли рекламу, так что слушаем и не переключаемся.
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум! Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: А знаете ли вы что? Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником.
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
7: Всем доброе утро. Утро с той ноги мы продолжаем. В эфире у нас в студии Екатерина Пахомова, Алена Медведева. Обсуждаем, что мы успели сделать за лето.
6: И чего не успели сделать за лето. Всем доброе, бодрое утро. Ну что, мы с Аленой, в принципе, уже о своих планах вам, точнее, о планах, которые реализовались и не реализовались, рассказали. Теперь я предлагаю поговорить, Ален, о том, что нужно сделать осенью. Вот что для тебя осень?
7: Осень, ну, это, конечно, закутываться в какие-то теплые шарфы, свитера, это горячий чай и книги или фильмы под пледом. Я вот уже себя представляю, у меня такой широкий подоконник, и мне хочется там уже накидать подушек, пледов, и вот там вот сидеть, либо что-то записывать, может быть, в дневник, либо даже просто иногда сидеть и смотреть в окно на красивую золотую осень.
6: Да, совершенно верно, осень ассоциируется с теплом и уютом, да, особенно если у нас будет, что говорится, бабье лето, золотая осень, очень хочется, правда, погоду пока что на ближайшую неделю обещает нам не очень хорошую. Ну так вот, давай поговорим о том, что нужно успеть сделать осенью, а вы, уважаемые радиослушатели, записывайте, либо соглашайтесь с нами, либо не соглашайтесь. Первое, что рекомендуют нам сделать, это погулять в парке. Но это база, я считаю, погулять в парке. Особенно наш парк Пушкинский, да, он такой вот именно осенний вайб носит, да? Ты вот была там?
7: Да, конечно.
6: Да, и там очень много деревьев, которых, листва которых опадает, и все такое красивенькое становится, желтенькое, просто вау. Кстати говоря, если упоминать Пушкина, то у нас есть традиция с друзьями, мы ее не нарушаем уже много лет. Осенью, ну где-то вот в конце сентября, мы всегда ездим в Пушкинские горы. И это уже как в том фильме, традиция. Это уже база. Ты, кстати, была в Пушкинских горах?
7: Нет, еще не успела.
6: Вот, в таком случае я тебе очень сильно рекомендую посетить Пушкинские горы, потому что там невероятной красоты природа, и все пронизано духом поэзии Александра Сергеевича, поэтому обязательно посети. Следующий пункт, который нам рекомендуют осуществить осенней порой, это сходить за грибами или ягодами. Как относишься к походу в лес?
7: Прекрасно. Думаю, что это замечательное занятие. Я успела, кстати, сделать это летом. Ну, насчет ягод тоже, кстати, но это и летняя еще вещь.
6: Uh-huh.
7: Да, сходите за ягодами. Ну, там, наверное, уже будут другие ягоды, если только осенью.
6: Ну, брусник, скорее всего, да, потому
7: брусника.
6: Что голубика, малина точно уже отойдет.
7: Да-да-да.
6: Итак, едем дальше. Следующий пункт, который нам рекомендуют, это как раз-таки то, о чем говорила Алена. Возьмите теплый плед, термос с чаем, что-нибудь вкусненькое и устройте пикник. Алена, как относишься к пикникам?
7: Замечательно. Я считаю, когда на природе, если это красивое какое-то место выбрать, естественно, с друзьями обязательно, либо можно со своей второй половинкой.
6: Да, совершенно верно. Это очень классная тема. Плюс нам рекомендуют совершить доброе дело. Это по версии просторов интернета, если что, покормить птиц или белок. Вот я не знаю, в наших парках белок я не встречала, а вот в Санкт-Петербурге они просто везде, на каждом шагу. Я белок кормила как раз-таки летом, поэтому можно считать, что мы этот пунктик выполнили. Ну, а птичек, конечно, да, согласна, что у нас сейчас начнется школьная пора, школьники будут делать кормушки для птиц, и все их будут подкармливать. Это дело хорошее.
7: Да, я хотела только добавить, что помните, что птиц хлебом нельзя кормить.
6: Да, совершенно верно.
7: Это вредно для их здоровья, это может даже их порой убить.
6: Всех, кроме уток, которые живут у нас на дружбе, потому что они уже даже не реагируют на хлеб, они уже наелись. А, собственно, ни на что другое тоже они не реагируют. Пока еще тепло, рекомендуют запустить воздушного змея. Мы, кстати, делали тоже это летом. Я вот сейчас читаю, вспоминаю, анализирую, что очень многие пунктики у меня были выполнены. Моей дочери на день рождения подарили такого огромного воздушного змея. Он, правда, колоссальных размеров. И вот в какую-то ветреную погоду, естественно, змея надо запускать именно, когда ветер на улице. Мы его запустили, и он потрясающе высоко парил, расправлял свои вот эти ленточки. В общем, было очень красиво, и это, конечно, возможность классная перенести себя в детство, скажем так, и ощутить себя вновь ребенком. Итак, едем дальше. А вот, Ален, как раз-таки для тебя. Сделайте фотосессию, найдите красивые осенние локации, соберите букет из листьев. Все, как ты хотела.
7: Да, это уже обязательно. Уже добавлю, просто сейчас запишу, чтобы точно 100% это выполнить. Раз я не успела это летом, я обязана успеть осенью это осуществить.
6: Да, можно так бронировать на каждый сезон фотосессии, либо раз в год в какой-то сезон. Например, в этом году мы делаем осеннюю фотосессию, в следующем году мы сделаем все-таки обязательно летнюю фотосессию, раз мы сильно ее хотим. Я знаю, что у нас есть поля кукурузы, поля ромашки. В общем, можно много где нафоткаться именно летом. Через годик, через два годика мы сделаем зимнюю фотосессию. У меня, кстати, тоже как-то получается всегда, что семейные фотосессии проходят именно зимой, не знаю почему. И у нас остается осенняя, да? Правильно? Весенняя. Весенняя. И весенняя фотосессия тоже, мне кажется, будет классно. Где-нибудь на просторах какого-то только позеленевшего поля, да, вот. Или что там у нас? Маковое поле, по-моему, да? По дороге на Санкт-Петербург есть. И вот там все фоткаются как раз-таки в начале лета, вот где-то на переходе с весны на лето. Вот такая хорошая идея. Так что записываем, дорогие друзья, записываем. Теперь давай поговорим об уюте и творчестве, которую нам предлагают осуществить именно в осенний период. Ну, как вот ты думаешь, что первым пунктом стоит, что нужно сделать осенью именно дома?
7: Приготовить пирог.
6: Да, ты абсолютно права. Яблочный пирог, тыквенный суп, печенье с корицей. Кстати, это отличная комбо, мне кажется, для вкусного обеда. Испеките что-нибудь осеннее, приготовьте что-нибудь осеннее. Что ты обычно любишь печь или делать? Или вообще не любишь готовить?
7: Ну, я, наверное... У меня редко бывает настроение на готовку, но если оно бывает, то я уже люблю в это погрузиться максимально. И, например, в прошлом году готовила пирог на Хэллоуин. У нас еще была вечеринка такая стилизованная. Тоже, кстати, вот одно из интересных мероприятий осени. Как-то сделать это тематически, возможно. Вот на ту осень, на тот Хэллоуин мы еще готовили пиццу и там делали из... грибов, такие черепушечки. В общем, как-то украшали и тоже творчески подходили к процессу приготовления. Ну, можно еще украсить свою квартиру, там, паутиной, еще чем-то, и чтобы это было как-то интересно.
6: Ну, все мы знаем, что у нас такого праздника нету, поэтому можно просто устроить такой день страшилок, скажем так. И, соответственно, приготовить пиццу, пирог и украсить свой дом. Отлично. Едем дальше. Создайте уют. Зажгите свечи с осенними ароматами, корица, ваниль, развесьте гирлянды, поставьте вазу с рябиной. Кстати, ваза с рябиной — это безумно классная история, мне кажется, потому что стоять рябина будет долго. Плюс это такие яркие краски. Я вот буквально вчера обнаружила, что у меня нет осенних занавесок, так что сегодня я помчу на ВБ и буду там их непременно искать. Я вообще очень люблю менять композиции на кухонных столах. Вот у меня коллеги мои знают, что я больна на это, фетиш. У меня есть легкий плюс, я меняю кружки каждый сезон. Теперь, Алена, и ты знаешь. Вот.
7: И какие шторы в твоем представлении осенние?
6: В моем представлении осенние шторы — это что-то такое вот в тонах оранжевого цвета, но легкий-легкий-легкий тюль, потому что зимние у меня — это белые, весенние у меня — это радужные такие есть, летние — это салатовая с белой тюль, а вот осенние нету.
7: Так, непорядок, нужно срочно исправлять.
6: Срочно исправим,
7: вот
6: да.
7: Вот у меня похожая тоже есть вещь. Я люблю определять на любой период свой, ну, я определяю какой-то период, акценты цветовые в своей квартире. И я покупаю только этих цветов, там, например, какие-то средства там уходовые, по уборке, полотенца покупаю таких цветов.
6: Я думала, я транжира.
7: Нет, нет, это, мне кажется, многие девочки так любят.
6: Да, цветовые предпочтения — это классная история. Я вот как раз-таки их выражаю в композиции, которая у меня стоит на кухонном столе. Ну, конечно же, осень — это оранжевый цвет. Как ни крути, все равно это оранжевые тыквы, это ярко-красные такие насыщенные ягоды-рябинки, да, это листочки тоже у нас оранжевые такие, особенно листочки клёна потрясающие обычно дают цвет осенний. Ну и я даже не знаю, что еще у нас оранжевое. Тот же сам пирог с теми же самыми яблоками, да, тоже такой оранжевого цвета.
7: Урожай, кстати.
6: Урожай, да. Кстати, тоже оранжевого цвета стоит отметить. Да. Та же самая тыковка, например, правда?
7: Тыковка, кабачки, они все туда идут.
6: Все в ту степь. Едем дальше. Заведите дневник или начните вести заметки. Записывайте мысли, впечатления, идеи. Но это в целом, наверное, не только для осени подходит. Есть ли у тебя дневник, Алена?
7: Да, у меня есть. Раньше я его вела регулярно. Сейчас по наитию, когда у меня есть такая потребность, мне хочется как-то себя выразить, для самого себя излить, тогда я пишу. Тогда. Раньше это было на постоянке.
6: У меня, например, нет. Были когда-то дневники из разряда «в детстве, в юношестве», вот эти вот, в которые мы записывали все свои секретики, а потом я просто стала анализировать. У меня есть такая привычка все вот крутить в голове, что прошло, что еще не прошло, что могло бы пройти, могло бы осуществиться, что могло не осуществиться. И я действительно тоже, но исключительно благодаря приложению, которое есть у меня в телефоне, так оно и называется, дневник. Это очень удобно, туда можно добавлять какие-то фотографии из телефона и как раз-таки описать то, что с тобой произошло или что не произошло. Следующий момент, который нам рекомендуют сделать именно осенью, займитесь рукоделием, сделайте поделки из шишек, желудей и каштанов. Сейчас, наверное, все родители ахнут и охнут, потому что в садик так точно понадобятся поделки. Мы вот буквально в прошлом году делали, в этом году мы идем в школу, об этом обязательно поговорим в следующем выходе. Ну, а ты как относишься к рукоделию?
7: Прекрасно. Вот у меня тоже есть сейчас компания девочек, и мы периодически, ну, скажем, раз в две недели собираемся и что-нибудь вместе делаем. Например, у нас была свечная вечеринка. Мы вот делали, украшали в кокосе, там сухоцветы набирали, и вот у нас вот такой женский круг у нас. Мы занимаемся всякими рукоделиями, готовками, и, думаю, в скором времени тоже соберемся, что-нибудь приготовим, может быть, на осеннюю тематику.
6: Женский ретрит такой, выплеск женской энергии. Это потрясающая история. Ну вот, а чем ты сама занимаешься, например, вне женского круга? Каким-то рукоделием занимаешься? Ну вот, например, шьешь, вышиваешь, плетешь из бисера, я не знаю, что-нибудь такое.
7: Да, я плету сумки. Например, совсем мое недавнее занятие — плету сумки по канве.
6: Даже не представляю, что это такое. Обязательно покажешь мне в перерыве, как это выглядит. Я вот, например, никогда не занималась рукоделием, потому что руки у меня абсолютно не из того места растут. И даже носки я не зашиваю, я их выкидываю вон. Вот так, такая вот я беспечная, скажем так. Ну и вдогонку к тому, о чем мы с тобой поговорили, нам рекомендуют попробовать новое хобби. Рисование, вязание, выжигание, создание свечей. Как раз-таки то, о чем мы с тобой разговаривали. Алена говорила про создание свечей. Я помню, как, мне кажется, года три, наверное, назад мы ходили с подружкой на мастер-класс по созданию бента-торта. Это было тоже очень интересно, потому что я человек, который, ну, и не очень-то любит готовить, и особенно выпекать что-то, вот печь, для меня это все, ну, чуждо на самом деле, и было очень классно, когда у тебя уже есть заготовки, ты их просто скрепляешь, вот если бы так было в жизни, на самом деле, очень удобно, скрепил все эти заготовки, украсил, у тебя получился вкусный десерт, ну, а мы, собственно, пока что прерываемся на новости, оставайтесь на волнах, Луки FM, не переключайтесь.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство, сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школа номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
16: О валютах.
15: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
7: Доброе утро. Утро. Да,
6: вот доброе бодрое утро, уважаемые радиослушатели. Катя Пахомова, Алена Медведева. Мы врываемся в понедельник.
7: Да, только еще не все проснулись.
6: Ну, ничего, бывает, у нас еще есть время. 8.33 по Великолукскому, как сказал бы Дима Иванов сейчас. Ну и мы продолжаем разговаривать про то, что нужно успеть сделать за эту осень. Мы уже с Аленой поговорили и про творчество, и про уют в доме, и про то, что нужно погулять по паркам и сходить на пикник. Вот еще несколько, скажем так, идей для саморазвития и целей. Рекомендуют нам начать новое дело, записаться на курс, изучить язык, освоить новый навык. Ален, что у тебя было из последнего по обучению для самореализации?
7: Ну вот как раз, наверное, плетение сумок.
6: Плетение сумок.
7: Это совсем недавно, да, я себе такое хобби приобрела. Мне в целом нравится. Вот сейчас я плету сумку для сестры. И, может быть, потом разовьюсь. И, может быть, это будет мой маленький бизнес.
6: Обязательно. Я желаю тебе успех в этом сложном деле. Потому что бизнесменом, как ты понимаешь, сейчас в наше время быть очень тяжело. Но на все сила интернет, как говорится. Также нам рекомендуют составить список целей на зиму или набросать план новогоднего пути. Путешествие. Планируется ли такое в твоей жизни, Алена, новогоднее путешествие?
7: Да, как раз-таки вот в сам Новый год мы собираемся поехать в Беларусь с моими коллегами-друзьями. Я, кстати, никогда не была в Беларуси, мне очень будет интересно еще и то, что это Новый год. Я думаю, что эта поездка запомнится на всю жизнь.
6: Я абсолютно в этом уверена, потому что Беларусь славится, особенно если вы поедете в Минск, да, и в другие маленькие города, славится вот этим украшением, теплой атмосферой радушной, поэтому уверена, что тебе понравится. Следующий моментик, который нам рекомендуют, это на этот моментик у меня есть фетиш «Наведить порядок». Проведите ревизию в гардеробе, дома, выбросите или отдайте ненужное. Как часто ты проводишь ревизию у себя дома?
7: Наверное, раз в сезон примерно. Проверяю, какие у меня вещи уже, которые не носятся, стараюсь их куда-то отдавать или выкидывать. И просто посмотреть вообще, что у меня есть. Очень часто вот смотришь много всего и не знаешь, что у тебя есть.
6: Проблема всех девочек. Надеть нечего.
7: Надеть нечего, да. И поэтому это очень полезный ритуал. Иногда вот проводить ревизию, просматривать, что есть. Потому что захламление тоже, оно захламляет и мозг в том числе. И нужно иногда расставлять все по полочкам.
6: Да, совершенно верно. Недаром говорят, что если ты хочешь очистить свой мозг от ненужных мыслей, первое, что тебе необходимо сделать, это навести порядок дома. Потому что то, что тебя окружает, что говорится, отражается на твоем самочувствии. Я тоже придерживаюсь этой мысли, и вот у меня грядет тоже как раз-таки такой разбор полетов, разбор гардеробный. Всегда отношусь к этому очень щепетильно и трепетно, потому что много чего приходится перебирать, разбирать. И да, действительно, это все происходит в сезон, когда мы летние вещи уже убираем, такие осенние, межсезонные мы достаем, ну и зимние где-то недалеко на полочке уже лежат. Конечно, грустно, что нам там погоду такую не очень интересную и теплую рисуют, в основном дожди, и завтра нам тоже обещают дождь, но будем очень сильно надеяться на то, что метеорологи, как обычно, не правы. И едем дальше. Позаботьтесь о здоровье, начните вести дневник питания, добавьте утреннюю зарядку или йогу. Как у тебя со спортом?
7: Ой, я люблю спорт, особенно я люблю танцевать и, в принципе, быть в тонусе. Раньше я бегала ежедневно, я вставала в 7 утра, чтобы выйти на пробежку. Сейчас я поменяла свое направление в другие стороны, например, аэробика, опять же, те же танцы. Вот недавно попробовала джампинг. В общем-то, все интересно. Мне нравится себя ощущать подвижной, здоровой, сильной, крепкой. Это тоже определенный, как сказать, и к настроению плюсик тебе, и просто к самоощущению.
6: Да, это я прекрасно понимаю тебя. Ну вот я, например, все время со спортом на «вы». Я хожу в спортзал только потому, что я знаю, что мне необходимо это делать для моего здоровья, для моих косточек, для моих суставчиков и так далее. Так бы, конечно, я больше лежала на диване и смотрела сериальчики, но, к сожалению, так не получается.
7: Плюс... Вот я хочу сказать, что, наверное, тяжело себя одного заставить. Если вот ты один с этой тяжелой, нелегкой задачей себя оставляешь, это, конечно, правда сложно, всегда легче, например, с кем-то начинать.
6: В компании.
7: Да, вот и я поэтому очень часто вот так делала, находила себе компаньонов для похода в спортзал, в бассейн, собиралась, не знаю, в перерывах в театре, давайте-ка вот позанимаемся. И это всегда срабатывало.
6: У меня есть гоже лайфхак, если с вами никто не идет на спорт. Обратитесь к тренеру. Вот у меня он работает безоговорочно. Что в бассейне, что в спортзале. Я знаю, что меня там ждет тренер. И поэтому я иду, даже если я очень сильно не хочу, очень сильно устала, если я замучилась, если мне тяжело, если у меня нет настроения. Я точно знаю, меня там ждет тренер. И поэтому я иду во что бы то ни стало. Гоже лайфхак, если ходить не с кем. Итак, едем дальше. Следующий пункт, который нам рекомендуют сделать именно осенью, это сходить на какое-то мероприятие, концерт, выставку, спектакль. И Алена, как никто нам может рассказать, на какой спектакль сходить, потому что Алена является действующей актрисой Великолукского драматического театра. Алена, чем будет радовать нас 107-й сезон, да?
7: 107-й.
6: Да, по-моему, 107-й.
7: Да. Первое у нас, значит, открытие детского театрального сезона. Пройдет уже совсем скоро, 5 сентября. Сказка «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Приводите uh-huh. своих деток. У нас будет такая и руссконародная вперемешку с современным, вот такая вот стилизация интересная. Плюс в конце сентября у нас будет уже взрослая премьера «Земля Эльзы». Тоже очень советую. Более, конечно, серьезный материал, но, тем не менее, советую вообще разным возрастам приходить. Очень интересно, это главная героиня, пожилая женщина, которая влюбляется вот в столь зрелом возрасте в мужчину, и как на это реагируют люди, не очень однозначно. Прийти посмотреть всем советую.
6: Обязательно стоит. Я знаю, что уже на сайте Великолукского драматического театра есть билеты. Более того, пару недель назад я заходила и как раз-таки хотела купить на премьеру билеты, и уже билетов было очень мало. Поэтому поторопитесь.
7: Успевайте.
6: Успевайте, да. Но я знаю, что еще Великолукский драматический театр нас будет радовать премьерой по произведению Анна Каренина, если
7: да,
6: я не ошибаюсь. Это я
7: будет
6: очень
7: в
6: жду.
7: Ноябре, да.
6: Это будет в ноябре, и я очень жду. Мне, так скажем, уже прорезюмировали выход этого спектакля. У меня так уже, знаешь, как это, мурашки пошли, поэтому я очень сильно жду. Друзья мои, не забывайте, что у нас очень классно функционирует сейчас драматический театр, плюс к нам приезжают различные гости, да, можно обязательно тоже сходить в ДКЛК, в тот же самый театр, поэтому, пожалуйста, открывайте для себя новые мероприятия. Следующий пункт, который нам рекомендуют сделать осенью, организовать встречу с друзьями, собрать компанию для пикника, настольной игры или просто душевной беседы. Это, кстати, хорошая тема, мне кажется, вот Алена уже поделилась, что они с подружками пекут там пироги, пиццы и так далее. Мне кажется, это прям свой вайб, своя атмосфера, особенно если это женская компания, да, можно посплетничать, поговорить. Едем дальше. Отправьте осенние открытки тем, с кем давно не общались. Вот буквально вчера я говорила дочери о том, что мы сегодня должны сходить, сегодня, да, в библиотеку, книжку сдать, и рядом с библиотекой у нас есть почта. Я говорю, давай отправим сестренке открытку. Она говорит, да, давай. И это классная такая история, потому что у нас в мире цифровизации, глобализации все забыли про простые письма. Там мелким шрифтом на большом листе ватмана, все как мы любим. Поэтому отправить письмо, да даже человеку, который живет недалеко от вас, это просто классно. У меня так подружка, кстати, делала. Мы живем в одном городе, видимся, правда, ну крайне редко. Крайне редко развела нас как-то вот судьба. Но, тем не менее, не забываем друг о друге. И вот она мне как-то прислала открытку. Это было потрясающе. Итак, едем дальше. Позвоните близким просто так, без повода. Ну, согласна, да? У тебя большинство родственников осталось в Магнитогорске, да?
20: Да.
6: А тебе особенно тяжело, я думаю, что... И особенно часто надо звонить им туда.
20: Конечно,
6: правда?
20: Обязательно.
6: Итак, едем дальше. Следующее, что нам рекомендуют, это советы, которые позволят все успеть и не уставать. Это, кстати, советы, мне кажется, на все периоды нашей жизни, кроме отпуска. Не стремиться сделать все и сразу, выбрать только три, например, важных дела и постепенно двигаться к ним. Также ловить золотые дни, осенью погода переменчива, поэтому необходимо словить момент, когда тепло. Это касается, наверное, в первую очередь прогулок, фотосессий, и всего вот этого. Также нельзя забывать про отдых. Даже в плотном графике обязательно выделяйте время на то, чтобы просто расслабиться. У меня, кстати, с этим проблемы. Как у тебя, Ален?
7: Найти время для отдыха?
6: Да.
7: Ну, я тоже, на самом деле, не совсем умею это делать, потому что хочется везде успеть, везде сходить. И иногда не досыпаешь, поэтому нужно, конечно, работать над этой сферой
6: над
7: жизни.
6: Этой проблемой, да, действительно, да. Мы такие достаточно активные, не знаю, какое-то поколение, альфа или миллениал, но скажу за себя, что когда мы просто лежим, вот миллениалы, да, просто лежат с книжкой, они чувствуют, что они ничего не делают, и рука так судорожно начинает дергаться. Также ведите список, записывайте свои планы и достижения. Это помогает поднять мотивацию. Я, кстати, с этим согласна. Я считаю, что мы вообще все большие молодцы, и чем чаще мы вспоминаем о том, какими мы были в начале пути и видим себя сейчас, это здорово мотивирует и здорово позволяет двигаться еще выше, быстрее, сильнее и, в конце концов, добиваться своих целей. Какая-то у тебя есть цель в профессиональном плане?
7: Какие-то роли сыграть, которые намечены.
6: Ой, мы обязательно об этом поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь на Луки ФМ. У нас тут, как вы видите, по-летнему тепло.
21: Реклама.
22: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
23: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 900

0: Материалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Алена Медведева сегодня в студии. И мы разговариваем про уходящее лето. Не было печали, да, просто уходило лето. И сегодня последний день. Мы, конечно же, за последний день ничего не успеем сделать. Давайте будем открыто смотреть друг другу в глаза, как мы с Аленой сейчас сидя друг напротив друга. Но мы сегодня, кстати, здорово обсудили планы, которые можно сделать осенью. В их числе и пикники, и прогулки по парку, и какие-то поездки. Вот, Алена не была в Пушкинских горах, и я очень ей порекомендовала. Я думаю, что наши радиослушатели со мной согласятся. Из тех, кто был, конечно же. Плюс новые хобби, новые книги, впечатления, в общем, осенью у нас ассоциируются с чем-то новым, теплым, добрым и уютным.
4: Да, вот первая, наверное, такая характеристика осени — это уют. И вот все советы, которые были перечислены, они напоминают о том, что уют создаем мы сами в первую очередь. Поэтому вообще, дорогие радиослушатели, вы не печальтесь, что лето заканчивается.
3: Невозможно!
4: Осень — это тоже чудесная пора. Пора вернуться, может быть, к себе, немножко остановиться, прислушаться и тоже очень много из этого полезного вынести.
3: Ну, знаешь, Алена, как показывает практика, практика — это именно моя, как педагогическая, скажем так, у учителей, ты знаешь, Новый год, он начинается в сентябре, потому что до этого мы два месяца немножечко так отдыхали, приходили в себя, и теперь, бах, у нас Новый год. И, как правило, сентябрь — это настолько сумасшедший, бешеный ритм у всех, потому что, во-первых, все детки идут в школу, кто-то первоклассники, с первоклассниками особенно тяжело, я знаю это как никто, потому что у меня ребенок в этом году идет в первый класс, и завтра у меня уже, как, что говорится, официально праздник такой будет, день знаний, и, ты знаешь, это нужно все успеть закупить, канцелярию, одежду и так далее и тому подобное, дальше в школу отвезти, после этого начинается у нас регулировка кружков, все секции начинают разбивать, забивать дни, тебе нужно как-то успеть своего ребенка везде абсолютно записать, впихнуть во все кружки, вот это, знаешь, забрать, привезти, увезти, туда-сюда, пятое-десятое. И мне кажется, сентябрь — это такой установочный месяц, когда ты находишься в таком бурном режиме, что никак не получится погрузиться в себя. Но, во всяком случае, я говорю конкретно про себя, да, вот конкретно про свое положение дел. Регулируется расписание, регулируются дети, которые к тебе будут ходить. Вот это вот все регулируется. А вот октябрь — это когда ты уже можешь выдохнуть, уже можешь, как это говорится, погрузиться в дзен, выдохнуть и спокойно наслаждаться жизнью. Кстати говоря, я вот тут, знаешь, что в интернете посмотрела насчет 1 сентября такие интересные факты, и оказывается, что официально День знаний у нас числится только с 1981 года. До этого времени, то есть относительно недавно, 84 год, учебный год начинался в разные даты, в августе, в сентябре или даже в октябре, а только с 1 сентября 1984 года это стало обязательной датой для всех школ. А вот в Японии учебный год начинается не осенью, а весной. Там дети идут в школу 1 апреля, когда цветут сакуры.
4: Ничего себе.
3: Это очень красиво, а осень у них никак не связана с началом учебного года, поэтому жизнь совершенно другая. Также хочется отметить, что День знаний у нас появился вообще в целом в 1965 году. Официально закрепили его, чтобы школьный праздник выглядел торжественно. Кстати говоря, на уровне Государственной Думы обсуждали тот факт, чтобы дать родителям выходной в этот день. Я считаю, что это очень важная история, потому что... как минимум, даже если ты не родитель первоклассника, ты в любом случае ведешь своего ребенка в школу. Это может быть и второй, и третий, и четвертый, и пятый класс, и всегда это какой-то новый период, новый этап, особенно после лета, когда твой ребенок, ну, как правило, становится совершенно другим. Вот как раз-таки в Казахстане и в Беларуси этот день, 1 сентября, считается выходным, но только для школьников. А

0: для их родителей пока что рабочий. Ну и первый школьный звонок в Советском Союзе прозвучал из настоящего колокольчика. В 40-х годах для церемонии использовались церковные колокольчики. Представляешь, идешь вот так по школе и, собственно, звонишь в колокольчик. В Китае 1 сентября – день массового парада школьников. Ученики выходят на стадионы, маршируют и клянутся учиться прилежно. Это выглядит больше как военный парад, чем праздник знаний. Да, на самом деле, конечно, такое себе. Ну что, про 1 сентября мы поговорили. Хочется, конечно, ну, я думаю, что завтра всех поздравят с 1 сентября. Я завтра не работаю, поэтому я заранее, друзья мои, поздравляю вас с началом учебного года. Я желаю всем педагогам терпения, силы воли, собранности, ну и, конечно же, здоровья. Без него нам с вами, уважаемые коллеги, никак. Ну, а что звезды советуют сегодняшний день и перед Днем Знаний, мы сейчас почитаем вам. Итак, 31 августа, понедельник, напомню, последний день лета. Первая половина дня потребует собранности и терпения. То, о чем я прям говорила. Лучше не торопиться и заниматься тем, что не требует эмоциональных вложений.
1: Овны, среди запретов и ограничений вы можете найти и интересные возможности. Главное – присмотреться.
0: Тельцы, проведите день спокойно, избегайте перегрузок и давайте себе время на восстановление.
1: Близнецы, не беспокойтесь строить планы в ближайшее будущее и искать конкретные способы их реализации.
0: Раки, сегодня ваше взаимодействие с начальством будет продуктивным, если вы будете конкретны, идейны, но не агрессивны.
1: Львы, прислушайтесь к чужим советам, они могут оказаться именно тем, что вам необходимо.
0: Девы, решимость поможет вам сдвинуть с мертвой точки то, что давно нуждается в импульсе.
1: Весы, сегодня важно находить баланс между своими желаниями и интересами других, особенно в паре.
0: Скорпионы, первая половина дня пройдет продуктивно, если вы будете не отстаивать свое, а спокойно делать дела.
1: Стрельцы, обязательно найдите повод улыбнуться и поделитесь с остальными позитивным настроением.
0: Козероги, вторая половина дня может принести напряжение в отношениях, великий риск споров и недопонимания.
1: Водолеи, настало время решать вопросы, связанные с документами, поездками, общением и контактами.
0: Рыбы, будьте осторожны с финансами, импульсивные траты могут обернуться сожалением. Ну и как сказал бы Дима Иванов, я сегодня его вспоминаю целый день, целое утро. Пусть этот день принесет вам радость, удачу, счастье и так далее. Алена, ну пока у нас есть буквально пару минут, расскажи, пожалуйста, как ты планируешь провести 1 сентября?
1: 1 сентября в работе, конечно.
0: Вся
1: же.
0: В работе.
1: Конечно же, у нас же вот сказка на выпуске. Мы уже всеми силами хотим, чтобы деткам понравилось. Стараемся. У нас остались там буквально последние штрихи, выставление света. Все костюмы доделывают, мы все проверяем. И совсем скоро вот ждем вас, наши дорогие зрители театральные. Будем рады вас видеть в театре.
0: Как это классно услышать про закулисную жизнь. Я, как любитель театра, точно буду тебя пытать еще наши долгие эфиры. Я обожаю наш театр, наших артистов. Искренне им благодарна за труд, Алена, тебе в том числе. Поэтому обязательно увидимся в драматическом театре. Ну а мы, дорогие друзья, с вами прощаемся. Мы желаем вам чудесного, пока еще летнего настроения. Сегодня нам обещают погоду. Катя Гисметио сейчас вам скажет, что у нас сегодня по плану аж целых плюс 24 градуса, вероятность дождя всего лишь 35%, и я надеюсь, что она не случится. И показывают ее, кстати, в 15:00. Это еще все будут на работе, а вечером будет замечательная солнечная погода. Я считаю, это прекрасная, просто уникально важная возможность сходить прогуляться по набережной. Кстати, какое у тебя, Алена, любимое место в нашем городе?
1: Наверное, около главного моста.
0: Да, около центрального моста, действительно, местечко приятное. Здесь у нас и обелиск славы, здесь у нас и центральная площадь, тут у нас и Луки парк. В общем, короче говоря, ловите последний летний денек. Завтра обещают дождь, но, повторюсь, надеюсь, что наши метеорологи очень ошибаются. С вами были Катя Пахомова, Алена Медведева. Всем пока-пока!
1: Всем пока!
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Комитета в Госдуме Сергей Боярский говорит, что надо отучать молодежь от постоянного использования VPN. Злоупотреблять сервисами не стоит, поскольку это может завести пользователей в те уголки интернета, от опасности которых государство пытается их защитить. То есть цитата такая: мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно.
4: Грамота, да.
3: Не ходите, дети, в Африку гулять, да, особенно с включенным VPN. Пожалуйста, вам слово.
4: Если мы хотим... Вот у меня собачник, да, я хочу пересадить собаку с натурального корма на сухое, да, то есть сухой-то я должен же сухой положить, его должен положить. Но если я у собаки забираю ее мясо и не кладу сухой корм, да, то это как-то получается плохо, да. Вот. А проблема очень простая. Я понимаю прекрасно господина Боярского. Он говорит то, что он действительно думает, искренне думает. Но второй вопрос следующий. А на что переходить? Да? Дело в том, что можно ли сейчас, занимаясь наукой и вообще работая, без сервиса VPN?
3: 30 секунд.
4: Не нарушая ничего. Ну, слушайте, политика есть политика. Выборная политика, выборы идут. Да, поэтому здесь все заявления депутатов надо, в общем-то, делить на некоторое количество единиц, чтобы понимать, что это все-таки... А там же не важно, какое заявление. Главное, чтобы оно будоражило. Вот оно
3: мы. Вот оно будоражит, ладно. И в этом плане мы помогли господину Боярскому. Конечно, пусть скажет нам за это спасибо. Да. Герман Клименко был в нашем эфире, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв. Скоро вернемся в эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Алексей Зубец о выросшем госдолге Украины.
6: Картина, она очень простая. Украина банкрот, причем банкрот навсегда и на многие поколения вперед. Понятно, что Украина вернуть эти деньги не может и не собирается их возвращать. В общем, собственно, речь идет о финансировании Западом войны против России, которая ведется руками Украины. Ну вот на эту войну они получают деньги, эти деньги вычисляются в государственный долг, но возвращать долги никто не собирается, и причем вот говорят, что там можно за долги будет забрать там какие-то ресурсы. На самом деле это тоже большое заблуждение, потому что, собственно, либо ресурсы уже как бы забраны и принадлежат крупным европейским, американским компаниям, те же самые земельные ресурсы. Ну, а если говорить о каких-то вот природных ресурсах, ну, там не очень много, и потом у них уже есть владельцы. Так что вот забрать за долги какое-то имущество просто не получится. Ну, и так или иначе, надо понимать, что долги будут списаны. То, что Украина их вернуть не может просто по определению. Вот, собственно, это все, что надо знать о всех этих цифрах.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Средства ПВО за ночь сбили 239 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что атака отражена над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
2: о Ближнем Востоке.
7: США пообещали ввести санкции против одного из иранских банков для оказания давления на страну. По словам министра финансов Скотта Бессента, противостояние Тегерана и Вашингтона должно прекратиться. Он не стал раскрывать детали о финансовом учреждении, в отношении которого готовятся ограничения, отметив лишь, что США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Исламскую Республику. 24 августа глава Минфина заявил, что операция «Экономический изгой» против Тегерана будет набирать силу до тех пор, пока Иран не останется в полной изоляции.
2: О запретах.
7: Роспотребнадзор заблокировал почти 40 тысяч сайтов, нелегально продававших биологически активные добавки. Специалисты ведомства ведут ежедневный мониторинг маркетплейсов и интернет-магазинов. Под запрет попали ресурсы, предлагавшие препараты без обязательной государственной регистрации, включая такие популярные позиции, как азимптрин и селениум. В ведомстве напомнили, что за реализацию немаркированных БАДов нарушителям грозят крупные штрафы и конфискация товара. Покупателям рекомендуют заказывать добавки только у проверенных поставщиков.
2: О землетрясениях.
7: Число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. По данным ведомства, спасти удалось почти 10,5 тысяч человек. Около 4200 местных жителей и туристов числятся пропавшими без вести. В тоннелях могли быть заблокированы по меньшей мере 933 работника гидроэнергетических объектов.
2: Обо всем.
7: В Китае под мостом через Гранд-каньон Хуадзян зафиксировали идеальную круговую радугу. Кадры оптического эффекта облетели социальные сети. Радужный круг возник благодаря преломлению солнечных лучей в каплях огромного искусственного водопада. Строители создали эту водяную завесу, направив под мост карстовые подземные воды, обнаруженные во время прокладки дорожных тоннелей. В Москве плюс 20, облачно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Тут мне прилетала претензия, что в 7 утра, в 8 утра я говорю: «Здравствуй, дорогое отечество, привет, семья», а вот в 9 я почему-то уже этого не говорю. Надо обязательно это добавить и в 9-часовой выход. Хоть и без того пафоса, который я добавляю, вкладываю в эти слова в 7 и в 8. Да, здравствуй, дорогое отечество, привет, семья. Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал Неопанкин, Рутюб ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Чат работает. Через полчаса мы снова с вами сможем пообщаться. Пишите в чат, пожалуйста, в чаты. К нам присоединяется в том числе Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, здрасте.
8: Здравствуйте, Иван. Присоединяюсь к приветствиям в отношении Отечества.
3: Так, слушайте, ну вы, конечно, уже не молодежь, даже по мнению Всемирной организации здравоохранения, которая там до 45 лет молодежь молодежью называет, вы поняли.
8: Не попадаю.
3: Да-да, не попадаете уже никак. Но да ладно, смотрите, я просто хочу спросить ваше мнение насчет всех этих запретов технических, технологических, как бы в развитии темы. В конце прошлого часа уже об этом говорил, коротко ваше мнение. Вот господин Боярский, который глава профильного комитета у нас в Госдуме, да, я не знаю просто, как он корректно называется, обобщим, комитет IT, по IT, да, вы поняли, все со всяким таким компьютерным связанный. Так вот, и глава комитета Боярский говорит Госдуме, ну, в смысле, мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно. Вот, да, сам он говорит, не пользуется VPN, проверить у нас возможности с вами нет, но тем не менее. Вот вы пользуетесь VPN, считаете ли вы, что это безопасно, и считаете ли вы, что нужно, чтобы и другие не пользовались VPN, потому что это небезопасно. Пожалуйста.
8: С одной стороны, я использую VPN, с другой стороны, мне по работе надо. Ну, хотя бы потому, что я должен знать позиции врагов. Потому что я комментирую текущие события, и без этого, ну, это будет дисквалификация. С одной стороны, но есть другая сторона. Я своим внукам, например, родителям внуков, то есть детям сказал, что передаете им в руки мобильники, вырубайте VPN. Потому что в отличие Ну, дети особенно, да. Вот, ну, и
3: что такое
8: тоже,
3: дети по... сразу, Александр Юрьевич? Дети это, ну, не до 18 ну, вот дети, лет, как... правда ведь? Дети это кто? Дети,
8: ну, я отличаю детей и подростков, молодежь все-таки, да, по возрастам. Ну, пожалуйста, дети это с момента осознанного поведения до 8-9 лет. Mm-hmm. После этого подростки, начиная по нынешним меркам, начиная с 15-16 лет, это уже молодежь. Ну, вот что касается детей, то, ну, и подростков тоже. Они действуют, это доказано вообще, ну, на практике, они действуют в сети интернет абсолютно хаотично. То есть они не приходят, если они в игры не играют, они не приходят в интернет, как вот мы, Иван, с вами, для того, чтобы что-то там найти полезное, да? Или прочитать какую-то ленту, полистать что-то. Мы, как правило, заходим в интернет для того, чтобы... Ну, понимая, зачем мы туда заходим. Эти нет, они просто вот как на улице во дворе шарятся во все стороны, и поэтому, если не включен VPN, они обязательно нарвутся на те ресурсы, которые вынесут им мозги, попадут на мошенников, потому что они этого не контролируют. И в этом смысле я согласен с ограничением для детей и подростков, а уже для молодежи, они вполне сознательные люди, там уже... Пусть действует в соответствии с законом и с собственными предпочтениями.
3: После 16-18 лет, в вашем мнении?
8: 15-16. Нет, 15-16 уже взрослые люди.
3: Ну, в общем, 15 лет – это 9 класс, насколько я помню. Ну, да. Да, это уже после 9-го в колледж поступают.
8: Старшие классы школы, да.
3: Да, это уже студенты.
8: Они уже взрослые люди в это время. У нас же, это в наше время говорили про акселерацию. Сейчас даже слово такое забыли, что такое акселерация. Вот. У нас сейчас, с одной стороны, наверх расширяют все рамки для молодежи. И это очень печальная история, потому что это соответствует действительности, но это говорит об инфантилизме подрастающего поколения. А с другой стороны, снижают нижние планки для всех разрешений, потому что очень раннее взросление во всех отношениях, от интеллектуального до сексуального. Вот. И доступность, и желание попробовать все порочные практики. Все, ну, все радости жизни, полный пакет. Поэтому, если есть какие-то возможности безболезненно для психики подростков их ограничивать, надо ограничивать.
3: И теперь, ну, к заявлениям, я имею в виду международным, по вашему профилю, что называется. Вот Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, среди прочего, в интервью РБК, обязательно надо коллег похвалить за интервью, сказал то, что уже произносил до этого про по-пацански. И вы помните, когда он первый раз сказал про по-пацански, это многим не понравилось вообще, ну, дипломат все-таки. И вот он опять об этом сказал, и многим опять не понравилось. Ну, давайте с вами разберем поподробнее. Так он прокомментировал саммит России и США в Анкоридже, опять про Анкоридж, господи, прости, где прозвучало предложение Вашингтона по украинскому урегулированию. Тогда Владимир Путин разбирал инициативу, а американская сторона подтверждала изложенное. Лавров говорит, не в стиле России виснуть у кого-то на руках, обрабатывать свои точки зрения. Это, говорит, не наш стиль. Мы привыкли делать дела, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански. Это, по сути, одно и то же. Мы ударили по рукам. Вот, мол, вам предложение. Мы говорим, что принимаем его без изменений. Ну и опять произнесено это самое по-пацански. Вы знаете, и я вот, когда приводил его слова в самом первом блоке, во время сольного выхода, не сказал, чего-то постеснялся. Надо было уже тогда сказать, скажу при вас, что по-пацански, ну, коль уж мы так часто повторяем про это самое пацански, по-пацански, если вот была какая-то договоренность, а Лавров потом пояснял, что договоренность была вообще, он все-таки рассказывал, как там все было, и нет поводов ему не верить. Если все было так, как он пишет, соответственно, по-пацански как раз дать по морде, насколько мы знаем, а не вспоминать постоянно про Анкоридж, чем мы занимаемся бесконечное количество раз. Пожалуйста.
8: Ну, что касается формулировок, то в другом месте, в этом же ряду, Сергей Викторович упоминал более, как бы, ну, более приемлемую и более ярко выражающую суть дела историю с русским купеческим словом. Хотя купцы тоже могли бы сказать, что мы по-пацански поступаем. Ну, да, он говорит, что ударили по рукам, то есть этого достаточно, не надо скреплять его 20...
3: Вот там, если ударили по рукам, а потом те не выполнили, надо уже ударить по морде, мне кажется, нет?
8: Это следующее. Я следую сначала о формулировках. Вот. Поэтому, ну, скажем так, я думаю, что Лавров, предлагая разные варианты оценки поведения, хочет донести до максимально широкой аудитории, поэтому выходит как бы в эфир в разных языках, в разных языковых парадигмах. Строго дипломатической, исторической, молодежной, как он думает, имеет право. Ну и так далее. Вот я бы не цеплялся к этим словам. Сергей Викторович умеет иногда сказать так, что потом это становится мемом и на майках пишут. Вот. Он хотел передать суть дела. А суть дела именно в этом, что была договоренность, как правильно потом сказал Рубио, и это подтвердили все, не было соглашения, которое предполагает некие положенные на текст позиции сторон, которые скрепляются обеими сторонами. Соглашения не было, договоренность была. А дальше, я об этом уже не раз говорил, вот, что потом, спустя некоторое время, достаточно, ну, Лавров, скажем так, он первый отреагировал, то есть ему достаточно было 2 месяца для того, чтобы понять, что американцы обещания не выполнят. А не смогут. Захотят, но не смогут. Много раз тоже об этом говорил. Вот. И он об этом еще осенью прошлого года, чуть ли не в ноябре первый раз сказал, что, ну, в общем, короче, там понятно все с этим Анкориджем. Вот, хотя он министр иностранных дел, секундочку. Но эта история тянулась до того, как госсекретарь США Марко Рубио официально, публично признал, что все, не получилось. На этом анкориджские договоренности закончили свое существование. Но я еще раз напомню, что примерно чуть больше года назад, в августе прошлого года, на Аляске, в Анкоридже, в этих договоренностях мы, то есть представители нашей страны, верховный главнокомандующий, министр иностранных дел, соглашаясь на эти договоренности, прекрасно понимали, уже там находясь, что один из пунктов этих договоренностей не будет выполнен противной стороной. А суть, это неоднократно было объяснено, суть этой договоренности была в следующем. Сначала определенные вещи делают американцы, и если они это делают, тогда определенные вещи делаем мы. Поэтому мы и не начинали ничего делать. Мы ждали, когда они справятся. Они не справились. Но мы это знали с самого начала. Поэтому, когда говорят, что нас обманули, нас не обманули.
3: Вы уже говорили, что это мы обманули.
8: Это, ну, скажем так, мягче. Это была игра, мы переиграли. Вот, мы получили...
3: Тогда чего мы постоянно... У нас вот 30 секунд, там чуть больше остается до перерыва. Чего мы постоянно вспоминаем про этот Анкоридж? Простите, пожалуйста. Я вынужден про него вспоминать, не хочу. Но вот Лавров сказал, и я к этому возвращаюсь тоже.
8: Хорошо, я понимаю, почему Лавров и его заместители регулярно об этом напоминают. Вот последний раз был Михаил Галузин. Потому что американцы не выполнили свое обещание, но эти договоренности дезавуированы, официально не были. И мы им напоминаем, ребят, вы можете еще раз попробовать, давайте. Ну, знаете, если ваш партнер облажался, иногда стоит напоминать ему, что, эй, ты царь горы, ты не на горе и не царь. Давай, карабкайся на гору, работай. Мандат у тебя.
3: Вот в следующем блоке скажите, почему мы обращаемся и рекомендуем им взбираться на гору, а сами-то чем занимаемся? Александр Казаков с нами, политический философ. Скоро вернемся и продолжим.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Реклама. Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
11: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
12: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У Чехова всегда было множество поклонниц, которых в семье иронично называли «антоновками». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные... Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: И Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, давайте продолжим. Вот про царя горы, почему мы Америку называем царем горы. И вот вы сказали, ты не царь, давай взбирайся. Я не совсем понял. А мы-то сами чем в этот момент заняты? Это...
8: Ну, это не мы называем Америку горой. Град на холме – это они сами про себя говорят. Это Дональд Трамп, когда избрался второй раз, решил, что он царь горы, и целый год ушел на то, чтобы он понял, что он, и он не царь, и гора-то так, холмик себе. Вот, мы продолжаем ему напоминать, что мандат остается у него, и если он хочет сделать еще одну попытку, мы будем приветствовать.
3: То есть тот самый мяч, этого... который на стороне Трампа сейчас.
8: Да, совершенно верно. Вот мы от себя эту горячую картошку в Анкоридже откинули, и она болтается по рукам целый год, и нас не доставали целый год. Это можно посчитать и зафиксировать, что количество призывов к нам по поводу перехода к мирным переговорам, перемириям, остановкам и прочее за этот год кратно уменьшилось, главное, со стороны наших друзей. Они перестали там клубы друзей мира создавать, включая китайцев, индийцев, бразильцев, юаровцев и так далее, потому что нас со всех сторон давили. Перестали, потому что картошка была у американцев. Нормально, хорошо сработали. А сейчас что мы делаем, пока мы предлагаем им сделать еще одну попытку? Мы перешли к финальной стадии специальной военной операции и пришли вовремя, потому что сейчас как раз в Бишкеке Владимир Владимирович объяснит это все нашим партнерам по Шанхайской организации сотрудничества. И после этого, скорее всего, сделает принципиально важное объявление на Восточном экономическом форуме как раз по поводу перехода к финальной стадии специальной военной операции.
3: Кстати, да, было заявлено, что что-то такое. Кобяков, кажется, один из советников Путина.
8: Кобяков сказал, что Запад очень внимательно слушал. Слушал
3: как раз заявление на Восточном экономическом форуме. Да, который во Владивостоке проходит традиционно, Восточный экономический форум. Это действительно было сказано, и там, видимо, да, действительно будет сказано. А вот как вы думаете, что о финальной стадии, проясните, пожалуйста.
8: Ну, финальная стадия объявлена официально вчера. Когда Министерство обороны заявило о том, что в соответствии с полученными указаниями, Министерство обороны только от одного человека может указания получать, оно приступает к подготовке массированных тяжелых ударов по энергосистеме Украины.
3: Извините, что вклиниваюсь, важно. Да. Об этом, кстати, на Украине много раз говорили, что вот эти самые мощные удары Россия откладывает как раз на осеннюю пору. Именно чтобы, собственно, перед началом отопительного сезона нанести удары, чтобы там не успели восстановиться. И мы видим, что да, реализуется как раз.
8: Да. Я, кстати, предложил вчера версию своим подписчикам, почему именно в этот. Потому что это промежуток между двумя пиковыми использованием электроэнергии. Это летняя жара и зимний холод. Вот мы начинаем в промежуток между ними, когда приемлемые температурные режимы, и все люди, все мирные жители могут уехать из городов еще до зимы. Вот. Но и это действительно финальная стадия, надо еще будет объяснить. Я не исключаю, что будет еще одно предупреждение, уточняющее. Как обещал президент, если мы будем использовать орешник в городах, мы будем заранее предупреждать, чтобы мирные жители не приближались к указанным объектам. Мы знаем, что остановить орешник никто не сможет. Можно спокойно объявлять заранее, пусть они там любое железо собирают. Вот. А многие ТЭЦ находятся реально в городах. Вот. Это финальная стадия, потому что на фоне наших ответных ударов за последний месяц в целом экономика Украины просела очень сильно. Логистика, экономика. Мы закрыли морские ворота. Сделано очень много. И сейчас, если мы опустим энергетику, энергосистему в целом Украины до ниже критического уровня в 30% выработки, то промышленность просто встанет. Кстати, и логистика во многом тоже. Вот. И это то, чего мы добиваемся. То есть на фронте все идет как задумано. Мы продвигаемся вперед. Идет Славянско-Краматорская операция достаточно успешно. Ну вот, мы уже воюем в городе Орехов, последний укрепрайон перед Запорожьем. Но при этом обрушить тыл, это может привести к тому, что фронт просто остановится. Вот именно об этом, я думаю, сейчас и Си Цзиньпину, и Нарендре Моди, и всем остальным, и Эрдогану, вот, Путин расскажет в Бишкеке. Я не исключаю, что вот именно это заявление Минобороны придает логику некоторым последним событиям, которые вызывали дикий резонанс. Например, некоторым визитам непонятно. Потому что я не исключаю, что, скажем, визит директора ЦРУ был разыгран очень хитро, то есть мы его позвали.
3: Кстати говоря, для того, чтобы
8: обсудить, как сформулировал Белый дом, окончание войны. Да, но окончание войны можно обсуждать сначала, то есть до и после. Либо обсуждать, как мы ее закончим, либо обсуждать, что будет после окончания. Вот я думаю, что с Рейтингом мы обсуждали второй вопрос. То есть постукраинский мир, организация постукраинского мира.
3: И, кстати говоря, к тому, о чем вы говорите, среди прочего, добавлю, комментировать не обязательно, в Турции вызвали посла украинского, ну, в смысле, Анкара заявила Киеву о недопустимости ударов по турецким судам. Да, в турецкий МИД вызвали посла Украины в связи с информацией о недавнем обстреле в Черном море турецкого судна, а также судна, отправленного для его буксировки. Турецкая сторона пояснила, что речь идет об инцидентах, произошедших 26 и 27 августа. Это первый момент. И далее у нас, ну, как бы есть ощущение такое, идет активная стадия эскалации с Великобританией. Мария Захарова, официальный представитель МИД, не так давно говорила о том, что если вот в том же духе британцы продолжат, то мы нанесем удар по Британии. Ну, как-то так она сказала. В общем, звучало грозно.
8: Не совсем так.
3: Кремль может атаковать британские оборонные заводы. Я уж не знаю, можно ли считать серьезным источником Daily Mail, но так или иначе, этот самый Daily Mail пишет, что на встрече с высокопоставленными чиновниками руководителей компании предупредили о возможных атаках со стороны России. Особое внимание фирмам, связанным с поставками Киеву вооружений и беспилотников. В числе целей – заводы по производству дронов и ракет «Шторм Шэдоу». При этом, вот это ключевое, Великобритания не хочет и не планирует понижение дипломатических отношений с Россией, заявил на брифинге посол Великобритании в Москве Найджел Кейси. Я хочу прояснить, у нас нет желания или планов понизить отношения. Я все еще здесь, в Москве, и открыт к дискуссиям. Все, вам слово.
8: Дискуссия пока односторонняя. А точнее, ее просто нет.
3: Вот-вот. Но он к ним готов, если что.
8: Это прекрасно, что он к ним готов. Пусть сидит и ждет, когда с ним кто-нибудь поговорит.
3: Кстати говоря, можно и поговорить. Давайте попробуем позвать этого самого посла, да, к нам в эфир. Вот. К коллегам обращаюсь. Да, давайте позовем. Если он придет, коли уж он готов к дискуссиям, вот пусть приходит сюда. Начнем дискуссию. Скажем так, пожалуйста, все, продолжайте.
8: Что касается Британии, там нужны точные формулировки, потому что, опять же, объяснял это уже вот на выходных подписчикам на разных каналах, частных и публичных, что дипломатия – это такая сфера, где разные стороны общаются при помощи определенных формул. Зачастую мы эти формулы даже не знаем. Их нет в учебниках. Их преподают, как бы передают из рук в руки с помощью опыта. И некоторые формулы, о которых мы не знаем, когда они звучат, на той стороне все прекрасно все понимают. Просто вот смотрите, вот это предупреждение Британии – почти слово в слово звучало от Марии Захаровой 2 года назад.
3: Ну вот, смотри, давайте я приведу слова Марии Владимировны. Да?
8: Давай.
3: Неоднократно предупреждали, это цитата, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Ну чего, пожалуйста, вам.
8: Ну, смотрите, во-первых, с самого начала вы неправильно перевели Марию Захарову. Вы сказали, что про удары по Британии...
3: Она, слава богу, по-русски говорит, поэтому и не переводила.
8: Да, но вы-то сказали, что про удары по Британии. Мария Захарова про удары по Британии ничего не говорила.
3: А завод, она который говорила... находится, даже если на территории другой
8: она
3: страны...
8: Она этого не говорила.
3: Ну, господи.
8: Она этого не говорила. Как... Она сказала по украинским военным целям, либо на Украине, либо за ее пределами.
3: Например, военные там, объекты и техника Британии.
8: Да.
3: Ну, все
8: на
3: правильно.
8: Украине из-за ее, на Украине из-за ее пределами.
3: Да, из-за ее пределами.
8: Это может быть Египет, Дальний Восток,
3: и Великобритания. Океан. Да, и Великобритания тоже это может быть.
8: Теоретически, да, но она видите, этого не говорила.
3: Ну, не цепляйтесь. Ну, действительно, ведь, Иван, по сути... Я не понимаю, Иван, а вот вы цепляетесь почему? Мы Британию обидеть боимся? Я не понимаю, чего вы сейчас вот цепляетесь к этим словам?
8: Нет, я скажу, почему я цепляюсь.
3: Давайте.
8: Потому что... Очень часто нашим дипломатам и нашим государственным деятелям предъявляют обвинения в том, что они не выполняют какие-то свои обещания, при том, что эти обещания формулируют по-своему, а не так, как они говорят. Я не зря же объяснял, что в дипломатии есть общение при помощи определенных формул, которые очень хорошо понимают на той стороне. Истерика, которая началась сейчас в Британии, она неспроста, конечно. Хотя там есть более удобные цели. Подводные лодки, они все на берегу сейчас у них. Они не ходячие.
3: А скажите, вот, удар по собственности Британии, это не удар по Британии?
8: Если это государственная собственность, то это удар, конечно,
3: по Британии. А завод, это не государственная собственность?
8: Не факт. Это может быть частная собственность какого-нибудь индуса.
3: У нас 30 секунд, подытожим.
8: Ну, что касается этого обещания, оно услышано. И к тому же это не обещание, там формулировка «мы можем», «мы имеем право». Вот, это услышано, истерика знатная, значит, что касается... Но это на самом деле вторичная история. Первичная история – это заявление Министерства обороны и начало нанесения критических, разрушительных ударов по украинскому тылу. Все-таки для начала мы у этого осьминога отрежем щупальца, а потом пусть он попробует присосаться к кому-нибудь.
3: Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Благодарим за
2: происходящее вокруг. Реклама.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа, выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
7: Депутат городской думы Юлия Ярышкина встретилась с жителями улицы Запрудная. Одна из главных тем обсуждения – перевод грунтовой дороги, ведущей к многоквартирным домам, в асфальтовое покрытие. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности и нормального доступа к домам. Еще одна важная тема – благоустройство территории у водоемов. Жители хотят видеть здесь уютное общественное пространство – сквер или парк, где можно гулять, отдыхать и проводить время всей семьей. После капитального ремонта снова открывает двери школы номер 7 имени Антона Злобина. В обновленных стенах появляются и новые образовательные возможности. В этом году школа открывает профильный медицинский класс. Это связано с тем, что среди учащихся много желающих изучить дальше химию, биологию и продолжить свое обучение в медицинских или химико-технологических учреждениях высшего образования. В Великих Луках отметили десятилетие благотворительной акции «Скоро в школу», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации подготовить детей к учебному году. Мероприятие прошло в Доме культуры Ленинского комсомола. Его организаторы – Центр социального обслуживания города Великие Луки и Фонд объединения. Уже 10 лет они помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к 1 сентября. Ежегодно поддержку получают более 100 юных жителей города. Акция объединяет бизнес, общественные организации и неравнодушных жителей.
17: О валютах.
7: Доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 77 копеек.
17: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Время частных армий, частных заводов, частных интересов неумолимо уходит в прошлое. Написал об этом Андрей Фефелов, редактор телеканала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Андрей Александрович, здравствуйте.
19: Приветствую вас.
3: Так и пишите об указе Путина, что время, я уже назвал, уходит в прошлое. Конечно, в правительстве России нам тут же объяснили, что ни в коем случае речь не идет о национализации, а лишь о выверенных, точечных мерах. Однако революционность документа не в самом его тексте, а в чем? А в чем?
19: На самом деле революционность в том, что была, первый раз, что-то такое явлено в плане того, что экономика страны будет перестраиваться. На самом деле вся логика спецоперации, Иван, если вы вспомните, она заключается в том, что война, она все равно к нам придет. Поэтому
3: что вы имеете в виду? Поясните сразу.
19: Дело в том, что...
3: Вроде как уже пришла, нет? Еще придет?
19: Нет, просто речь идет о том периоде, когда не было еще прямых боевых действий, шла на Донбассе некая прокси-война, такая, скажем так, латентная. Но было ясно, что все равно война начнется. Потому что уже после 2014 года, после того, как Украина перешла под внешнее управление глобалистских элит, как их Владимир Владимирович Путин называет, собственно, тогда уже война была запрограммирована. И вот она медленно продвигается, эта война, и сейчас она коснулась проблемы экономики, как экономика должна реагировать на войну. Вот до этого она реагировала определенным образом, потому что частный бизнес, кстати, легче обходит санкции самые разные. Вот, например, в условиях первой волны санкций частный бизнес более, так сказать, лоббилен был и более реагентен. Сейчас наступило время консолидации. И, вы знаете, есть такая станция метро «Бауманская» в Москве. И там есть фойе, очень красивое, такое элегантное. И там написана некая формула. «Превратим фронт и тыл в единый и нераздельный боевой лагерь». Потом там внизу подпись была почему-то кайлом сбита, и никто не знает, кто это сказал. Какой-то мудрец сказал это в далеком 43-м году. Но мы с вами знаем, кто это сказал. И, в общем, сейчас время вернуть, во-первых, подпись ради просто справедливости исторической, чтобы там появилось и имя, и фамилия Иосифа Сталина. А с другой стороны, вот эта формула, она должна стать руководством к действию. Поскольку в России появилась национальная идея сейчас. Помните, были какие-то в 90-е годы конкурсы национальные идеи, как вот песни и пляски, да. Кто предложит национальную идею. Вот сейчас она появилась, эта идея называется «Победа». Когда мы победим, наверное, надо будет какую-то новую национальную идею поставить во главе угла. Но сейчас у нас одна национальная идея. Поэтому в этой связи частные интересы, в том числе интересы крупных очень игроков, мощных, должны подчиняться в том числе вот одной большой национальной идее. И все наши частные интересы, и все интересы там, малого, среднего, какого угодно бизнеса должны быть согласованы между собой согласно вот этого главного вектора. Поэтому я считаю, что этот указ судьбоносный, поскольку он говорит о том, что экономика страны будет таки перестраиваться на военные рейсы. Пришло время этому. И на самом деле это путь к победе. Хотя не во всех сферах действуют вот эти вот принципы, правила, мы знаем. Вот, например, Москва. Сейчас вот в 2024 году, уже после начала спецоперации, были сняты ограничения по этажности в строительство в Москве. И огромные небоскребы появились в центре за эти годы. Но это как бы никак не согласуется с военными угрозами. Понятное дело, что надо наоборот как бы строить как можно более все низкое, и лучше вообще на время даже прекратить вот такое высотное строительство, тем более в центре, которое перекрывает магистрали. Но вот для того, чтобы такого не было, нужен этот указ, и внешнее управление на какое-то время или навсегда, если понадобится, экономикой страны и крупными предприятиями.
3: А ведь почему-то сразу зазвучало, не знаю, кстати, для чего, вот указ Владимира Путина о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не защитили их от беспилотников, не предполагает национализации, сразу начали все говорить, в том числе и Денис Мантуров, первый вице-премьер. Я, кстати, задумался, а чего вдруг так зашевелились, начали говорить об этом. Да, ну, предполагает, не предполагает. Защищайте. Другой вопрос, с другой стороны. Ведь, вы знаете, не всегда эту претензию можно адресовать к тем людям, которые, собственно, являются владельцами. Потому что, ну, во-первых, могут купить средства ПВО. Тут сразу два аспекта возникает. Какие средства ПВО? Китайские не купишь, надо покупать отечественные. Они стоят дороже. Плюс надо привлекать военные, самим как бы пользоваться нельзя. МОГами, так называемыми, мобильными огневыми группами, тоже там есть свои проблемы. Поэтому тут я не совсем понимаю, вот эта претензия, она справедлива ли к тем людям, которые, собственно, владеют критической инфраструктурой. Как думаете?
19: Я думаю, Иван, здесь надо просто посмотреть внимательно не о справедливости некой божественной или там человеческой, а о той логике, которая здесь есть. Логика такова, что эти предприятия, они в принципе не могут сами себя защитить. Это действительно так. И создать какую-то мощную систему ПВО там на базе китайских или там, я не знаю, сомалийских каких-то средств защиты, мне кажется...
3: Сомалийские рогатки, кстати говоря, самый дешевый вариант. Надо попробовать.
19: в Сомали там, кстати, в каком-то смысле все налажено неплохо. Но я к тому, что в контексте происходящего просто важно понимать, что вот эти инструменты, как бы частные, они просто не работают. А другое дело, что существует какая-то юридическая основа в виде этого указа. Почему я говорю, что вот это содержание, о котором вы говорите, оно не столь существенно. Важен сам этот шаг, когда частные предприятия, а у нас определенный вот такой был период, когда, ну, скажем, это был некий такой запрет на вторжение государства, и само слово национализация до сих пор вызывает ужас. Хотя понятно, что в условиях войны любая страна, даже самая такая мегакапиталистическая, мегарыночная, она прибегает к этому инструменту. Но, тем не менее, вот сейчас перешли какую-то грань, и это хорошо.
3: С другой стороны, ведь не все объекты, которые напрямую государство защищает, обязано защищать, речь не про каких-то там абстрактных владельцев, правда ведь, не всегда защищает. Но не всегда получается. Тогда какая претензия к этим условным владельцам?
19: Ну, вот вы ищете какую-то там внутреннюю, значит, какую-то логику.
3: Вы здесь тоже ищете. Журналист. Вот не ведите себя как политолог, пожалуйста, Андрей Александрович. Я вас очень прошу.
19: Нет, дело не в политологии. Дело в том, что это не важно. Ну, как бы, каким образом это обосновано?
3: Неужто вы такой вопрос не ставите даже перед собой, как журналист в первую очередь? Правда ведь?
19: Мне абсолютно все равно, под каким соусом это будет сделано. Под каким соусом будет синхронизирована работа всех компонентов страны для одной цели, самой важной. Общество, вот мобилизация, слово, оно сейчас звучит в основном, да, в контексте возможной военной мобилизации населения. Да. А речь идет о другой мобилизации, другого уровня. На самом деле это мобилизационный указ. И вот вопросы там, кто чего когда защитит, насколько это возможно, насколько это справедливо, это не так существенно. Повторяю, главное, что существует некий мобилизационный вектор, и он в данном случае очень сделал серьезное продвижение вперед через этот указ.
3: Угу. Хорошо. Но все-таки, как журналиста, я вас прошу, большого журналиста, прошу все-таки на некоторые вещи смотреть критически, это важно. Ведь если без критики, то как-то совсем, по-моему, пресно получится. Не находите?
19: Критический
3: взгляд... Например, почему не сделано до сих пор, раз уж на то пошло? Тоже ведь вопрос, правда ведь?
19: Да, критический взгляд такой, что наше государство крупное, мощное, всесильное, второе в мире по величине, каким-то образом сумело без войны, без стихийных бедствий сбросить в себя все огромные, мощнейшие потенциалы, включая, например, половину Европы, в которой сейчас стоят заводы для, значит, создания оружия против нас, наших городов.
3: Что значит скинуть? Я не понял вашу мысль, поясните.
19: Ну, как вы знаете, вот в 80-е годы, второй половине 80-х, произошла такая штука странная, как перестройка. И мы до сих пор находимся внутри вот этой странной тенденции. Эта тенденция, она ведь не установлена. Никто же не знает, что такое перестройка. Почему она случилась? Потому что вот эта версия, что хотели реформировать, улучшить, ах, не получилось, это все какая-то блажь. Поэтому вот эти перестроечные нити, они до сих пор они протянуты сквозь наше общество, государство в том числе. И вот в чем критика, что мы до сих пор находимся в плену, что наш вице-премьер для того, чтобы объяснить мобилизационные меры, говорит: нет, это не национализация. Ну, что такого? Вот была Первая мировая война, когда все поняли, что так просто не получится ничего сделать. Поэтому эти национализации, управление во всех странах, разных странах, в том числе и старых там каких-то рыночных демократиях, произошли мгновенно просто.
3: Спасибо. Андрей Фефелов, редактор телеканала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Благодарим за выход. Впереди перерыв. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Перерыв будет недолгим, пройдет быстро. Новости, реклама и анонсы.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
20: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
21: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.

0: Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Роман Антоновский, писатель, публицист, телеграм-канал «Сыны монархии». Ром, я тебя приветствую.
2: Доброе утро, Иван.
1: Вот
2: доброе
1: ты
2: утро,
1: у себя
2: дорогие слушатели.
1: Написал: самый страшный результат СВО для наших врагов – это русификация российской элиты. Процесс сей запущен, он идет, но не без колоссального сопротивления внутренних и внешних врагов. Это к чему?
2: Ну, я к тому, что, в принципе, у нас, наверное, после развала Советского Союза, да, значительная часть элиты была, откровенно говоря, скажем так, не, там, не русская, не пророссийская, а повиновала, собственно, глобалистским элитам Запада. Даже вот мы как писали, нас обвиняли в конспирологии, если ты помнишь, у нас в итоге иноагент Ходорковский сам проговорился, что у него за ЮКОСом был смотрящий от Ротшильдов. Да,
1: да,
2: сам подтвердил все это. Это конспирология. И после прихода к власти Владимира Владимировича Путина мы постепенно начали от этих всех товарищей избавляться. И, наверное, основным катализатором стала как раз спецоперация, когда действительно многие люди, которые работали против интересов России, занимали какие-то крупные серьезные должности, они там кто-то, как Чубайс, там нашу страну покинули, кого-то сняли с должностей. Вот. Но при этом надо сказать, что иноагенты могут быть не только прозападные, потому что я уверен и вижу, что в России действуют агенты разных стран, там и про китайские, и про турецкие, то есть и некоторые из них действительно какие должности занимают. Но, понимаешь, случалось так, что в нашей истории я бы, наверное, сам был рад, если бы каждый раз какие-то позитивные реформы проходили в России мирным путем, но на протяжении нашей истории каждый раз катализатором того, что к власти приходят национально мыслящие люди, патриоты, и Россия становится какой-то сильной страной, у нас случается какой-то серьезный военный конфликт. Там смутное время, когда, значит, освободились от польских оккупантов, и в итоге там к власти пришла замечательная там династия Романовых. Потом, в принципе, я, как ты знаешь, там, например, коммунистов с большевиками не люблю, но при этом мы тоже можем прямо и честно сказать, что часть репрессий, которые были, допустим, накануне Великой Отечественной войны, они коснулись невинных людей, но часть репрессий чисто именно высшего партийного руководства, оно побирало всю эту, значит, Ленинскую гвардию, людей, которые годами работали там на разные разведки, были иноагентами в революции. Сталин, в принципе, всю эту Ленинскую гвардию тоже активненько так почистил. Вот, и, наверное, еще, кстати, тоже хороший пример русификации элиты. У нас, как ты помнишь, элита была активно прозападная, когда дворяне лучше знали французский, чем русский, накануне Отечественной войны 1812 года. И, наоборот, тоже произошла русификация элит вследствие победы над Наполеоном. И я считаю, что сейчас, по большому счету, тоже этот процесс в какой-то мере происходит. И мы видим какой-то, с одной стороны, растущий патриотизм в обществе, с другой стороны, как раз вот приход во власти в элитах действительно людей национальной мысли, хотя еще у нас метастазы тоже остаются. Вот. И, в принципе, у нас, по большому счету, другого пути нет, потому что мы, наверное, сможем выжить только как страна, действительно, если у нас люди, которые будут думать о будущем России и ее благополучии, сменят тех людей, которые там работают на какие-то внешние силы, или больше заботятся, что они же там подумают на Западе, сохранится ли у них какой-то там домик в Ницце или еще где-то. Причем, кстати, я думаю, что даже происходящее, она некоторых людей переучивает, потому что какой человек раньше жил там и думал, что вот он часть какой-то некой глобальной элиты, но когда он увидел, что, в принципе, там вводятся санкции, там какой-то имущество его арестовывают, все, для любого нормального человека уже становится понятно, что, ребята, так, как было до 2022 года, уже не будет. Единственный шанс у вас там как бы выжить и сохранить свой статус, это действительно окопаться внутри России, сделать из нее там государство-крепость, ну и впоследствии, отбившись от всех врагов, построить нормальное, сильное, независимое, суверенное государство.
1: И ты тут накануне встречал...

0: еще не встречался, а сталкивался с карикатурными, как сам пишешь, соевыми, либеральными зумерами. Реально думал, что такие существуют только на Западе в релокации и мемах. Ну, расскажи, да. Я с такими не встречаюсь, не сталкиваюсь. Но вот, коль уж тебе посчастливилось, пожалуйста, говори.
1: Слушай, знаешь, достаточно случайно была встреча, потому что, наоборот, часто бывает, что встречаю на улице там подписчику, с кем там общаемся, благодарят за работу. В пятницу, значит, был я там в одном заведении, стоял там с друзьями, и вдруг ко мне подходит такой, значит, парень, скажем так, сложно определить его пол с такой прической, одуванчиком, говорит: «Роман, я вот вас узнал, можно с вами пару минут поговорить, хотя мои взгляды отличаются от ваших в корне». Я говорю: «Ну, пожалуйста, поговорите». Он говорит: «А вот вы неужели искренне считаете, что все, значит, начало спецоперации, то, что происходит, мы там ведем боевые действия, что все это правильно, глядя, как вот там горят склады «Озон» и «Валберс»?» Я говорю: «Ну как, действительно правильно, они перестанут гореть, когда мы одержим военно-политическую победу, да, против нас ведется там война с Западом, где Украина является его, так сказать, прокси, и в целом, там, я считаю, что абсолютно могут быть вопросы к тому, как там иногда какие-то действия нашего государства там, к тому, как это ведется, но почему это началось и зачем, к этому, в принципе, вопросов ни у кого нет». И он мне начинает вываливать: «Ну, вы же понимаете, что вот Путин может этот процесс прекратить в любой момент. Зеленский же предлагает ему мир. Вообще-то благополучие Зеленского зависит там от того, сколько идет война, как кончится война, он будет никому не нужен. Да, вопросы к нему будут у своей стороны, и там хозяева, скорее всего, берут. Я чего еще выпал в осадок? Я, значит, ему там тоже, ну, пытаюсь как-то аргументированно объяснить вообще там, что и Минские соглашения там нарушали, что и, в принципе, Украина накапливала там силы накануне начала спецоперации. И про волну русофобии. Я говорю, понимаете, я общаюсь со многими людьми, которые, значит, бывают военные священники, воюют, сам там ездил тоже несколько раз на Донбасс. И я говорю: понимаете, что самое ужасное? Вот недавно я общался с одним военным священником, и он говорит, что по степени зверств укротеррористы перещеголяли там и германских нацистов, и каких-нибудь там ичкерийских сепаратистов. Я говорю: реально, что люди, воюющие на СВО, вот тебя тоже и меня своими телами защищают от того, чтобы нас не вырезали. И я говорю: вот посмотри, что там было в Курской области, где действительно был настоящий геноцид мирного населения, или как нам пленных там возвращают, там, кастрированных там с отрезанными конечностями». И он мне говорит: нет ни одного задокументированного случая пыток, значит, населения укротеррористами. Человек это, в Москве живет.
0: Это вот он где эти, значит, документы-то, так называемые, изучил, если не задокументировано, по его словам?
1: Ну, слушай, да, при том, что есть куча интервью людей, побывавших в плену. Есть там, у нас ездила неоднократно, ни одна там комиссия в Курской области, значит, расследовать все жертвы, которые были. Ну, те же самые, да, удары по жилым домам, потому что если наша армия там доблестно бьет там все-таки там по... действительно там по складам, по каким-то объектам инфраструктурным, то у нас там постоянно даже удары дронов, да, целенаправленно, они залетают там в жилой куда-то дом. То есть, и вот знаешь, такой же сердце, я говорю: слушай, понимаешь, что в принципе происходящее вот, то есть, вот для нас, это в какой-то степени, наверное, тоже оборонительная отечественная война, как там с Наполеоном, с Гитлером. Он такой: сердце, вот тоже человек живет в вакууме, он говорит: да вы посмотрите, значит, там на улице около заведения стоит там какое-то количество людей, несколько десятков. Здесь вы один думаете так, все же вот так, как я. А я оглядываюсь, смотрю, тут, там стоят мои друзья, таких взглядов, как я. Там, здесь там сидит компания девушек, у них на столах, значит, лежат телефоны, на которых там на кейсах герб Голова Орла, то есть тоже как свою позицию отражают патриотическую. И рядом стоит компания, мне совершенно незнакомая, там стоит крепкий парень, и с телефона показывает друзьям, как он военным медиком работал в зоне спецоперации. Вот у меня, конечно, я просто вот был огорожен, что действительно... Сейчас, когда люди все адекватные, нормальные, у кого даже до спецоперации были какие-то там окололиберальные взгляды, на фоне происходящего, если у них там есть совесть, ум, умение анализировать, стали патриотами. То есть я реально знаю людей, которые могли там, не знаю, в 2013-м донатить нынешним иноагентам из ФБК, а сейчас они покупают дроны.
0: Они
1: там,
0: еще волонтеры. И террористы. И Ходорковский упомянутый тоже еще и террорист. Да, важно.
1: Да, и и террористы, да. А сейчас это люди, там, которые волонтерят, уходят добровольцами, покупают дроны. Потому что мне кажется, что после как бы той волны русофобии, которая обрушилась на нас там из Запада, с Украины, ну, любой адекватный человек, в принципе, начинает понимать, что к чему. Но у меня... Знаешь, что вот меня еще в этом мальчике одуванчике удивило, покоробило? Ведь когда вот мы узнаем о каких-то последних некоторых терактах, их исполнителями являются именно вот такие вот люди, да? Когда там барышня там у нас недавно, которая совершила теракт, она в итоге там, не знаю, ездила в поезде, там радовалась там ударом по России, что надо там убивать русских.
0: Да. Которая в Крыму совершила теракт недавно, да.
1: Да, в Крыму совершила теракт. То есть, действительно, их мало, да, но все равно, если мы с тобой посмотрим, если у нас там на фоне 150-миллионного населения России есть там 1 миллион людей, остается с такими взглядами, то есть в масштабах всего нашего населения этот процент невысок, но он вполне достаточен, чтобы из них продолжали там каких-то таких дурачков вербовать на совершение диверсии терактов.
0: Спасибо. Роман Антоновский, писатель, публицист, телеграм-канал «Сыны монархии», Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра. Все будет хорошо, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
2: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
6: Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России по подозрению в госизмене и подготовке терактов. Установлено, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер. По заданию кураторов они передавали Киеву сведения о дислокации объектов Минобороны и передвижении военной техники на полуострове. Кроме того, мужчины организовали скрытые схроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсий. Возбуждены уголовные дела, фигурантам грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
2: Кремль говорит.
6: Владимир Путин поздравил с днем рождения второго президента Армении Роберта Кочеряна. Сегодня ему исполнилось 72 года. В своей телеграмме российский лидер особо отметил вклад Кочеряна в укрепление союзнических отношений между Москвой и Ереваном. Глава государства пожелал имениннику крепкого здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом тех испытаний, с которыми сейчас сталкивается сам политик и его семья. 27 августа Роберта Кочеряна арестовали. Его обвиняют в коррупционных преступлениях, совершенных во время исполнения президентских обязанностей. Кочерян возглавлял Армению на протяжении 10 лет с 1998 по 2008 годы.
7: о технологиях.
6: Минцифры ужесточит контроль за белыми списками сайтов для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок. Ведомство попросило хостинг и CDN-провайдеров выделить IP-адреса разрешенных сайтов в отдельные подсети. Мера необходима, поскольку на одном IP-адресе могут находиться десятки ресурсов. Из-за этого вместе с легальными порталами в белые списки автоматически попадают VPN-сервисы, интернет-магазины интим-услуг и нелегальные наркошопы, пишет РБК. Новая архитектура сети исключит подобные уязвимости. За распространение рекламы сервисов обхода блокировок в нашей стране действуют крупные штрафы до 80 тысяч рублей для граждан и до 500 000 для юрлиц.
7: Обо всем.
6: Предстоящей ночью жители России смогут увидеть пик ежегодного метеорного потока Ауригиды. В час пик ожидается около 6 вспышек. Астрономы отмечают, что из-за сильной лунной засветки разглядеть космические треки получится только далеко за пределами крупных городов и только самые яркие метеоры.
7: О валютах.
6: Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юаня 12 рублей 73 копейки.
7: О погоде.
6: В Москве плюс 19, облачно, возможен дождь. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
8: Водитель, он же как рыбка Дори. Он не помнит, что с ним было вчера, но, по крайней мере, если водитель получает штрафы с некоторой регулярностью, с завидным постоянством, ему нужно напоминать о тех местах, где он постоянно нарывается на письма счастья.
9: Кто тебе такую ерунду сказал?
8: С такой заботой о нас с вами, о безопасности дорожного движения, выступил один навигационный сервис в сотрудничестве с одним крупным банком. Уже этой осенью в навигаторе появится вот такая опция. Как она будет выглядеть, работать, я, честно говоря, не понимаю. Но они заботятся о нас, заботятся же.
9: Фигня какая-то.
8: Кирилл Манжула.
9: Дима Делинский.
8: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
9: Привет, Игорь.
10: Доброе утро, друзья.
2: Форсаж дня.
8: Но ведь здорово же. Я вот не понимаю, мне это не близко, хотя по одной простой причине, что мы на мою машину вместе с женой привозим, ну, там, один, ну, два штрафа в год за превышение скорости. Вот. Подозреваю, сильно подозреваю, что в Москве, например, где ты легко и непринужденно можешь нарваться на штраф не за превышение, а за наезд на какую-нибудь линию на асфальте, в этом есть смысл, если навигатор будет тебя предупреждать. Вот здесь находится вот та самая полоса, на которую ты наезжал позавчера, и тебе уже прилетела штрафная квитанция. Будь осторожен, пожалуйста, держи руль ровно.
10: Я не очень понимаю, как эта схема будет работать технологически, но поскольку эта компания технологическая, она у нас самая большая, наверное, у них есть какие-то алгоритмы. Откуда она будет брать информацию, тоже интересный вопрос.
8: Судя по всему, из банковских сведений об уплаченных штрафах.
10: Да, но это да, это же совместный проект, как вы сказали, с одним очень большим банком.
9: Секундочку, маленький нюанс. Банковский платеж не указывает геолокацию полученного штрафа.
8: Значит,
9: геолокация
8: это все
9: исключительно
8: еще?
9: В той квитанции, точнее, в том письме счастья, которое тебе присылает ГИБДД.
8: А, значит,
10: а вот это
8: ГИБДД
10: уже интересно.
8: Да, ладно.
10: Это уже интересно, это некий доступ к персональным данным, и тут надо сильно подумать. Вот. Ну, а то, что он предупреждает, нет, как итог, это, наверное, может быть интересно, что я вот тут еду, а мне говорит навигатор, старик, ты тут притормози, потому что тут вот та самая линия, на которую ты дважды наезжал в прошлом году, не надо наезжать третий раз, это стоит 562 рубля. В общем, как итог, неплохо, но я не понимаю пока ни технологии, ни вот правила соблюдения нашего законодательства про персональные данные.
9: Мне кажется, что мы слишком уже заигрались в эту игру с передачей персональных данных, то там хватит уже открывать новые кранчики с возможной утечки персональных данных. Хватит.
8: Я не знаю, не понимаю, каким образом будут построены взаимоотношения между этой функцией, этой опцией в навигаторе и госавтоинспекции. В ГИБДД смотрят на все это хозяйство скептически. Зачем водителю знать историю своих нарушений на том или ином месте? Он обязан соблюдать правила везде. Если не может, возможно, за руль ему не стоит садиться.
9: Тоже логично. Хотя эта опция могут рассматривать как способ давления на то, что в данной ситуации камера установлена неверно, или она фиксирует совершенно ненужные нарушения.
8: Короче, они планируют запустить вот эту самую карту штрафов уже этой осенью. Дождемся, посмотрим, посмотрим, как это будет работать. В конце концов, с предупреждением о светофорах, с таймером обратным до светофора сработало же?
9: Ну, мы к этому привыкли.
8: Угу. Окей. Так, еще о переменах, которые нам с вами этой осенью светят. С 1 сентября штрафы, закон о штрафах за езду без ОСАГО вступает в силу. Это не то, о чем вы подумали. Вот, автоматически камеры...
9: Нет. Ничего фиксировать не будут.
8: Да, их не включили. Вступает в силу поправки в административный кодекс, который запрещает штрафовать чаще, чем раз в сутки.
10: Ну да, этот закон был принят весной, и он был принят как раз под то, что в этом году, я надеюсь, наконец-то запустят фото-видеофиксацию наличия отсутствия полиса ОСАГО, и под это дело приняли закон. Ну, посмотрим. Закон вступает в силу, но пока еще, говорю, он применяться не будет до тех пор, пока не заработают эти самые пресловутые камеры, что нам обещают уже больше 10 лет.
8: Ну, чисто теоретически можно же попробовать нарваться на живого инспектора один раз...
10: А причем несколько раз мимо него проехать.
8: Да-да-да.
10: Каждый раз делать ему козу, он будет останавливать и штрафовать.
8: 800 рублей на первый раз, там 3000 рублей
10: на второй раз. И 5000 на третий и последующие разы.
8: Меняется кое-что в техосмотре. Для автовладельцев, для нас с вами главное изменение касается порядка оплаты госпошлины. В правилах техосмотра, несмотря на то, что госпошлину ввели год назад, вот только с 1 сентября будет написано, что мы сначала обязаны заплатить госпошлину и только уже потом ехать на...
9: А вот нефиг нафиг.
8: Да, оказывается, значит, какая-то часть автовладельцев уклонялась от уплаты госпошлины, потому что они сначала приезжали на СТО, значит, получали диагностическую карту, им говорили, а пошлина, говорили, а идите нафиг.
9: Со своей пошлиной.
8: Вот теперь все.
9: Неужели нельзя было просто после этого аннулировать эту карту?
8: Черт его знает, как это все устроено. Не понимаю. Но так или иначе, с 1 сентября сначала госпошлина и только потом диагностическая карта, а не наоборот.
10: Да, там еще грядут большие изменения в техосмотр, но это будет будущий весной проект есть минтрансовский. Будут проверять автомобили еще, не состоит ли он случайно в реестре такси, чтобы сказать родное, а ты должен был вообще проходить техосмотр раз в год, а в некоторых случаях раз в полгода. Вот. И убирать будут при техосмотре почему-то. Но это пока вопрос не утвержденный. Решили зачем-то убрать из этой диагностической карты данные о пробеге. По-моему, странное решение, потому что единственное, где можно более-менее точно узнать пробег, это как раз при техосмотре. И то у нас говорят, ну, надо, наконец, негодяев, которые скручивают техосмотр, наказывать строго, и при этом говорят, а данные об этом мы уберем.
8: Я тут разговаривал с разработчиками софта для автоматизации станции техобслуживания, работы станции техобслуживания на петербургском форуме МИМС, который тут на прошлой неделе закончился. Спрашиваю, типа, а можно сделать так, чтобы в этом софте заказ-наряд невозможно было ни открыть, ни закрыть, ни... прописав пробег в этом заказ-снаряде.
9: Можно, скорее всего.
8: По умолчанию. Вот так, чтобы это было железное правило. Знаешь, что мне сказали?
9: Ну?
8: Это делается в настройках программы. Если ты ставишь галочку, можно. Если ты не ставишь галочку, то легко, непринужденно у тебя заказ-снаряд будет без пробега. И нет законодательного обязательства.
9: Так, ну, можно подкрутить софт, если есть законодательная инициатива по этому поводу, можно подкрутить софт, чтобы эта галочка была по умолчанию.
8: Включена.
9: Включена, ее нельзя было выключить. Ну, образно говоря.
10: Это было бы правильно, потому что, ну, цифры приводят разные, от 30 и более процентов, я думаю, что 50% автомобилей, которые сменили трех и более хозяев, имеют скрученный пробег.
8: Так, и по поводу таксистов еще. У нас тут с 1 сентября появится возможность оформить полис ОСГОП, это обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, на любой срок, хотя хоть на один день.
10: Ну, тут мы решили, видимо, сделать по аналогии с полисом ОСАГО, потому что с прошлой весны можно на один день оформить, и действительно выяснилось, что услуга страшно востребована. Чуть ли не 40% всех полисов ОСАГО оформляются на короткие сроки теперь. И я так понимаю, 95% этих оформителей, извините, это как раз таксисты, которые работают не полный месяц как таксисты, а человек, который, условно говоря, получил лицензию, днем работает на одной работе, а поскольку платит мало, по вечерам или три раза в неделю подрабатывает как таксист. Ему не нужен такой годовой полис, он может покупать его на три дня, там, ездить как таксист. Потом, значит, какой-то перерыв. И выяснилось, что это полисы короткие, страшно популярные, решили и ОСГОП тоже сделать коротким, пожалуйста. Хотя стоимость их несопоставима. Средняя цена годового полиса ОСГОП, чтобы вы понимали, от 3000 до 5000 рублей. Для таксиста полис ОСАГО стоит раз в 6 дороже.
9: Помните, мы как говорили, когда вводили эти короткие полисы ОСАГО, что это не будет пользоваться популярностью, что он никому не нужен?
8: Мы ошибались.
10: Ну, мы ошибались, да. Угу. Так что это очень нужно. Да, кстати, про таксистов еще одно изменение. С 1 сентября вступают в силу новые правила перевозки багажа, в том числе и в такси. В общественном транспорте там, в общем, если говорить о такси, багаж должен быть там соответствующего размера, не более того, чтобы не пачкать салон, не резать там обивку сидений. Если пассажир настаивает, что вот рояль обязательно на заднее сиденье засунуть, водитель говорит, что нет, пожалуй, я тебя не повезу, и это законное право, сославшись на этот приказ. Ну и там расписано, как какую животину провозить в машине, кого можно, кого нельзя. Там собачка должна быть в наморднике, и у нее должна быть подстилка и поводок. Значит, кошка должна быть, соответственно, еще в контейнере с дырочками, чтобы она дышать могла и общаться с окружающими. Птичка должна быть в клетке и накрытая специальным платочком, именно павлопосадским, видимо, чтобы птичка не отвлекала разговорами водителя.
9: Шерстяным. С определенным рисунком.
8: Игорь Шуть издевается над павлопосадскими
10: глотками. Много правил по поводу перевозок животных и грузов. Если кому интересно, можете почитать. Хотя в основном это, конечно, касается самих перевозчиков, но они, ссылаясь на этот приказ, Минтранса могут, еще раз говорю, отказать в перевозке, сказать, не, отвой, там, я не знаю, плуг не помещается в моем багажнике, а на заднем сиденье он прорвет дырку.
8: Угу. Я лыжи как-то пытался перевезти с помощью таксиста. Ну, мы так немножко поломали копья по этому поводу.
9: Таксист тебя не послал сразу?
8: Нет, он посмотрел, сказал, это не, ну, мы так не договаривались. Нужно было писать. Нет. Ну, короче, мы договорились.
10: Да, и еще ужесточаются правила перевозки детей, организованных перевозок детей. Они и так у нас чудовищно жесткие, так что многие в Москве, я смотрю, у нас группы детей, вместо того, чтобы возить на автобусе, возят в классы в метро. Так что оформляется очень сложно. И теперь новое правило, там, если детей более 20, то у каждой двери должен сидеть взрослый, чтобы организовать, если что, высадку. Там что-то касается детей младше 7 лет, там для них поездки какие-то вообще ограничены, ну, и так далее. Опять же, если вам надо возить детей, или если вы школьный активист и хотите ваших детей вывести на экскурсию, почитайте новые правила.
8: Перемены не глобальные. Вот не так, чтобы с ног на голову, да, и мы проснулись 1 сентября в абсолютно другой стране, но они есть. Если вам не хватило той информации, которую мы сейчас рассказывали, пойдите в интернет. Ну, а прямо сейчас вынужден попрощаться с Игорем Маржаретто, автоэкспертом.
9: Игорь, спасибо.
8: Партнером аналитического агентства «Автостат». Давай, Игорь, хорошего дня.
10: Всем хорошей дороги и берегите себя.
8: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
9: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, как получить штраф на ровном месте.
2: Программа «Мой автомобиль».
11: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Получайте скидки. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
1: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
2: Прагматика «Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: В этой четверти часа мы поговорим о том, как еще можно лишиться 500 рублей за счет «Бибикни».
7: Оказывается, можно.
6: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
7: Привет, Юр.
8: Доброе утро, друзья.
9: А это вообще законно?
7: И что, за гудок впереди стоящему автомобилю с целью напомнить ему о том, что светофор уже переключился на зеленый давно.
8: Угу.
7: Вот, можно получить штраф?
8: Легко причем. Легко. А надо тоже правила читать. Слушай, ну вообще вот эта история, которую вот я хотел сегодня обсудить, друзья мои, я это к тому, что вот тут ехал по дороге. Я вообще очень спокойно отношусь ко всему, что вокруг меня происходит. Приучился уже. Вот. Но тут меня просто, ну, я не знаю, я честно скажу сейчас слово такое, выстегнуло вот реально. Я еду, за мной встал какой-то человек. Он взял за привычку, вот пока мы едем, да, а у нас одна дорога, ну, выезжать из, ну, из района. Вот, на каждом светофоре, как только переключается, вот и как назло все светофоры были красные, когда я ехал, то есть останавливался. Вот как только зажигается, он еще не успел еще зажечься, я сзади слышу сигнал. То есть вот прям, вот он прям, вот, ну, вот я, ну, думаю, ладно, один раз, бог с ним, нормально. Второй раз, третий раз, я уже потом, четвертый, я выхожу, говорю, слушай, я еще говорю, я вижу, что он переключается. Он говорит, ну, я ж просто предупреждаю. Я говорю, а меня не надо предупреждать, у меня все нормально. Я говорю, а штраф-то, кстати, вот можешь получить, потому что у меня регистратор назад, говорю, пишет, и вот этот чинь, это все было записано. Так, на всякий случай. Он говорит, в смысле? Я его в прямом.
6: Какой опасный человек, Юрий Сидоренко.
7: Он весь в регистраторах. Спереди, сзади, сбоку.
6: Где у нас Юрий Сидоренко работает? На Гуталиновой фабрике, на телеканале «Че».
8: Все в порядке. Вот, он говорит, в смысле? Я говорю, ну, в прямом. Я говорю, пункт 19.10 ПДД РФ. Он конкретно пишет и не оставляет никакого пространства для вот каких-то вещей. Когда можно использовать сигнал?
6: Когда?
8: Если вдруг, например, если есть угроза чего? Правильно, столкновения. Ну, и все.
6: Так, гипотетическая ситуация. Я ставлю себя на место того самого мужика, который сигналил Юрию Сидоренко. Вот. Я сигналю для того, чтобы предотвратить столкновение, ну, просто потому что я-то уже хочу...
7: Я уже стартовал, да, а ты еще не стартовал.
6: Да, а ты что тут тупишь на перекрестке? Что ты тут?
7: Я-то уже на педаль газа жму, а ты стоишь на зеленой.
8: Слушайте, ну там четко написано. Разрешено только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Не только столкновения, для предотвращения. То есть, если вы, например, вот стоите на светофоре, вот, и там начинает переходить пешеход, да, вот где вот, ну где, на красный свет он пошел. Вы можете ему посигналить, главное, чтобы он не упал и не убежал никуда. Вот, и он обернется, и мимо, например, проскочит машина, потому что он ее не видит, а вы ее видите. Или, например, кто-то сдает задом прямо на вас. Вот если бы я, например, включил бы заднюю скорость, ну такое бывает, знаешь, вот некоторые, ну, перепутывают на автоматах там и включают заднюю. И назад нажал на педаль, у меня приехал клиент такой, говорит, вообще никого не трогал, стоял. Он просто никого не трогал. На светофоре. Потом, говорит, зеленый сигнал зажигается. Я, говорит, стою, жду, когда перед мной машина поедет, у него зажигается задний ход, и он нажимает на газ и прям заскакивает ему на капот.
6: Не смешно.
8: Вот, то есть Он говорит, я даже не понял, что произошло. Гаишники приехали, стоят между собой, ржут. Говорит, что вы? Это уникально. Говорит, у нас уже сегодня третье такое. Говорит, вы, видимо, что-то происходит, в ауре и так далее. Они говорят, извините нас, пожалуйста, но просто, говорит, очень странное ДТП. А машина прям висит. У меня фотографии потом. Он ее и привез потом, она прям висит. Вот если в таком случае вот вы посигналили, короткий звуковой сигнал дали, то это нормально. А если вы решили, что вы уже решили тронуться со светофора, тронуться вперед, но человек спереди не включил скорость, а вы такие, ага, на тебе, пи-пи, давай езжай, пи-пи, давай проезжай. То есть, это неправильно, так делать нельзя.
7: Юр, ты когда-нибудь видел, чтобы за это штрафовали? Ну, честно.
8: Я? Честно? Нет, но очень хотел бы увидеть.
7: Я не видел.
8: Слушай, здесь вопрос не в этом. Хорошо, хоть за это есть ответственность. Я человеку объяснил, он за мной поехал, он больше не сигналил. Он мне моргать начал.
7: Нет, Юр, понимаешь, ты когда вышел из машины, он посмотрел на тебя и решил, что лучше не сигналить.
8: Нет, я очень добрый.
7: Ты очень добрый, даже очень доброго человека можно ведь довести. А если это Юра Сидоренко?
8: Нет, все нормально. Я совершенно спокойно, я подошел, говорю, извините, пожалуйста. То есть я обожаю общаться со всеми очень хорошо и всех призываю к этому. То, что кричать и драться, это самое последнее история, которую можно делать. Это нас научили еще в школе. У меня была спортивная школа, и когда мы занимались по борьбе, спортивная школа. И нас на самбо как раз очень долго объясняли, рассказывали, хорошие преподаватели были. Они как раз нам обучили. Самая главная цель самбиста, борца, это избежать столкновения. В смысле драки. Здесь то же самое, так же я себя веду. Так вот, смотрите, именно нажать на гудок нежелательно. То есть тогда, когда вы там хотите гудеть приятелю в знак приветствия, знаешь, там проезжаешь, пи-пи, здорово! Выразить недовольство за действием другого водителя. Это как у меня, например, что я не успел включить. Поторопить зазевавшегося на светофоре человека. Вот это все. Это все делать нельзя, потому что это все за это штраф идет. Штраф небольшой, 500 рублей. Но он может быть за каждый пи-пи вы поняли, да? То есть это можно выписывать...
7: Так, сколько раз у вас было пи-пи?
8: Да, сколько раз вы нажали, столько раз вас и могут за это оштрафовать. Это нормальная история. Что делать в такой ситуации? Я как раз рассказал этому человеку, что делать. Это моргать фарами. За кратковременное моргание фарами никакого штрафа нету. Потому что это нормальная история. Поэтому, если перед вами стоит человек, вы понимаете, что он не тронулся, первое, что вы должны сделать, это сделать на рычажок, тык-тык, два раза. И у него вспышка будет происходить, в любом случае он ее увидит, эту вспышку. Он обратит внимание, что происходит. Потому что бывает такой человек, зазевался или еще что-то. Бывают случаи, когда, например, даже я иногда сигналю. Но это знаете, в каком случае? Я понимаю, что я нарушаю правила. Но когда человек сидит в телефоне, ему пришло сообщение. Он остановился на светофоре, то есть он правила не нарушает. Берет телефон и начинает его читать. А я же вижу, со спины. Он дальше начинает, видимо, что-то отвечать. Уже зажегся зеленый свет, а он отвечает. Здесь я первое это моргаю, конечно, фарами, но если человек не видит ничего, тогда приходит сигнал. Тогда он очнулся, посмотрел, светофор, и поехал. Но в любом случае, вы должны знать, что за это, будет штраф 500 рублей. Зафиксировать это нарушение, в принципе, могут сотрудники госавтоинспекции. Знаете как? Если они будут за вами ехать, и вдруг увидят этот сигнал, непонятно, почему вы посигналили. Но здесь вопрос в том, что должна быть, конечно, приложена какая-то запись, потому что одной фразы «я видел» или «я слышал», но этого недостаточно для того, чтобы выиграть в суде и, чтобы вас оштрафовали. Так, в принципе, 500 рублей.
7: Разные штрафы оспаривают. 500 рублей оспаривать
6: такое
7: себе дороже.
6: И теперь объясните мне, пожалуйста, люди добрые. Пробка, не пробка, неважно. Короче говоря, поток, в который вклинивается какой-то человек справа с выезда с полосы разгона.
7: Ага. Ты его не хочешь пропускать, принципиально.
6: В смысле не хочу пропускать? Шахматный порядок. Есть неписанные правила. Машина проехала, следующая за ней встраивается. Да. Бывают такие ушлепки.
7: Бывают.
6: Угу.
7: И бывают хуже.
6: Бывает хуже. Дай дураку дорогу, я понимаю, но бывает
7: такие... Если ты в этот момент просигналил, что ты не готов его пропускать, иди лесом в пень.
8: В данном случае все в порядке, потому что если вы поедете, а с правой стороны у вас будет подъезжать человек, он просто вас ударит. То есть вы предотвращаете дорожно-транспортное происшествие. Вот и все.
7: Все верно.
8: Вот вы должны предвидеть, как хороший водитель, должны предвидеть действия другого человека. Для того, чтобы он этого не сделал, вы, естественно, можете посигналить. То же самое можно посигналить человеку, который собирается шагать вне пешеходного перехода. Это обязательно надо делать, потому что бывали случаи, когда люди шагали, и там, извините, правильное написание в протоколе, потом человека спасало от тюрьмы, потому что он его сбивал. Вот лучше, знаете, лучше посигналить иногда в данном случае. Вот, а здесь прямо это прямая вещь, вы ничего не нарушаете, потому что, ну, вы потом... самое главное потом правильно написать в протоколе. Если вы просто ехали и сказали, да я просто посигналил, так, ну, а вдруг? А вдруг, да, хорошо, а вдруг, правильно. Я человек посигналил, потому что он собирался ехать, ну, влево на мою полосу, я понял, что он сейчас меня ударит. Он, видимо, меня не видел. Я поэтому посигналил, привлек его внимание. Он остановился, я проехал. Потом остановили меня, все в порядке. Вот, в протоколе так надо написать. Или же, например, вот на светофоре, кстати, вы стоите. Ну, как бы, и вдруг человек вот поехал на вас назад. Что надо делать? Стоять ждать, пока он на вас заскочит? Нет, конечно. Нужно взять и посигналить ему, чтобы он остановился. Хотя бы как...
7: Гудеть надо во всю мощь.
8: Вот, да, потому что в любом случае авария будет дороже стоить.
7: Знаешь, иногда бывает, когда машины подрезают на дороге тебя, он уже, в общем-то, совершил этот обрез, ну, ты ехал и там резко по тормозам, и ты просто со злости в этот момент на гудок, ну, типа сказать ему, что он нехороший человек, редиска.
6: А он тебе потом поморгает этими...
7: С фарами, типа, извини, друг. Ага, да. Вот, и ты сразу остываешь.
8: В общем-то, ну, такая история. Штраф за это нарушение вроде как небольшой. Вот, единственное, что я прошу, ну, как бы наших водителей, чтобы они, ну, подумали, что не нужно сигналить во всех случаях. Вот я говорю, опять же, если вы как вот хотите приветствовать, ну, как бы можно не сигналить ему. Если хотите, там, позвоните, остановитесь и так далее. Потому что, когда люди спят, например, или вот, ну, или еще что-то, вот эти все сигналы, они, ну, мешают им нормально существовать, и они посылают потом эти люди, ну, как бы плохие мысли во Вселенную, ну и потом все отражается на вас.
7: Спасибо, Юр.
6: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ и за чистоту помыслов во Вселенной. Юр, спасибо, давай, хорошего дня.
7: Пока-пока.
8: Большое спасибо, всем удачи.
7: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о современных технологиях борьбы с пьянством за рулем. Как вам идея внедрить искусственный интеллект в алкозамок?
10: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
12: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
14: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Школе номер 16 официально присвоено имя выдающегося военачальника Юрия Николаевича Якубова, родившегося в Великих Луках. За годы службы в вооруженных силах он прошел большой путь, командовал крупными воинскими формированиями, был отмечен высокими государственными наградами. Юрий Якубов всегда сохранял связь с родным городом и участвовал в решении значимых для Великих Лук вопросов. Он внес большой вклад в присвоение городу почетного звания «Город воинской славы». Присвоение школе номер 16 имени Юрия Якубова не просто знак уважение к земляку, а возможность для школьников помнить о людях, защищавших Отечество, и брать с них пример. Депутат Государственной Думы Александр Козловский откликнулся на обращение жительницы дома 36/31 по проспекту Ленина в Великих Луках. Проблема касалась постоянных скачков напряжения во всем доме. Из-за этого у жильцов выходила из строя бытовая техника. Вопрос проработали совместно с городскими службами. Специалисты выезжали на место, проверили ситуацию и провели необходимые работы. Сейчас проблема устранена. Как отметил парламентарий, такие вопросы тоже входят в ежедневную работу в рамках реализации программы «Единой России». Великие Луки представили свой потенциал на выставке «Россия начинается здесь, в Пскове». Она объединила муниципалитеты Псковской области и стала отличной площадкой для презентации туристического, культурного, исторического и экономического потенциала городов. Великолучане рассказали о своем городе, его богатой истории, уникальных достопримечательностях, туристических возможностях и о людях, которыми по праву гордятся Великие Луки. Особой частью программы стал концерт творческих коллективов и исполнителей, которые еще раз показали, насколько талантливы и самобытны наши земляки.
16: О валютах.
15: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А мы тут реклама пока шла, обсуждали алкоголь. Извините, мужская компания, ну так получилось. Обсуждали с Федором Буско, между прочим. Федь, доброе утро.
7: Федь, привет.
18: Привет, привет.
6: А контекст, собственно, не вкус и не ощущение, а борьба с пьянством за рулем. Как проверяют и как собираются проверять водителей на состояние алкогольного опьянения в ближайшем будущем? Вот давайте поговорим в этой четверти часа.
14: Дорожные истории.
6: Так, ну у нас все по-прежнему, все традиционно. Дыхни, а если у тебя есть какие-то сомнения, то поехали.
7: Отправляйся,
6: да,
7: в баночку писать.
6: В Соединенных Штатах я видел в кино, я не видел живьем. В Соединенных Штатах вот этот тест на прямохождение.
18: Да, есть
6: танцы.
7: С бубном.
18: Мы же все видели эти ролики, да, когда особенно ведь смешные в сеть попадают, когда человек просит пройти по линии. Там нужно расставить руки в стороны и идти по прямой, ну просто по линии дорожной разметки. Но при этом нужно каждый следующий шаг, ты пятку как бы к носку подставляешь. Ну, то есть вот нога к ноге. Тык-тык-тык-тык. Ну, и дальше смешное происходит. Люди заваливаются на бок, падают, машут руками, ну и так далее. Считается, что это такой способ определения, верный способ определения, значит, не пьян ли водитель. Вот. Но сейчас подвели статистику, американцы посчитали, что у них примерно 10%, даже больше, 10% людей, которые не смогли пройти тест на прямохождение, Он, кстати, из двух частей состоит. Там фонариком светит в глаза, да, и просит вот за фонариком двигать зрачками. И вот, вот это прям хождение. И, собственно говоря, вот больше 10% людей, которых заподозрили в том, что они нетрезвые, их доставляют в участок, собственно говоря, а там оказывается, что они трезвые. Но там проблема в том, что вот доставляют в участок, это долго. То есть, ну, посадили, отвезли, подождали, пока там можно. И в итоге люди проводят ночи в тюрьме, а потом на утро узнают, что... Ну, ну да, что, извините, все нормально у вас было.
7: Что ни в чем они не были виноваты.
6: И это что, это судебные иски, а у них там прецедентные права, можно отсудить за моральные, ну, в общем, внушительные суммы.
18: Ну, может быть, не знаю. Но в любом, ну, вряд ли каждый же пойдет судиться. Ну что, вот ты мало того, что ночь провел, понимаешь, где-нибудь там в участке полицейском, а тебе что, потом еще неделю в суде провести? Или сколько? Ну, зачем оно надо? И вопрос, а почему нет алкотестеров нормальных в полицейских машинах? Вот удивительно, но нет. Да, есть прямохождение, есть фонарик, есть огромная статистика, такая просто фантастическая статистика, сколько в Америке арестуют за это дело. 730 тысяч человек в прошлом году арестовывают. Правда, арест – это не равно изъятие прав. Как минимум 10% – это те, кто легко отделался. Остальные там тоже, в зависимости от этого, уже суд решит лишать прав или штраф просто вынести. Потому что правила в разных штатах разные. Где-то можно 0, а где-то можно 0,8. А где-то можно, например, взрослым 0,8, а до 21 года только 0. Ну и так далее. Поэтому правила разные. И, собственно, не факт, что у всех отняли права. Вернее, точно не у всех. Но вот эта история с тем, что нужно ехать... Нельзя провериться на месте, а вот ты там походил. Ну, мало ли, почему ты плохо ходишь. Ну, у всех же свои могут быть причины.
6: Вестибулярный аппарат, координация движения, ножки затекли.
7: Долго сидел за рулем, в конце концов, да, затекло все.
18: Да, ну, просто вот даже сами попробуйте. Вот, вот вы встали, да, вот расставили руки по сторонам. И нужно вот и делать эти маленькие шажки, упираясь пяткой в носок другой ноги. И еще равновесие не терять. А при этом это же стресс. У тебя и так полиция остановила. В Америке, когда полиция останавливает на дороге, там... Ну, наверное, у местных стресс меньше. Я не знаю, кого-то чаще останавливали. Кому-то это легче дается. Но там суть такая, что есть определенные регламенты. Я когда вот получал в Америке машину на тест-драйв, то, собственно, нам вот прям проводили брифинг, что, ребята, вот если вас остановила полиция, вы ни в коем случае не выпрыгивайте из тачки. Это прям очень плохая идея, да? Как у нас раньше было принято. Ты вроде как, чтобы быстрее развязаться и, так сказать, не оскорбить честь мундира, ты уже сам такой, зажав в лапку документы, выбегаешь и выпрыгиваешь, и там, вот, товарищ инспектор, мои документы, я трезвый, со страховкой, все, мне нормально, отпустить. Вот. В Америке это очень плохая идея, то есть ты должен сидеть в машине. Более того, не дай бог, ты там начнешь рыться, там полезешь назад в рюкзак за документами и так далее. Вот вообще, говорят, вот ни в коем случае этого не делайте. Сидите ровно, руки положить на руль. Если у вас пассажиры, скажите им тоже, чтобы они там не рыпались по салону. И руки на виду держали, потому что иначе полицейский испытывает стресс. Ну, я бы тоже испытывал стресс. Ты подходишь к машине в стране, где разрешено ношение огнестрельного оружия. Да бог его ведает, что там у них. Кого ты вообще остановил? Что там? Почему? Вот. А дальше, если это темное время суток, нужно свет включить, ну, чтобы тебя видно прям было. И вот когда тебе полицейский скажет там, ваши документы, ты говоришь, у меня документы лежат в рюкзаке. Он говорит, ну, хорошо, доставай. А если ты сам полез в рюкзак, так бог его знает, что ты оттуда вытянешь. В общем, есть определенный нюанс. В любом случае, если тебя остановил полиция на дороге США, то, ну, я бы, по крайней мере, уже испытывал стресс. И мне было бы некомфортно ходить там по прямой там, и так далее. Ну, надо, сделаем, конечно.
6: Ну, так, интересно, Федь, что... да, решение проблемы.
7: Я не очень понимаю, почему алкотестерами там не пользуются?
18: Вот, и, а почему пользуются таким тестом, который сейчас вот ученые, посовещавшиеся, сказали, что ничего научного, обоснованного в этом тесте нет. Это вообще бред какой-то. Ага. Ну, вот это все хождение, эти фонарики в глаза. Все это не работает, это совершенно не так. И, собственно, действительно, почему бы не сделать иначе? И вот сейчас говорят о том, что с 27-го года в автомобилях, которые продаются в США, будет внедряться система, это такой надзиратель, такой электронный надзиратель, который отслеживает поведение водителя. Он останавливается в машине, да? Покупатель автомобиля за него заплатит дополнительное оборудование, но не сможет отказаться. И, собственно говоря, вот эта система, которая будет отслеживать, в каком виде водитель. Не находится ли он в состоянии алкогольного опьянения, например.
6: По каким признакам, Федь? По выхлопу, ну, вообще, не работает, мы уже понимаем.
18: Да, по выхлопу не работает. Ты прав. Ты прав, действительно, так оно как-то... Ну, то есть, наверное, можно было бы, но нет. Значит, во-первых, вот это пассивное обнаружение так сказать, опьянения водителя. Когда вы садитесь в машину, автоматика отслеживает ваше поведение. Как вы сели, как вы смотрите, где у вас взгляд находится, да? Потому что стоят камеры, направленные на водителя, есть программное обеспечение, которое отслеживает взгляд, отслеживает реакции, стиль вождения, конечно же, тоже, да? То есть, если вы там, вас болтает по полосе, то вы замираете, там, теряя скорость, то вы резко ускоряетесь, вот это все тоже оценивается. Единственное, что трудно понять, как бы, а водитель, может, он просто устал? Может быть, он отвлекается на что-то еще? Да?
6: Нам поэтому... тут гастроэнтеролог рассказывал о том, что голодный водитель ведет себя так, словно он в состоянии легкого алкоголя. Опьянение.
18: Ага, вот видишь как. И об этом тоже американцы беспокоятся, говорят, что это, конечно, здорово, вся эта ваша биометрия, распознавание лиц, распознавание черт лица, мимики и так далее. Но вы заявляете, что это такой надежный вариант, но очень большое сомнение в этом есть. Все предполагают, что будет много системных ошибок. То есть сели вы, не в духе, голодный, усталый, или просто, не знаю, вы спали там всю ночь на одной стороне, а у вас немножко там лицо куда-то оплыло, да, вы прыгнули за руль, поехали.
6: Кто спал на моем лице и помял его.
18: Да, и говорит, что система будет, то есть, если она обнаруживает, что вы какой-то не такой, пока вы еще не тронулись, то она вам просто не даст завести машину. А если вы уже едете, и она поймет, что вы, что-то не так, да, не знаю, что вы по дороге там что-то еще успели, то, соответственно, тоже она будет подавать тревожные сигналы и, замедлять автомобиль гуманным образом, чтобы вы успели съехать с дороги на обочину и остановились. И вот дальше большой вопрос, в смысле, будет это работать или не будет? Есть там противники, есть сторонники этой системы. Но, по-видимому, такое очень могущественное национальное управление безопасности дорожного движения, американское, такая организация, которая и Министерство транспорта, и отчасти ГИБДД роль выполняет, такое могущественное объединение, они говорят, что нам надо бороться, у нас слишком много пьяных за рулем, слишком много аварий, и вот в 27-м году, будьте любезны, нам такая система уже нужна для всех новых автомобилей, продаваемых на территории.
6: Есть предположение, сколько это может стоить? Допустим, комплект какой-нибудь радар, лидар,
18: там какие-то должны быть и камеры, и инфракрасные датчики, а главное, это программное обеспечение, которое тоже на базе чего-то должно работать. Понятно, что в современном автомобиле уже есть компьютер, уже есть чип, уже есть много чипов. И, собственно говоря, нету какой-то конкретной цены, насколько подорожает автомобиль. Понятно, что дешевле не будет, уж несколько сот долларов-то явно сверху накинут.
6: Грусть, печаль, тоска. Американские машины, их немного на российском рынке, но они же...
18: ездят, да. Но я думаю, что русские-то научат эту систему, общаться как-то...
6: Более дружелюбно?
7: По-свойски.
18: Да, более дружелюбно. Может быть, предложат ей тоже капельку, скажет, ты дружишь.
6: Слушай, договоримся.
18: Заим до дачи, налью тебе 100 грамм самогона.
7: А вообще в Штатах, от штата к штату, простите за тавтологию, разное отношение к количеству выпитого у водителя.
18: Да, все верно. От 0,3 до 0,8 – это огромная разница. У нас 0,8 – это человек считается просто пьяным. Угу. И тем более есть статистика, которая говорит о том, что 0,5 и 0,8 – это не просто в полтора раза разница. Это по аварийности, по тому, как люди себя ведут за рулем, просто в геометрической прогрессии это возникает. С другой стороны, этот метод прямохождения, эти базовые методы, которые сейчас в Америке используются, посветить фонариком, пройтись по линии, говорят, что специально проводили фокус-группу и пытались посмотреть, сколько полицейские обнаружат нетрезвых. Да? Набрали студентов, 100 человек. Половина были трезвые, половина нетрезвые. И выяснилось, что полиция в половине случаев не угадывает. Когда-то угадывает, но в целом, на самом деле, по человеку так понять сложно.
6: Бывают люди, по которым не поймешь, что он в стельку.
7: А бывают люди, которые совершенно трезвые, выглядят как в стельку.
6: Меня во всей этой истории смущает еще один момент. Мы все смотрим голливудские фильмы, голливудские сериалы, и сплошь и рядом нам показывают такую картинку. Приходит человек, допустим, в офис кому-нибудь. Он приезжает на машине, и хозяин этого офиса, или особняка, приходит человек в гости.
7: Наливает ему рюмочку.
6: Да, говорит.
7: На ход ноги.
6: Выпей. Он говорит, да вообще не вопрос. И потом нам следующим кадром показывают, как этот человек, который только что выпил, и уезжает куда-то в туманную даль за рулем.
18: Пример показывают.
7: Да. Спасибо, Федь.
6: Федор Буско был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
7: Пока-пока.
18: Всем доброго.
6: А мы вернемся буквально через пару минут.
7: В следующей части программы Олег Осипов. Обсудим грядущие цены на грядущий азимут. АвтоВАЗ объявил о планах на выпуск своего первого кроссовера.
19: Программа «Мой автомобиль». реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
21: Выкрути эмоции на Макс.
22: Макс! Максимум!
21: Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
26: Я слушаю.
27: «Комсомольская правда» и компания «Супротек».

0: Доброе утро всем.
1: Форсаж дня.
2: Мы уже задавались этим вопросом, собственно, по какой цене эта штука должна продаваться для того, чтобы считаться успешной, бестселлером рынка.
3: Олег сейчас скажет, да бесплатно раздавайте, тогда будет бестселлером.
2: Это инфляция обещаний.
0: Слушай, спрос есть, АвтоВАЗ стабильно держит на фоне всяких запретительных мер, стабильно держит свою долю на рынке. В общем, проблем никаких нет. Правда, вот у них очень скромные планы по азимуту на 27-й год, всего 20 тысяч автомобилей. Что, больше не купят, что ли, я не понимаю? Или слишком дорого будет, или что? Хотя они могут по заявлению Ростех выпускать хоть 70 тысяч, что тоже, кстати говоря, немного. В общем-то, окупаемость начинается вообще между нами, только вот между нами, с отметки 120 тысяч, по-моему, сейчас.
2: В год.
3: Ты имеешь в виду конкретные модели или всех автомобилей, выпускаемых автозаводом?
0: Да нет, это и по модели такие данные аналогичные мне предоставляли. Правда, не наши источники, но так считается.
3: Может быть, у нас экономика другая? Ха-ха-ха.
0: Да, наверное, да. Для китайцев это вообще в пределах погрешности 70 тысяч кроссоверов.
3: Скажи, может быть, они пытаются посмотреть, как рынок отреагирует на новые автомобили, учитывая достаточно серьезную конкуренцию в этом сегменте, который будет занимать азимут.
0: Конкуренция, да, весьма серьезная, но ведь у АвтоВАЗа уже есть все преференции, между прочим. Уже запретительные пошлины, утильсборы и так далее. Уже больше ничего не придумаешь, как мне кажется. Да, если только сделать, чтобы вообще было все остальное недоступно. Поэтому планы чрезвычайно скромные. Просто не из чего производить, что ли? Я вот это вот хочу понять. Никак у меня не получается.
2: Олег, ты вспомни, пожалуйста, какими темпами, какими объемами производили «Искру».
3: Да, как ее начинали производить.
2: Вот. Мы понимаем прекрасно, что эта машина, которая в ценовом смысле стоит где-то посередине между «Грантой» и «Вестой», по идее должна пользоваться повышенным спросом, но просто потому, что это значительно более современная и значительно более удобная тачка, чем та же «Гранта». Но нет, «Гранта» по-прежнему.
0: Угу. Да, и тем не менее, вот я смотрю, что заявлял господин Соколов, перенос всех научных и прочих работ инженерных в Россию и так далее. Так мировой автопром уже давно не работает. Это путь, опять же, еще раз повторюсь, к сожалению, в никуда.
3: А у нас нет выбора, Олег. Ну а какой
0: у нас? У нас есть выбор. У нас рядом Китай, например. Рядом Корея, рядом вообще.
3: Нужны мы им. Не нужны мы им. Мы им.
0: Да, послушай, мы им не нужны. Это
2: друзья мои. Друзья мои, в отличие от вас, я всю прошлую неделю провел на выставке MIMS 2026. Это автокомпоненты, значит, автозапчасти. Это было в Петербурге в Экспофоруме. И значительная часть просто каждый второй в этом экспофоруме...
3: Китаец.
2: Индусы, иранцы. Это к тому, что мы не нужны китайскому рынку. Нужны еще как.
0: Да нужны, конечно, и они нам нужны. Просто отдельно делать все очень трудно. Будет очень дорого, не конкурентоспособно. Что доказывает деятельность АвтоВАЗа?
2: Ярких впечатлений, я понимаю, что это несерьезно, да? Это хохма такая, завлекалочка. Одно из самых ярких впечатлений с этой самой выставки – задние фонари, в которых светодиоды выложены в форме автомата Калашникова.
0: Время диктует.
3: Это будет пользоваться огромной популярностью. Mm-hmm. Где-нибудь в Конго.
2: Ладно, вернемся к АвтоВАЗу. Значит, названы ориентировочные цены на новую легенду. В смысле, на классическую Ниву. Да.
3: 1 200 000?
2: 1 200 000 – это
3: кондиционера.
2: Голая машина. 1 300 000 – комплектация люкс с кондиционером, обогревом сидений, с колесами...
3: Легкосплавных дисках.
2: 1 340 000 – версия Urban, 1 360 000 – максималка Urban Black. О чем это говорит, друзья мои? Это говорит о том, что в маркетинговом отделе АвтоВАЗа сидят вполне себе разумные люди. Они придумали, как изменить, как улучшить машину. Они не только новый мотор туда поставили, они, значит, оцинковку, чего раньше не было. Они переместили кулису. Они переработали кучу всего для того, чтобы Нива стала более удобной и чуть более современной. Они, в конце концов, подушку безопасности уже наконец
3: поставили. Не прошло 60 лет.
2: Вот. А цена почти не изменилась. Они не сделали ее сильно дороже.
3: Олег, смотри, какой позитивный у нас Дима.
0: Да, мы ездили на этой Ниве немножко, покатались, так сказать. Я бы не сказал, что у нее все исчезли болячки, которые были до того, в течение вот этих всех лет. Нет, она, конечно, стала поинтереснее, покрасивее, оцинковка не лишняя, но, в принципе, все то же самое. Вот как она ездила, так и ездит, по сути дела.

0: Ну так это утилитарная тачка. Ну,
1: я понимаю. В конце концов, ты знаешь...
0: Да, я понимаю. Defender, Land Rover. Сколько лет стоял на конвейере в таком виде, в котором вот эта утилитарная машина, продуваемая всеми ветрами и со снегом на переднем сиденье? Сколько лет? Ну, о чем мы говорим?
1: Ну да, долго стоял, безусловно. Не меньше, чем Лада Нива, по-моему.
2: Но тем не менее, они куда-то двигаются, они пытаются.
1: Но они двигаются, они сделали уже совершенно другой Defender, который мне лично очень понравился.
2: В том-то и дело. В том-то и дело.
1: А на Ниве, на которую мы сели, так сказать, она мне, собственно, какое у меня было впечатление, такое и осталось. Да, мало что изменилось там с точки зрения комфорта, удобства, ездовых характеристик. Да, по сути, ничего, несмотря на все эти заявления о новом моторе и все прочее. Но все это то, что было на самом деле. Мне несколько обидно просто-напросто за нашего производителя. Вот и все. И, кстати, очень хотелось бы покататься на Азимуте. Ведь не было теста.
2: Нет, не было.
1: Ну как так? Вот вы выпускать машину, столько разговоров. Правда, на 27-й год это все намечено. Но, тем не менее, вот он послезавтра...
0: Товарные машины начнут поступать к дилерам в конце этого года. И вот тогда можно будет и поездить на этой тачке и понять вообще, что это такое.
1: Я вот только одно смотрю, тут автостат нам подгоняет. И что бы мы там ни говорили о доле рынка, за 7 месяцев было реализовано около 40 тысяч новых автомобилей европейских марок. На 89% больше, чем в том же периоде прошлого года. Вот и все. Вот, так сказать, то, что мы хотим на самом деле.
0: 40 тысяч автомобилей европейских марок против сколько? 325 тысяч автомобилей производства Тольяттинского автозавода.
1: Ну да, но они там дороже на порядок, правда, вот в чем, так сказать, проблема. Ну да, в общем, мы смотрим все равно, так сказать, смотрим немножко на другие машины. Я хочу пожелать АвтоВАЗу всей душой за него, так сказать, успехов, но мне кажется, что все-таки надо более активно развиваться. То есть нельзя стоять на том, на чем зарабатывали 40-30 лет назад.
0: Опять мы уткнулись в это место. Олег, более активное развитие означает капиталовложение. Капиталовложения в итоге выливаются в конечную цену для потребителя. Перед АвтоВАЗом не стоит задача сделать крутую тачку. Перед АвтоВАЗом стоит задача наполнить рынок дешевыми автомобилями. Максимально дешевыми с учетом нынешних реалий. Ладно, пару минут до конца этой четверти часа. Олег по-прежнему изучает Чинган Юниви.
3: Тест-драйв.
1: Да, Чинган Юниви, который меня, так сказать, чем дольше я на нем езжу, тем больше радует, должен признать. Это редкий китаец, который ездит как европеец, с моей точки зрения. Вот в полном смысле этого слова. Я начал замечать за собой, что я как бы... Ты же постоянно подсознательно переучиваешься вот по ходу дела, по ходу движения. Я вдруг начал замечать, что у меня расстояние до впереди идущей машины меньше. Я уже не так опасаюсь того, что не сработают тормоза. То есть здесь все в порядке. Более того, у меня этот автомобиль Юниви, еще раз повторяю, Чинган, быстрый, красивый, кстати сказать. Так вот, он радует тем, что не кланяется никаким поворотом. Связки поворотов проходишь как положено, то есть как бы ты проходил их на том же Гольфе или на чем-нибудь еще подобном. То есть на эталонных машинах европейского производства. И в этом смысле я не знаю, кто работал на подвеске, хотя догадываюсь. Конечно, не обошлось без европейцев. Вот путь, кстати сказать. Не обошлось, потому что доводят те люди, которые профессионально умеют это делать, так сказать, а не просто на колено.

0: вполне возможно, что это будет одна из там латвийских групп, или там, где в составе будут в том числе и россияне, да и граждане других стран. Вот. Остается неизвестным судьба еще одного человека, кто фигурирует, россиянина, который фигурирует, по крайней мере, в официальных непальских списках, это вот Олег Хаценко. К сожалению, мне не удалось вообще найти никакой данных о том, чтобы его вот разыскивали, или в каком составе, в какой из групп он находился.
1: Маш, извини, перебью, да, там вот судя по картинкам, конечно, вообще не очень понятно, как там, кого конкретно разыскивать, да, такие последствия масштабные. И
0: есть лакуны как раз, да, вот в этом.
1: Тоннели какие-то заперты.
0: Чему и удается, да, найти. Там еще есть, да, на китайской стороне там были, шли работы, и там как раз заперты были рабочие, откуда, собственно, их и вытаскивали.
1: И повторные наводнения идут, которые осложняют все это.
0: Да, погода ухудшается, потому что сейчас идет сезон муссонных дождей, и, собственно, эту неделю обещали всю дождливую, поэтому, конечно, в довольно сложных условиях приходится работать спасателям.
1: Да, спасибо, Мария Берг, спецкор отдела международной политики. Ну а пока одни выбирают экстремальные маршруты за рубежом, внутри страны отпускной энтузиазм заметно поутих. Наши люди стали терять интерес к поездкам по родному отечеству. Число путешествий просело на 6% по сравнению с прошлым годом. За неполные 8 месяцев соотечественники произвели, ну, где-то 58 миллионов поездок. При этом самым популярным направлением пока остается Краснодарский край. Видимо, туда все еще едут по инерции. Наш Юрий Кораблев тоже решил не рисковать. Собрал огромный чемодан, взял ласты, маску и отправился в горящий тур в соседнюю комнату.
2: Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. О снижении количества турпоездок по России сообщила Ассоциация туроператоров России. Пока падение на 6% год-году по итогам подсчетов с января по август. Туристы решили отменить поездку к месту отдыха из-за участившихся ограничений в аэропортах и трудностей с бензином на трассах. Об этом говорит независимый тревел-аналитик Игорь Блинов. Вот что он заявил Радио КП.
3: Действительно, в этом году снижение есть, и снижение оно такое достаточно заметное. Конечно же, в начале лета был всплеск, то есть активность в связи с наступлением периода активных отпусков из года в год наблюдается. Но в конце лета, безусловно, такая активность снижается. Но если взять в целом 8 месяцев, то в этом году, да, есть очевидные причины, о которых мы знаем. Это, конечно, в первую очередь проблемы с транспортной логистикой. То есть, когда люди не всегда могут автобусом либо машиной добраться, ну, в первую очередь, автомобилем, потому что есть определенные ограничения, опасения, что дорога может быть не очень комфортная, а то и даже проблематичная в некоторых случаях. Поэтому эти факторы, да, безусловно, на самом туристов сказываются и влияют, на определенную роль играют.
2: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что объемы внутреннего туризма упали по экономической причине из-за сокращения покупательной способности россиян.
4: Выгодный курс рубля к доллару, да, как-то стимулировал выезд за рубеж. В первой половине года нам действительно так казалось, что идет перераспределение потока в сторону выезда. Но сейчас вот, когда стали известны результаты, например, Турции за 8 месяцев минус 6% к 2025 году, стало понятно, что, ну, если Турция и кого-то забрала, то это совершенно незначительно, да, у них тоже спад. Вот, мне кажется, здесь причины общие, и они заключаются в том, что наши сограждане решили в этом году серьезно сэкономить на самых разных рынках, и ритейл, и шопинг, и развлечения, скажем, посещение кинотеатров, мы видим, что снизилось за 8 месяцев, и туризм, да, тоже такая область, где можно сэкономить и довольно много, да, потому что поездки не дешевые, что по стране, что за рубеж. Вот поэтому, мне кажется, причины здесь, да, чисто экономические, и они влияют на оба рынка, и внутренний, и выездной. Какие-то регионы пострадали больше по там логистическим каким-то причинам, но спад наметился еще в начале года, когда, в принципе, и бензин был в достатке, и другие как бы проблемы не проявились в полной мере. Вот мне кажется, это какая-то общая проблема для экономики. Вот то охлаждение.

0: экономики, о котором много говорится там в экономическом блоке нашего руководства экономического, да, вот это охлаждение, оно проявляется и в замедлении потребления.
1: Самым популярным направлением среди российских туристов остается Краснодарский край. Заметно вырос интерес к Анапе и Геленджику. В Анапе продажи туров увеличились на 40%, в том числе на фоне низкой базы прошлого года. Часть туристов выбирает более короткие поездки недалеко от дома. В агентствах отмечают рост спроса на Тверскую и Нижегородскую области, а также сохраняющийся интерес к путешествиям выходного дня. Несмотря на снижение спроса, отдых в России не становится дешевле. По данным разным участников рынка, средний чек тура за год либо вырос, либо остался на прежнем уровне. Так, представитель одного из туроператоров говорит об увеличении среднего чека тура примерной продолжительностью 7 дней на 10% до 82 тысяч рублей в январе-августе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом россияне стали немного сокращать продолжительность поездок. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
6: «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет...
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим, фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов, просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
11: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
12: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается.

0: то нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
1: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
0: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск переломов, в том числе и шейки бедра.
1: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
0: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси, тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
1: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
0: Отличное сравнение.
1: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
0: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
1: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
0: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
1: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
0: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функции. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
1: А что в этом уникального?
0: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
1: Про нее же очень много рассказывали.
0: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
1: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «#125». Все звонки бесплатные. «#125».
0: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку «Редунита» в подарок.
1: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
0: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
1: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «#125». Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните «#125». Но я так понимаю, что «Редунит» – это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
0: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
1: Прямо сейчас звоните с мобильного «#125». Все звонки бесплатные. «#125».
0: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
1: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия.

0: И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
1: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку Ридунит в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнавайте больше о комплексе Ридунит для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: Просто космос.
1: Представьте себе, на невидимой Земле, обратной стороне Солнца, совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
0: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко об усилении боевого потенциала НАТО.
3: Сам масштаб всех военных усилий, которые они предпринимают, они такие носят загоризонный характер. Но это гигантские суммы, которые выделяются. Это воссоздание фактически военно-промышленного комплекса по старым лекалам. И даже те системы вооружений, которые они либо приобретают, либо разрабатывают, это не те вооружения, которые надо применять, там, скажем, для каких-то антикризисных операций в Африке или где-то еще. Это для борьбы с нами. Прежде всего, это, конечно, американская система, патриоты, F-35, томагавки, системы, если использовать язык НАТО, для преодоления зон препятствования доступа и так далее и тому подобное. Все это для того, чтобы противостоять Российской Федерации на всех театрах и во всех операционных средах. Это земля, вода, воздух, космос, информационное пространство. Поэтому это та реальность, в которой мы живем. И, конечно, эта реальность максимально скукоживает пространство для политического диалога.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Жители домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников на Екатеринбург, размещены в двух школах и культурном центре Елизаветинский. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Утром Екатеринбург подвергся массированной атаке дронов. Зафиксированные попадания обломков в жилые дома и логистический центр. Погибших нет. На местах возгорания работают экстренные службы.
0: Об Украине.
2: Планы Киева призвать не меньше 30 тысяч человек в месяц доказывают, что Украина скрывает реальные масштабы своих потерь. Об этом пишет британская газета «Телеграф». Издание отмечает, что нереалистичный оптимизм Владимира Зеленского рушится на фоне растущего наступательного потенциала России. Чтобы удержать фронт, украинские власти вынуждены наращивать темпы мобилизации, однако сталкиваются с тотальным дефицитом живой силы. На этом фоне в стране участились протесты, а военкоматы перешли к массовым облавам и силовой отправки мужчин в зону боевых действий.
0: Кремль говорит.
2: Владимир Путин поздравил народного артиста России, кинорежиссера Алексея Учителя с 75-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней президент отметил высочайшую профессиональную культуру и оригинальность авторского замысла мастера, подчеркнув его весомый вклад в развитие отечественного кинематографа. Алексей Учитель – один из ведущих российских режиссеров и продюсеров, создатель знаковых кинолент, как «Дневник его жены» и «Космос как предчувствие».
0: О важном.
2: Центральный банк официально представил логотип цифрового рубля. Уже с завтрашнего дня крупнейшие банки и розничные сети страны начнут полноценную работу с третьей формой отечественной валюты. Россияне смогут открывать цифровые счета на платформе регулятора через привычные мобильные приложения. Для граждан все операции и переводы в цифровых рублях будут бесплатными.
0: Обо всем.
2: В Иркутской области зафиксирован очередной опасный случай выхода медведя к людям. В соцсетях завирусилось видео, на котором хищник устроил погоню за местным жителем. Мужчина успел сориентироваться и спрятался в безопасном месте. Сегодня медведь напал на двоих охотников на границе Камчатки и Чукотки. Пострадавших эвакуировали бортом санавиации. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Минимум 17 нападений медведей на людей в России зафиксировано с начала года. 6 человек были растерзаны насмерть. В конце лета активность хищников традиционно возрастает. Эксперты призывают к максимальной осторожности при посещении лесов.
0: О погоде.
2: В Москве плюс 19, облачно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
4: Запад закрывает Киев. Почему США и Евросоюз призывают своих граждан срочно бежать с Украины? Скрытые потери и демографическая пропасть. Британская пресса вскрыла обман Киева и крах украинской мобилизации. Финансовый сентябрь. Банки и торговая сеть готовятся к запуску цифрового рубля и криптовалюты. Мы готовимся к крипто-новостям. Здесь Измайлов. Давайте вникать. На Западе массовый откат и паника. Сразу несколько европейских государств вслед за Вашингтоном выпустили экстренные предупреждения с призывом к своим гражданам немедленно убираться с Украины. Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды красят всю территорию незалежной вместо жовто-блакитной в красную зону максимальной опасности. А все дело в наших, тут уже слово «удар» такое не очень точное, массированное, просто беспокойное. Прерывное, недельное, как на Украине говорят, кошмарение, в основном, конечно, Киева и прилегающих территорий, но в целом энергосистема Украины испытывает на себе всю мощь российских вооруженных сил. Госдеп США вовсе откровенно пугает американцев грядущими беспорядками на украинских улицах. Причем, кстати, интересно, недавний визит европейской всей этой компании туда, в Киев, совершенно не остановил в этот раз наши вооруженные силы. И, видимо, вот теперь о чем-то по ту сторону задумались. Тем временем британская «Телеграф», ну, таблоид не таблоид, но, тем не менее, вскрывает киевскую арифметику. Требование мобилизовать по 30 тысяч человек ежемесячно прям доказывает. Реальные потери ВСУ на фронте тщательно скрывают. На фоне данных ООН о том, что население Украины уже сократилось более чем на 20 миллионов человек, а это, на секундочку, территория, ну так вот, двух Швеций или даже четырех Финляндий, просто жик, как слизано. Так вот, становится ясно, воевать Киеву скоро будет попросту неким и нечем, потому что склады тоже взрываются. Ну и планы на мобилизацию все более открытые, очередные там. Кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры Юрий Кот заглянул в несчастную мобилизованную душу украинца. Юрий Владимирович, что там видно? Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, слушайте, там, конечно, все крайне печально, но только мы должны с вами понимать, что все-таки запас прочности Украины определенный существует.
4: Конечно,
5: вооружении, по там каким-то продуктовым моментам, может быть, вопросы с промышленностью у них питают на глазах, но когда они плачутся и рассказывают, что у них там пустые прилавки, есть нечего, это вранье. Я буквально вчера созванивался с моим другом, который в Киеве ждет освобождения от нацистов, и он говорит, ну, как бы, ну, все есть, на рынках все есть, говорит, в магазинах тоже все, что надо, есть. То есть это все, очевидно, очередная там плач Ярославный для Запада, чтобы дать и гроши. Относительно ситуации с мобилизацией, да, безусловно, это крайне сложная ситуация для украинских мерзавцев, которые во власти засели, и для Запада, потому что даже те, кого они хватают на улицах, а они действительно хватают, это очень сомнительный моб-ресурс для ведения войны, потому что очень много уходит в СЗЧ, бегут просто из учебок, из линии фронта, вот, и, потому что воевать не хотят, и не за что, и не за кого воевать. В этом вся беда для того же Запада. То есть особо упоротые нацисты уже давным-давно закончились, а те из них, кто выжил, они находятся в глубоком тылу или в заградотрядах. А обычный исторический малорос, которому задурили голову украинством, воевать не хочет. За кого? За Зеленского? Да 350 лет он ему нужен, этот Зеленский. Или за кого? За Запад? За кого там? За Бориса Джонсона? За Шольц? Ну, за какие там? Мерц, Шольц, кто там еще у них? Там разные эти, на одно лицо, как говорится, русофобы. Поэтому вопрос выживания ключевой сейчас у людей, спасение от мобилизации и выживание с пониманием, что, кстати, вот интересная тема, вчера буквально такой пример мне рассказали, там у моего товарища там есть один знакомый, с которым ему доводится, ну, приходится работать, и тот был такой, знаете, упоротый украинский националист, ну, молодой еще, как бы дурной, вот, но вчера, вот буквально позавчера они встречались, и как-то там в разговоре тот тихо шептал, зная позицию моего друга, что он такой достаточно здравомыслящий, говорит, ты знаешь, говорит, я себя словил на мысли, что я бы уже хотел, чтобы поскорее уже, говорит, Москва сюда в Киев пришла, и все это закончилось. То есть и таких людей, которые раньше были упоротыми, а сейчас все больше и больше понимают, что единственное спасение для них – это приход русской армии, ну, действительно, их становится все больше на всей территории страны.
4: Ну да, и, кстати, вот призывы, да, с той стороны, ну, и такие, наверное, справедливые разговоры, почему Россия не бьет по ТЦК, да, то есть уже своими силами они те, кого могли, уже выдернули, дальше те, кто не хочет и мог убежать, убежали, кто не может, отбивается по месту, да, сидят, не уходят из дома, соседи отбивают и так далее. Ну, короче, Украина не хочет воевать. Другой вопрос, что, ну, как бы, насколько это и что принципиально меняет. С одной стороны, они ведь открыто говорят о том, что женщин будут мобилизовывать, будут снижать мобилизационный возраст. С другой стороны, правда, они последовательно говорят о том, что война должна перейти, ну, как бы в беспилотную составляющую полностью, что люди пока затыкают временно дыры, а дальше вот весь Евросоюз, НАТО поднапрягутся, и, конечно, никакой немец не хочет идти воевать за Украину, тем более не понимают, зачем это нужно. А вот клепать для Украины дроны или роботы, или вот эти платформы, которые ездят сами, да, на линии соприкосновения, это, пожалуйста, и с удовольствием. Сколько надо, и в 10 раз больше сделают.
5: Да. Ну, я вспоминаю историю, когда закончилась Великая Отечественная война, в Чехии рабочие военных заводов очень расстроились по этому поводу, потому что они получали двойную норму там зарплаты, собственно говоря, были обеспечены работой, и как так война закончилась, да? Вот, конечно, переживали. Это если говорить об отношении европейцев к этому делу. Ну, а если вернуться все-таки к заявлению Министерства обороны России о том, что мы готовим удар по энергетической структуре, они, конечно, могут сколько угодно там себе рисовать разные роботы, которые будут бегать по Украине вместо украинцев и кричать «Слава Украине!». Я думаю, если обязательно надо прошить именно эту функцию этим роботам, чтобы они скакали и кричали «Слава Украине!». Вот. Но без электричества кино не будет, понимаете? Электричество закончится. А удар по энергоструктуре как раз и говорит о том, что, ребят, ну, вы можете любых роботов, но на батарейках, конечно, они могут там что-то попытаться подергаться, но надолго-то не хватит. Но и все равно даже с этими роботами все равно нужны люди. Нужны люди, а вот даже, кстати, вчера буквально на украинские паблики писали, что вот руководство этого недогосударства очень сильно печалится, потому что в последнее время участились случаи слива информации украинцами, русской стороне о нахождении тех или иных там предприятий, там складов боеприпасов. То есть внутреннее сопротивление все равно нарастает. И оно неизбежно нарастет, потому что инстинкт самосохранения то никто не отменял. Ты можешь сколько угодно скакать на Майдане с криками про москаля. Вот. Но когда ты понимаешь, что на самом деле единственное спасение для тебя от той ситуации, в которую ты находишься, и сам себя, кстати, во многом погрузил, где-то соглашательством, где-то невмешательством. Вот. Единственное спасение — это как раз тот самый москаляка, который идет с гелякой, да, и всех этих нацистов, как говорится, на ней и повесит. И, кстати, один из важных моментов, который, мне кажется, надо было бы обратить внимание, очень многие переживают из тех, кто живет на Украине сегодня, наших симпатиков, что вот Россия обязательно будет всех проверять, как говорится, на детекторе лжи, и если кто-то где-то когда-то был замазан в каких-то условиях, там, ну, не знаю, поддержки украинской армии, там, донат или все остальное, все, хана, сразу тюрьма, 15 лет. Хочется, я вчера долго смеялся по этому поводу, сказал, слушай, ну это абсолютная чушь. На самом деле, сегодня сложно найти на Украине человека, которого бы не повязали кровью всей этой истории после Майдана и на самом Майдане. Вот. Но я знаю массу примеров людей, которые приехали оттуда, вспомнили в том числе, что они малороссы, которые здесь совершенно спокойно в Россию приехали, их пропустили, и они себя чувствуют достаточно спокойно и комфортно. А в тюрьму сажают только тех, кто продолжает работать против русских. Сотрудничать с теми же СБУ, предоставлять информацию, организовывать какие-то там террористические акты. Ну, СБУ, ЦРУ, там, МИ-6, мы понимаем, что это сегодня, к сожалению, все одно и то же стало.
4: Поэтому, все равно это, брат, не снимает проблемы вопроса, да, о какой-то большой работе предстоящей, о чем мы, ну, может быть, и рано сейчас говорить, а может, и уже и пора, с учетом того, что с детского сада выросло уже там поколение, не одно, да, которое было взращено именно на нацистской идеологии.
5: Пока одно.
4: К счастью, пока. Потому что война, там поработали ваши... хорошо и с предыдущими поколениями, да, ну, как бы...
5: Там было как-то полегче, потому что вот я сам же жил до 14-го года в Киеве и работал, и могу сказать, что не было такого засилия украинского нацизма, даже наоборот, это воспринималось как некий фриковость и нечто такое странное, таким, каким-то... Знаете, дурак, дурень думкой богатее, есть такая присказка малороссийская, вот, что, ну, вот ему хочется там побегать, там покричать, пославить своего Бандеру, но все равно они все выглядели маргиналами, максимальными маргиналами.
4: Ну, это сотни сегодня... тысяч человек, накаленных, вооруженных, хорошо организованных, да, в отличие от рыхлого такого совсем и свального в такое себе состояние большинства. Да, там, хоть и 20 миллионов как кот слезает, да, извините, как, да, но, да, то, но тем не менее, все-таки не так просто, да.
5: Честно вам скажу, это моя боль, в том числе любого нормального русского человека. Вы обратите внимание, кстати, когда происходят удары по нашим каким-то логистическим цепочкам, с их стороны там идет визг, радость, достаточно большое в социальных сетях, ликование. Вот, а мы когда бьем по их, ну, для нас это тоже как бы, ну, мы не радуемся, мы понимаем, что другого там ничего не оставили. То есть мы, наша задача, повторюсь, не оскотинить в этой ситуации, а остаться людьми, потому что неизбежно, это в том числе в наших интересах, нам придется с ними потом работать и перевоспитывать их детей.
4: Большая такая важная, действительно такая интересная тема. Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры. Ну, от Украины к нашим делам, о том, что будет в кошельках уже с 1 сентября.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
6: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
1: Самый большой организм в мире – это не какой-нибудь голубой кит, а опенок темный. Он занимает площадь 880 гектар, а его возраст достигает 2400 лет.
3: Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Всю эту историю. С 1 числа крупнейшие российские банки и торговые сети запускают инфраструктуру для работы с цифровым рублем. Банк России уже представил официальный логотип. Можно посмотреть, запомнить, возрадоваться. Параллельно вступает в силу и закон о криптовалютах. Крипто в России официально становится легальной. Что интересно, но, естественно, оговаривается и регулируется теперь, вот что важно. Ну, а сами регуляторы прописывают понятные правила, где, когда и как разрешено торговать всей этой, в широком смысле, цифрой, цифровыми монетами. Ну, кстати, вот интересно для тех, кто не вникает, да, что, как бы чем одно принципиально отличается от другого. Ну и из чего проистекает вопрос, к чему уже готовится нам, с вами, покупателям, как изменится рынок, наступит ли в России уже какое-то такое легальное поле этой самой крипто, как оно будет выглядеть. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков буквально под микроскопом изучил все новшества и законы. Женя, приветствуем. Да, как все это будет выглядеть, да, действительно? Да.
5: Ну, начнем, наверное, с цифрового рубля. То есть это действительно у нас крипту и цифровой рубль немножко так принято объединять, потому что это все что-то где-то там в каком-то блокчейне находится вот, для такого обывателя. Но это такие, хотя условно мы, наверное, в чем-то Центробанк подсмотрел определенные механизмы, инструменты как раз на крипторынке, вот, для того, чтобы создать уже такой государственный цифровой рубль. То есть это, на самом деле, никакая не крипта, это просто третья альтернативная форма рубля. Есть наличный рубль, есть безналичный, который лежит на счетах в банках, и есть цифровой рубль, который...

0: Но, тем не менее, все равно риски остаются, поэтому вот цифровой рубль дает такую дополнительную надежность. И еще один важный элемент вот этой новой системы, то, что очень часто спрашивают, а зачем он вообще нужен, да, нам этот цифровой рубль. Еще один момент, он облегчает платежи, ну, облегчает, точнее, переводы. То есть все равно у нас есть ограничения, хотя они уже такие достаточно лояльные по переводам банковским. Можно, например, самому себе до 30 миллионов рублей в месяц гонять из одного банка в другой и, в общем, ничего за это не платить. Но если другим людям отправлять деньги, то здесь у нас есть ограничения по суммам. Некоторые банки даже внутри одного банка вводят лимиты на переводы другим клиентам. Ну, либо для этого надо какую-нибудь премиальную программу подключить, то есть, ну, стараются, в общем, какую-то свою денежку все-таки заработать. Здесь, на, ну, в общем, между цифровыми кошельками можно будет гонять тоже большое количество денег и при этом не платить за это ни копейки. В этом преимущество для физических лиц, ну, для бизнеса тоже есть. Преимущество, например, если мы будем расплачиваться цифровыми рублями, то продавцы будут платить меньше комиссионных банкам. То есть сейчас 1.5-2% за эквайринг, если мы платим картой, 0.4-0.7% от суммы, если мы платим QR-кодом по системе быстрых платежей. Если мы будем расплачиваться цифровыми рублями, то с 2027 года это будет 0.3%, а в 2026 году это будет совсем бесплатно.
1: То есть цифровой рубль имитируется также Банком России, как и бумажный, да, наш привычный, да? Но если, а, кстати, корректно сказать, что безналичный, ну вот привычный, как его, привычный рубль, ну который вот в банковских приложениях, это как бы эквивалент наличного, а это именно цифровой, который имитируется, и ты им также распоряжаешься, просто хранится он на платформе ЦБ, доступ к которой для удобства сделан через любое банковское приложение.
0: Да. Ну, здесь, да, здесь у цифрового рубля есть признаки и безналичного, потому что он находится, да, в такой, в электронной форме.
1: Да, признаки важные слова. Да.
0: Ага. Да, да, да. А признак, который похож на наличный, это то, что, например, ну, на безналичные деньги мы можем в банке получать кэшбэки, можем получать проценты по вкладу, по накопительным счетам и так далее. Кредиты получать можем в безналичных рублях. А вот в цифровых рублях всей вот этой всего этого инструментария банковского его не будет. То есть это просто такое платежное средство, и в этом его как раз вот схожесть с наличными рублями, так же, как мы наличные, мы на них тоже не платим, если они у нас в тумбочке лежат, мы на них никакие проценты не получаем. Соответственно, когда цифровые рубли будут лежать на цифровом кошельке, мы на них тоже ничего не будем, собственно, получать. Это, по сути, такой некий транзитный, вот как текущий счет, вот условно, как текущий счет в банке. То есть мы там зарплату получаем, не знаю, я, например, там 90% сразу закидываю на накопительный счет или на склады какие-нибудь вливаю. Ну и потом они там крутятся, когда мне надо, я с накопительного счета уже перебрасываю на текущий и расплачиваюсь. Также и здесь, я думаю, что цифровой кошелек тоже будет использоваться вот для таких каких-то либо крупных переводов, либо каких-то там операций. То есть я не думаю, что много людей будут там хранить какие-то большие деньги, потому что, ну, в этом нет особого смысла. Ну и Центробанк к этому никого не призывает, они дают альтернативу, но при этом не хотят забирать хлеб у тех же банков, потому что цифровые рубли – это не дополнительные деньги, которые появятся в экономике, они появятся только в том случае, если мы там с нашего безналичного счета переведем часть своих же денег в цифровой кошелек. То есть у нас денежная масса не увеличится, соответственно, просто из одной формы рубль перейдет в другую.
1: Да, а что касается, значит, криптоистории, принципиальное отличие в чем? И, ну вот, от цифрового рубля, да, и как бы как эта история будет выглядеть, вот как ее, может быть, пощупать, ведь долгое время, ну, биткоин, когда это еще появилось, да, и все говорят, что это такое все-таки какое-то сомнительное поле такое, да, вроде приносит, но черт его знает, непонятно как, а здесь теперь это регулируется, значит, уже становится, ну, каким-то понятным пространством.
0: Ну да, в Центробанке долго отнекивались от того, что признать криптовалюту каким-то действительно действующим финансовым инструментом, сказали, что это, говорили, что это от лукавого, там что не регулируется и так далее. Но так как уже все-таки крипта заняла свое место в глобальной финансовой инфраструктуре, то уже нет смысла себя ограничить, потому что все равно там много, там миллионы россиян держат в своих криптокошельках биткоины, эфиры там, и прочие криптовалюты. Поэтому

0: лучше все это дело регулировать, чтобы интересы тех же инвесторов были защищены. В чем отличие от цифрового рубля? Крипта, цифровой рубль – это платежное средство, то есть мы можем им легально платить во всех, ну не во всех, сейчас пока в самых крупных федеральных сетях, да, в крупных магазинах и так далее, в крупных банках, соответственно, тоже цифровые кошельки появятся, постепенно будет по всей экономике вся эта история растекаться. Биткоинами, эфирами и прочими, в общем, стейблкоинами, скажем так, расплачиваться будет нельзя, это инвестиционный инструмент. Мы сможем через брокерские счета, также, в принципе, в любом крупном банке есть брокерское подразделение, там можно покупать ценные бумаги, акции, облигации, также заходишь, покупаешь там, ну, с 1 сентября, соответственно, эта инфраструктура будет появляться, не сразу появится, но постепенно. Заходишь, набираешь биткоин, хочу купить немножко биткоина, там 0,00000 какую-то часть, да, и покупаешь, у тебя на в общем, брокерском счете висит какая-то частичка биткоина, эфира или стейблкоина USDT, пока только три криптовалюты будут разрешены для торгов. Вот. И это, соответственно, будет восприниматься как, ну, имущество, как инвестиционный инструмент.
1: А интересно, ну, насколько это, вот твоим профессиональным взглядом, рискованная история, да, хотя она давно представлена, и про биткоин все, вот, значит, как он вырос с нуля, там, да теперь частичку только можно купить себе позволить, а так вот в содержательных целях.
0: Здесь риск в том, что здесь два типа рисков есть. Вот если мы выходим на обычную криптобиржу, есть риск того, что цена резко упадет, это рыночный риск. Есть риск того, что нас обкрадут какие-нибудь хакеры, да, или там ловкачи, которые нам, значит, не ту ссылку пришлют, и мы там, в общем, не туда отправим свои деньги. А здесь Центробанк убирает как раз юридический риск. Он гарантирует, что, ну, если мы работаем в легальном российском поле через крупные банки, крупные брокерские компании, то здесь нас не обманут. Но рыночный риск при этом останется, конечно же, потому что биткоин торгуется на глобальной бирже, и, собственно, тот курс, который будет у нас на московской бирже или на СПБ-бирже, он будет, ну, не то чтобы привязан, но очень близок к тому, который будет на глобальной бирже. Ну, а также, опять же, там, спросом, предложением будет определяться его стоимость уже внутри России.
1: Спасибо, Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Если что-то хочется переслушать, то можно перечитать на сайте kp.ru статью о том, как с 1 сентября вступит в силу закон о криптовалютах, где, когда и как можно будет торговать криптой. Потом расскажите, сколько заработали. Но далее к теме, о которой невозможно говорить без содрогания. В Подмосковье задержаны две старшеклассницы, которые жестоко убили мальчика.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 1-2-5 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 1-2-5. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках идет подготовка к началу отопительного сезона. Как сообщил глава городской администрации Андрей Беляев, уже подготовлено 68% котельных и 75% тепловых сетей. Паспорт готовности планируется получить не позднее 15 октября. При подготовке к отопительному сезону особое внимание уделяется внутридомовым системам. Уже подписаны акты готовности с 6 управляющими организациями. Как обычно, решение о начале отопительного сезона будет принято после того, как в течение 5 дней среднесуточно температура наружного воздуха будет держаться ниже плюс 8 градусов. 4 сентября впервые пройдет Великолукский крестный ход в связи с 860-летием города в память всех святых заступников и защитников Великих Лук. Епископ Великолукский и Невельский Варнава лично приглашает всех присоединиться к совместной молитвенной литургии в крепости в 8:30. Затем с 11 до 12 часов состоится крестный ход от руин собора Воскресения Господня в городской крепости через аллею Вечного Огня. У памятника Матросову пройдет лития, затем крестный ход проследует к Свято-Вознесенскому собору, у которого в 12 часов состоится благодарственный молебен. 5 сентября для Великих Лук – общегородская дата памяти с молитвой об упокоении защитников и мирных жителей города, убитых и погибших в 1580 году при осаде войсками Стефана Батория. В Великих Луках впервые состоялся САП-фестиваль. Он прошел в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Для участников организовали познавательные мастер-классы. Действовала интерактивная зона с лазертагом, электронным тиром и другими активностями. Главным событием фестиваля стал массовый заплыв на САПах по Ловоте. В нем приняли участие около 60 человек. Этот заплыв превратился в яркий костюмированный праздник.
2: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
1: Итак, тема, о которой невозможно говорить без содрогания. Шокирующее преступление в Подмосковье. Задержаны две старшеклассницы по подозрению в жестоком убийстве 12-летнего мальчика. По данным следствия, школьницы заранее спланировали нападение, заманили ребенка в заброшенное здание и нанесли ему свыше 20 ударов ножом. Обстоятельства выясняются, мотивы тоже выясняются, хотя что тут выяснять, если говорить о мотивах и старшеклассниках, подростках, и 12-летний, ну, еще по нынешним меркам ребенок. А, вот, и вообще, конечно, тем, про которые говорить-то и не хочется. Ну вот, оперативные подробности у корреспондента спецкора «Комсомольской правды» Александра Рогозы, который вот такие темы разбирает подробно, и не только как корреспондент, но и как вот уже профессионал на более глубоком уровне, написавший книги о таких преступниках. Правда, Саш, приветствуем, да, более все-таки, ну, взрослых, мягко говоря. Здесь что-то совсем такое страшное происходит.
5: Здравствуй, Игорь. Да, к сожалению, такое тоже случается. Я накануне побывал в подмосковной деревне Кабаново. Это окрестности города Орехово-Зуево, довольно известного и довольно крупного. Ну, деревни – это тоже такое громкое слово, ну, это, точнее, недостаточно для понимания слова, потому что населенный пункт довольно большой, 2,5-3 тысячи человек там проживает, есть несколько дворов с 4-5-этажными домами. То есть это не просто какая-то там деревня на окраине, это большой населенный пункт около городов крупных. И вот эти две девочки, 15-16 лет, они весной закончили 9 класс и перешли в колледж. При этом одноклассники говорят, что у них, у обеих была мечта поступить на медсестер. Они как-то вот рассказывали, по словам ребят, с которыми я общался, девочки говорили, что вот нам хочется стать медсестрами, чтобы во время хирургических операций ассистировать, чтобы видеть, как это делается, как вот, ну, сам процесс. И, конечно, вот после всей этой истории их это желание, оно какими-то новыми красками играет. Одна в итоге действительно поступила на медсестру, другая на другое отделение. Но вот та, что стала медсестрой, но не сходила, потому что новый учебный год для них не успел начаться, она как раз в этом дуэте ведущая. То есть в любых отношениях, наверное, есть человек, который лидер, а другой подчиняется. И вот она ведущая, при этом девочка с некоторыми странностями. 2 года назад она пыталась покончить с собой. Потом у них был, по словам ребят, канал закрытый, из которого они кого-то включали, потом удаляли. Они там выкладывали видео, как ходили на местное кладбище, танцевали среди могил. Брали плюшевые игрушки и устраивали им экзекуции, отрывали руки, ноги. До живых существ, как говорят ребята, ну, они, по крайней мере, не видели роликов там, с животными или еще с кем-то. Но вот то, что произошло, это совершенно очевидно спланированное убийство, потому что девочки пытались замести следы. Они оставили мобильные телефоны дома, чтобы их потом не вычислили, не засекли. Купили перчатки. Выбрали мальчика этого 12-летнего соседа, которого, конечно, они знали, как и все друг друга в деревне. Придумали предлог, под которым он должен был с ними пойти в заброшку. И там вот совершенно подготовленно и намеренно начали наносить ему удары ножом. Заброшка стоит на окраине этого населенного пункта. Я там тоже побывал. Ну, довольно жуткое место. И самое... Конечно, страшно, что оно находится вдали от жилых домов. Даже если бы он кричал, и, скорее всего, он кричал, конечно, звал на помощь, но никто бы и не услышал. Именно на это был расчет этих девочек.
1: Ну, я, честно говоря, теряюсь здесь, да, в том, что здесь можно спросить, что говорят, может быть, родители, местные жители. Психологи у нас вот любят все комментировать. Каждый второй психолог теперь или...
5: Ну вот я с психологом побеседовал по поводу этих девочек. Ну, скорее всего, там при таком наборе, наверное, речь идет о каких-то или расстройствах, или все-таки при проверке выяснится, что что-то не так с головой. Я отмечу, что вот тот факт, что девочка пыталась покончить с собой, конечно же, это говорит о какой-то психиатрии в развитии подростка. Непонятно пока вообще, тогда ее на учет поставили или нет. По всему должны были поставить, более того, прописать какое-то медикаментозное лечение. Принимала она это лечение или нет, это тоже большой вопрос. И, к сожалению, вот при современной системе в советское время все-таки контроль психиатров за пациентами был очень серьезный. Сейчас... Зачастую психиатры не могут вот, в режиме реального времени проверять, принимают ли эти люди лекарства. Это все как бы на его совести, на совести его родителей. Но вот сейчас очень много в этой истории белых пятен. И прежде всего потому, что и следственные органы не комментируют эту историю так обширно, именно потому, что обе фигурантки несовершеннолетние. То есть закон
1: Мне кажется, что в советское время внимание было больше не только к психиатрии, но и в целом к подросткам, да, которые им много чего предлагалось, кроме одиночества, да, если у тебя нет денег ходить в кружки, секции к репетиторам бесконечным за огромное число рублей, да, что-то им предлагалось, и какие-то пути, и какие-то смыслы, опоры, интересы, чем были заняты в принципе эти дети, под каким, кто обращал на них внимание до того момента, как что-то произошло, с тем, чтобы отвести на учет там или к психиатру, а в целом, да, вот такая работа молодежи, что у нас происходит, есть ли какой-то детский отдых, чтобы летом детям было чем себя занять, что у нас с пансионатами, пионерскими лагерями, наверное, у нас у всех вопросы к себе еще должны быть относительно того, как мы не доглядываем за подрастающим поколением, да, какие опоры даем, еще что-то. Любовь какая. Ну, хотя да, здесь, конечно, наверное, не исключает, и действительно тут психиатрия, понятно, но в целом.
5: Ну, тут еще вот история усугубилась тем, что если у них какие-то есть расстройства и проблемы с головой, и, к сожалению, тут они, два человека такие, притянулись друг к другу. И обе, получается, искали вот этого какого-то, не знаю, извращенного понимания, что внутри человека. Они на допросе сказали, мы просто хотели посмотреть, как умирает человек.
1: Да, вот это, конечно, чудовищно, и если они притянулись, и давно что-то были какие-то, да, то что же никто не замечал, ни учителя, ни окружение, и вообще где это окружение, кто
5: ну,
1: там.
5: Их считали странными на самом деле, вот ребята сейчас говорят, но это задним умом, все-таки даже при всех их странностях ребята говорят, что мы и представить не могли, что они... ну, могут решиться на убийство, потому что, ну, эпатаж какой-то подростковый, он у многих бывает, конечно же, но здесь вот это вылилось в настоящую трагедию.
1: Да, спасибо, Саша. Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды» на kp.ru. Кто хочет вникнуть, пожалуйста. 2035 году Мантуров обещает, что четверть авторынка займут электромашины и гибриды. Ну, в связи с этим далее автотема в традиционной рубрике «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа. «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
6: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Все стареет и изнашивается. Это незыблемо. Автомобиль, безусловно, не исключение. Постепенно изнашиваются даже изначально надежные узлы и агрегаты. Город был и остается местом тяжелых условий эксплуатации. Так что со временем заявленный производителем интервал обслуживания стоит сократить минимум вдвое. Итак, разменяв 11 десяток, автомобиль все чаще намекает на потребности вашего внимания к нему. Причем вовсе не обязательно красной лампочкой на приборной панели. Посторонние звуки и неприятные навязчивые скрипы, да и коварные детонации. Тоже намек, как и дрожащая под ногой педаль. Если трясет постоянно, а на скорости свыше 80 км в час появляется уже ощутимый дискомфорт, требуется балансировка колес. Да-да, при шиномонтаже ее нужно делать обязательно, причем даже в том случае, когда колеса меняются комплектом вместе с дисками. Ямы и колдобины никто не отменял. За сезон баланс сбивается, а ранее повешенные грузики теряются. Если машину начинает трясти во время прожатия педали тормоза, да так, что ногу отрывает, приехали на замену тормозных дисков. Постоянно подкисающие суппорты, вынуждающие узел работать при повышенных температурах, да реагенты вкупе с лужами и снегом приводят к замене деталей куда быстрее, чем фактический износ. Железа может оставаться еще очень много, при том, что сам диск уже кривой, а тормозной механизм настроен с минимальными допусками. Тут рецепт один – замена, причем вместе с колодками. Увы и ах, надо было обслуживать суппорты. Самый печальный и дорогостоящий тремор – на высокой скорости, который утихает только после того момента, как нога покидает педаль газа. Появляется он на скорости свыше сотни и означает только одно – чат покинула внутренняя граната. Шрус нуждается в ремонте. Как правило, в этом случае деталь уже не вылечить. Хотя, если позаботиться заранее и использовать правильные смазки, например, восстанавливающие смазки «Супротек» для шрусов и подшипников, то можно избежать серьезных проблем. В смазку добавлен активный минерал, который используется в фирменных триботехнических составах «Супротек», что придает ей уникальные свойства. Она способна не только защищать узлы трения от износа, но и восстанавливать уже изношенные поверхности обоим, подшипников и шарниров. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
7: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
8: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август в специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: А знаете ли вы что?
14: Общая длина бревен, из которых состоит сруб Преображенской церкви на острове Кижи, превышает 10 километров.
15: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
16: Ясно.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем-экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
19: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как

0: И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофии. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800

0: 7-777-15-15.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-30-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Вадим Трухачев о боеготовности стран НАТО к прямому столкновению с Россией.
5: Насчет Турции я бы иллюзий не питал. Там, в общем, к России претензий масса. Среди турецких партий нет ни одной, относящихся к России хорошо, а некоторые просто откровенные русофобы. И у Турции очень тесные отношения с Британией. Не забываем и об этом. В том числе. Поэтому в случае чего это резерв НАТО. Причем не только на государственном уровне, но и в виде наемников, которые могут воевать с Россией не по государственной линии. Что касается скандинавских и даже прибалтийских стран, напрямую воевать с Россией они пока не готовы. Работать пушечным мясом, как Украина, они пока не готовы. Но гадить иными способами они, безусловно, будут. Но что касается прямого столкновения с Россией, на это они не готовы. Но одержимость скандинавов недооценивать не надо. Больше всех помогают Украине 4 страны. Дания на первом месте, Норвегия на втором, Швеция на третьем, Финляндия на четвертом. Все остальные вещи, кроме прямого столкновения с Россией, они делать готовы. И они в этом смысле еще более даже одержимы, чем поляки и прибалты. Швеция, Дания, Финляндия, но в Норвегии картина не столь удручающая. Это мировые лидеры, меры по отсутствию русофилии. По части русофобии, ну, в Дании совсем клиника, Швеция, Финляндия все-таки это не первый ряд. Но по части отсутствия симпатии к России – это мировые лидеры.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О санкциях.
0: Евросоюз в середине октября планирует принять новый пакет санкций против России. Это пишет издание «Политика» со ссылкой на источники. По их данным, европейские власти готовят мега-список из ФИР и ФИЗ и юрлиц, в отношении которых будут введены ограничения. Их будет 1600, говорится в статье. По информации издания, на этой неделе в Ирландии также пройдут встречи европейских чиновников, на которых будут обсуждаться вопросы оказания помощи Украине. По словам источников «Политика», критике следует готовиться Греции и Испании из-за недостаточных поставок вооружений. Также отмечается, что примерно в это же время канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые санкции против России из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига.
2: О происшествии.
0: Одной из жертв крушения парома «Филаджета» у берегов Северного Кипра стала гражданка России. Об этом сообщили в российском посольстве в Турции. Информация по данным дипмиссии поступила от турецких властей. Паром затонул недалеко от побережья города Киренея 30 августа. На судне находились 259 пассажиров, 8 членов экипажа. Во время крушения погибли 8 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Власти, непризнанные Турецкой Республики Северного Кипра, рассматривают версию о том, что паром мог врезаться в неизвестный объект. После катастрофы задержаны капитан и 7 других ответственных лиц.
2: Об автомобилях.
0: Четверть автопрома в России к 35 году займут гибриды и электромобили. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. А также он добавил, что обновленная стратегия автомобильной промышленности предполагает, что через 9 лет в России будут производить 2 миллиона 840 тысяч транспортных средств против нынешних 830 тысяч. Долю российской продукции на внутреннем рынке автомобильной техники планируют довести до 80%, сказал Мантуров. Накануне правительство утвердило стратегию развития автопрома России до 35 года. Документ предполагает в том числе создание единой системы для компонентной базы. Также планируется повышение производительности труда в отрасли через автоматизацию процессов на производстве. По словам Мантурова, в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов уже инвестировано почти 100 миллиардов рублей. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
8: Всем привет, с вами Антон Киев, это «Клиповое мышление», все, что можно почитать, посмотреть и послушать, это шоу о поп-культуре. Сегодня у нас в гостях вновь Варвара Архипова, она же вокалист и лауреат многих российских и международных вокальных конкурсов. Варя, привет!
9: Привет, Антон!
8: Как твое настроение?
9: Прекрасное настроение, спасибо за приглашение.
8: Я предлагаю рифмами общаться, чтобы разнообразить наши эфиры все. Но это будет, мне кажется, хай-левел.
9: Прекрасно, да. Будем пробовать.
8: Да, останемся на базовом уровне. У нас есть такая потрясающая традиция, концепция. Мы с тобой видимся каждый год.
9: Да.
8: В этой студии. 2 года назад, давай вспомним, ты приходила совсем еще юной-юной девушкой.
9: Да, маленьким октябрьским дитя впервые побывала здесь.
8: Год назад ты была более уверенная, тогда ты уже поступила в Псковский колледж искусств, а сейчас ты уже в статусе такой самой настоящей псковской дивы.
9: Да, в статусе самого настоящего псковского джазового артиста.
8: Да, давай сразу раскроем все карты и скажем, что у тебя нет времени на контент, на какое-то потребление визуала, музыки, потому что этого всего и так у тебя много.
9: Да-да-да, есть такое, есть. Ведь мы сами творим контент, делаем музыку, плюсом очень мало на это времени остается из-за учебы. Я вот с тобой как-то разговаривала и рассказывала, что на учебу мы приходим в 8 утра, уходим в 11 вечера, у нас постоянные репетиции, концерты, поэтому с этим все очень сложно.
8: Я думаю, тогда можно пройтись по каким-то общим впечатлениям. Мы же с тобой недавно захватили концерт Анастасии Спиридоновой.
9: Да, конечно.
8: И как тебе выступление? Ты смотрела?
9: Ну, мы с тобой вместе были на этом концерте. Не могу сказать, что я смотрела, так как я не являюсь особым фанатом Спиридоновой, но она настоящая умничка. Мне очень нравится ее вокал. Она просто прекрасно выглядит на сцене, и у нее очень прекрасный бэк-вокал. Поэтому это человек, на которого можно равняться.
8: Она была в красном костюме.
9: С перьями.
8: Да.
9: Когда-нибудь я сошью себе точно такой же костюм.
8: Ты бы хотела такое на себе примерить?
9: Конечно. Только черного цвета. Мы все знаем, что я обожаю черный цвет.
8: Но иногда уже начали какие-то проступать другие цвета, как только ты переехала.
9: Да. Пришлось.
8: Да. Иногда даже индиго. Да, индиго есть?
9: Есть.
8: Ага. Зеленый цвет?
9: Нет.
8: А куртка у тебя какого цвета?
9: А, точно.
8: Да,
9: у меня есть куртка зеленого цвета.
8: Темно-зеленая такая,
9: это,
8: да.
9: Но это не концертный костюм.
8: Ну, это да, это больше такая будничная история, прогулочная. Я тоже какой-нибудь костюм бы себе придумал интересный, потому что мне нравится какое-то визуальное направление. Я вот тоже смотрел на Спиридонову и подумал, что важно выделяться. То есть если ты выйдешь просто в обычном костюме или там, в толстовке, в джинсах, то, скорее всего, ты гораздо меньше запомнишься зрителю, чем человек, который вышел в перьях.
9: Антон, не беспокойся, я тебе нарисую костюм. Кстати, интересный факт. К большинству своих концертных номеров я сама придумываю костюмы, сама их отрисовываю, и эти эскизы приношу в ателье, и по этим эскизам мне уже отшивают костюм.
8: Ты можешь описать какие-то свои важнейшие выходы?
9: Один из концертных выходов, который я могу вот так отметить, это, наверное, первый выход на студенческую весну, самый первый мой конкурс «Студенческая весна», потому что именно этот конкурс сыграл вообще огромную роль в моей жизни. Этот конкурс дал мне понять, чем я хочу на самом деле заниматься. На тот момент я еще училась на юриста. Мне кажется, я эту историю каждый раз рассказываю. Ну, расскажу
8: мне?
9: Еще раз, да. Ну, я на тот момент еще...
8: Как с чистого листа.
9: Да, да, да, да, да, да. Я на тот момент еще училась на юриста. И я вроде бы как пела, вроде бы как занималась музыкой, но меня это особо не интересовало. И тут мне предлагают в апреле поучаствовать в студенческой весне от нашего колледжа. Типа, Варя, просто надо спеть, выступить там, ну, ничего, просто. Ну, не обращай внимания, выйди, спой и уйди. И я как-то случайно прошла городской этап студенческой весны с абсолютно неподходящей песней под этот конкурс. Поехала на региональный этап, абсолютно не зная, что это за конкурс, что от него можно было ожидать. На самом деле, это, в принципе, был мой самый первый очный конкурс, и я волновалась. Также самое случайно прошла региональный этап. Случайно поехала на всероссийский этап студенческой весны на тот момент. Это был 23-й год, и он проходил в Ханты-Мансийске. Конечно, там я ничего не заняла, но сам этот формат, сам этот конкурс показал мне обратную сторону музыки. Было открытие студенческой весны. Открытие проходило на большой арене. Нас там сидело 2000 человек. Я так смотрю на всех. 60 регионов страны. Мы все абсолютно разные. Занимаемся разным творчеством, по разным направлениям, но мы все живем одним. Это вот как раз-таки творчество. И я такая, блин, наверное, я все-таки вот чего-то такого от жизни хочу. Наверное, я хочу петь, выходить на сцену. Это гораздо интереснее, чем сидеть, читать законы и так далее. И вот с этого всего и, наверное, начался мой путь. Это очень значимое для меня событие, очень значимый выход. Вот этот самый первый городской этап студенческой весны.
8: С какой песни ты ездила? Это «Sia Alive»?
9: Самый первый раз?
8: А я не знаю.
9: Самый первый раз на студенческую весну я ездила с песней «Пелагея», «Казак». Это абсолютно неподходящая песня под этот формат, но я тогда еще ничего не знала, не видела. Второй раз я уже ездила с песней Вероники Сыромли, точнее, это уже был сделан кавер на одну из песен «Не мешай». «Не мешай, не мешай».
8: Ну да, я знаю.
9: Вот. Третий раз я, к сожалению, не поехала на студенческую весну, на всероссийский этап, потому что он проходил осенью, и у меня тогда только началась учеба, получение второго образования, и я никак не смогла вырваться. Ну, а так третий раз я участвовала с песней так же самой Вероники Сыромли «Проклятие русалки». «На носочках темной ночью тень ее крадется».
8: Великолепно. Вот,
9: прекрасно, согласна.
8: Так а «Sea and Life» — это вообще где и была?
9: «Sea and Life» — это моя первая зимняя зачетная песня иностранная.
8: А так можно было?
9: А так можно было.
8: А ты была единственной, кто выступала с иностранной песней?
9: Нет, конечно же, нет. Сдача зачета по вокалу. Обязательно берется две песни. Одна иностранная, абсолютно на любом языке. А вторая песня — это русскоязычная, обязательно. Ну, желательно, конечно, так как мы учимся на эстрадно-джазовом отделении, желательно, чтобы зарубежная или хотя бы одна из песен была джазовая, а вторая уже на твое усмотрение. Но я могу сказать, что мы достаточно редко поем джаз. Очень редко. Это очень сложно, и до этого надо дойти, наверное, вот только ближе к третьему курсу. Можно прям спокойно, без волнения, начинать петь джаз.
8: Кто тебе ставит произношение, ну, кроме меня?
9: Мой любимый педагог по вокалу Камалова Катерина Сергеевна. Она, кстати, закончила лингвистически, поэтому с этим проблем нет.
8: Но у вас там есть какие-то вот определенные нюансы в плане там «the», то есть британский английский или американский английский?
9: Ну, это еще в зависимости от того, какую ты песню берешь. Кто ее исполняет?
8: А если это Билли Холидей?
9: Слушайте, там я не знаю, пока что я до нее не дошла. Билли Холидей — это очень прекрасная джазовая вокалистка с прекрасными джазовыми стандартами, до которых я пока что очень боюсь дотрагиваться. Это вот просто тот материал, который надо петь правильно и никак иначе. То есть от себя тяну, наверное, не надо в него вкладывать. А я очень это люблю, поэтому я очень деликатно пока к таким произведениям отношусь, к таким песням.
8: У тебя есть какая-то любимая песня из твоего репертуара?
9: Конечно же, есть. Ты ее уже упоминала, это «Sea Alive».
8: А, это она, да?
9: Да, это на самом деле первое произведение на английском языке, которое у меня получилось по-настоящему качественно. Правда, по-настоящему качественно, по-настоящему чисто, с хорошим произношением, с хорошей интонацией чистой. И я, мне кажется, буду до конца своей жизни пересматривать это выступление и радоваться за себя, потому что все предыдущие разы, когда я бралась за иностранные песни, ну, это очень посредственно выходило.
8: А ты пересматриваешь фотографии концертные, которые тебе присылают?
9: Да, тоже, конечно.
8: Тоже радуешься?
9: Да, конечно, пересматриваю концертные фотографии, но за этот учебный год у нас было достаточно мало концертов с приглашенными фотографами, и я пока что зачастую пересматриваю фотографии с нашего города, со своим прекрасным фотографом.
8: Ну а мы любим переслушивать рекламу на Луки FM, чем сейчас и займемся, скоро будем здесь.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. «Прагматика» Великие Луки. Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
11: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе Контакта.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
8: Это «Клиповое мышление». Мы по-прежнему здесь. Меня зовут Антон Киев. В гостях Варвара Архипова. Варя, расскажи про джазовый фильм, который ты смотрела. Что это такое?
9: Абсолютно обычный учебный джазовый фильм под названием «История джаза», который рассказывает о развитии джаза, о том, откуда и когда появился джаз, первые джазовые музыканты, первые джазовые бенды, оркестры, даже о том, когда была записана первая джазовая пластинка.
8: Это фильм, который показывает нам некие архивные записи, фотографии и голос диктора записанный. В чем концепция фильма?
9: Концепция фильма. Рассказ о становлении джаза.
8: А там есть какой-то ведущий, наверное,
9: там
8: да?
9: Этот фильм подкрепляет... Да, конечно, этот фильм подкрепляется архивными записями, безусловно. В фильме участвуют современные джазовые артисты, которые рассказывают что-либо. Ну, фильм не особо свежий. Я, честно, не помню какого-то года, но там достаточно... Современные артисты участвуют, джазовые, они рассказывают истории джаза и так далее.
8: Кстати говоря о джазе, «Клиповое мышление» — это еще про впечатления о разных событиях. Мы с тобой пару недель назад ходили на джазовый перформанс в один из ресторанов нашего города.
9: Да, было.
8: Это были артисты из Санкт-Петербурга, клавишник и саксофонист. Вот они вдвоем выступали на протяжении часа. Как тебе такое зрелище?
9: Блин, ну, конечно, это круто. Очень круто наблюдать за джазовой импровизацией, потому что ты сидишь и наблюдаешь о том, как мыслит, условно говоря, пианист в этот момент, куда он ведет мелодию, куда он ведет гармонию, как развивается событие. Вот, они начали импровизировать на одну из песен из детских мультиков, если подскажешь, что это было.
8: «Бременские музыканты».
9: Да, это было что-то из «Бременских музыкантов». И они это потом... развернули, привели к абсолютно другому произведению. И это очень интересно наблюдать за этим.
8: Мне кажется, мне хватало микрофона вот именно в частях рассказа.
9: Да, если брать саму концепцию мероприятия, они в нашем городе это проводили впервые, и не хватило немножко организационных разных моментиков в плане, да, звука, микрофона. Наверное, немножко больше надо было публике рассказать о самом джазе, откуда он появился, чтобы как-то зацепить, заинтересовать публику.
8: Ты бы не хотела сама выступить в ресторане в каком-нибудь подобном жанре?
9: Ой, я вот на самом деле даже с мамой на этот счет постоянно спорю. Я не особо люблю всякие ресторанные выступления. Да, возможно, джаз, окей, можно попеть, но так я очень спокойно отношусь к таким выступлениям.
8: Но если бы это была публика, которая пришла вот именно послушать вот этот жанр, как это было тогда, когда мы ходили с тобой. То есть не условно мимо проходящие какие-то люди, которые пришли просто поесть, а конкретно перформанс. Тогда это, наверное,
9: да,
8: больше
9: да.
8: возрастает ценность.
9: Да, тогда да.
8: А ты со стороны зрителя как это еще ощущаешь? То есть тебе комфортно в такой обстановке потреблять контент?
9: Ой,
8: или
9: мне...
8: лучше в зале?
9: В зале, в плане концертном зале?
8: Ну да, да.
9: Нет, это просто разные форматы, и то достаточно комфортно воспринимается. Но мне, как артисту, всегда очень тяжело сидеть и наблюдать за другими артистами, потому что мне тоже хочется выйти, запеть, заиграть на музыкальном инструменте, я не знаю, что угодно сделать. Мне в этом плане очень тяжело находиться и сидеть на ровном месте.
8: Я периодически испытываю голод от выступлений, потому что у меня есть одна стезя, где ведение мероприятий, но это немножко не то. То есть ты говоришь 5 часов, потом устаешь от того, что ты говоришь. А вот если ты выступаешь 2 минуты просто как артист, то это получаешь какой-то невероятный заряд энергии. Интересный.
9: Да, есть такое. Если раньше вот этот данный голод по выступлениям я не испытывала, потому что в этом городе у меня было всегда достаточно концертов, и это уже под конец сезона такой, что-то я устал, что-то я уже больше не хочу, то в Пскове из-за того, что поступая на первый курс, делается большой упор на базу, на теорию, и у меня практически исчезли концерты, их я могу пересчитать по пальцам на самом деле. Я очень заскучала, мне в моменте казалось, что я уже разучилась петь, разучилась выходить на сцену, потому что, помню, одну из репетиций перед последним концертом. Это концерт был «Евровидение по-русски». Я вышла на репетицию. Это генеральный прогон был. Я выхожу петь, я понимаю, что я себя даже некомфортно чувствую. Это как будто бы не мое, не... это не мое, это не мое родное. Я не знаю, я как-то стояла. Не ощущала себя как рыба в воде, как это было раньше здесь, в этом городе. Потому что все, конечно... со временем немножко угасают, уходят, а надо постоянно заниматься, надо постоянно выступать.
8: А ты, кстати, чувствуешь разницу между вот этими поп-выступлениями и когда ты Варя Ред?
9: Конечно, конечно, чувствую. Когда мы с тобой, да, ну, когда мы с тобой поем наши песни, можно творить что угодно. Меня за это никто не осудит, тем более в этом городе.
8: А как в другом городе мы с тобой тоже выступали?
9: Ну и там тоже. Мы,
8: там свои, тем более.
9: Мы поем свое, то, что мы сами сочинили. А когда ты выходишь с чужой песней, с чужим материалом, ну, надо иметь уважение к композитору, надо иметь уважение к человеку, который написал этот материал. И нельзя поганить, извините за выражение, нельзя поганить песню. Ну, нельзя этого делать. Имейте уважение. Человек писал, старался, как говорится, а ты тут выходишь без ушей, без нот, пытаешься что-то из себя выковырить. Ну, так нельзя. Ну, конечно, не без этого на самом деле. Бывает всякое во время выступления. Выходишь, голос подводит. Погода плохая на улице, на голос повлияла. Смешно звучит, но это так.
8: Я иногда спрашиваю своих гостей наших эфиров, ты сталкивалась вообще с хейтом когда-нибудь? Я никогда тебя об этом не спрашивал.
9: Кстати, да, впервые от тебя слышу этот вопрос. Ой, не сказала бы, что я когда-то сталкивалась с хейтом. Достаточно из маленького города, и мы все тут друг друга знаем, поэтому, наверное...
8: Может быть, даже в Пскове. Это... там осуждали, например, за твой наряд, образ.
9: Нет, вот за образ как раз-таки никогда не осуждали.
8: Слишком вызывающий, допустим.
9: Ой, не-не-не, вот для меня, вот как раз-таки по поводу вызывающих нарядов, это вообще не ко мне. У меня концертные костюмы всегда закрытые, всегда очень все аккуратненько, прибрано, то есть ничего открытого на сцену мы не одеваем. А так вспомнила ситуацию как раз-таки с первой студвесны, когда мы привезли нашу великолукскую... делегацию в Псков, и псковские ребята очень плохо отзывались о нашей делегации, о том, что мы, ну, не профессионалы, скажем так, но по итогу только ребята из Великих Лук поехали на Всерос.
8: Какие они молодцы.
9: Какие они молодцы.
8: Да.
9: Нет, на самом деле ребята с Пскова, они очень прекрасные, и за последние 2 года очень сильно вырос уровень. Вот я последний раз участвовала на студвесне, как раз-таки это был этот год уже, и очень вырос уровень по сравнению с тем, что было в 23-м году, то бишь на момент, когда я участвовала в первый раз.
8: А ты видишь себя в перспективе как преподаватель?
9: Да, да. Во-первых, у меня одна из специализаций в дипломе — это преподаватель вокала, преподаватель ансамбля. Почему нет? Все равно когда-то настанет момент, когда ты уже перестанешь выходить на сцену в роли артиста, потому что, ну... мы все стареем в любом случае. Да, понятное дело, до этого еще дожить надо, как говорится. И мне еще 20 лет, и, возможно, об этом рано говорить. Но...
8: дожить до моих лет хотя бы.
9: Да, дожить хотя бы до твоих лет. Но все равно когда-то настанет момент, когда со сцены надо уходить. А со сцены надо уходить вовремя.
8: Когда ты думаешь, вот во сколько ты уйдешь? Назови время.
9: 16:45.
8: Хорошо, а сколько тебе будет лет тогда?
9: Не, ну, правда, я не знаю. Там надо смотреть по состоянию здоровья, по состоянию твоих возможностей, судить по тому, как ты выглядишь. Потому что, ну, я считаю, что выходить на сцену стареньким, хромым человечком, артистиком уже не особо хорошо. Пока я буду нормально петь, пока я буду нормально слышать, пока я смогу танцевать и плясать, скакать по сцене, ну, наверное, я буду это делать.
8: Ну, представь, 75 прощальный тур нет, Варвары
9: нет,
8: Архиповой.
9: Нет, наверное, 75-то уже. Ну, вот разве что только прощальный тур.
8: Так мне будет уже сколько, 90?
9: Антон, не беспокойся, я тебя обязательно позову.
8: Ну, ты же меня выкатишь, наверное,
9: да.
8: На коляске. Это будет сильно. Варя, спасибо большое за визит. В третий раз, что удивительно, мы нашли о чем поговорить.
9: Спасибо, Антон, за приглашение. Буду с нетерпением ждать следующего года.
8: И что самое интересное, мы когда ехали с тобой в такси, я накидывал базовые темы для обсуждения фильма, музыка, литература, и все это мы просто выкинули в урну.
9: К сожалению,
8: ну или к счастью.
9: Знай, вот Антон, знаешь, что я очень спокойно отношусь к кинематографу, я не смотрю фактически...
8: Я бы сказал равнодушно, а не спокойно.
9: Ну, давайте скажем спокойно. Ладно, окей, равнодушно к этому всему отношусь, я не смотрю фильмы. Человек выдает. Сегодня мы будем обсуждать фильмы и то, что ты посмотрел за последний момент.
8: Да, я тебе все четко разложил, как должно быть. Ты знала, на что идешь?
9: Да, я знала, на что я иду.
8: Варя, спасибо.
9: Спасибо, Антон.
8: Сегодня в гостях у нас в программе «Клиповое мышление» лауреат вокальных конкурсов российских и международных Варвара Архипова. Меня зовут Антон Киф. Слушайте нашу программу каждый понедельник в час дня. Все, всем пока.
9: До новых встреч.
2: А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс. Честное риэлторское.
13: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
14: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что... Ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
13: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
16: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
15: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
16: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
15: Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
0: 5 человек пострадали из-за ударов по хлебному магазину в центре Слободы Белой Беловского района и селу Кремяное Кореневского района Курской области. Это сообщила губернатор региона Александр Хенштейн.
2: О спецоперации.
0: Вооруженные силы России нанесли поражение объектам ТЭК транспорта и логистики в 142 районах Украины. Это заявляет Минобороны. Утверждается, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировки российских войск нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Также были поражены логистические центры, места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, говорится в заявлении военного ведомства. Минцифра ужесточит контроль за белыми списками сайтов для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок. Ведомство попросило хостинг и CDN-провайдеров выделить IP-адреса разрешенных сайтов в отдельные подсети. Мера необходима, поскольку на одном IP-адресе могут находиться десятки ресурсов. Из-за этого вместе с легальными порталами в белые списки автоматически попадают VPN-сервисы, интернет-магазины интим-услуг, нелегальные наркошопы, объясняет РБК. Новая архитектура сети исключит подобные уязвимости, говорят в Минцифры. За распространение рекламы сервисов обхода блокировок в России действуют крупные штрафы до 80 тысяч рублей для граждан и до 500 000 для юрлиц. Чукотка возглавила рейтинг регионов по росту потребительского спроса. Показатель в регионе увеличился на 26,6%. Далее следует Магаданская область, Ивановская, Мариэл и Башкирия. Рост спроса зафиксирован в 84 регионах. Единственным субъектом с отрицательной динамикой стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Снижение составило менее 1%. В среднем россияне ежемесячно тратили 52 600 рублей на товары, услуги и общепит. Центробанк официально представил логотип цифровой валюты. Она запускается завтра. Крупнейшие банки уже подготовили свою инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. При желании граждане могут пользоваться цифровым рублем. Для этого необходимо открыть счет на платформе Банка России. С 1 сентября он появится в мобильных приложениях банков-участников. У физлиц и компаний будет один счет, а у ИП два – личный и для бизнеса. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: Здесь Измайлов. Безопасность союзного государства выводится на принципиально новый уровень размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси. Инициатива самого Минска. Но это решение одинаково жизненно необходимо как для Беларуси, так и для России. В условиях агрессивной риторики Запада именно такой стратегический щит гарантирует абсолютную защищенность наших общих рубежей, рубежей союзного государства. Все детали и подтекст этого шага в беседе с обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым разложил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, политолог-историк Вадим Гигин.
19: Любопытно наблюдать, как вот, вы говорите об аналитиках, я уж не знаю, как это назвать. Ну, давайте все-таки будем так с некоторой долей уважения к противнику относиться в то же время. Аналитики западные и пытаются сказать, там, что вот Россия продавила и Россия заставила. Да это в наших интересах. Мне, например, пришлось разговаривать с президентом через некоторое время после принятия решения о размещении ядерного оружия у нас.
20: Так, это что, было интервью или просто...
19: Нет, это был личный разговор после одного из совещаний, и он как раз сказал тогда президент, что ты же понимаешь, что там была небольшая группа людей, и президент подчеркнул, что вы же понимаете, что это я попросил Путина в этой ситуации, чтобы было размещено оружие ядерное. Да, Россия-то, эта площадка будет в Белоруссии или под Смоленском, или, я не знаю, под Волгоградом, ведь оно, это оружие, может быть применено вне зависимости от того, где оно размещено в данном случае, или в Калининградской области. Но для нас это было важно. Почему? Так же, как размещение Орешника. Потому что Беларусь получила сейчас такие гарантии безопасности, которых не имеет ни одно государство в нашем регионе, сравнимое по территории и по площади, в самом деле. И когда мы видим шантаж Зеленского, когда мы видим бряцание оружия со стороны стран НАТО, что придает нам уверенности в этой ситуации, когда значительная часть войск Российской Федерации занята для решения задач специальной военной операции? Вот именно это, то, что у нас есть российское тактическое ядерное оружие и наши боевые экипажи, обученные его применению. То, что у нас есть Орешник, и, насколько я понимаю, скорость его подлета, например, к тому же Киеву, составляет с площадок Беларуси меньше 1 минуты. То, что у нас есть Искандеры, то, что у нас есть С-400, это придает дополнительные гарантии безопасности. Но это важно и для России, безусловно. Потому что белорусское направление, белорусский балкон – это стратегическое направление. И чем более безопасна будет Беларусь, тем более безопасно и московское, и северо-западное направление, и Калининград. Мы видим, сколько сейчас угроз Калининградской области. Фактически опубликован план в издании «Бильд», уже и не только там. План войны, который разработали в НАТО на 2030 год, главная его часть – это удар по Калининградской области, по Балтийскому морю. Поэтому чем более будет безопасна Беларусь, тем больше безопасности и для Российской Федерации.
18: От глобальной безопасности к борьбе за здоровье нации в России разворачивается масштабное наступление на электронные сигареты. Уже каждый третий регион страны готовит жесткие меры против продажи этих устройств. Петербург, Ленобласть, Якутия, Алтай, Красноярский край, еще дюжина субъектов вовсю пользуются правом ограничивать парилки, которые регионы получили в конце июня. Не парилки, а права. Ну, ограничения. В Татарстане сейчас с калькулятором в руках взвешивают, что важнее, налоги в бюджет или чистые легкие молодежи. Наш Юрий Кораблев разогнал пар.
21: В России почти 30 регионов рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Это следует из опроса ТАСС представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъекта в период с 1 марта 2027 года до марта 2032 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов. С марта текущего года запрет на продажу уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в республике Северная Осетия-Алания. Число регионов, рассматривающих возможность воспользоваться правом на жесткие меры в отношении продажи вейпов и никотиносодержащей продукции, входят Санкт-Петербург, Республика Алтай, Калмыкия, Коми, Саха-Якутия, Чувашия, Камчатские, Красноярские края, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Ленинградская и другие области. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что регионы в ближайшее время начнут массово вводить запреты. После этого рынок полностью уйдет в тень. Но из позитивного это приведет к сокращению потребления никотина. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
1: мы видим такой парад запретов. Эти регионы будут наперегонки запрещать у себя. Это такая популистская мера, когда можно проявить заботу о населении губернатору, реально не делая, не вкладывая, но быть на хорошем счету. Те, которые не захотят вводить регионы, на них будет оказываться давление соседей, потому что они станут источником нелегальной продукции в этих регионах, и в итоге они тоже введут. То, я думаю, очень в короткий срок, в порядке эксперимента, вся практически страна будет под запретом, ну, исключая какие-то окраинные регионы, удаленные, как Калининград или Камчатка, ну и, естественно, столицу. Теперь вряд ли запретят, тут большие обороты, большие лицензионные будут, предполагаются сборы точек продаж, поэтому здесь, скорее всего, будет помягче. Если действительно массовый будет запрет, то это не то, что обелит рынок, но его мера это освободит от этой продукции в значительной мере, то есть будет меньше продаваться объективно. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, уменьшение потребления тоже будет одним из эффектов.
21: Пилотным регионом, где начал действовать запрет, стал Пермский край, где ограничения на розничную продажу вступили в силу с марта текущего года. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что Госдума в ходе работы над законом, запрещающим розничную продажу вейпов, столкнулась с давлением и противодействием.
3: Надо прямо открыто сказать, что мы столкнулись с давлением на работу наших депутатов, профильного комитета, в целом на позицию, которую мы изначально взяли, озвучили в части защиты здоровья детей, стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь, на одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем.
21: Россия не первая страна в мире, где обсуждается запрет на продажу вейпов. Весной 2024 года подобные меры были введены в Казахстане. При этом местное информационное агентство сообщало, что через год после начала действия запрета больше половины потребителей продолжали пользоваться вейпами. Треть переключились на устройство нагревания табака. 10% вернулись к обычным сигаретам. И только 5% респондентов признались, что полностью отказались от никотина. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
18: Выбросить из рук сигаретные парилки – это только половина дела. Некоторые спортивные чиновники за границей вообще ничего не курили, но умудрились так затуманить себе мозги, что, похоже, срезали сразу всю национальную сборную. В центре грандиозного скандала оказалась Польша. Местная команда рискует с треском пролететь мимо Олимпийских игр. И все потому, что главу польского олимпийского комитета Радослава Песевича арестовали за аферы с криптовалютной биржей аж на 80 миллионов евро. Международный олимпийский комитет уже поставил полякам жесткий ультиматум. Либо срочно увольняйте своего предводителя, либо олимпийские медали ваши атлеты увидят только на экране. А пока польские функционеры осваивают тюремный атлетизм и делают отжимания на нарах, наш Василий Воронин держит себя в кристально чистой форме.
22: Новости спорта.
23: Столичная «Динамо» стала победителем предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею, обыграв в финале минское «Динамо» со счетом 4-1. В турнире также участвовали московские «ЦСКА» и «Спартак», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Акбарс», нижегородская «Торпедо» и «Шанхай Дрэгонс». «Динамо» выиграла турнир в 8-й раз в истории. Это рекорд и произошло впервые с 2021 года. Московский «Спартак» сыграл в ничью с Оренбургом в матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1-1. На 66-й минуте счет открыл полузащитник гостей Руслан Куль. Через 10 минут счет сравнял нападающий Мирлин Даку, реализовавший пенальти. Таким образом, после 6 матчей «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Оренбург находится на 8-м месте с 7 очками. Лидирует Краснодар, имея в активе 18 очков. Фигуристка Елизавета Андреева покидает группу тренера Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник близких к ситуации. Отмечается, что 16-летняя спортсменка приняла решение об уходе из «Хрустального» в конце текущей недели. На данный момент неизвестно, где она продолжит карьеру, но в числе приоритетных вариантов называются школа олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Андреева – многократный призер этапов Гран-при России. В сезоне 2024-25 она стала четвертой на первенстве страны среди юниоров. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
22: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Ой, голова закружилась.
25: Не вставай резко.
24: Куда подевались очки?
25: Они у тебя на голове.
24: А газ-то я не выключила.
25: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
24: Это старость.
25: Я с тобой. Справимся.
26: Здоровье мозга – ключ к долгой, полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка. А если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
27: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
26: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
27: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
26: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
27: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
26: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
27: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
26: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
27: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
26: А бывают ли эмоциональные проявления?
27: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
26: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
27: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе.

0: Old. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последнее достижение в поддержке активности клеток мозга.
1: Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона «звездочка-125», чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. «звездочка-125». Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Forte Mente Gold?
0: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
1: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона «звездочка-125». Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Звоните прямо сейчас и узнайте, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. «звездочка-125». Набирайте с мобильного «звездочка-125». Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Forte Mente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
0: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
1: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона «звездочка-125», чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. «звездочка-125». Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Forte Mente Gold таким особенным?
0: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла. Мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
1: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
0: Верно. Forte Mente Gold оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и «формулой активного долголетия».
1: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Forte Mente Gold – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
0: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Forte Mente Gold – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
1: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона «звездочка-125», чтобы получить персональную консультацию и узнать, как можно получить Forte Mente Gold бесплатно. «звездочка-125».
0: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.

0: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычный рецепт черной дыры прост – очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии, в миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода, ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне, от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
1: Просто космос.
2: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Реклама. АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О санкциях.
0: В середине октября Евросоюз планирует принять новый пакет санкций против России. Это пишет «Политика» со ссылкой на источники. По данным издания, европейские власти готовят мега-список физ и юрлиц, в отношении которых будут введены ограничения. Их будет 1600. По информации источников издания, также на этой неделе в Ирландии пройдут встречи европейских чиновников, на которых будут обсуждаться вопросы оказания помощи Украине. И критике следует готовиться Греции и Испании из-за недостаточных поставок вооружений, говорится в статье. Ранее «Политика» писала, что примерно в это же время канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести новые ограничительные меры против России из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига.
4: Об Украине.
0: Илон Маск сообщил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, что готов разрешить Киеву использовать оснащенные системой Starlink беспилотники за пределами своей границы для нанесения ударов по российским целям. Это пишет Financial Times со ссылкой на источники. Маск также передал украинской стороне, что решение носит политический характер и должно приниматься в Белом доме. В конце августа издание писало, что Киев попросил разрешение на использование дронов со Starlink для ударов вглубь России, но Дональд Трамп не согласился. Газета отмечала, что нужно было одобрение Маска. Кремль, в свою очередь, обещал жесткий ответ Москвы на попытку Киева ударить вглубь страны.
4: О стихийных бедствиях.
0: Около 4200 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, сообщают местные власти. По последним данным, погибло более 903 человек. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхатекаши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня, сообщалось о 919 жертвах стихийного бедствия. Индонезия может повысить стоимость туристических виз. Электронная при предварительном оформлении подорожает до 750 тысяч рупий, это 42 доллара. А виза по прилете до 1 миллиона рупий, это 56 долларов. Сейчас оформление электронного варианта обходится в 500 тысяч рупий, 28 долларов. Разница в стоимости должна стимулировать туристов оформлять визу онлайн и сократить таким образом очереди в аэропортах. Предложение пока не утвердили, дата возможного повышения цен неизвестна.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. А на связь со студией, как обычно, в этот час выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И я, Михаила Рудакова, приветствую на прямой связи со студией. Миша, как слышишь Москву?
7: Я прекрасно слышу Москву, надеюсь, и Москва меня слышит.
6: Так и есть.
7: Прекрасно. Приветствую тебя, Антон. Желаю тебе здоровья. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. И я хотел бы предложить вам всем, друзья, устраиваться поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил и энергии. Мы летим, стремимся, успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что же помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активными в любом возрасте. Кстати, я подчеркну про возраст, потому что сегодня будет от меня очень интересный пример. Возрастной, скажем так. Но обо всем по порядку. Я, кстати, говоря о активности и возрасте, долголетии, вот ставлю между ними, между активностью и здоровьем, знак равенства. Ну, давайте еще раз говорю по порядку. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды, а мы говорим с вами о воде, занимаются давно. Еще с середины 20 века несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как же она воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке. Поливали его ионизированной водой, и урожаи были значительно лучше на тех полях, где использовали именно ее, ионизированную воду. А что касается сегодня? А сегодня, например, ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да-да, в Японии. Какие результаты они получают? А вот какие. 2008 год. Ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь. Так вот, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Именно водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но все-таки какой же механизм? Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Другое исследование. В 2007 году японский ученый Шигео Ото, он сделал следующее открытие. Даже молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в Японии водородную воду уже не просто обсуждают, да, ее изучили в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Например, в Tohoku University Hospital, да, сравнивали электролизованную водородную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. А в Китае, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. Мы, кстати, в России тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем, друзья. Ну а пока ждем, предлагаю всем налаживать питьевой режим. Пьем правильную воду. А вот тут хочется чуть-чуть поподробнее. Почему же все-таки правильно? Смотрите, простая вода, будь то вода из крана, из фильтра, бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окисляет нас. Она поддерживает причину большинства заболеваний. Посмотрите, 90% всех заболеваний вызвано именно окислительным стрессом. Представляете? А если вы вот эту же воду предварительно зальете в ионизатор и проионизируете, все просто как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, все. Через несколько минут прибор голосом даже скажет. В нашем случае мы производим такой прибор, который еще и с голосовым помощником. Так вот, он скажет, ионизация окончена, готовая вода в кувшины. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр воды пойдет на пользу, друзья. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. Вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении «Водовоз» относительно воды Василий Лебедев-Кумач? Да, он говорил, отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и ни туда, и ни сюда. И вот, допустим, вы долго не пьете воду или вообще не наладили питьевой режим. Появляется туман в голове, рассеянность. А вы думаете, ой, погода. Друзья, нет, не погода. Внутри не погода. Внутри болото, воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться. Попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала, да? Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, простая вода окисляет. А ионизированной попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения. Даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, да и не только в России, к сожалению, очень распространен. Давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки глохнут, они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Да, Де юре она не является лекарственным средством. И это, в моем понимании, очень даже хорошо. Пусть вода остается водой, но вот вода все-таки воде рознь. И нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и просто использовать. И вот теперь хочу вам рассказать здесь историю из жизни. Это относительно возрастного эффекта и возраста, о котором я сказал в самом начале. Буквально недавно позвонила нам Валентина, ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90-й год, ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему, чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте, даже в 90 и более лет, можно чувствовать себя хорошо. И вот здесь ключевую роль играют правильные привычки. Так вот, Валентина рассказывает, что когда она, ну, с мужем, он наладил питьевой режим с правильной водой, показатель сахара через какое-то время пришел в норму. И проблемы с пищеварением ушли. Ее муж стал более бодрым, и настроение стало лучше. О себе она говорит, что гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. А еще у нее был один деликатный, но очень досадный нюанс. Стойкий запах изо рта. Сколько врачей, сколько полосканий, ничего не помогло. Как только начала пить воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке, наладилась работа кишечника. Она с радостью говорит и смеется. Туалет стал как часы. Но главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так и не хватает в зрелом возрасте. Выпила стакан воды, говорит она, и день заиграл краской. И это не магия, друзья, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает. Продукты питания, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, кстати, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Питьевой режим, друзья. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки. Вы не тратите время на покупку лекарств и деньги, да. А бытовая химия, друзья, тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, да. Плюс ко всему кислотная вода, называется она по-научному анолит, которая получается в ионизаторе, а она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой можно прижигать герпес, ячмень на глазу, обрабатывать ушибы, порезы, да, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно с ионизированной щелочной водой. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Да, мужчины, друзья, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никакого раздражения. От перхоти кислотная вода. Грибок на ногтях кислотный. Это факты, доказанные наукой и практикой. И все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет. Потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическим, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки? И сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Кошачий лоток, друзья, если есть у кого-то животные, собаки, кошки, кислотной водой обрабатываете, никаких запахов. Все элементарно, друзья. А сегодня вот это самое главное. Да? Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Всего за 34 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Сегодня распродажа одно к одному, друзья. И заканчивается партия генераторов по старым ценам. И сегодня последний день лета. Поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит 4 вида ионизированных вод, и генератор водородной воды Light по цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль. Успевайте. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: получайте скидки.
1: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжается разговор о правильной воде. Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф». И любой из вас может присоединиться к этому разговору, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 с тем, чтобы оставить свой отзыв, либо задать Мише свой вопрос.
5: Да, спасибо, Антон. Друзья, присоединяйтесь обязательно, задавайте вопросы, оставляйте отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые и энергичные голоса. Знаете, я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, налаживает питьевой режим, о чем мы и говорим, да, в каждой нашей программе, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает первую причину большинства заболеваний – оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно им – оксидативным стрессом. А вот выпиваете, допустим, литр ионизированной щелочной воды, ионизированной водородной воды или щелочной, да, она усваивается, она приносит пользу. Все, что выпили, вот то и приносит пользу. Литр выпили, принесет пользу литр. Стакан – значит стакан. И вот, кстати, она еще и защищает печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России на эту тему в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой прост. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижается сахар, да, вот прошлый отзыв, в прошлом части я рассказывал об этом. А еще снижаете плохой холестерин, ЛПНП, он падает на 15,5% за 8 недель. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да. Должно говориться, ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире и в нашей стране, кстати. И я за более чем 10-летний опыт погружения в эту тему, в тему ионизированной воды, не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований, да, а положительных огромное количество. Еще раз повторю, правильная вода не разделяет нас, она не разбирает нас на органы, она объединяет нас. Она помогает на клеточном уровне всему организму работать без сбоев, потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам пример из жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой, тяжестью после еды, скачками давления, постоянно таблетки, да. И вот он, когда начал пить ионизированную воду регулярно, спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно очень много. Потому что, когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоя, возвращаясь к правильным первоначальным настройкам, друзья. Поэтому я всегда говорю, попробовать это нужно обязательно, хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. Именно здесь хочу сделать акцент. Мы, друзья, производитель. Я являюсь представителем завода-производителя, российского производителя, компании «Аквалайф», ООО «Фабрика здоровья». Сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня, в последний день этого лета, вы можете получить два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды премиум и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко. И честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партий по старым ценам. На склад уже поступили новые генераторы Aqualife Light, и их себестоимость уже значительно выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день лета и последний день акции. Цена на этот комплект за два прибора вы платите 34 тысячи рублей. При получении, кстати, оплата, не нужно никаких предоплат, поэтому звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. И знаете, что если не дозвонитесь, а такое вполне может быть, да, мы перезвоним вам с городского номера, там будет отображаться обычно маркирован он «Фабрика здоровья», городской московский номер, там код у него 499, поэтому поднимайте, друзья, «Фабрика здоровья». Что входит в комплект? Ионизатор воды премиум и генератор водородной воды «Лайт». И, друзья, на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно, только заряжать устройство. В ионизаторе иногда нужно менять мембраны. И в комплекте мы положили их аж 16 штук. То есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс в комплекте к ионизатору еще идет жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне натощак. Плюс зарядка для генератора, плюс расширенная инструкция к каждому прибору, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили? Быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Если не привыкли, не, поверьте, научитесь пить. Питьевой режим с такой водой легок, то есть легко налаживать. Разница лишь в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Заливаете в ионизатор там, или в генератор пару минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она, ну, правда, нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную воду, будь то водородная или ионизированная щелочная, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. И еще раз повторю. Только сегодня до 19.00 34 тысячи рублей за два прибора. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. И только представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетки. Когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом, кстати, изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не один раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что они заметили? Людям они сделали капилляроскопию и говорят, у вас отличные капилляры. А те отвечают, а я пью воду из ионизатора воды Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Это действительно нас радовало. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабетс» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором я уже говорил сегодня и буду говорить всегда, для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством. Но давайте напомним, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду, да, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, да, так нужным нам, и за счет наличия в ней молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем. Да, ненадолго, поэтому нам нужен прибор, чтобы готовить такую воду каждый день. Но это все просто. Попробуйте. Таких цен больше не будет. Эта партия генераторов, еще раз повторю, заканчивается. И все, таких комплектов по такой цене больше не станет. Звоните прямо сейчас. Не нужно откладывать. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Сегодня ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Life. Всего за 34 тысячи рублей. Чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Друзья, распродажа. Заканчивается партия генераторов по старым ценам. Сегодня последний день лета, поэтому я вынужден сказать, что это и последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную, они одновременно готовятся из обычной питьевой воды, а также он еще и готовит ионизированную серебряную воду в разных концентрациях. В комплекте такой прибор идет с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 мл, залили простую воду, которая нас окисляет, нажимаете кнопку, все, через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть по машине или в автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях, друзья. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, риска в ноль. Звоните 8 800 505 0855. И не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
0: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
11: В Великих Луках идет подготовка к началу отопительного сезона. Как сообщил глава городской администрации Андрей Беляев, уже подготовлено 68% котельных и 75% тепловых сетей. Паспорт готовности планируется получить не позднее 15 октября. При подготовке к отопительному сезону особое внимание уделяется внутридомовым системам. Уже подписаны акты готовности с 6 управляющими организациями. Как обычно, решение о начале отопительного сезона будет принято после того, как в течение 5 дней среднесуточно температура наружного воздуха будет держаться ниже плюс 8 градусов. 4 сентября впервые пройдет Великолукский крестный ход в связи с 860-летием города в память всех святых заступников и защитников Великих Лук. Епископ Великолукский и Невельский Варнава лично приглашает всех присоединиться к совместной молитвенной литургии в крепости в 8:30. Затем с 11 до 12 часов состоится крестный ход от руин собора Воскресения Господня в городской крепости через аллею Вечного Огня. У памятника Матросову пройдет лития, затем крестный ход следует к Свято-Вознесенскому собору, у которого в 12 часов состоится благодарственный молебен. 5 сентября для Великих Лук – общегородская дата памяти с молитвой об упокоении защитников и мирных жителей города, убитых и погибших в 1580 году при осаде войсками Стефана Батория. В Великих Луках впервые состоялся САП-фестиваль. Он прошел в рамках программы Росмолодежи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Для участников организовали познавательные мастер-классы. Действовала интерактивная зона с лазертагом, электронным тиром и другими активностями. Главным событием фестиваля стал массовый заплыв на САПах по Ловоте. В нем приняли участие около 60 человек. Этот заплыв превратился в яркий костюмированный праздник.
12: О валютах.
11: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией. И официальный представитель компании «Аквалайф» готов, как и в предыдущей части эфира, принимать ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы. Поэтому можно звонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
5: Да, продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. И сразу давайте предлагаю разобрать исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, реально помогает суставам. И вот сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность именно в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, а конкретный лабораторный маркер. В этом исследовании взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда, согласитесь? 4 недели пили, потом перерыв был, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я здесь беру в кавычки, использую ее для более образного понимания окислительного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. И вот показатель снизился с 3,83 это очень высокая активность, до 3,2. Да, это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, и это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. Вот у таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью, друзья. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, он не является лекарственным средством, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород – это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что же значит это для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история и не пустые обещания. Ее свойства изучают ученые, проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Да, еще раз говорю, ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода не является лекарственным средством. Но я никогда не устану говорить так же, что я считаю пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое другое. Всего лишь питьевой режим, друзья. И все эти болезни, 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы с ними бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. Причем природный антиоксидант, которым и является вот этот молекулярный водород. Наука не знает сегодня антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Никаких противопоказаний, что важно. Да? Все ответы на все вопросы. Налаживать питьевой режим с такой водой просто удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Позвоните 8 800 505 0855. Закажите ионизатор. Сегодня, друзья, у меня аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на генераторы Aqualife Light, комплект из 2 приборов, ионизатор премиум, 4 в 1, самая уникальная модель. Я таких просто не видел, чтобы прибор готовил из одной обычной питьевой воды все виды ионизированных вод. Только мы такое производим. Ну, если кто-то увидит еще такой, позвоните в колл-центр, расскажите, кто еще такое производит. Ну, я уверен, что вы не найдете. Так вот, ионизатор воды Aqualife Premium, наша самая популярная модель, она никуда не встраивается. Сегодня идет не просто со скидкой, но и в комплекте с генератором водородной воды Light. По суперцене 34 тысячи рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день лета, последний день акции. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Я знаю, что таких комплектов осталось крайне мало. Наши ионизаторы из обычной питьевой воды готовят ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду и серебряную воду. То есть 4 в 1, друзья. И вы их готовите каждую по мере необходимости. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855, успевайте до 19:00, потому что до этого времени работает наш колл-центр, и уже после 19:00 наши специалисты не смогут принять у вас заказ или ответить на вопросы, а завтра цены уже будут совсем другими. Друзья, звоните 8 800 505 0855, а теперь пару слов о той воде, тех водах, которые готовит ионизатор воды из обычной питьевой воды. Вода насыщена ионами серебра. Она является природным антибиотиком и убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, она, убивая всю патогенную и условно-патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной, полезной флоры организма. А у нас впереди осень, да, вирусные заболевания впереди, и это просто сезон, поэтому защитите себя. Я уже начал защищать, пить воду с насыщенную допустимых концентраций ионами серебра. Попробуйте его. Друзья, кислотная вода, которая тоже готовится в ионизаторе, имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. А, допустим, там прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Друзья, без химии только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ. Ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода, они получаются одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, друзья, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчины, друзья, после бритья, напомню, я уже говорил в первой части об этом, но еще раз напомню, лучше любого бальзама, да, работает кислотная вода, именно никакой аллергии, никаких раздражений. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Но сегодня я напомню, что не один ионизатор, а вы в комплекте с генератором водородной воды Light получаете его по суперцене. Так вот, еще что, пару слов хочу о кислотной воде сказать. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит, это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий и при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Бутылочка кислотной воды, она называется там анолит. Анолит. Да? Вводите и увидите. Цена за пол-литра около 300 рублей, а то и больше. А это за воду, которую неизвестно как хранили, неизвестно сколько она уже простояла. А ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. Но так или иначе, даже на маркетплейсах положительных отзывов о ней большое количество, там тысячи просто. Оценка 5.0 по 5-бальной шкале. Да и у пользователей ионизаторов Aqualife тоже только положительные отзывы. Поэтому попробуйте, и вы сами увидите. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Попробуйте. И, допустим, если вы боитесь, что не справитесь пить воды много, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили в ионизатор воду, я советую теплую. А выпили стакан натощак, не торопясь, это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику, отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стаканчик, это подготовит желудок к приему пищи. Через час-полтора после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Легко? Легко. Отлично, теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стаканчик, и все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. А если вас в это время нет дома, скажем, там, за 20-30 минут до ужина, вы оказываетесь где-нибудь там, ну, не дома, да, а просто в дороге. У вас же с собой генератор. Вот как раз его порция, 400 мл, можете заливать от 50 до 400 мл в него. А вот как раз его порция, чтобы выпить, не торопясь, маленькими глотками. Нажимаете кнопку, одна функция, одна кнопка. Да? Он, напомню, ионизированная вода не является лекарственным средством. Но вода в воде рознь. И помните, главное отличие обычной питьевой воды от воды ионизированной. Вы в этот момент пьете не воду, которая вас окисляет, вы пьете воду антиоксидант. А это значит, что вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации, о детях подумайте в том числе, да, может, кому-то из своих детей дадите генератор в школу, он всегда будет под надежной защитой, будет снабжать клетки мозга, в том числе кислородом, значит, лучше учиться. Если вас мучают частые головные боли, они, я уверен, начнут отступать. Начните, сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Звоните 8 800 505 0855. Сегодня, вынужден сказать, последний день акции. Успевайте до 19.00. Два прибора по цене одного. 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда».
15: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
17: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
18: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
19: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: А знаете ли вы что?
22: В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед.
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости.
24: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Сейчас Непал. Печальные новости оттуда. Мощнейшее наводнение привело к разрушительным последствиям, человеческим жертвам. В нашем посольстве сообщают детали о соотечественниках, оказавшихся в зоне бедствия и переставших пока выходить на связь. Среди них IT-блогер, гитарист из Якутска, его бизнес-партнер, дипломаты пытаются разыскать их, установить местонахождение, оказать помощь, но, в общем, все непросто. Спецкор отдела международной политики «Комсомольской правды» Мария Берг выяснила судьбу пропавших. Маша, приветствуем.
25: Здравствуй, Игорь. На самом деле ситуация с каждым часом меняется и подчас и ухудшается, но при этом люди все-таки не теряют надежду. Вот сегодня утром появилась информация именно от непальских властей о том, что уже более 900 человек все-таки погибли, они найдены. Не все эти люди идентифицированы, очень многие настолько обезображены, что даже непонятно, как бы, кто это. Без вести числятся пропавшими более 4200 человек. Из них где-то около 600 – это как раз иностранцы. Что касается россиян, пока свежей сводки по россиянам от нашего посольства не было, но на вечер вчерашнего дня, на воскресенье, известно, как вот очень аккуратно оговариваются наши дипломаты, по меньшей мере 9 россиян пропали без вести. Это именно те, кого разыскивают родственники, кто обратился непосредственно в посольство с информацией вот о том, что там их человек, ну, их там родной был в момент как бы трагедии как раз рядом с границей с Тибетом. Действительно, о том, что кто конкретно там был, там сейчас ищут участников нескольких групп, вот, в частности, вот как ты уже упомянул, вот Александр Зимин, IT-блогер, вообще айтишник, он был в составе группы, где как раз в основном были американцы, индусы, британцы, австралийцы. Это вот такая называемая S3 группа, которая там от фонда, который там практиковал различные духовные практики, они как раз возвращались уже из Тибета, и вот со стороны китайской возвращались уже в Непал, и Александр был должен как раз 27 августа уже улететь домой. По разным данным как раз там расходятся сведения о местоположении группы в момент трагедии, потому что по одним данным говорится, что вот тот же Зимин прошел границу за час до того, как началось наводнение. Другие говорят о том, что группа приехала, туроператоры утверждают, что группа приехала за 10 минут до трагедии. В общем, на самом деле информация разнится, никто не знает на самом деле до конца правды, потому что те же непальская сторона говорит, говорят, что у них в иммиграционной службе никто из участников этой группы С3 так и не был зарегистрирован. Огромная группа

0: власти об этом сказали. Дело в том, что как раз в составе этих двух латвийских групп могут находиться тоже две россиянки. Это Анна Палка из Петербурга и Елена Аксюш. Она, у нее двойное гражданство, она гражданка России и гражданка Турции. Вот. Но она зарегистрирована именно как гражданка России. И вот дело в том, что как раз вот есть данные о том, что Анна как раз прошла границу, и у нее стоит штамп в паспорте. То есть и об этом, как вот вроде как пишут, ну, знает вроде как наше посольство, и знают ее родственники, именно со слов родственников эта информация. И вот вполне возможно, что она оказалась вот на территории вот этого погранперехода именно в момент, когда началось наводнение. По поводу Елены тоже ситуация неизвестна. Но возвращаясь к тому, что сказал вот премьер-министр Латвии накануне, он сообщил, что появилась информация о том, что незадолго до схода сели успела пересечь границу с Китаем какая-то группа. И она находится в данный момент в одном горном китайском селе, примерно в 45 минутах езды от границы. Связь с ней отсутствует, потому что сейчас в этот район практически обесточен полностью. Сейчас отправлен запрос, есть ли там, собственно, какие имена выживших. Но так что родные надеются, что вполне возможно, что это будет одна из там латвийских групп, или там, где в составе будут в том числе и россияне, да и граждане других стран. Вот. Остается неизвестным судьба еще одного человека, кто фигурирует, россиянина, который фигурирует, по крайней мере, в официальных непальских списках, это вот Олег Хаценко. К сожалению, мне не удалось вообще найти никакой данных о том, чтобы его вот разыскивали, или в каком составе, в какой из групп он находился.
1: Маш, извини, перебью, да, там вот судя по картинкам, конечно, вообще не очень понятно, как там, кого конкретно разыскивать, да, такие последствия масштабные. И
0: есть лакуны как раз, да, вот в этом.
1: Тоннели какие-то заперты.
0: Благодаря чему и удается, да, найти. Там еще есть, да, на китайской стороне там были, шли работы, и там как раз заперты были рабочие, откуда, собственно, их и вытаскивали.
1: И повторные наводнения идут, которые осложняют все это.
0: Да, погода ухудшается, потому что сейчас идет сезон муссонных дождей, и, собственно, эту неделю обещали всю дождливую, поэтому, конечно, в довольно сложных условиях приходится работать спасать.
1: Да, спасибо, Мария Берг, спецкор отдела международной политики. Ну а пока одни выбирают экстремальные маршруты за рубежом, внутри страны отпускной энтузиазм заметно поутих. Наши люди стали терять интерес к поездкам по родному отечеству. Число путешествий просело на 6% по сравнению с прошлым годом. За неполные 8 месяцев соотечественники произвели, ну, где-то 58 миллионов поездок, при этом самым популярным направлением пока остается Краснодарский край. Видимо, туда все еще едут по инерции. Наш Юрий Кораблев тоже решил не рисковать. Собрал огромный чемодан, взял ласты, маску и отправился в горящий тур в соседнюю комнату.
2: Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. О снижении количества турпоездок по России сообщила Ассоциация туроператоров России. Пока падение на 6% год к году по итогам подсчетов с января по август. Туристы решили отменить поездку к месту отдыха из-за участившихся ограничений в аэропортах и трудностей с бензином на трассах. Об этом говорит независимый тревел-аналитик Игорь Блинов. Вот что он заявил Радио КП.
3: Действительно, в этом году снижение есть, и снижение оно такое достаточно заметное. Конечно же, в начале лета был всплеск, то есть активность в связи с наступлением периода активных отпусков из года в год наблюдается. Но в конце лета, безусловно, такая активность снижается. Но если взять в целом 8 месяцев, то в этом году, да, есть очевидные причины, о которых мы знаем. Это, конечно, в первую очередь проблемы с транспортной логистикой, то есть когда люди не всегда могут автобусом либо машиной добраться, ну, в первую очередь автомобилем, потому что есть определенные ограничения, опасения, что дорога может быть не очень комфортная, а то и даже проблематичная в некоторых случаях. Поэтому эти факторы, да, безусловно, на самом туристов сказываются и влияют на определенную роль.
2: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что объемы внутреннего туризма упали по экономической причине из-за сокращения покупательной способности россиян.
4: Выгодный курс рубля к доллару, да, как-то стимулировал выезд за рубеж. В первой половине года нам действительно так казалось, что идет перерыв.

0: распределение потока в сторону выезда. Но сейчас вот, когда стали известны результаты, например, Турции за 8 месяцев минус 6% к 2025 году, стало понятно, что, ну, если Турция и кого-то забрала, то это совершенно незначительно, да, у них тоже спад. Вот, мне кажется, здесь причины общие, и они заключаются в том, что наши сограждане решили в этом году серьезно сэкономить на самых разных рынках, и ритейл, и шопинг, и развлечения, скажем, посещение кинотеатров, мы видим, что снизилось за 8 месяцев, и туризм, да, тоже такая область, где можно сэкономить и довольно много, да, потому что поездки не дешевые, что по стране, что за рубеж. Вот поэтому, мне кажется, причины здесь, да, чисто экономические, они влияют на оба рынка, и внутренний, и выездной. Какие-то регионы пострадали больше по там логистическим каким-то причинам, но спад наметился еще в начале года, когда, в принципе, и бензин был в достатке, и другие, как бы, проблемы не проявились в полной мере. Вот, мне кажется, это какая-то общая проблема для экономики. Вот то охлаждение экономики, о котором много говорится там в экономическом блоке нашего руководства экономического, да, вот это охлаждение, оно проявляется и в замедлении потребления.
1: Самым популярным направлением среди российских туристов остается Краснодарский край. Заметно вырос интерес к Анапе и Геленджику. В Анапе продажи туров увеличились на 40%, в том числе на фоне низкой базы прошлого года. Часть туристов выбирает более короткие поездки недалеко от дома. В агентствах отмечают рост спроса на Тверскую и Нижегородскую области, а также сохраняющийся интерес к путешествиям выходного дня. Несмотря на снижение спроса, отдых в России не становится дешевле. По данным разным участников рынка, средний чек тура за год либо вырос, либо остался на прежнем уровне. Так, представитель одного из туроператоров говорит об увеличении среднего чека тура примерной продолжительностью 7 дней на 10%, до 82 тысяч рублей в январе-августе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом россияне стали немного сокращать продолжительность поездок. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Бишкеке с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Путин в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС в Бишкеке. С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Алексей Аверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, а также министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Росатома Алексей Лихачев. Встреча на полях саммита ШОС – это второй очный контакт лидеров в этом году. Предыдущая встреча прошла в Пекине во время официального визита российского президента в КНР.
0: Кремль говорит.
1: Избирательная кампания в преддверии выборов в Госдуму в России идет на полной скорости. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал 10-м делом для России, признает ли Европа итоги голосования. Как сказал представитель Кремля, у нас своя политическая система, свой политический процесс. Выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября. В Госдуме ранее говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. На выборах. Опора России просит распространить налоговые льготы на Озон и его селлеров. Бизнес-объединение обратилось с такой просьбой к председателю правительства Михаилу Мишустину. С письмом ознакомилась газета «Ведомости». Ранее правительство приняло постановление, которое вводит меры поддержки для пострадавших продавцов Wildberries и владельцы этой платформы. Воспользоваться ими смогут селлеры, чей ущерб составил не менее 5% от годовой выручки. Сейчас значительное число предпринимателей, осуществляющих деятельность на платформе Озон, также сталкиваются с финансовыми потерями из-за атак на логистическую инфраструктуру, говорится в письме. Убытки несет и сама платформа, и они негативно сказываются на работе платформы и предпринимателей на выполнение обязательств перед конечными потребителями, так говорится в письме.
0: Об Украине.
1: Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос почти в 3,5 раза с февраля 2022 года. Это следует из статистических данных, которые изучило агентство РИА Новости. Он составляет более 572 миллиардов гривен и увеличился таким образом в 3,5 раза.
2: Красная зона. Почему Запад срочно эвакуирует своих граждан с Украины? Арктический вызов НАТО. Лавров предупредил о планах Запада открыть Северный фронт. И финансовая революция сентября вступает в силу закона о цифровом рубле и криптовалюте. У нас наши новости бесценны. Пришел Измайлов. Давайте вникать. На Западе полным ходом идет экстренное сворачивание присутствия. Сразу несколько европейских стран вслед за Вашингтоном обновляют рекомендации и в один голос призывают своих граждан срочно и немедленно убираться с Украины. Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды пугают граждан ударами по украинской энергосистеме, а Голландия и вовсе покрасила или перекрасила всю жовто-блакитную территорию, некогда называвшуюся Украиной, у нас в ярко-красный цвет абсолютной опасности. США же откровенно предупреждают о рисках уличных беспорядков, может возникнуть бунт и вообще. Стала ли Украина окончательной буферной зоной, куда нормальному человеку въезд заказан, или речь идет только о европейцах? Политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов. И без рекомендаций европейцев давно не ездит на Украину. Евгений Викторович, вы где, кстати? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели.
2: Что касается... Да, рассказывайте.
3: Что касается рекомендаций стран Запада не ездить своим собственным гражданам на территорию Украины, мне почему-то вспоминается старая добрая советская сказочка «Не ходите, дети, в Африку гулять». Действительно, на Украине сейчас существует достаточно большое количество опасностей. В принципе, та планомерная работа, которую ведут наши вооруженные силы по выключению украинской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, логистической инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, с точки зрения достижения целей СВО, она необходима. И в какой-то степени подобные заявления на дипломатическом уровне, которые мы слышим из европейских и западных столиц, нужно воспринимать исключительно как самую высокую оценку тем шагам, которые предпринимает наше военно-политическое руководство и наши вооруженные силы, значит, те цели и задачи, которые связаны с обездвиживанием, если хотите сказать, вооруженных сил Украины, лишением их боевого потенциала, лишением их тыла, это ключевой момент, они здесь и сейчас успешно выполняются. И то, что сейчас на Западе уже нашу действующую тактику по тотальному выключению Украины приняли, осознали, и вот, скажем так, одним из последствий данной политики является данная рекомендация своим гражданам. Но на месте граждан Украины, кстати, это тоже был бы лишний способ, ну, наверное, где-то прислушаться, посмотреть, что пишут, потому что это еще признак того, что банк вполне сознательно может пойти на гуманитарный кризис зимой, потому что, еще раз подчеркну, когда вооруженные силы когда киевский режим станет там перед выбором либо обеспечение своих собственных мирных граждан там электричеством, теплом или работа на ВСУ, они, естественно, выберут второе. Наши вооруженные силы выключают украинскую инфраструктуру для того, чтобы, ну, понятно, добиться всех тех целей и задач, которые ставятся руководством. Поэтому я полагаю, что подобным заявлением, в первую очередь, кому нужно прислушаться, а я уверен, что нас слушают где-то, скажем так, тихоря, чтобы соседи не слышали, это имею в виду граждан Украины, потому что для них это действительно очень и очень серьезный звонок перед приближающимся отопительным самым холодным сезоном.
2: Ну, то есть можно говорить о том, что как бы картина меняется, ситуация меняется, да, вот планомерные удары, все-таки постепенно, потихонечку или нет, но свою работу делают. Что-то, то есть вот эта вот рекомендация, наверное, да, говорит нам именно об этом.
3: Ну, смотрите, давайте обопремся на те данные, которые приводят западные эксперты, потому что с точки зрения российских источников это сведения, скажем так, которые относятся к числу государственно важных. В общем, согласно западным источникам, в настоящий момент Российская Федерация способна производить порядка 2000 ракет. Если мы посмотрим статистику ударов по Украине там за август, за июль и за июль, количество применяемых ракет составляло порядка 1000, ну, может быть, чуть-чуть больше. Из этого следует вывод, что мы делаем запас достаточно серьезный нашего ракетного вооружения. И на этом фоне, когда наше военно-политическое руководство в том числе говорит о том, что эта работа приобрела системный характер, и задача выключить всю энергоинфраструктуру Украины, не просто так западные страны рекомендуют своим собственным гражданам побыстрее, как говорится, собирать чемоданы. И, как говорится, чемодан, вокзал, и, ну, видимо, страны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Это все неспроста. Я уверен, что мы будем наблюдать значительное увеличение ударов, в том числе ракетных, по территории Украины, украинской энергетической транспортной инфраструктуре. Поэтому, говорю, лучшее решение для среднестатистического европейца, который не является, скажем так, военным советником, а просто, ну, приехал почему-то поглазеть, захотелось ему посмотреть майданные залежности почему-то, то, соответственно, вариант с тем, чтобы побыстрее выехать, ну, мне представляется самым логичным. Ну и, кстати, это тоже в случае ухудшения, резкого ухудшения гуманитарной ситуации на территориях подконтрольных киевскому режиму, это упростит работу, в том числе, самим же западным посольством. Там не нужно будет что-то делать со своим собственным гражданам.
2: Да, спасибо, Евгений Семибратов, замдиректор Института стратегических исследований, прогнозов РУДН, политолог, кандидат исторических наук. А пока Запад объявляет Украину опасной зоной, его взгляды с жадностью устремились на крайний север. НАТО вознамерилось превратить Арктику в новый фронт противостояния, чтобы затормозить наше с вами развитие и наших союзников. Кто наш союзник? И вопрос философский, но обо всем этом прямо в своей статье предупреждает глава МИДа Лавров. В арктические планы Альянса уже досконально вник наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он буквально по льду раскладывает замыслы генералов НАТО.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Министр иностранных дел России Сергей Лавров для портала «Арктик» написал большую статью, суть которой сводится к тому, что военная активность НАТО в арктическом регионе все больше и больше представляет военную угрозу для России. Здесь можно говорить о том, что начался новый этап схватки России и ее противников в Арктике за Северный морской путь. В чем здесь суть вопроса? Северный морской путь во многих местах пролегает в территориальных водах России либо в ее исключительной экономической зоне. Москва, Кремль, МИД много раз говорили миру, что здесь нужно строго придерживаться международных правил. Нет, говорят Соединенные Штаты Америки, мы будем ходить в северных широтах там, где посчитаем нужным. И даже приготовились к тому, чтобы прикрывать действия американских кораблей в Арктике с помощью авиации. Например, на Аляске даже создали специальный полк авиационный, который будет прикрывать американские корабли, которые намерены ходить по Северному морскому пути, заходя в наши территориальные воды. В чем здесь конфликт и как его предлагает Москва решить? Москва предлагает снова сесть за стол переговоров. Существует такая организация, как Арктический совет. Давайте, ребята, разбираться, где вы можете ходить, где нет. А если вы будете заходить в наши территориальные воды, то это уже будет конфликт, причем вооруженный конфликт. Нет, говорят Соединенные Штаты Америки. Более того, мало того, что раз в 10 нарастили интенсивность проведения военных учений в арктической зоне, так помимо стран НАТО привлекают еще и неарктические страны. Вот такую шайку собирают там для большей массовости. О том, что Соединенные Штаты Америки намерены серьезно взяться за арктические широты, говорит и то, что Трамп приказал побольше строить ледоколов. Вы будете смеяться. В великой стране Соединенных Штатов Америки, великой в кавычках, есть всего лишь один ледокол, и тот постоянно ремонтируется. Там несколько ледоколов американцы вообще-то берут на прокат. И так далее. А что у России? А у России уже больше 40 ледоколов, предназначенных для работы в северных широтах. И даже есть один атомный ледокол. И что же в итоге мы будем иметь или что имеем? Россия поступила чрезвычайно мудро, разрешив Китаю использовать Северный морской путь, в том числе свои территориальные воды. Это очень хороший ход Москвы. Надо поздравить мудрых политиков, которые догадались сделать такой шаг. Потому что одно дело, если будет Россия сопротивляться вот этому нападению на наши маршруты, а другое дело, если те же американцы или их союзники начнут угрожать экономическим судам Китая. Это уже будет совсем другой разговор. Они нарываются, в простоязычии. Они нарываются. Я думаю, что и Россия, а теперь же Китай, сумеют постоять за свои экономические интересы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Западные запреты на поездки, арктические аппетиты НАТО разобрали. Далее финансовый сентябрь. За чей счет банкет?
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Выкрути эмоции на макс, макс, максимум. Новый Чанган CS35 Max. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Max. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки, Гоголя 4. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм.
2: Итак, сентябрь переписывает кардинально финансовые правила, но или обновляет их. Крупнейшие банки и торговые сети запускают инфраструктуру для цифрового рубля. Центробанк уже и логотип показал, эмблему, картинку и схему обкатал. Одновременно с этим в России и криптовалюту узаконили. Она теперь становится полностью легальной, так что можно как в бассейн нырять в это финансовое болото и пытаться выловить там, отделяя мух и от тины, выловить как у черепахи тортилы выгоду. Но, в общем, надо разбираться. Правила строгие, четкие, прописаны, где, кому, как и при каких обстоятельствах разрешено торговать цифровыми монетами. К чему готовы наши кошельки? Действительно ли у нас все нормально, деньги есть? Разберемся с экономистом, автором одноименного телеграм-канала. Денис Ракша с нами. Денис Григорьевич, приветствую.
10: Здравствуйте, Игорь, всем привет.
2: Ну, как считаете, что важно разобраться или уже, может быть, всем порекомендовать с завтрашнего дня открывать кошельки и скупать крипту, как по-русски?
10: Ой. Ну, давайте, там и разбираться-то долго, а уж делать еще дольше. Значит, на самом деле, с завтрашнего дня целый пакет законопроектов по поводу крипты, регулирования ее обращения, майнинга и так далее вступает в силу. Но предусмотрен переходный период для некоторых положений этих законопроектов до июля, по-моему, 27-го года, а для некоторых до сентября, то есть через год это все должно полноценно заработать. Так что есть время для того, чтобы освоиться, да, попривыкнуть, обдумать и научиться всем этим управлять.
2: А вот, кстати, я посмотрел, пока с вами говорили, уточнил, крипто, причем в словаре уже давно, да, вот ее еще не было, а в словаре 100 лет уже это слово вперед учли, как интересно, то есть мы вообще живем...
10: Я думаю, что гораздо больше, чем 100, да. Поскольку...
2: Да. К другим технологиям,
10: но, да. Просто там да. Значение было совершенно другое.
2: Да. Ну, а что это, вот, то есть мы, помните, когда слышали биткоин, где это, что это, когда-то там, да, давно кто-то вот из ничего сделал, купил, и сейчас... миллионером стал. А сейчас можно купить там 0,01 биткоина или как бы... Вообще, про что эта история? Вот если говорить о криптовалюте в России, что она становится легальной. Что это вот для страны и для простого человека?
10: Ну, для простого человека, я бы так сказал, это вообще не имеет никакого значения, потому что все-таки для того, чтобы работать с криптой, с криптовалютами, давайте уж как бы называть их правильно, нужно довольно много поучиться. То есть вот так вот просто левой пяткой не получится. Просто потеряешь деньги, а при наличии этих самых законов новых еще можешь и получить, в общем, всяких неприятностей целую кучу. Дело это сложное и рассчитано, в общем, не столько на простых людей, сколько на специалистов. Собственно говоря, и инвесторы в соответствии с этими законопроектами делятся на квалифицированных и неквалифицированных, точно так же, как на фондовом рынке. И у неквалифицированных инвесторов, то есть тех, которые не прошли специальный курс обучения, не сдали специальные экзамены и не получили специальную лицензию, объем операций, которые они могут совершать на рынке криптовалют, весьма и весьма ограничен. Именно для того, чтобы они, не имея специальных навыков, не потеряли много денег. А потеряли мало. Ха-ха-ха.
2: Ваш телеграм-канал переименуем, да.
10: Ой, его можно каждый день переименовать.
2: Все нормально, потеряли немного денег, да.
10: Вот, на самом деле, история с этим пакетом законопроектов очень давняя. Центральный банк просто насмерть стоял, он был абсолютно против того, чтобы хоть как-то легализовывать криптовалюты. Там майнинг, обращение, платежи. Вообще ничего не разрешал. Много лет. И удалось, собственно говоря, с ним договориться Минфину, который лоббировал этот законопроект, исключительно только потому, что из-за международных санкций после 2022 года проводить международные платежи стало тяжело, трудно и дорого. И, собственно говоря, сейчас главная функция криптовалют в государственном масштабе и для юридических лиц – это альтернативные способы международных платежей. Вот не через систему SWIFT, не через там какие-то другие международные системы платежные, а с помощью криптовалют. Это становится все более и более популярным, и, разумеется, и Центральный банк, и Минфин хотят это все дело легализовать и регулировать.
2: А как вот регулировать, может быть, еще раз проговорить, если это не нами все оформлено?
10: Ну, а криптовалюты, собственно говоря, поскольку они функционируют на распределенном блокчейне, то не нами это, конечно, изобретено, но никем это до конца и не контролируется. То есть это такая история относительно свободная, относительно анонимная, потому что, ну, собственно, национальные законы не только в нашей стране, во многих других странах предполагают, что теперь анонимно распоряжаться криптовалютами, оперировать криптовалютами нельзя, нужно обязательно идентифицироваться, чтобы государство знало, что Петя Иванов... Я прошу прощения за случайные совпадения, если вдруг нас слушает кто-то с таким именем и фамилией.
2: А если он иностранный агент или террорист?
10: Ой, да, давайте в такие дебри не будем погружаться. Вот, значит, что он там купил или продал, или намайнил себе валюту, и что с этого он должен заплатить там налоги. И, собственно, его деятельность может быть ограничена, если он не получил специфическую лицензию, например, на майнинг, вот, или если он, ну, например, майнинг в тех регионах, где это запрещено делать, есть у нас такие регионы, из соображений экономии электроэнергии.
2: Денис Григорьевич, а про цифровой рубль нам что важно знать? Ну, все вроде выучили, что это валюта, которую имитирует Центральный банк, а как бы никто не понял, зачем, да?
10: Ну, смотрите, на самом деле цифровой рубль – это тоже криптовалюта, только очень специфическая криптовалюта. Вот все центральные банки мира разделились на две части неравные. Одни центральные банки выпускают цифровую национальную валюту, там цифровой рубль, цифровой юань, цифровой еще что-нибудь. И они, соответственно, вот эти центральные банки, которые пошли этим путем, они запрещают оборот криптовалют внутри страны, других криптовалют, там, биткоина какого-нибудь или эфириума. Вот. Другая часть центральных банков, наоборот, категорически против цифровой национальной валюты, и они ее не делают. Но зато они разрешают в той или иной форме обращения традиционных криптовалют. И некоторые страны, которые могут себе это позволить, типа Соединенных Штатов Америки, внедряют так называемые стейблкоины. Это специфические криптовалюты, которые привязаны к курсу американского доллара, там USDT, USDC. И компании, которые имитируют эти стейблкоины, должны 100% обеспечения класть в виде там кэша или американских облигаций американского казначейства.
2: Во, это уже вот интересно, да, когда отдельно говорят про CDBC и говорят о том, что он внедряется по всему миру тихой сапой, да, и вот Китай...
10: Ну, не такой уж тихой даже.
2: Да, и Китай, Россия, вполне впереди тихо. Планеты все бегут, а на самом деле это все управляется американцами с тем, чтобы сделать единый цифровой валютный мир, да, перейти в новый... Вот что из этого имеет под собой...
10: Нет. Да. Давайте без теории заговоров обойдемся сегодня, по крайней мере. Значит, стейблкоины, я боюсь, что я не успею просто объяснить, там достаточно долгое объяснение. Они нужны американскому Минфину для очень специфических целей. Ну, фактически, американский Минфин пытается с помощью пытается с помощью стейблкоинов заместить какую-то часть облигаций казначейства другими облигациями. Ну, там это все связано с очень сильно выросшим, просто уже как бы неприлично выросшим американским долгом государственным. Вот. И, собственно говоря, стейблкоины нужны для того, чтобы, ну, скажем так, немножко увеличить денежную массу, не увеличивая ее в долларах. Вот так.
2: А как это в вот полминутки, как это про нас?
10: Да. Весь остальной мир
2: это оплатит
10: стейблкоинами исключительно в качестве либо средства сбережения, либо, ну, потому что они эквивалентны долларам.
2: Ну, да? Денис Григорьевич, это не сдувание
10: либо
2: вот этого...
10: Либо в качестве средства платежа.
2: Это не сдувание огромного вот этого доллара, триллионных...
10: Он не сдувается никуда.
2: А, не сдувает.
10: Нет.
2: Ну,
10: американский долг это отдельная тема, ее нужно обсуждать отдельно и как бы не
2: ну, хоть это прояснили. Спасибо, Денис Ракша, телеграм-канал «Все нормальные деньги есть». Пока.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
12: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните *125 и узнаете, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер *125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках проекта «Движение первых. Мы граждане России» в Великих Луках состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Ее приурочили ко дню государственного флага Российской Федерации. 14 юных великолучан получили документ гражданина РФ. На церемонии прозвучали теплые напутствия от почетных гостей. Со значимым событием школьников поздравил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Бюлюков. В Великолукском межрайонном филиале областной клинической больницы прошел личный прием граждан. Его провел заместитель главного врача, руководитель филиала Денис Цветков. Жители задали вопросы об оформлении медико-социальной экспертизы, выездах врача-ревматолога, обеспечении льготными лекарствами пациентов с инвалидностью, а также о направлении на лечение за пределы региона. Руководитель филиала проводит личный прием каждую среду с 14 до 16 часов. Необходима предварительная запись. Еще одно яркое событие ждет великолучан 5 сентября. На площадке скейт-парка на острове Дятлинка пройдет фестиваль уличных культур. В программе показательные выступления известных спортсменов, мастер-классы, зона граффити и состязания в разных направлениях уличного спорта. Организаторы мероприятия – Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке правительства Псковской области.
13: О валютах.
14: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
13: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Спасатели в белом и на броне. Как Народный фронт оснащает военных врачей на передовой, немецкий престиж с китайским паспортом. Почему наши люди массово покупают машины ушедших марок и прощай лето? Что с погодой и почему мы реже ездим по стране? Впереди новости совсем нередкие. Здесь Измайлов, давайте вникать. В конце августа мы отметили День военного медика. Эти люди на фронте всегда были на вес золота, но сегодня особенно каждый день они совершают настоящий подвиг под огнем, вытаскивая наших бойцов с того света. Но поддержка самих врачей – задача не менее важная. И сегодня в Ростове-на-Дону Народный фронт передает военным медикам спецтехнику, закупленную на средства сборов. Это и буханки, оснащенные, те самые УАЗики, оснащенные необходимой защитой, машины скорой помощи с высокой противоосколочной защитой, инновационные маневренные баги, есть уже и такие, много другого интересного и современного. Но о нелегкой работе военврачей, о том, как новая техника спасает жизни. С нами тульский военный врач, командир 39-го отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ, кандидат медицинских наук, представитель Народного фронта. Юрий Бровко. Юрий Александрович, здравствуйте.
18: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, «Комсомольская правда». Огромное спасибо за предоставленную возможность выйти в эфир. Очень рад.
2: Да, взаимно. Мы вас тоже, конечно, поздравляем. И вот интересно, да, что некогда, может быть, такие какие-то профессиональные, да, сугубо дни, праздники. Сегодня ты понимаешь, что это, ну, не просто история, достойная внимания, а это то, от чего зависим все мы сегодня и наши ребята, наши люди, которые прямо сейчас там воюют за наше мирное небо, да, о чем стоит помнить. Расскажите об этих буднях, о задачах, может быть, о проблемах, которые сегодня есть перед, ну, и в этом направлении, да, перед вашими коллегами.
18: Ну, конечно, хочется еще раз всех поздравить уже с прошедшим Днем военного медика. Это огромная семья, которая направлена на очень благое дело, спасение жизни и здоровья. И мы действуем согласно главных постулатов, светя другим, сгораю сам, стараемся. И вообще наш девиз – это чуть больше, чем невозможно. И в этом чуть больше нам активно помогает Народный фронт, старается на регулярной основе вникать во все наши нужды. И вот, к сожалению, имея различного рода проблемы, мы всегда обращаемся и получаем положительный отклик именно от Народного фронта. Если взять исторический экскурс, Народный фронт, он существует у нас, вот покуда существует наша страна. Напомню, что каждый третий танк в Великую Отечественную войну был построен на деньги, на сборы граждан и жителей. Люди еще и издавне старались помочь и консолидировали общество вместе с армией. И это и протекает и сегодня. В сложный час нам на помощь всегда приходят простые жители, и это очень отрадно. Если говорить более шире о том, как поддерживает Народный фронт, это еще началось в 2022 году, когда различные перипетии требовали оперативной помощи. Люди на горизонте появились в для нас тогда новом мерче «Народный фронт». Мы еще не знали, кто это такие, но поняли, что это дельная организация, которая оперативно решила все наши проблемы для организации, всесторонней организации лечебного процесса. На сегодняшний день вот, по сборам, которые прошли, порядка 25 различных подразделений, это и наши родные воздушно-десантные подразделения, и подразделения медицинские, оказывающие квалифицированный этап медицинской помощи, и точечно в медицинские подразделения линейных батальонов была оказана существенная поддержка, передавали и автомобили УАЗ, в народе буханки, и машины скорой медицинской помощи с противоосколочной защитой, и баги, те, которые были упомянуты уже, они есть от разных производителей, активно работает гараж, аффилированный с Народным фронтом, который старается для того, чтобы у нас было оружие для спасения. В целом за три года работы Народного фронта собрано больше 840 миллионов рублей. И огромное спасибо хочется сказать всей стране. И, возможно, сейчас слушатели радиоэфира, многие те, кто меня слышит, я низкий поклон передаю вам за то, что вы уделяете свои ресурсы для того, чтобы как можно простых ребят, отцов, сыновей, детей вернулось к нормальной жизни. Это те, кто не щадят своего живота, получили ранения, и благодаря вашим стараниям они получили шанс продолжить жить. Народный фронт старается и не только этим обеспечивать все потребности, которые у нас есть. Мы получаем положительный отклик и помощь. Спасибо.
2: Да, причем, Юрий Игоревич, я говорил это вначале, интересно, что, насколько мы понимаем, военные медики сегодня помогают и гражданским, вот, если я правильно понимаю, Белгород, да, тоже не для вас регион не дальний, да, с которым вас жизнь сводила, но постоянно же регион живет, уже фронтовой регион, постоянно живет под обстрелом, мирный, гражданский, конечно, им на помощь приходят вот те самые медики с той самой всенародной помощью, да, которой мало-то не бывает.
18: Вы знаете, процесс, хоть праздник военного медика, особо хотелось бы ответить, процесс переплетения гражданской медицины с военной, и здесь, если уж честными говорить, то и военные стараются помогать мирному населению освобожденных территорий, и мирному населению, которые попали под обстрел, точно так же и гражданские врачи вот огромной семьей помогают восстанавливать здоровье военнослужащих. И если можно, огромный привет передать Луганской Народной Республике, Республиканской клинической больнице за то, что вот они символ и маяк оказания медицинской помощи военным.
2: Спасибо большое. Еще раз, да, поздравляем. Юрий Бровко, кандидат медицинских наук, тульский военный врач, командир 39-го отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ, представитель народа. Фронта. От спасительной брони гражданскому авторынку в России зафиксирован резкий всплеск спроса на машины ушедших мировых марок. Правда, с одним нюансом, почти 70% таких новых немцев и японцев собраны в Китае и ввезены по параллельному импорту. Продажи европейских марок за 7 месяцев взлетели на 90%. Ну, вот что об этом говорит генеральный директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. Какие еще причины, почему наши люди покупают такие машины?
19: Чаще всего под ушедшими брендами имеется в виду резиденты недружественных юрисдикций, которые обычно там же где-то и производят свой автомобиль. Дальше возникает вопрос запчастей, поставки, санкционных режимов по предметам роскоши, к которым отнесены в том числе автомобили при поставках в Россию, ну и так далее. Вот, соответственно, на Китай все это не распространяется. То есть какие-то оговорки, даже если они есть у китайских дилеров или лицензиатов в Китае, они либо не соблюдаются, либо легко обходятся. Раз именно в Китае производится определенный модельный ряд, ясное дело, что не весь, да, то очевидно, что к ним же там и производятся запчасти, потому что нелогично дорого производить запчасти в Европе, чтобы собирать автомобили дешево в Китае. Соответственно, речь идет, скорее всего, о высокой степени локализации, если не стопроцентной. Покупая ушедший бренд, сделанный в Китае, вы решаете очень важный вопрос, связанный с ставкой запчастей.
2: Высокий спрос, ну, в целом, кто лидирует? Конечно, BMW, немцы по-прежнему, за которым идут Volkswagen, Audi, а потом японцы Toyota, Mazda, подтверждается это статистикой. BMW лидер на российском рынке с января по июль среди европейских марок. Продажи выросли аж на треть. Люди идут за BMW, а не за китайцами. Следом идут Volkswagen, Audi, сказали. Самые популярные среди поставляемых по параллельному импорту машин японские модели. В июль на них пришлось 8% от всего рынка новых машин. На немецкие 4,5%, на корейские 1,5%. Toyota вне конкуренции среди параллельных иномарок почти 13 тысяч штук. Ну вот Анатолий Семенов из Ассоциации параллельного импорта отмечает чистоту документов машин из Китая как немаловажный фактор при выборе автомобиля.
19: Одно дело там купить в дружественном Китае и получить весь комплект документов на машину, либо потом мучиться там с какими-то документами на европейские марки, которые, как вы знаете, очень часто, ну не то что прям часто, но частенько бывают ситуации, может, вы даже про них слышали, что люди, купившие иномарку, европейскую, американскую или какую-то еще, да, потом вдруг сталкиваются с ситуацией, что она оказывается в угоне в Интерполе. Естественно, что угонять автомобили из Китая никто не будет, а вот все эти интерпольные истории, они так или иначе связаны как раз с недружественными юрисдикциями, в которых, ну, видимо, действовала какая-то схема взятия машины в аренду, потом ее хищение и перепродажа, и потом она там ставится в Интерпол, ну и, соответственно, люди здесь имеют целую проблему, которую даже здесь пришлось законодательно решать в Российской Федерации. Ну и толком не решили, на самом деле.
2: Печаль, конечно, и в том, что новые машины, которые идут по параллельному импорту с начала года, подорожали минимум процентов на 10. Несмотря на увеличение стоимости, спрос продолжает расти. Увеличение интереса к машинам ушедших европейских марок стало устоявшейся тенденцией. Лето, которого не было, впереди затяжные дожди, похолодание и вот это вот все.
20: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
21: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
23: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
24: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
25: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
26: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП.
2: Итак, уж небо осенью дышало. В Москве последние теплые, даже не деньки, а часы, судя по всему. А впереди, поговаривают, затяжные дожди и похолодания. Сибирь уже сваливается в предзимние какие-то процессы. Ну и, в общем, что, на что рассчитывать? Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин со всеми картами и раскладами. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
27: Здравствуйте.
2: Прикупили шубу по акции вперед уже, прям на сентябрь?
27: Да нет. Ну и я сразу могу сказать, уже сейчас же много вот не конспирологических, а диванных экспертов, что вот уже надо заморозки ждать в московском регионе, близко тут чуть ли не к концу первой декады сентября. Вот я спешу сразу порадовать, что нет такой, значит, вот таких прогнозов. То есть, да, возможно, на почве заморозки, но не ранее, ближе к середине месяца, кратковременной, но опять на почве, да, то есть это не на воздухе, это, значит, близко к нулю температура может опуститься вот там несколько дней, да, но это все равно все будет да, после 13 сентября. А так впереди у нас самый теплый день на этой неделе, завтра будет, правда, вторая половина дня, особенно на западе, северо-западе Подмосковья с дождем, да и на западе Москвы большой тоже. То есть, если ночь и утро, скорее всего, без осадков будет, и температура, если у нас ночью по области 9-14 по Подмосковью, ну, в Москве в центре где-то в районе 10-12 градусов, но днем максимальная температура в центре Москвы будет уже 23-25, на юго-востоке, то есть Ступинский район, там Коломна, или туда вот самый восток, уже в сторону Зарайска, да, ну, Горьковское направление, там может быть даже быть и 23-26 градусов завтра, да. Но это один день, потому что после того, как пройдут дожди везде, с запада, с северо-запада на юго-восток, и по Московью, и большинство субъектов, ну, начнется это все на северо-западе, то есть уже, если говорить про северную столицу, Санкт-Петербург, то уже завтра дождь, и утром, поэтому школьникам, родителям, кто поведет, бабушкам, дедушкам, внукам в школу, да, на линейку торжественную, надо брать зонтики, это и Калининградская область, и Псковская, и Ленинградская, включая сам Санкт-Петербург. Также завтра дождь, мы ждем дождливую погоду, это Омская область, сам Омск, это Томская область, и особенно там сильные дожди, самые, наверное, такие вот 1 сентября, это Амурская область, Еврейская автономная область, то есть Биробиджан, Благовещенск. Вот. И Владивосток тоже. Там уже сегодня дождь, выход с Японского моря, циклона завтра. И со 2 числа на 3 только начнется улучшение погоды, и дальше там уже будет солнечная погода, теплая в Приморье. Очень отличная погода, на 5 с плюсом, я бы сказал, это Крым, это Черноморское побережье, Анапа, Новороссийск. Здесь у нас под 30 градусов, ну и с учетом еще и вода теплая сейчас, 23-25 градусов, что на побережье Крыма, что, ну, самая теплая вода, это от Туапсе до Сочи, да, для Рода, там до 25 градусов, бархатный сезон. В Республике Северного Кавказа дожди. Вот кратенько, если так, на первые дни начала сентября, может быть, что-то другое интересует. А, да, то есть и мы... на юге Урала тоже сухо будет, тепло. Если говорить Оренбургская область, юг Челябинской области, здесь тоже теплая, хорошая погода, так же, как и Прикаспийский регион, включая Астраханскую область.

0: там Якутск, да, так сказать, бассейн Лены, там как раз тоже установится антициклон, без дождей, такая, ну, правда, с большими контрастами ночных и дневных температур, но все равно температура в Якутске, так сказать, вот в начале недели будет ближе к 20 градусам.
1: Везде хорошо, где нас
0: теплее, чем
1: нет.
0: в Санкт-Петербурге, по крайней мере,
1: Да,
0: намного.
1: вот получается так. Такой нюанс еще. Вот что подсказывают наши глаза. Обратили внимание, что в годы, когда была жаркая осень, в конце августа деревья стояли зеленые вовсю. Сейчас уже вот березы желтеют. Означает ли это, что природа знает, что осень будет поганой и наступит скоро?
0: Опять смотря где. У нас все-таки в России,
1: Ну,
0: напоминаю,
1: центральный вот
0: семь
1: здесь,
0: тематических
1: московский, да.
0: поясов. Поэтому да, если брать Тверскую область, да, вот леса действительно, они уже готовы, да, к переходу на осенний лад, так сказать. И вот этот показатель, да, листвы абсолютно верно, природа тоже реагирует. Но это не значит, что все уже вот сейчас, как я сказал, там заморозки и прочее. Ну, конечно, вторая половина сентября и в целом сентябрь на северо Северо-западе, начиная от Санкт-Петербурга до ряда областей Центрального федерального округа, Ярославская, Ивановская, Тверская, Новгородская область, здесь, конечно, будет преобладать больше облачность, осадки выше нормы чуть-чуть, и температура будет около нормы. Но надо понимать, что около нормы это осенняя погода. А вот все, что
1: Да.
0: сюда на юг, юго-восток, то есть от Москвы на Казань и туда на Ульяновск, или от Москвы на Рязань, и тоже дальше туда, Пенза и прочее, да, к Волге,
1: Да,
0: вот на Тамбов. Здесь сентябрь будет выше нормы температуры, вполне
1: едем
0: теплый,
1: туда,
0: да.
1: да. Спасибо большое, Юрий Варакин, советник директора гидромедцентра. Вслед за теплом у многих улетучилась и тяга к странствиям. Наши люди внезапно охладели к поездкам по родной стране. -6% за год. Большинство из тех, кто все-таки рискнул выехать, по старой памяти штурмовали Краснодарский край. Возможно, остальные посмотрели на ценники южных отелей, сравнили стоимость вареной кукурузы на пляже с ценой икры и решили, что самый лучший курорт, все включено, это собственный диван перед телевизором. Наш Юрий Кораблев тоже загрустил, выложил из чемодана плавки и достал калькулятор.
2: Россияне стали меньше ездить по стране, хотя до этого несколько лет внутренний туризм рос. О снижении количества турпоездок по России сообщила Ассоциация туроператоров России. Пока падение на 6% год к году по итогам подсчетов с января по август. Туристы решили отменить поездку к месту отдыха из-за участившихся ограничений в аэропортах и трудностей с бензином на трассах. Об этом говорит независимый тревел-аналитик Игорь Блинов. Вот что он заявил Радио КП.
3: Действительно, в этом году снижение есть, и снижение оно такое достаточно заметное. Конечно же, в начале лета был всплеск, то есть активность в связи с наступлением периода активных отпусков из года в год наблюдается. Но в конце лета, безусловно, такая активность снижается. Но если взять в целом 8 месяцев, то в этом году, да, есть очевидные причины, о которых мы знаем. Это, конечно, в первую очередь проблемы с транспортной логистикой. То есть, когда люди не всегда могут автобусом либо машиной добраться, ну, в первую очередь, автомобилем, потому что есть определенные ограничения, опасения, что дорога может быть не очень комфортная, а то и даже проблематичная в некоторых случаях. Поэтому эти факторы, да, безусловно, на самом туристов сказываются и влияют на определенную роль.
2: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что объемы внутреннего туризма упали по экономической причине из-за сокращения покупательной способности россиян.
4: Выгодный курс рубля к доллару, да, как-то стимулировал выезд за рубеж. В первой половине года нам действительно так казалось, что идет перераспределение потока в сторону выезда. Но сейчас вот, когда стали известны результаты, например, Турции за 8 месяцев -6% к 2025 году, стало понятно, что, ну, если Турция и кого-то забрала, то это совершенно незначительно, да, у них тоже спад. Вот, мне кажется, здесь причины общие, и они заключаются в том, что наши сограждане решили в этом году серьезно сэкономить на самых разных всех рынках, и ритейл, и шопинг, и развлечения, скажем, посещение кинотеатров мы видим, что снизилось за 8 месяцев, и туризм, да, тоже такая область, где можно сэкономить и довольно много, да, потому что поездки не дешевые, что по стране, что за рубеж. Вот поэтому, мне кажется, причины здесь, да, чисто экономические, и они влияют на оба рынка, и внутренний, и выездной. Какие-то регионы пострадали больше по логистическим каким-то причинам, но спад наметился еще в начале года, когда, в принципе, и бензин был в достатке.

0: и другие как бы проблемы не проявились в полной мере. Вот мне кажется, это какая-то общая проблема для экономики. Вот то охлаждение экономики, о котором много говорится там в экономическом блоке нашего руководства экономического, да, вот это охлаждение, оно проявляется и в замедлении потребления.
1: Самым популярным направлением среди российских туристов остается Краснодарский край. Заметно вырос интерес к Анапе и Геленджику. В Анапе продажи туров увеличились на 40%, в том числе на фоне низкой базы прошлого года. Часть туристов выбирает более короткие поездки недалеко от дома. В агентствах отмечают рост спроса на Тверскую и Нижегородскую области, а также сохраняющийся интерес к путешествиям выходного дня. Несмотря на снижение спроса, отдых в России не становится дешевле. По данным разным участников рынка, средний чек тура за год либо вырос, либо остался на прежнем уровне. Так, представитель одного из туроператоров говорит об увеличении среднего чека тура примерной продолжительностью 7 дней на 10% до 82 тысяч рублей в январе-августе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом россияне стали немного сокращать продолжительность поездок. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Пелько о возможных причинах визита главы ЦРУ в США Джона Рэдклиффа в Москву.
4: Я думаю, что Рэдклифф приехал для консультаций с российскими спецслужбами, не исключая, что и с политическим руководством России. Потому что дело идет к прямому вооруженному столкновению России и как минимум отдельных стран НАТО. Если все продолжит деградировать в сфере безопасности в Европе такими темпами, как сейчас, я напомню, что европейская промышленность радостно клепает тысячи дронов, которые потом передаются Украине, то есть это не украинское производство, отправляется убивать российских граждан. Причем зачастую через европейское воздушное пространство, через Польшу и Прибалтику, Финляндию, минуя Украину. Такая ситуация недопустима, видимо, определенный предел достигнут. И в Москве действительно начали готовить что-то в отношении Европы. А здесь у российской стороны широкий, как говорится, прейскурант услуг. Ну и Рэдклифф приехал проконсультироваться. То, что пишет Wall Street Journal, Рэдклифф приехал предупредить Москву ни в коем случае начинать действия против Прибалтики, против НАТО. Это, конечно, ерунда. Он приехал поторговаться, он приехал понять, что в голове у российской стороны, и уехал. И напомню, что как только Рэдклифф вернулся в Вашингтон, он моментально с форсажем поехал в Белый дом к Трампу, куда тут же приехали военный министр Пит Хексет и начальник объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Все очень серьезно, у нас идет обострение в Европе.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О топливе.
5: Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива.
2: Об Украине.
5: Украинцы обвинили власти в хранении боеприпасов рядом с домами. В частности, с такими заявлениями выступили жители населенного пункта Милое в окрестностях Киева. Так они отреагировали на удар российской армии по крупному складу боеприпасов вечером 28 августа. Тогда на месте вспыхнул пожар с последующей детонацией. Об этом пишет «Гардиан». В российской Минобороны сообщали, что были уничтожены хранившиеся там составные части дронов большой дальности. Впоследствии Киев признал, что под удар попал военный склад, располагавшийся среди жилых домов. Работающие россияне могут вернуть до 14 300 рублей в год за платные кружки и секции своих детей. Это напомнили в Госдуме. Вычет в размере 13% предоставляется за дополнительные занятия в детских садах, школах, частных центрах. Главное условие – наличие у организации образовательной лицензии. Сейчас действует упрощенный порядок. Вместо чеков налоговая принимает одну справку от учреждения. Оформить возврат за 3 предыдущих года можно через портал госуслуги или личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Средний чек на праздничный букет к 1 сентября в России составил 4800 рублей. Это почти на 20% выше прошлогодних показателей, пишет ТАСС. Лидером праздничного спроса традиционно стали розы. Их выбирают в 90% случаев, причем чаще всего в виде монобукетов розовых оттенков. Отмечается, что мужчины оформляют заказы активнее женщин. Пик цветочных закупок фиксируется сегодня, 31 августа, когда объем продаж вырастает в 4 раза по сравнению с обычными днями.
2: О погоде.
5: Синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в Москве в середине сентября. Сезон очень теплой погоды продержится в столице около 5 суток, рассказали в Центре погоды ФОБОС. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю. Ну что, поскольку ревю военное, поговорим на военные темы. Где сегодня, вот сейчас, пока я вам рассказываю что-то, где идут самые жаркие бои? На Славянско-Краматорском направлении. Мне последние 3 дня удалось поговорить с участниками боевых действий, которые приезжали сюда, в Москву. Это люди из окопов, это люди из боевых позиций, которые вот и бьются сегодня на Славянско-Краматорском направлении. Я страшно не люблю слово «агломерация». Вообще у нас, у нашего брата, журналиста, да вообще, наверное, у народа, как какое-нибудь импортное словечко пойдет гулять по России, ты вот произнес его, уже вроде бы как умный, да? Уже вроде бы цивилизован. Агломерация, да? Это 2 крупных населенных пункта, которые в экономическом плане фактически срослись. Итак, Славянск, итак, Краматорск. С чего бы вы начал? Позвольте с количества населения, которая проживала в этих городах в мирное время. Если вы сейчас будете рыться в справочниках, не думайте этого делать, вы никогда не найдете точные цифры. Они там постоянно плавают. Тем более во время войны население уменьшается. Ну, договоримся так, Краматорск 220, а Славянск 110. Крупные, очень крупные города. Фактически Краматорск, как это уже много раз было сказано самими жителями этого города, это город-завод. Собственно, такими же мощными промышленными предприятиями, правда, гораздо их меньше, насыщен и Славянск. Что говорили мои собеседники вот, о военном отношении насчет Краматорска? Говорили чистосердечно, прямо, он словно создан для идеальной обороны от наступающего противника. Да, вот так. Потому что там и прадеды, и деды, и отцы наши капитально строили заводы. Один чего там, Краматорский машиностроительный завод, чего стоит, там, говорят, между цехами автобус ходит. Ну что, теперь давайте посмотрим, а что там противник затеял. Ну, во-первых, противник затеял, что бы мы ни говорили, мы можем сейчас как угодно ругаться на противника, его унижать и так далее. Но я скажу со слов своих собеседников, капитально приготовился к обороне. Капитально. Пока наша разведка на данный момент насчитала 4 линии обороны. 4. Так вот, первая линия, о которой Герасимов говорил, помните, недавно я тут ругался, что говорили, прорвали оборону Славянск-Краматорск. Прорвали только первую линию, и то не везде. Потому что говорят, что там вообще-то, наверное, и мыши тяжело пробежать, не подорвавшись, такая густота минных полей. Причем управляемых тоже. Мы знаем, что это такое. Понятно. Теперь, что же за гарнизон стащили Славянск и Краматорск противники? Ну, например, Краматорске, по приблизительным данным, потому что мы узнаем, скоро Минобороны будут сообщать официально. Я думаю, что мои цифры не будут слишком разниться вот с тем, что я вам скажу. Краматорске там пока минимум 50 тысяч гарнизон. Огромный город. Причем, откуда он появился, было гораздо меньше. Вы знаете, туда перетаскивали командующим этим направлениями, группировками перетаскивали туда резервы, снимая, скажем так, с относительно спокойных направлений или с участков линии боевого соприкосновения. Краматорск и Славянск готовились к нашему, скажем так, наступлению. Я, по-моему, месяца 4 еще назад вам рассказывал, что местная военная администрация, например, Славянска, сказала, что подлежат вывозу из города дети в возрасте до 16 лет. Ну, не все родители согласились на это, ну, часть вывезли, такое же было и в Краматорске. Что любопытно, опять, как говорится, за что купил, за то продаю. Последний момент военная администрация Краматорска или командование Краматорского гарнизона запретили жителям убегать из города. Да. Так что немалое количество гражданских жителей население Краматорска и Славянска остались, чем на полную катушку, безусловно, будут пользоваться и ВСУ. Мы это знаем. Это такая, знаете, фишка, говоря современным молодежным языком, вот не отпускать из города гражданское население и прямо между домами ставить и танки, и пушки, и минометы, и пусковые установки, даже беспилотников. Все там ставится туда. А почему это понятно, да? Да. Русский Иван не будет бросать бомбу там ФАП-500 на эти дома, да? Где будет ему разведка наша же докладывает, что в домах живет много людей. Вот наш, это любимая фишка украинских командиров. Не дай бог, там где-то бомба взорвет, рядом там вой будет, уже все бесчеловечное русское, они нас костерят, нас фашистами называют и так далее. Что бы я хотел сказать еще, самое важное, на мой взгляд, самое важное, на мой взгляд, что мы вот эти срощенную структуру Краматорск и Славянск мы берем с двух направлений. Ну, уже я рассказывал, об этом и Герасимов тоже рассказывал. Это клещи. Клещи. Но в чем особенность? У нас в тылу там войска уже и подходят к Краматорску и Славянску. Где 3 километра, где 4. Герасимов говорил, что в Краматорском аэродроме или в аэропорту уже идут бои. Это 3 километра от города. Но позади нашей группировки, особенно та, которая вот наступает здесь на Славянске, осталась Дружковка. Это достаточно мощный узел. Сейчас тоже там идут бои, потому что оставлять за спиной наступающей российской армии Дружковку ни в коем случае нельзя. Оттуда в любой момент может последовать, ну, скажем так, предсмертный удар. Если этот гарнизон Дружковка рванет прорываться к своим, это, безусловно, мы должны быть готовы к такому повороту. Ну и, наконец, последнее. Конечно, есть один вопрос, на который, по-моему, никто не знает ответа. Но он интересен, и вы его задаете. Ну, а вот когда возьмем Славянск и Краматорск? Вот когда? Когда? Вы знаете, я слышал от людей в погонах, в том числе и в Генштабе, и в Государственной Думе, такой разброс временных дат, который, в общем-то, заставляет нас подумать. Я слышал такую фразу. Виктор Николаевич, а вы помните, какое время мы Мариуполь брали? А, помните? Ага, говорю, помню. Ну вот, может быть, такое случится, что такое же время будем брать вот эту самую, извините, агломерацию. А это уже не дни и не месяцы. Хотя есть некоторые бравые политологи, аналитики военные, которые говорят, да нет, нет, до Нового года мы российский государственный флаг воткнем там в администрацию Краматорская и Славянская. Я еще раз повторяю, города очень мощно приготовлены, приготовились к обороне. К обороне. И когда там есть такие капитальные здания, уже устроены огневые точки и так далее, вы понимаете, наступающий находится в невыгодном положении. А что там классики говорят? Вот у нас есть среди читателей люди, которые читались много литературы, слава богу, это правильно, да, что-то они все время говорят. Вы знаете, при наступлении на сильно укрепленные опорные позиции наступающий гибнет в 3 раза больше, чем обороняющийся. Ну, это смотря как наступать. Вот я бы сказал, да, это когда не было ни беспилотников, не было ни мощных огневых там навалов, валов и так далее. Тогда, может быть, еще. Сейчас другая война, другая техника, и даже мощный враг, укрепившийся очень мощно, прекрасно оборудованном опорном пути, да, у нас уже есть инструмент, а главное опыт, как его оттуда выковырять или, во всяком случае, заглушить. На этом я хочу поставить точку, уважаемые радиослушатели. Хочу напомнить, мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Пожалуйста. И одной минуты, ну, 1,5 минуты достаточно, чтобы задать вопрос. Учитывайте, что многие обижаются, люди, которые говорят, до вас не дозвонится. Вот потому я и предлагаю экономить время на том, чтобы побыстрее задавать четко сформулированный вопрос. Я надеюсь на вас и жду ваших вопросов. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Я сейчас вот услышал в новостях об очередной встрече Путина и Си Цзиньпина. И знаете, о чем подумал? О том мудром шаге, который сделал Кремль не так давно, переводя уже в практическую плоскость участие китайских судов в нашем Северном морском пути. Почему я говорю в нашем? Потому что многие участки Северного морского пути пролегают либо в наших территориальных водах, либо в исключительной экономической зоне России. Что говорят американцы? Не болтайте вы там. Мы будем все равно ходить там, где считаем нужным. Не присваивайте себе. Мы вежливо говорим: ребята, ну есть же международные правила, есть какая-то там арктический совет. Мы же уже устали до хрипоты в горле говорить: ребят, давайте играем по правилам. Нет. И вот тут на арену выходят счастливые китайцы, которые уже послали свои суда, уже прокачка линии идет. А попробуйте еще не только с россиянами, а и с китайцами поговорите. Там ребята не будут напоминать про красные линии, не будут высказывать какие-то претензии и так далее. Хотя есть же, тем не менее, будем объективны. Мы же смеемся, когда слышим 1152-е китайское предупреждение. Хотелось бы, чтобы эта присказка, чтобы она исчезла из нашего обихода. Итак, военное ревю принимает вопросы. Кто первый в эфире? Давайте Калуга у нас, давайте поговорим душевненько. Что у вас, Игорь? Какие вопросы?
5: Добрый день, товарищ полковник. Судя по тому, как американцы воевали с Ираном, им боеприпасов бы хватило, и они бы были просто, нечем бы воевать. Вам не кажется, что некогда могучее государство Америка превратилось в драную, паленую кошку, которая может только рычать и ничего не делать? И почему мы лебезим с ними? Вот вы сказали, китайцы так не будут делать. А почему мы делаем? Почему мы не загоним вот этих крыс европейских по щель, заставляем, разрешаем им снабжать вот этих хохлов оружием и припасами? Не было бы ни Краматорска, ни Славянска, не было бы жертв столько инвалидов ни с той, ни с другой стороны. Не кажется, что это чей-то продуманный бизнес-проект? Это не только я думаю. И наверняка и у вас такие мысли, что эта война кому-то выгодна. Ну как, Иран не соблюдает красные... Китайцы учат долбан, и мы на них надеемся. А у нас 5500 красных вот этих ядерных... И мы попу им лижем, извините за выражение. Чему терпелом сделали такую могучую... государство, которое боялся весь мир. Объясните, пожалуйста, может, я что-то не так
4: понимаю. Да зачем? У вас свое право есть на такие размышления. Вот у вас прекрасная мысль, которая меня волнует. Почему через Европу мы разрешаем эти логистические жирные пути тащить до сих пор? Уже больше, чем 4,5 года воюем. А через Польшу как лезут? С оружием всех им так и лезут. И уже дошло до того, что и Молдавия там что-то поставляет. Да, я уже не говорю про Румынию. Да, это есть вопрос. Вы правы. Но я бы, знаете, с большой осторожностью говорил о договорничке. Вот тут я бы посторожнее говорил. А то, что меня еще тоже и волнует, и даже бесит, Ну, идет война, есть два вражеских стана против нас, да, накрысились, да. А мы торгуем, да. Вы посмотрите, американцы даже хвастаются, что по некоторым секторам экономики у них же даже прибыль возросла и доходность возросла. Да, да, да. Что-то тут не так, да? Правильно вы задаетесь вопросом. Мы многое не знаем, уважаемые. Мы многое не знаем. Ну, вот если вы сказали, что мы должны обрубать логистику, которую, ну, хотя бы взять вот этот, через польский коридор, это правда, правда. Я об этом уже 4,5 года говорю, да? А вот насчет того, чтобы ударить, точнее, ядеркою ударить и по Германии, и по Франции, и по Великобритании, ядеркою баронец треба брать их быт. Вы знаете, я здесь был бы поосторожнее. Придет время, ударим, придет. Пока еще мы только на подходе к этому вопросу. Путин говорил, Лавров говорил, Захарова говорила, что может настать такой момент, как мы будем, в общем-то, рассматривать эти заводы, которые клепают оружие и беспилотники для Украины, как законные военные цели. Вот мне бы хотелось, чтобы за словами последовали дела. Понимаете меня, да? Для начала, ну, хотя бы парочку заводиков припудрить где-нибудь там в Великобритании. Вот, ну, хотя бы так. Но тут же логику, включая мозги, сразу включая мозги, уважаемые. Не подумайте, что я трус. Я настаиваю. Да, не мешало бы ударить по Великобритании. Обязательно. Я настаиваю. Только вопрос. Бронец, какой будет ответка? Да плевать, трус ты, кончай, никакой не будет ответки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, они не будут, они спрячутся под печку. Нет, Бронец, ну если мы там с десяток орешников кинем на Великобританию, как я говорил, чтобы суровые волны Ла-Манша накрыли пики Букингемского дворца. Ребят, вопрос. Ответка будет нам? Будет. Чего ты боишься? Ты что слышишь, баронец, блин? Ну и что, что будет? Будет, будет. И вы потом будете выть. О, допустили. Можно было каким-то другим способом насолить режим бритам. Где-то по другому месту наступить на их облезлый хвост. И такие же будут разговоры. Так что давайте так. Время, бытое ядеркой, будет. Но только оно еще не наступило. Скорее всего, что будет. Да. А вот вы в чем абсолютно правы. Мне уже даже стыдно говорить. Элементарный вопрос. Почему из Европы ползет оружие на Украину, а мы до сих пор не перерубили эти хвосты? Тоже вопрос. Более того, уже подземные заводы строятся на Украине. Кто строит? Французы, великобританцы, американцы, немцы. Что-то ты... Ну, правда, тут говорил один товарищ у нас в эфире, что мы долго выжидаем, чтобы они там полностью укомплектовались, а туда мы уже шарахнем. Это долгий разговор. Я не хочу затягивать свой ответ. Кто в эфире следующий? Будьте добры. Виктор Волгоград, здравствуйте.
0: Добрый день, товарищ полковник. В свое время Польша с Финляндией были в составе царской России. Но после революции, получив независимость, создали свои государства. Да такие государства, которые и вооружились, и армии крепкие, все, что даже в свое время разгромили и Красную армию, и Советскую армию. Скажите, пожалуйста.
4: Ну, вы давайте, да-да-да, я уже жду. Да, давайте, говорите.
0: Откуда все это у них взялось? И воевали ли они в Первую мировую войну против немцев, поляки и финны?
4: А вы посмотрите, элементарный мой человек, если вы уже закончили пятилетку в школе и наверняка компьютером умеете пользоваться, то вы должны просто возьмите, пожалуйста, наберите Первая мировая война, стороны противостояния, и вам там элементарно ответят. Но не задавайте вопросы, на которые легко найти ответ в Яндексе, а? Внимание. Откуда взялось? Взялось от того, что это государство сделало для себя. От того. Ну и не надо рассказывать банальные вещи, что когда-то это все входило в состав Российской империи. Люди, ну это уже неприлично. Говорить о том, что знают уже миллионы, даже там дошколята, может быть, уже знают, ну нельзя разговаривать на эту тему. Извините меня, пожалуйста, да? Давайте о чем-нибудь другом, более серьезном поговорим и поближе к нашим событиям. Там оно и взялось. И в Польше, и в Финляндии, которые когда-то были частью Российской империи. Ну, я понимаю, еще вопрос. Может быть, надо забрать назад? Но это бы еще куда ни шло. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Белгород у нас. Здравствуйте.
6: Доброго здоровья, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, я надеюсь, по истории вы знаете, что и года, наверное, не проходило, чтобы наши князья на Руси не тасовались между собой. Та же княгиня Ольга с ее голубками. Да и князь Владимир святитель Руси, ну и маршал Жуков, не отличались гуманизмом. А скажите, коли война, долго мы еще будем в перчатках белых?
4: Вы понимаете меня, я слышал это выражение. А что вы имеете в виду, что если мы снимем перчатки, что будет? Скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Да, мне самому это уже надоело, эти белые перчатки. А что вы представляете? Вот сейчас как снимет Путин белые перчатки с белоусом? Что дальше должно быть? Говорите, белоус. Алло,
6: кто
4: Белгород,
6: не говорите. Кто не сторонился, я не виноват. Не
4: выборы. Ну это же уважаемые, ну это же... О, давайте выборы сюда мешать. Давайте как картошку, арбузы давайте мешать. Ну что это за логика, уважаемые, а? Я вас попросил, что будет? Ну, снимет Путин перчатки. Что будет, уважаемый? А? Ну, скажите мне, пожалуйста. Я, может быть, соглашусь, может быть, нет, а? Сяда, сняли перчатки.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В рамках проекта «Движение первых. Мы граждане России» в Великих Луках состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Ее приурочили ко дню государственного флага Российской Федерации. 14 юных великолучан получили документ гражданина РФ. На церемонии прозвучали теплые напутствия от почетных гостей. Со значимым событием школьников поздравил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Бюлюков. В Великолукском межрайонном филиале областной клинической больницы прошел личный прием граждан. Его провел заместитель главного врача, руководитель филиала Денис Цветков. Жители задали вопросы об оформлении медико-социальной экспертизы, выездах врача-ревматолога, обеспечении льготными лекарствами пациентов с инвалидностью, а также о направлении на лечение за пределы региона. Руководитель филиала проводит личный прием каждую среду с 14 до 16 часов. Необходима предварительная запись. Еще одно яркое событие ждет великолучан 5 сентября. На площадке скейт-парка на острове Дятлинка пройдет фестиваль уличных культур. В программе показательные выступления известных спортсменов, мастер-классы, зона граффити и состязания в разных направлениях уличного спорта. Организаторы мероприятия – Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке правительства Псковской области.
2: О валютах.
9: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек, юань 12 рублей 73 копейки.
2: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Вот только что говорилось о встрече Путина в Моди. И я представил, что там сидел бы я среди журналистов. Во время их совместной пресс-конференции я бы встал, поднял ручку и задал бы вопрос обязательно Моди. У меня есть вопрос. Господин Моди, а что это замутили грандиозное учение с Японией? Что это за новые явления в этом регионе? Это у вас уже новый блок, что ли, формируется? Тут у нас товарищ Си очень серьезно заволновался. Да, и мы на это, в общем-то, без аплодисментов смотрим. Хотелось бы получить от вас, господин Моди, внятный ответ. Что происходит? Китай это очень серьезно раздражает. Да и Москву тоже. Кто в эфире? Будьте добры. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, ведь мы можем же отключить Старлинг на Украине. Так а почему не отключаем?
4: Уважаемые, если бы могли, то бы уже давно отключили. Хорошо? Поймите это. Хорошо?
13: Виктор Николаевич, вы же говорили, что мы отключали свое время.
4: Да, некоторое время было. Да, некоторое время. А враг же умный. Он там менял какие-то генераторы, частоты поменял, и все, уважаемые. А нам пустили на уши, что они по нашей просьбе прекратили вещание. Да, было некоторое время, я еще рассказывал и писал об этом. Прекрасная машинка у нас есть, Тобол, в то время, которая немножко маску попортила настроение. Он даже, говорят, обрыдал в жилетку Трампу, да. А потом что сказал Трамп? Твое хозяйство, ты там давай и управляйся, пожалуйста. Дури русских, переключайся. Ты же гений. Уважаемые, если бы мы могли на 100% заглушить вот это все, я бы думаю, что мы бы уже сделали. Значит, нам чего-то не хватает. Может, нам надо 1000 таболов. Не знаю я пока. Понимаете? И если противник тащит на Украину через Польшу оружие, а мы не рубим, не жгем, не рвем это, значит, мы не можем. Вы еще тогда задайте вопрос. Может быть, у нас договор с Маском? Договорничок. Пусть он поставляет развединформацию украинцам, чтобы они лучше били русских. Да? Может быть, такая мысль существует? У нас народ не зря. Русь была богата на писателей-фантастов. Так что я ответил вам. Если это не сделано, значит, не можем. Поехали. Сергей, Москва.
14: Добрый день, Виктор Николаевич. Вот, знаете, вот мое мнение. Не хотелось бы, чтобы мой внук пошел добивать через 13-14 лет вот эту мразь. И ребята, которые воюют сейчас на Леночке, зачем из них делать рекрутов? Война так продолжается долго. Славянск, Краматорск. Не получается так. Ну, извините. Надо махнуть рукой на эти фишечки, как вы сказали. Делать, чистить, идти дальше, заканчивать. Ну, так бывает на войне.
4: Ой, либо как тебя, много либо вопросов, блин. О чем же вы меня хотите спросить, дорогой Сергей? Я не понимаю, вы наговорили целую кучу. Ну, один вопросик мне задайте, а?
14: Один вопросик. Вот вопросик такой. Заканчивать надо другим способом, снимая перчатки.
4: Так, внимание, это утверждение, это не вопрос. Вы понимаете, чем отличается утверждение от вопроса, дорогой мой человек?
14: А вопрос такой. Вы опять такой.
4: Утверждение? Давай.
14: Мы едем или в шашечке? Вот такой вопрос.
4: Да. Едем, но медленно, Сергей. Вот цена вашего вопроса. И я тоже переживаю о том, о чем вы переживаете. Ну, это же совершенно. И не только мы с вами переживаем. Миллионы русских россиян, ледян переживают, Сергей. Но это же всем очевидно. Это на поверхности лежит. Уважаемый. Почему вы говорите одну фразу страшную, сказали, Сергей? Зачем из этих пацанов делать рекрутов? Вот это меня обожгло. Это из кого рекрутов делать? Из защитников Родины? Или кого? Из бойцов, которые сегодня сражаются на передовой. Вы подумали, о чем вы говорите? Это для вас рекруты? Солдаты, офицеры России, которые сейчас там на передовой кровь проливают, а? Какие это рекруты? Ах, баронец, ты неправильно понял человека. Ну, как всегда, ты все переврал. Он имел в виду другое. Ну, вы что, ку-ку люди? Он сказал, зачем из них делать рекрутов? Но не про украинских же солдат сказал, а про российских. Надо думать, черепушкой варить, когда говоришь такие вещи. Кто у нас в эфире? Питер у нас, Александр, здравствуйте.
15: Добрый день, Виктор Николаевич. Вопрос. Смогло ли бы нам помочь на Краматорском, вот на этом направлении, тяжелое для российской армии в настоящий период, боевое применение северокорейских систем НК и КН?
4: Можно вам по секрету, только никому не говорите, хорошо? Мы уже это применяем. Мы уже применяем. Только никому не говорите, прошу вас, хорошо? Мы уже подумали об этом. Да, всего доброго. Сергей Рязан, здравствуйте.
16: Сергей Рязан, здравствуйте, товарищ полковник. Вот завтра будет отмечаться 97-я годовщина начала Второй мировой войны. Вот вопрос по этой теме о Второй мировой войне. Скажите, пожалуйста, почему в Норвегии было самое большое количество немецко-фашистских концлагерей?
4: Потому что так немцы решили. И я бы не согласился с этим утверждением, уважаемый. Да, было несколько, но не самое большое. Но вот мне интересно, вы такой приятный заход сделали для меня, ну просто мне согрели душу по поводу той даты, которую мы должны отмечать. Так, Япония, победа над империалистической Японией. Я вот, знаете, почему радостно? Потому что я специально передачу для этого хочу сделать целых 10 минут. Почему мы стесняемся праздновать свою победу над империалистической Японией? У нас когда-то Госдума вообще отменила решение о том, чтобы это был день воинской славы. Хотя бы это отменили. Вот мы сейчас зададим вопрос так, как положено. Зададим. Может быть, до новой Думы дойдет, что не... А знаете, почему взяли? Ну, вы знаете, ну, не надо напрягать отношения с Японией. У нас это тяжелые отношения. А японцы обидятся, снова поднимут вопросы про Курилы. Ой, Баранец, ну, перестаньте, перестаньте. А мы так вот живем. Ну, не надо японцев злить. Ну, ну у них же и так вот уже тут, ну, мозоль Курилы натерли. А ты, Баранец, какие ты вопросы поднимаешь, а? Уважаемые, в Норвегии

внимание.

Внимание, внимание!

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольск».
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». И с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды. Каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, то старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И я предлагаю перейти сразу к конкретным примерам. Вот буквально недавно позвонила нам Валентина, ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90 лет, ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему, чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением, ноги еле держат, да? Можно сказать, это возраст, но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И здесь ключевую роль играют правильные привычки. Так вот, Валентина рассказывает, что когда ее муж наладил питьевой режим с правильной водой, показатель сахара у ее мужа пришел в норму. И проблемы с пищеварением ушли, ее муж стал более бодрым, настроение стало лучше. О себе она говорит, что гипертония второй степени отступает. Валентина с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие настолько стало лучше, что она смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Она практически перестала пить таблетки. А еще у нее был один деликатный, но очень досадный нюанс – стойкий запах изо рта. Сколько врачей, сколько полосканий, и вот ничего не помогало. А как только начала пить воду, проблема исчезла бесследно. Ушла и тяжесть в желудке, и наладилась работа кишечника, и она с радостью говорит и смеется, говорит, туалет стал как часы. А главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Она выпила стакан воды, и день заиграл красками. Именно так она и говорит. И это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффект, защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством. Но ее почему-то изучают во всем мире и в нашей стране тоже. И я за более чем 10-летний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А положительных – огромное количество. Касательно научной базы, скажу так, уже проведено более 2000 исследований, там приближается к 3000, да, касательно эффективности молекулярного водорода, а он появляется именно в ионизированной воде после ионизации, то есть воздействия на воду постоянным электрическим током. Так вот, касательно исследований, давайте приведу некоторые из них. В исследовании, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии, получавших одинаковую терапию. Их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая группа пила ионизированную щелочную. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. А вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представьте, какой мощный эффект. В 2024 году журнал «Lancet» опубликовал большой обзор постковидного синдрома, в котором среди возможных механизмов заболевания рассматривается эндотелиальная дисфункция и нарушение микроциркуляции, включая микротромбозы. А отдельные экспериментальные исследования показывают, что молекулярный водород способен защищать гематоэнцефалический барьер, снижать воспаление и уменьшать повреждения нервной ткани. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний – оксидативный стресс. А 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой или с

Пьете ионизированную воду, уменьшайте воспаление в сосудах, защищайте печень, улучшайте работу ЖКТ, снижайте сахар, да, а еще снижайте плохой холестерин, ЛПНП. Он упал на 15,5% за 8 недель, и это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Ионизированная вода не является лекарственным средством де юре, но она является природным антисептиком, с которой наладить питьевой режим легко. Это уже важно, да, потому что ее хочется пить. Попробуйте и вы. Чтобы готовить такую воду, нужен ионизатор или генератор водородной воды, который вы один раз покупаете и пользуетесь годами. А сегодня, кстати, я еще акцентирую внимание, что мы являемся российским заводом-производителем. Сегодня ионизатор воды Aqualife наш, который мы здесь производим, премиум, 4 в 1, самая популярная модель, наш флагман, не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Life. То есть обе технологии у вас в руках. Всего за 34 тысячи рублей. Чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Друзья, распродажа. Заканчивается партия генераторов по старым ценам. И сегодня последний день лета. Поэтому я вынужден сказать, что это и последний день акции. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную и серебряную воду, все виды ионизированных вод, идет в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон. Вы его берете с собой куда угодно. Его объем там 400 мл. Заливаете простую воду. Это я сейчас про генератор водородной воды говорю, который идет в комплекте. Заливаете простую воду, которая нас окисляет. Нажимаете кнопку, и через несколько минут вода стала антиоксидантом. Нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно. Хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Да. Никаких компромиссов. Только правильная вода. Поэтому звоните прямо сейчас до 19.00. Успевайте. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, риском ноль. Друзья, звонки на этот номер телефона бесплатные. Поэтому звоните. Не нужно откладывать на то, что нужно сделать сегодня. Сегодня последний день, по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните. 8 800 505 0855. Вы готовите воду? Эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз, друзья. И долгие годы использования. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Еще раз говорю, рисков ноль. Звоните. 8 800 505 0855. И обязательно еще один момент, который бы хотелось бы осветить. Захватите магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его всегда в ионизированной водородной или щелочной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. Он очень вкусный, ароматный. В одном стике суточная доза для взрослого человека. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Это магний цитрат. Это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. То есть как происходит в нашем организме? Выпиваем там кофе, чай, теряем магний. Стрессуем, расстраиваемся, кричим на кого-то, теряем очень много магния. Выпиваем спиртной напиток, тоже теряем очень много магния. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном, друзья, там судороги по ночам, не имеют руки, ноги. Да, это, друзья, в основном недостаток магния. Нервничаете слишком много, тянет к сладкому. Это все недостаток магния, друзья. Сами оцените. Упаковка, еще раз говорю, на 4 месяца 120 тиков. Суточная доза в каждом из них. И цена этой упаковки 3000 рублей. Это уже со скидкой. Так-то 4500 вы заплатили бы без скидок. А сегодня для радиослушателей «Комсомольская правда» он идет на 1500 дешевле. Поэтому успевайте, потому что и эта акция заканчивается. Звоните 8 800 505 0855. Но это еще не все. У нас есть еще один напиток полезный, называется «Цикл Крепса». Он устраняет митохондриальную недостаточность. В его составе 4 ингредиента. Ну каких? Грибчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Да? С циклом Крепса нам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищи устраняет, вот, как я уже сказал, митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. Сегодня его цена тоже 3000 рублей, это полкилограмма. А вместе с магнием, если вы его возьмете, то цена упаковки будет не 6000, а 5000 рублей, то есть двух упаковок. Так что успевайте, звоните 8 800 505 0855. Но самое главное, начинайте пить воду, налаживайте питьевой режим.

0: этого нужны генератор и ионизатор воды, а сегодня два идут по цене одного. Звоните, успевайте. 8 800 505 0855 до 19.00, есть еще немного времени. 8 800 505 0855. Слушайте.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
7: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
9: Я слушаю «Радио КП»
8: и тебе рекомендую.
10: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: О политике.
12: Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время сегодняшних переговоров в Бишкеке в основном обсуждали двухсторонние отношения. Это сообщила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, конфликт на Украине обсуждался рефреном по касательной. Стороны обсуждали торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, также кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки, добавил Песков. Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла в очень конструктивной дружеской атмосфере, добавил представитель Кремля. Владимир Путин и Си Цзиньпин прибыли в Бишкек на заседание Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. На переговорах российский президент в том числе предложил сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.
14: Об экономике.
12: Ключевая ставка по итогам года в России составит 14,5% или 14,6%. Эти цифры – прогнозы Банка России в базовом сценарии развития экономики. По этому же сценарию в 2027 году ставка опустится до 10,5-12,5%. Этот сценарий, прописанный в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ, предусматривает, что ситуация на Ближнем Востоке нормализуется к началу 2027 года. Инфляция в России по итогам 26-го составит 6-7%. В 27-м снизится до 4%. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 14%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала в дальнейшем ее повышение. Решение об этом может быть принято на заседании Центробанка уже 11 сентября.
15: О стихийных бедствиях.
12: Число погибших в Непале из-за оползня на севере страны выросло до 950 10-1. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Ранее сегодня сообщалось о 919 жертвах стихийного бедствия. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхатэ-Каши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. В России запустят новый государственный цифровой сервис для помощи бездомным животным. Единая платформа заработает на портале госуслуги уже с середины ноября. На ее создание Минцифры выделят 80 миллионов рублей. Вероника Борисенкова, служба информации.
16: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
18: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Дима Иванов. Я бы уже сказала, практически мой второй соведущий. Дима, кстати, давно уже не было в эфире, так что, Дима, привет. Ну что?
19: Катя, привет. Всем привет. Всем
18: давайте мы сегодня обсудим, как обычно, события жизни города, которые очень волнуют наших граждан. И, конечно же, первое, про что я хочу сказать особенно, учитывая, что я автолюбитель, а что я езжу на автомобиле, это Лазаревский мост. Не дает он жизни и покоя нашим гражданам и не дает, собственно, потому что разваливается на ходу. Любопытная история. На год закрывали этот мост для того, чтобы его как будто бы сделать, отремонтировать.
19: Как будто бы подольше немножко.
18: Как будто бы даже подольше немножко, да.
19: Сдали его в том, если не ошибаюсь, году.
18: В том году,
19: по
18: да.
19: По весне.
18: Да, да. Сдали в том году, но, как показывает практика, сразу же после сдачи начались проблемы. Первое, что произошло, это у него там асфальт пошел вот такой полосочкой, да?
19: Центральный шов.
18: Центральный шов, не зашили центральный шов, и вот этот центральный шов беспокоит нас уже целый год. Буквально вчера я ехала, и там снова проводились работы, была перекрыта часть дороги, и вот вроде бы как один из этих швов сделали, их, напомню, там два. У меня вопрос. Очень много лет, прям очень много лет, ну, я думаю, что даже больше 25 лет назад был отремонтирован проспект Гагарина. Это была такая большая стройка. Я плохо помню, как это все происходило, но точно знаю, что ремонт осуществляла подрядная компания в разрезе федеральной. Да, то есть это был федеральный проект. И вот проспект Гагарина уже на протяжении 25 лет вполне себе ничего. Да, есть изъяны, да, нужно где-то вот, особенно где у нас кондитерия на Гагарина, да, за перекрестком Дьяконова, там вот эти постоянно впадины, ну, потому что, понятно, подземные воды. Ну, так и вот, друзья мои, и в целом все окей. Да, столько по нему уже машин проехало, столько по нему уже, простите, движение совершено. Но тут же, понимаешь, год не прошел, буквально через неделю с этим швом начались проблемы. Целый год они делали этот мост, целый год. При том, я мониторила, контролировала, смотрела, я не могу сказать, что там были реально активные работы, вот когда прям активно, так же, как переход наш строили. Сидит один чувак на колодце, черпает воду в этом переходе, у меня даже есть такое видео, и у меня есть очень много видео в архивах, как строили наш переход, потому что мне очень было хорошо видно. И вот приблизительно так же строили Лазаревский мост. Я знаю, что они меняли коммуникации, я знаю, что они вот это вот все
19: укрепляли.
18: Делали. Укрепление. Я все это прекрасно понимаю. Но год? Год? 12 месяцев?
19: Вопрос просто в том, мы поговорим про мост сейчас или про дорожное покрытие. Мы вот не эксперты, и в этом плане вопрос.
18: Конечно, нет. Мы
19: вопрос,
18: здесь не рассуждаем
19: вопрос,
18: с точки зрения
19: что тут
18: экспертов.
19: Первое поползло, да.
18: Конечно, асфальтовое покрытие первое поползло.
19: Да, вопрос просто, это были разные организации, которые этим занимались, или как это все было интересно. Я поэтому туда даже не лезу. Я поехал когда недавно тоже на общественном транспорте, заметил, что там спрашиваю у водителя, а что это такое? А вот, типа, началось, вот что-то там поползло, разъехалось. Я говорю, так, ну, вроде бы же только год. А он говорит, ну, да. Я хочу отметить из позитивного. Я-то пешеход преимущественно. Вот тот деревянный временный мостик, который там сделан.
18: Какой замечательный, правда?
19: Таких бы мостиков, даже вот несмотря на качество этой речки, которая там протекает.
18: А слушай, как, получше стало.
19: В каком она качестве протекает и какие места она обтекает. Вот мостик, прям вот таких мостиков бы по городу, да и побольше. И вообще бы хорошо было.
18: Слушай,
19: ну... это пешеходные плюсы, действительно. А с дорожным полотном, ну, непонятно. Я надеюсь, что это действительно просто проблема асфальта, а не какой-то там конструкции моста, которая начала его растягивать. Вот это
18: ой-ой-ой, бы... очень не хочется, чтобы это была проблема с конструкцией моста. Я думаю, что это все-таки коммуникации меняла одна подрядная организация, которая компетентна, а асфальтовое покрытие — это другая подрядная организация, но все равно год — это для меня много. Особенно, когда, знаете, я читаю новости из Китая, как они там, не знаю, миллион метров за ночь положили просто. Думаешь, это что, другая цивилизация, а вот...
19: Проломила, размыла землю, мы закопали новую землю.
18: Да, вот в Китае так приблизительно происходит. Насчет мостика, я с тобой абсолютно согласна, он безумно хорош.
19: Еще он крепкий, зараза.
18: Да.
19: Он, знаешь, время, нет ничего лучше, чем временное.
18: Да, нет ничего постояннее, чем... временное. У меня есть ничего более постоянного, чем временное. Вот, вот так правильно говорится, да. И наряду с нашими бедными, несчастными мостиками...
19: Причем деревянненькие через... вот эти, а вот эти благоустроенные мосты, ну да, они мощнее, но я не чувствую этой мощности. Просто дерево. Фук-фук-фук, все.
18: Да, вот эти вот новые мосты, про которые ты говоришь,
19: около
18: привокзальная,
19: вокзала,
18: да, это площадь, они хороши, но они исключительно такие...
19: И зачем?
18: Они исключительно носят декоративный характер, потому что если ты такой мостик поставишь, например, через нашу речку Ситовку, то как бы зимой ты туда не переберешься. Либо надо вот канатоходцем быть, чтобы... Да, а вот этот мостик, который находится...
19: Эти мосты к двум лавкам.
18: Чтобы посидеть. У меня есть много вопросов относительно благоустройства города, как обычного, знаешь, обывателя, но, возможно, там есть какой-то скрытый смысл, которого мы не знаем.
19: Как у Кристофера Нолана.
18: Да, совершенно верно. Как есть скрытый смысл в бензиновом кризисе? Как похорошели заправки? Обратил внимание?
19: Нет очередей.
18: Ну, неважно, ты же наверняка все равно мимо ходишь там заправок или как-то обращаешь так внимание, с кем-то видишь. Нет очередей. Друзья, а как это могло произойти? Вот были очереди, ночью стояли, вот это вот все, а сейчас все, нет очередей.
19: Я смотрю немного другой контент, скажем так, он более массовый, глобальный, что ли, да?
18: Глубокий.
19: Он более обширный. И не будем называть там причины какие-то, да, вот всего происходящего.
18: А мы их и не узнаем.
19: Да, но просто там я смотрю одного блогера, который, ну и чего вы добились? Ну, две недели мы тут немножечко как бы...
18: Стрессанули.
19: Ну да. Плюс кто-то чрезмерно стрессанул. На этом хотел Гречу свою там компанию составить компанию Гречи своей с ковида. Но все, в принципе, потому что, опять-таки, было выстроено классно, хорошая рабочая система. Тема, а тут надо было ее немножечко встряхнуть, добавить там автомобили, бензовозов, чего-то еще, как-то перенастроить поставки, и все.
18: Зато как сейчас все счастливы заправляться. Видите, какое-то такое минимальное действие.
19: Да, у меня друг взял автомобиль буквально позавчера, мы поехали на заправку, он первый раз на заправку поехал, он говорит, спросил на, как называется?
18: Оператор.
19: У оператора, да.
18: АЗС.
19: Да, кассир. Ну, вообще, да, у оператора. Сколько? Ну, 20. А сколько можно? А, ну, сколько хотите, столько и можно.
18: Да, все. Это создается, мне кажется, для того, чтобы, знаете, вот мы жили, вот у нас забрали, и мы такие, ой, без этого плохо. Нам вернули, мы такие, ой, они такие молодцы, нам вернули, все вообще классно.
19: Нет, про молодцы-то речь не идет.
18: Будем за них голосовать.
19: Просто дело не в молодцах, а изначально ситуация, ну, так вот, она так и просматривалась. Не кипишуйте по-лишнему и подождите чуть-чуть, все.
18: Нет, это все понятно, но просто ряд неудобств и при всем при этом таких достаточно обширных вызвал топливный кризис у таких категорий граждан, как дачники, например, которые регулярно ездят на дачу на своем транспорте и которые там преимущественно летом живут. И это большой
19: если
18: километраж.
19: Живут, если там уже живут, они назад уже не едут.
18: Нет, есть, которые работают, дачники. Как мы знаем, пенсии в Российской Федерации пока что не достигли уровня того, чтобы человек на пенсии мог не работать. Нет, увы и ах. Мы, что говорится, кони, которые пашут все поле до тех пор, пока там...
19: Ну ладно, в следующий раз кризиснем зимой тогда, ладно, раз уж чтоб вот...
18: Опять же, вопросики.
19: Много вопросов, Екатерина, много вопросов.
18: Много вопросов, но ты знаешь, я уже лояльно отношусь в целом ко всей вот этой ситуации, ко всей политике. Я вообще туда не лезу, потому что я абсолютно некомпетентная, я могу вот только с точки зрения диванного критика все это говорить, с точки зрения обывателя. Было дискомфортно, да, было пару недель дискомфортно, стояли в очереди, да, стояли в очереди. Первый раз мы стояли 2 часа, второй раз мы стояли что-то типа 30 минут. Критично? Ну нет, наверное, не критично, неприятно, 100% неприятно. Особенно неприятен тот факт, когда ты чувствуешь, что тебя водят за нос. И ты такой, ничего не можешь сделать, потому что нельзя ничего сделать. Потому что если ты что-то сделаешь, тебе потом не сдобровать. Все вот в каком-то замкнутом круге находится.
19: А еще знакомый у меня вообще диверсантов, подростков около заправки там под Санкт-Петербургом пресекли.
18: Да?
19: Вот такая вот история.
18: А кто как мог, что говорится, у кого-то беда, кто-то нажился, да? Вернемся же все-таки к нашему простому Великолукскому и к мостикам-то вернемся тоже. Есть у нас такая проблема в северном микрорайоне, речка Ситовка. Вот про эту речку многострадальная, уже говорят великолучане, многострадальная речка Ситовка. Настолько она заросла. У меня даже ребенок тут шел через второй мостик, как ты знаешь, там есть 2 мостика.
19: Ситовка —
18: первый
19: это
18: и второй. Да. Первый и второй мостик. Первый, он ближе сюда к круговому, а второй он чуть-чуть подальше. И мы шли по второму мостику, и мне дочь говорит: мама, а где уточки? А там настолько все заросло, что даже если уточки есть, то мы их не увидим. Зато услышим сейчас небольшую паузу на Луки ФМ. Рекламная, оставайтесь на волнах.
20: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете?
3: «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-4-70-57.
4: Телефон рекламной службы «В великих луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. И мы в первом выходе уже обсудили и топливный кризис, точнее, как он легко разошелся, и мостики, которые сделаны на привокзальной площади, и поговорили про многострадальную ситовку. Я вот
7: совсем чуть-чуть буквально ее до рекламы не успели зацепить.
6: Да.
7: Вот, я не помню, как задумывалась изначально эта программа. Мы должны были противостоять друг другу. Или примкнуть к злу. Я вот с точки зрения сарказма могу защитить...
6: речку Ситовку.
7: Да.
6: Так, ее вот все хотят защитить.
7: Ты про уточку говорила, вот. Да. А уточке не надо, чтобы на нее сильно смотрели. Она с утятками в травушке лучше себя чувствовать
6: Правильно,
7: будет.
6: Все, я с тобой абсолютно полностью согласна. С точки зрения природы уточкам, наверное, хорошо, но знаешь, в чем самый интерес? Что там, где первый мостик, и там, где нет вот этих зарослей, уточки как раз-таки со своими птенчиками и плавают.
7: Ну это как поплавать, а укрыться...
6: А там, где второй мостик, у нас при всем при том утки, знаешь, они уже такие на ситовке домашненные. То есть ты идешь, она тебе привет, и привет. Вот так вот. Нет, мосты требуют срочной реконструкции через речку Ситовку, потому что там...
7: Речка
6: чистки требует, да. Вот недавно очистили у нас Ловоть, как ты знаешь, спускали, вот это все, да.
7: Я все пропустил,
6: ты
7: вообще.
6: Я не знаю, где ты был, шариков не было.
7: Я даже в шарике этот году решил откинуть в сторону, но...
6: У тебя какие-то, видимо, более важные дела нарисовывались.
7: Да.
6: Но это хорошо. Так вот, я тебе расскажу про речку Ловоть. Ее, значит, подспустили, почистили, обрубили всю лишнюю растительность.
7: Камышню.
6: На берегах, да. И проблема в том, что когда вернули назад из этой лишней растительности выскочили разные нечисти в виде пластмассовых бутылок, мусора и так далее. Мы с Ксенией, по-моему, в прошлый раз даже обсуждали, да, это. Более того, люди начали жаловаться, приехала комиссия, они посмотрели, ничего не нашли и уехали. Та самая абсурдная ситуация, когда хочется взяться за голову и плакать. Ну, конечно, друзья мои, мы должны в первую очередь думать о том, какие мы люди или хрюшки. И если вдруг вы кидаете мусор где-то, вы не забудьте, пожалуйста, хрюкнуть, ладно?
7: И уж если мы говорим про набережную прям.
6: Если
7: но
6: прям...
7: там, Нуря, это не то место, где дефицитурн. Много мест, где у нас дефицитурн.
6: У нас много мест, где
7: дефицитурн. Но это не набережная.
6: На
7: набережной практически... То ли у каждой лавочки, то ли через лавочку урна есть.
6: У каждой лавочки практически точно.
7: Или через лавочку точно
6: вот,
7: есть.
6: Слушай, надо как-то обратить на это внимание.
7: Ну есть. Понимаешь, там, это вот как пешеходный переход. Тебя будут штрафовать, там условно в радиусе 150 метров не было пешеходного перехода, ты перешел дорогу в неположенном месте.
6: Угу.
7: Есть там какой-то, по-моему, пункт. Я как человек, который неположенные места знает.
6: Хорошо.
7: Да, есть какой-то пункт отдаления пешеходного. Там вот урны точно гораздо ближе, чем вот эти вот 150 метров,
6: совершенно верно. Ну, как минимум...
7: 50 метров вы точно найдете.
6: Я категорически вокруг своего вот круга общения, да, запрещаю выкидывать своим друзьям, если даже они порываются случайно там окурок кинуть, я сразу же здесь на страже вот этого порядка.
7: Давайте я из-за этого даже вредную привычку бросил.
6: Правильно, потому что выкидывать некуда. Нет, у нас в городе действительно есть проблема с урнами, в центре, на Дружбе. Вот я рассказывала уже, как мы обходим вечерний променад у нас, и вот есть определенный отрезок на Дружбе, где вот нету урн вообще. И мы к этому времени мороженое съели.
7: А представь, съели, что будет с ситовкой, когда ее почистят.
6: И несем. А когда ситовку почистят, там можно вообще целое культурное место сделать классное. У нас прям с мужем есть в голове проект, но я знаю, что мы можем его реализовать, но у нас
7: объект, все, что будет достан оттуда, разместить как выставочные экспонаты?
6: Да, да, да, да, было бы неплохо. Я хотела еще, знаешь, про что поговорить. Вот мы с тобой начали про набережную. Мы буквально вчера гуляли по набережной. Есть тоже проблемы с асфальтовым покрытием, при всем при этом такие достаточно такие большие проблемки. Еще одна проблема — это парковка около нового семейного центра. Тоже не очень понятно. На вот этой зоне, эта же зона, она как бы...
7: Пешеходная.
6: Да.
7: И дежурного транспорта.
6: Да. Как будто бы там стоят автомобили. То есть здесь какой-то такой резонанс. И многие, кто просто гуляет по набережной, вот особенно живет в Заречном районе, очень жалуются на то, что им это не нравится. И я прекрасно их понимаю. Хотелось бы какую-то парковочную зону. Но я вернусь опять же к облику города. Я тут гуляла по центру. Прям целенаправленно пошла гулять от моста до Калинина. Да, вот мы дошли, по-моему. Или до Зверева, не помню. И ты знаешь, какие страшные фасады у нас. Боже мой, господи. Мне бы сейчас точно сказали и ответили, что это все капремонт, тудым-сюдым, вот это вот все.
7: Которые уже облагороженные страшные?
6: Да, уже облагороженные страшные. Я понимаю, что это люди, но с другой стороны есть штукатурка, которая обваливается. Ну, люди, я имею в виду, граффити пишут.
7: Облагороженные, которые сейчас много домов, приводятся в этот вид. Да, он одинаковый. Вот этот
6: которые маленькие сзади? Не-не-не, это в другую сторону.
7: Не, они разные, их много. Ну, они просто планово сейчас идут, поочередно
6: нет,
7: какие-то.
6: Нет, не эти дома, не про эти дома я тебе говорю. Сейчас приведу пример. Бывший ДНС, помнишь, где магазин? Ну, на разводе. Какой там ужасный в доме фасад. Это ужас. Это такое ощущение, что это реально какая-то, знаешь, вот...
7: Дойдет.
6: Сейчас Чернобыльский.
7: Же, я не знаю, может, сейчас просто не по центру это идет операция благоустроизации.
6: У нас на Гагарина есть один
7: очень
6: дом.
7: Очень много домов сейчас, прям массово.
6: Знаешь, за чей счет-то происходит?
7: Нет.
6: За твой.
7: За мой?
6: Ты платишь фонд капитального ремонта. И пока не наберется определенная сумма, ты дом твой не получит.
7: Вот на Ботвина, например, где библиотека, я знаю, из да. ближайших. А у Антона Кифа там же рядом да. где-то дом тоже сейчас
6: делают, штукатурится. Но это все делается силами самих жильцов. А вот центр, я считаю, все, и это мое личное мнение, я повторюсь и подчеркну, потому что сейчас это важно делать, да? Я считаю, что за центром все-таки администрация города должна ухаживать.
7: Тогда это не за центром, тогда и за всем.
6: Ну, хотя бы за центром. Хотя бы. Мы уже не будем брать все. Хотя бы за центром, друзья. Я, знаешь, всегда в разрезе смотрю других каких-то городов и маленьких. Витебск возьми. Ну, что там?
7: Второй город государства, да.
6: Ну, Витебск. Но он маленький по населению, такой же, как Великие Луки. Нет, больше. Точно.
7: Орша в Витебской области и та больше, чем Великие Луки.
6: Ну ладно, пока что узнай, сколько. Но он маленький, Витебск, городочек все равно. Насколько же он благоустроен вообще практически в каждом своем уголке? Ну, давайте как-то вот хотя бы центр вот это вот. Я знаю, что сейчас бы мне сказали, пишите гранты, пишите заявки, пишите в управляющую, пишите в администрацию, выигрывайте ТОСы. Но я хочу просто жить и работать. Мне хватает своих проблем. Ну вот. Мне хватает их. Мне нужно зарабатывать деньги на то, чтобы условно, да, там я говорю про разрез семьи, муж, жена, зарабатывать деньги на то, чтобы платить коммуналку, платить кружки ребенку, платить школу ребенку. Я уже, кстати, в своем списке написала, у меня вышло уже, по-моему, что-то больше около 20 тысяч, сколько я отдала за сбор ребенка в школу.
7: Это первый сбор.
6: Это вообще еще мы даже в школу не зашли ни разу. И ты знаешь, я хочу, как обыватель, обычный человек, мое личное мнение, жить просто жизнь. В приятном своем любимом городе. Я не мусорю, я не нарушаю правила дорожного движения, я не провоцирую никакие ситуации, я ничего не делаю. Просто хочу жить в своем любимом городе, ходить по своей любимой набережной, которую я люблю всем сердцем.
7: Ты же ходишь.
6: Да, я очень много хожу. Но по ней невозможно ходить. А по центру невозможно ходить на плоском ходу. Как люди двигаются там на каблуках, я совершенно не понимаю. Люди, точнее, женщины, да? Они же женщины. Не надо. Все. Женщины, мужчины не ходят на каблуках. Пока что, во всяком случае.
7: Не, ну в туфлях есть каблук?
6: Ну, он там такой вообще никакущий.
7: Это уже каблук там.
6: Да, да,
7: подошва целая.
6: Ну, шпильку представь. А, ну, это шпилька. Вот как ходить по центру, я вообще не понимаю, как ехать мамочке на коляске с ребенком, я не понимаю, вести. Я вот этого тоже не понимаю, потому что там совершенно... И мне кажется, что мы никогда не дождемся этого ремонта. Но вот его не будет никогда. Потому что вот нам то расширим, то положим, тут асфальтовое покрытие заменили, все, вот-вот, так в итоге Ленина у нас и стоит. Мало того, что нет асфальта, так еще и фасады ужасные и страшные. Поэтому я не знаю, мое личное мнение, что как-то администрация должна нам поспособствовать в этом, на то они же и администрация. Ну что, еще одна, наверное, тема, которую стоит сегодня обсудить. В рамках благоустройства городской среды у нас благоустроили территорию памятного знака на площади Калинина. Там проводился демонтаж плитки и, собственно, посажен новый газон. Что хочу сказать по этому поводу? Я вот там жила долгую счастливую жизнь вот в этом районе. И знаешь, чего реально не хватает в этом районе, что убрали из этого района? Это деревья. Вот там построили новую площадку, вообще замечательно, классно, прекрасно, вообще круто, мне очень нравится, хотя я там еще не была, но видела. Класс, но нет ни одного дерева, и на этой площадке просто всегда с самого утра летом солнце. И оно только к вечеру, в закат, когда уходит, там можно как-то пребывать более-менее. Раньше там были деревья, было приятно пройтись в теньке. Мы со школы все время ходили на наш любимый фонтан. Там же есть вот этот кривой магазин, туда же мы, там же был гастроном. Мы заходили за булочками берлинер, были такие классные. И пошли на фонтан, на скамейке сидеть и играть. Но вот сейчас объективно, например, если даже ты выйдешь туда с утра, будет тебе жарковато. Но это в летний период, хочется какой-то зеленцы хочет.
7: Над головой.
6: Над головой, да. Хотя бы чего-то такого типа сирени, я не знаю. Ну, быстрого многолетнего. Очень этого не хватает. Однако благоустроили, сделали. Ну, спасибо и на этом. Красиво, хорошо, замечательно. Благодарим. Площадка, наконец-таки, детская там появилась, человеческая, потому что то, что они поставили после того, как открыли подземку, это просто обнять и плакать. Тоже у меня есть мой личный видеорепортаж про эту площадку. Я прям сходила целенаправленно. И попрошу заметить, что подземный переход открыли у нас сколько? 2? Или даже уже 3 года назад? 2.
7: Да поболее уже.
6: Да, ну пускай.
7: Лет 5, мне кажется, уже.
6: Нет, мне кажется, не 5. Нет.
7: Его открывали, я еще работал на предыдущей работе, а я на этой уже 3,5 года.
6: Ну вот, я думаю, что 3-4, не больше.
7: 4-5.
6: Так вот, и там все стояла эта площадка детская. Обнять и плакать. Все, какая-то старая, какая-то замыженная. Знаешь, наполовину поломатая поставили в новом месте. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Вот это на мой взгляд. Да, вот они поставили эту площадку и как-то себя унизили этим. Ну, потому что кататься было там невозможно. Дети как-то пытались проводить там время, но объективно это плачевная история. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Теперь, наконец-таки, в этом районе есть нормальная детская площадка. Я уже вот вечером буквально ехала, но, опять же, находиться на ней вечером гораздо более комфортно. Много народа, дети катаются на качелях, фонтан работает. Фонтан даже в дождь работал. Тут был ливень огромный как-то вот буквально неделю назад, и фонтан все равно работал, что не может не радовать. Сейчас прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки-ФМ.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Арсил Артра абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного #125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. #125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
8: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О политике.
6: Евросоюз собирается внести в новый пакет антироссийских санкций 800 физических и 800 юридических лиц. Это пишет издание «Политика» со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, главы европейских МИДов обсудят новые рестрикции на неформальной встрече 1 и 2 сентября в Ирландии. Другой источник сообщает, что страны Евросоюза снова начали активно говорить об изъятии замороженных российских активов. Но для этой меры придется сначала убедить Бельгию, который сопротивляется этому шагу, пишет «Политика».
4: О спецоперации.
6: Российские вооруженные силы нанесли поражение логистическому центру в населенном пункте Погребы в Киевской области. Там, как утверждает военное ведомство, хранились беспилотники и комплектующие к ним.
4: Об экономике.
6: Объем наличных средств в экономике по итогам 2026 года превысит в России 23 триллиона рублей. Это следует из обновленного прогноза Центробанка. Регулятор ожидает, что в этом году прирост налички в обращении составит 3 триллиона 700 миллиардов. Это почти в 4 раза больше, чем в 2025-м. Тогда был 1 триллион. И практически вдвое выше предыдущей оценки Центробанка в 1,5-2 триллиона рублей.
4: А США.
6: Минфин США отказал в аккредитации на мероприятие в рамках «Большой двадцатки» нескольким журналистам из «Нью-Йорк Таймс», «Wall Street Journal» и «Bloomberg». Как пишет Associated Press, министерство не объяснило, почему именно этим репортерам не разрешено освещать встречу министров финансов стран «Большой двадцатки», проходящую в США. Глава ведомства Скотт Бессент лишь отметил, что это никак не связано с политическими взглядами или позицией. Во встрече, которая проходит с 29 августа по 1 сентября в Ашвиле принимают участие министры финансов, главы центробанков, высокопоставленные чиновники стран G20. В повестке встречи вопрос конфликта США с Ираном, санкции, нестабильность на рынке облигаций, инфляция и так далее. В агентстве Bloomberg сообщают, что аккредитацию не дали многим его журналистам, в том числе тем, кто работает в странах Европы и Азии.
4: О погоде.
6: Сентябрь в Москве начнется с летнего тепла, но в течение месяца столичный регион ждет резкая смена погоды. 1 сентября в День знаний синоптики гидрометцентра обещают до +26. Комфортная температура выше климатической нормы задержится на всю неделю. В целом первый осенний месяц будет солнечным и засушливым. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
7: Доброго дня радиослушателям Луки ФМ. На 102.6 продолжаем говорить в формате «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов. И вот уже пролетела большая часть программы, как всегда, такая дискуссионная, большая и важная. Ну и хочется завершать всегда какой-то позитивной новостью. И вроде как есть такие, по крайней мере, анонсированные, обещанные, а... Что получится по срокам в итоге? Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось.
6: Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось, и мы верим, что все получится, потому что ко дню знаний нам пообещали открыть две школы, и седьмую, и кадетскую, потому что основные работы практически завершены. Сейчас у нас идет оснащение кабинетов. Ты знаешь, я вообще никак к тому району не отношусь, но искренне рада за ребят, потому что то, что происходило в учебном году, оно вводило в панику не только родителей, не только самих детей, не только учителей, но и местных жителей того района, которым нужно было перемещаться на маршрутках. Для меня это позитивные новости должны быть, да, поэтому не буду сильно высказывать свое мнение. Вообще ужас было закрыть две школы одновременно. Это
7: в одном районе.
6: В одном районе. Кого посетила эта идея, я не знаю, но да ладно. Еще одна хорошая новость — это то, что в парке Петровском начались работы по обновлению детской игровой площадки. Она там была в таком виде, в котором лучше туда бы было не ходить.
7: Но, тем не менее, я каждый вечер часто очень ходил по парку, и там всегда дети...
6: А потому что им деваться-то некуда. Куда деваться? Дец, куда? Нормальная
7: деревья
6: площадка есть.
7: Есть
6: там? Нет?
7: Пространство есть, деревья есть, прохладненько, хорошо. Вот то, что мы говорили про Калинина.
6: Какие там деревья есть? Около только краеведческого музея, если мы возьмем, и все. А дальше в парк Петровская.
7: А, мы про парк Петровский. Я уже угулял. Я в Пушкинском сквере
6: сейчас. Нет, Пушкинский сквер замечательнейший.
7: Душой и телом я там, а даже не прослушал, что ты про Петровский парк.
6: Нет, у меня вопросы к Пушкинскому скверу, а вот вопросы к парку Петровскому как были, так и остаются. И площадка, которая находится рядом с краеведческим музеем, напомню, которая находится на реконструкции до 28 года, эта площадка вообще не предназначена для детей никаких возрастов. Она опасна. Буквально у меня ребенок, вот когда мы ходили пару лет назад на эту площадку, она все еще в таком же состоянии, она села на качели и упала. То есть нельзя было. И вот сейчас там начались работы по обновлению, схожу, обязательно посмотрю, проверю, как идет обновление. А еще одна хорошая новость, все-таки, что у нас появился семейный комплекс «Атмосфера», и у них есть классная афиша «Августа». И здесь столько всего интересного, ребят. Буквально в эту субботу будет малиновый бум в заведениях «Атмосфера», обязательно посетите. Посетите день кремового пирога с малиной. Ой, как вкусно звучит. Аквагрим и день сладкой ваты. Это будет уже в воскресенье 2 августа. Ну и, конечно же, мультяшные понедельники. Дни любимых героев. Короче говоря, здоровские ребята придумали, что делают такой классный календарь, где можно посмотреть, что какие события будут и с ребенком сходить. Ну и если в воскресенье, вы не знаете.
7: Да, мне просто Антон Киев вчера рассказывал в утреннем шоу, что какой-то там чемпионат по камень-ножницы-бумага в каком-то из салонов
6: магазинов
7: города.
6: В два.
7: Сходи. Быстренько отстрелялись и пошли оттуда пешочечком через мост железнодорожный, мимо благоустроенного скверика у железнодорожного моста, мимо этих двух мостиков, через мост на экспресс, на футбол в 16:00. Луки Энергия принимает футбольный клуб Чертаново из одноименного, хотел сказать, города, но это уже район Москвы, по-моему, полноценно.
6: Да.
7: В общем-то, верим в нашу команду, болеем, потому что прошлую игру в гостях в сезоне проиграли и будут жаждать реванша.
6: Да.
7: Вот, и будет эмоционально красиво, как всегда.
6: Да, так что на выходные очень много интересных мероприятий, а также погода обещает нас радовать, поэтому если вдруг вы поедете куда-то на озеро, обязательно, друзья мои, мусор за собой убирайте. Я, простите, в хорошем выходе все равно буду о своем топить. Договорились? Не будьте хрюшками.
7: Не топите мусор.
6: Не топите мусор, да. Всем хорошего, замечательного дня пятничного и чудесных выходных. С вами были Катя Пахомова и Дима Иванов. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно.
7: Всем пока-пока.
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
11: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луке ФМ 102.6 ФМ.
12: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь» и я, медицинский психолог филиала Великолукский, Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии. Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется, убеждение в вещах невидимых. Эрих Фромм. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну и так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит, то, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим ранним проявлением души и присущи каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир, ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие, сопровождает наше желание в исполнении задуманного даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно чувственную представленность сознанию делает нереализованно в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы усилий по строительству восстановления в себе живого образа веры. Вера побеждающая, преодолевающая сомнения неверия, становится в этих условиях наиболее адекватной основой подспорьем, тогда как надежда готова возникнуть при малой вероятности успеха. Это слабая, быстро иссякающая, но зато, правда, умирающая последняя поддержка. А уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула психолога Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождаемый отношением мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл замкнутой на себе деятельности, тогда как, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета, потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять уже как существующий, влияющий и сопровождающий сегодняшнюю жизнь. Это внутреннее принятие – продукт работы веры. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освежающим и животворящим настоящее или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая полученную информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя в подростковом, в юношеском возрасте. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье, и нужно сделать самый сложный выбор – продолжить бороться, либо поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. будет? Какой мир вы хотите видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если вы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни. Но и с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала, падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием, как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомо сомнение. У них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнение, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибаться, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над нами нет власти. Предлагаю поверить то, что прошлые негативные события случились из-за серии определенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, то все может сложиться по-другому. Лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от нас обстоятельств, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная нами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению. Чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если мы обеспечим сопутствующие условия, с оговоркой, что мы не принимаем в расчет тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить то, что надежда и отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у нас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим, что мы справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. Тот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а чтобы стать немного лучше. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского и Сибирского районов, можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиала Великолукский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог, филиал Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы, Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Максе. Оставайтесь с нами, будет интересно.
13: Реклама.
14: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
3: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
15: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
16: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
13: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
18: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
19: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы вместе с волонтерами культуры Софией Ширяковой, Майей Мартинкевич и руководителем Великолукского доброцентра Настасьей Шахтеровой мы пообщаемся на тему экологических мифов. Постараемся многие из них развенчить. Настасья, София, Майя, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
22: Добрый вечер.
19: Настасья, в первую очередь я хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям о том, что буквально недавно состоялось у нас практически эпохальное событие. Между Союзом экологов и доброцентром заключено соглашение. Теперь волонтеры культуры еще и развиваются в плоскости экологического просвещения, чем мы сегодня, в принципе, с вами занимаемся. И хочу сказать, что вокруг экологии действительно сегодня много мифов. Иногда их распространяют намеренно, а иногда рождаются из-за того, что нет нормальной информации. Почему важно развенчивать мифы и вообще ваше мнение, Настасья?
22: На мой взгляд, очень важно развенчивать все эти мифы, потому что в информационном поле сейчас очень много информационного шума, много разной информации, которая не всегда действительно верна и истинна. Поэтому мы сегодня здесь и собрались, чтобы развеять некоторые интересные мифы, рассказать нашим радиослушателям об экологии чуть-чуть больше, чем они могут узнать просто на просторах интернета.
19: Спасибо, действительно отлично, особенно учитывая то обстоятельство, что сам доброцентр у нас расположен на базе нашей центральной городской библиотеки имени Семевского. Это, конечно, уникальная возможность не только пополнить свой багаж знаний, но и кое-что новое для себя открыть. Итак, экомифы. Какие нам особенно интересны? С чем мы можем помочь сегодня нашим радиослушателям разобраться? София.
20: Когда я готовилась к очередному экоуроку в школе, нашла интересный миф. А вы знаете, что одна маленькая батарейка может стать причиной гибели целого леса лежей. Когда мы выбрасываем использованные батарейки в обычный мусор, они попадают на свалку, где их корпус разрушается. Тяжелые металлы, ртуть, кадмий, свинец, проникают в почву и воду, отравляя все живое. Ежи особенно уязвимы. Они роют норы в почве, пьют воду из отравленных источников. Всегда одна батарейка может загрязнить около 20 квадратных метров почвы. Это целая территория обитания нескольких семей ежей. Что для этого можно сделать? Сдавать отработанные батарейки в специальные пункты приема. Многие магазины электроники и торговые центры устанавливают контейнеры для сбора. Помните, сдав всего 10 батареек, вы сможете спасти жизнь не одному, а нескольким ежам.
19: Спасибо, действительно интересная информация. Понятно, что ежики, нужно понимать, это одна составляющая целой экосистемы. Мы понимаем, если из экосистемы убрать одно ключевое звено, то может рухнуть вся экосистема. Это здорово, это хорошо. Какие еще мифы бывают? Что интересно, Майя?
21: Недавно я узнала, что существует такой миф, что огрызок от яблока в лесу не мусор, природа все переработает. Правда в том, что огрызок не исчезает быстро. В нашем климате он может лежать неделями и даже год. Это дольше, чем многие думают. Меняется почва, при этом животные ведут себя неестественно. И при этом есть такое правило, что не оставляя следа. Это правило, по которому после человека в лесу не должно быть никаких признаков его пребывания. Ни мусора, ни вытоптанных площадок. Что можно сделать, чтобы предотвратить? Уносить органические мусор до урны, компостировать дома или в школе, проводить акции «Чистый лес», делать простые наглядные материалы, плакаты, посты. Яркая подача лучше доносит идею.
19: Спасибо большое, тоже действительно интересно, и в первом и втором случае мы должны обратить внимание, что для

0: Любая синтетика и требует значительных ресурсов, много энергии, воды, и от этого есть выбросы, которые потом не разлагаются в нашей атмосфере. И каждый раз, когда мы встряхиваем свою эко-шубку, эко-курточку, частицы микропластика оседают на нашей почве, везде вокруг, и тем самым мы загубляем всю нашу природу и экосистему вокруг. Натуральный мех, да, и натуральные вещи, они могут быть, конечно, гораздо дороже, но на самом деле это экологичнее даже еще с той точки зрения, что, во-первых, они потом могут все-таки разложиться, это разлагаемая вещь, она дольше служит, нежели быстрое потребление синтетических вещей. И в целом я хочу призывать всех, сейчас у нас особенно период, когда мы начинаем готовиться к осени, к зиме, нам надо покупать теплые вещи, и выбирайте все-таки натуральные составы, когда вы одеваетесь. И в целом самая экологичная вещь – это та, которая у вас есть уже в шкафу. Не стоит покупать слишком много вещей. Стоит относиться к выбору стиля в одежде более разумно. Призываю всех к разумному потреблению вещей.
1: Спасибо большое, Настасья. Действительно, это так. Но не скрою, что даже если мы эту вещь, которую запланировали к приобретению, сбережем не на один год, мы должны понимать, что на первичное производство вещи всегда затрачиваются первичные ресурсы. Это энергия, это древесина, если изготавливается бумага, вода в больших ресурсах. И если в пользу вторичных ресурсов идет большая экономия при их изготовлении, то когда мы возьмем ту же шубу, если мы ее несколько лет к ней бережно относимся и носим, значит, мы несколько циклов изготовления первичного уже пропускаем. Это здорово, это хорошо. Но еще один момент по экопросвещению. Вот, София, такой момент. На радио, телевидение, мы говорили баннеры. А что еще можно? Вот, допустим, в школе, экоуроки. Как вы считаете, нужна эта вещь?
2: Я считаю, что экоуроки – это необходимая часть обучения для детей, потому что мы их приобщаем к природе, к тому, что нас окружает, и помогаем детям лучше понимать, что и для чего, зачем сортировать мусор, зачем выбрасывать батарейки. И чтобы воздух был чище, они это понимают не из видео каких-то в интернете, а в школе с ровесниками, с детьми чуть постарше.
1: Спасибо, замечательно. Я надеюсь, что в этом наступающем учебном году у нас получится также продолжить циклы экоуроков, где вы в том числе будете участвовать, и мы будем принимать участие. Я думаю, что я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что фактически экологическое воспитание, это такое же воспитание, должно начинаться не только со школьной скамьи, а вообще вот как пошел ребенок, когда его учат держать в руках зубную щетку, чтобы он уже понимал, куда нужно положить бумажку. И еще один момент по поводу плюсов экоуроков, это уже из собственных наблюдений. После уроков в школе действительно приятно наблюдать, когда идет пара с детьми, и ребенок родителю делает замечание, что бумажку нельзя бросать на пол, ее нужно нанести на урну. То есть плоды ваших, в том числе, трудов уже дают о себе знать. Спасибо большое вам, Настасья, София, Майя, за вашу активную работу, за помощь в подготовке радиоэфира. Действительно, многие вещи вызывают и недоумение, и многое по незнанию даже не принимается во внимание. А благодаря любознательности, подготовленности вас в том числе, на многое можно посмотреть под другим углом. Я желаю вам всего самого наилучшего, отличной учебы, особенно вам, чтобы все проекты ваши сбывались. Ну и, естественно, ваше отношение к природе всегда доставляло вам радость. До свидания.
0: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания, радиослушатели. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов, экологии и региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам в 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его тему близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте, в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина о том, кто стоит за разглашением информации о неудачах США в войне с Ираном.
5: У Трампа есть противник.

0: партия, причем до сих пор занимающая важные позиции. Это тоже может рассматриваться как одна из версий. То есть кто-то допускает утечки, чтобы показать, вот как администрация президента США не справилась с иранским кейсом, с иранским делом. Еще причина, тоже близкая к этой, есть противники продолжения военных действий, равно как и сторонники. То есть те, которые занимают позицию близкую к той, что придерживается израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, мол, надо бить, не переставая, не прекращая, иначе любая передышка – это второе дыхание и становится только хуже. Так что все эти причины надо рассматривать вкупе.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: В Москве 18 часов, в Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Кремль говорит.
3: Россия приветствует усилия любой страны, которая способна внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Турция, в частности, всегда заявляла о готовности способствовать мирному урегулированию, и это происходит на протяжении многих лет. Тем не менее, власти Украины пока не склонны подвергаться влиянию каких-то посредников, утверждает Песков. Накануне источники агентства РИА Новости сообщали о планах Реджепа Тайпа Эрдогана предложить посредничество в переговорах по Украине на встрече с Владимиром Путиным. Главы двух государств встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии. В 2025 году в Стамбуле состоялись три раунда российско-украинских переговоров. На них стороны договорились об обменах пленными и телами погибших военнослужащих. Также начали обсуждать меморандумы, которые могут лечь в основу возможного мирного соглашения. Зимой 26-го встречи продолжились с участием представителей США. Два раунда прошли в Абу-Даби, третий в Женеве.
1: О политике.
3: Нью-Дели поддерживает любые мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и продолжит это делать. Это заявил сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке. По его словам, российскому президенту известно, что Индия поддерживает все мирные усилия на этом треке. Нью-Дели продолжит это делать и в будущем, заверил индийский премьер.
1: О происшествии.
3: В Польше загорелся завод по производству БПЛА. Все произошло в городе Скаржиска-Каменна, на крупнейшем в стране предприятии, производящем беспилотники. Обошлось без пострадавших. По данным местной полиции, ночью один из сотрудников завода сообщил о срабатывании датчика проникновения. Вскоре после стало известно о пожаре. На его ликвидацию потребовалось около 2 часов. Официальная причина возгорания не установлена. Польское агентство ОНЕТ пишет, что власти не исключают версию с поджогом. На камерах видеонаблюдения видно перелезавшего через забор мужчину в балаклаве.
1: О спорте.
3: Нападающий сборной Франции по футболу Брэдли Баркаля перешел из ПСЖ в Ливерпуль. Ранее СМИ сообщали, что Ливерпуль заплатит за 23-летнего футболиста в сумме с учетом бонусов около 145 миллионов евро. Контракт подписан на 5 лет. В минувшем сезоне Баркаля принял участие в 49 матчах за ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 7 результативными передачами. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. НАТО пытается превратить Арктику в новый фронт. Минобороны России надавила на Киев психологически. Счет до сокрушительного удара пошел на неделе. И королевой Норвегии стала подруга Эпштейна. Все подробности в ближайшее время. Итак, НАТО пытается превратить Арктику в новый фронт. Европейские страны ориентировали между тем Украину на увеличение ударов по России для срыва предстоящих выборов. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. Европейцы на полях встречи коалиции желающих в Париже еще в июле ориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных территориях, так и в глубине России, говорится в заявлении. Таким образом, они надеются посеять панику в обществе, отвлечь государственные органы в преддверии выборов в Государственную Думу. Ну и в частности, в ходе визитов на Украину представители европейских спецслужб обсуждают организацию кибератак на инфраструктуру ЦИК, тоже отметили в ведомстве. А в непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления. Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с подключением внерегиональных стран. Появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО. А такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Давайте поговорим об этом и о других темах. С нами на связи ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, Мария.
4: Итак, 31 августа Сергей Лавров в своей статье заявил, что НАТО открыто ставит задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания России. Там, мол, уже идет операция «Арктический часовой». А я хочу узнать, насколько серьезно мы должны к этому относиться, насколько серьезна угроза для наших, естественно, в первую очередь, северных рубежей. И, конечно, про ответные меры с нашей стороны. Вообще мы должны какие-то меры предпринимать и или мы, ну вот как я вначале сказала, может быть, и не должны серьезно это воспринимать. Слушаю вашу точку зрения.
5: Ну, Мария, в качестве заправочки такой вот нашей беседы я сразу хочу отметить, что я на протяжении очень длительного времени говорил, что Третья мировая война закончится на Аляске. Потому что в любом случае, как бы там ни говорили, Соединенные Штаты — это самый главный враг, причем не только для Российской Федерации, а в целом для мировой общественности. Это паразиты, которые живут за счет других. Ну, так вот исторически сложилось. Поэтому то, что развивается в Арктике, это не сегодня и не вчера было. Я еще десятилетия назад наблюдал, как наши военнослужащие отрабатывали некие учения именно в арктической зоне. То есть проводились полномасштабные учения с десантированием, с перемещением, с отрабатыванием некоторых тактических действий именно в условиях сурового севера. Это было не просто так. Зная дальновидность нашего верховного главнокомандующего, я могу предположить, что уже тогда было понятно, что рано или поздно этот регион превратится в поля сражений. Ну, это так образно, но вместе с тем давайте прежде всего поймем, что сейчас идет война за ресурсы. Это очень серьезная ресурсная база. Все об этом прекрасно знают. Опять же, условия, в которых мы сейчас находимся, глобальное потепление, естественно, многие страны сейчас испытывают дефицит, опять же, в ресурсах, а ресурсы — это самое основное. Ну, вот это тоже, скажем, такой лакомый кусочек. Находясь там, кто находится в арктической зоне? Прежде всего, это Российская Федерация, да, это Соединенные Штаты Америки, это Канада, это Норвегия и Гренландия. То есть вот эти вот все страны, они будут сейчас претендовать на вот то, что сейчас находится именно на данном участке. Поэтому вот эти все события — это только-только самое начало всех, скажем, дальнейших, последующих развития событий. Поверьте, СВО — это не самые последние, скажем так, действия, скажем, негативные, направленные в отношении Российской Федерации. И вот одно из очередных вот такой точек, ну, о которой мы сейчас с вами говорим, это как раз вот арктическая зона. И вот то, что проводится, за которое учение вы говорили, это вот яркое тому подтверждение.
4: То есть риск вооруженных столкновений в арктическом районе достаточно велик, верно я вас понимаю?
5: Вы абсолютно правильно меня поняли. Но это пока еще, слава богу, не близлежащая перспектива.
4: А я понимаю то, что БРИКС – это не военный альянс. Как минимум, это альянс без военных обязательств. Тем не менее, есть ли с этой стороны некий противовес НАТО, агрессивной политике НАТО? Потому что Россия взаимодействует и с Индией, и с Китаем, и с Бразилией, и с другими странами БРИКС. То есть вот с этой стороны их можно рассматривать как людей на... Ну, людей, я в кавычки, конечно, ставлю, как страны на нашей стороне. Или нельзя мазать вот только черно-белым, ну, то есть красить, да. Андрей Витальевич.
5: Ну, я бы это назвал кружок по интересам. И по интересам, если мы уж посмотрим, то БРИКС – это как раз то, о чем говорили неоднократно, это многополярность. То есть гегемоны постепенно отодвигаются, каждая страна ищет в себе выгоду. Пусть в некоторых даже смыслах в этой организации есть страны, которые имеют очень серьезные, скажем, претензии друг к другу. Ну, не будем перечислять, не хватит эфирного времени. Но вместе с тем они находят какие-то общие компромиссы и решения. И вот БРИКС – это как раз та организация, которая без помощи военного конфликта ищет пути решения очень сложных задач. Сейчас мы знаем, что представители данной организации, ну, это подавляющее большинство земного шара, как бы там ни говорили гегемоны, но вместе с тем, если мы возьмем на обычную численность, то это большая часть мирового сообщества. Это тот земной шарик, извините, на котором мы с вами живем. И, естественно, вот невозможно будет не считаться с данной организацией, потому что так или иначе они будут, эти гегемоны, сталкиваться с теми проблемами, которые, опять же, будут у них на пути появляться. Опять же, это и ресурсная база, это и торговля, это очень-очень много моментов, вплоть до того, что те же самые, извините, сейчас кризисы, с которыми сталкивается та же самая тот же самый Европейский Союз, да, те же мигранты и все и прочее, и прочее. Так что сейчас эта организация, скажем, дружественная, но это не означает, что, скажем, эти страны целиком и полностью прям поддерживают Российскую Федерацию. Они преследуют прежде всего свои интересы.
4: А на днях Министерство обороны официально предупредило о подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Меня интересует тут сразу несколько аспектов. Насколько эффективна тактика, в данном случае, в первую очередь, психологического давления? А еще военный аналитик из Британии Александр Меркурис, он заявил, что Владимира Зеленского, цитирую, «злят», вот эта цитата, «ответные российские авиаудары», и он требует нарастить производство беспилотника. Беспилотников. Ну вот как-то хочу в одном вопросе сложить, соответственно, насколько эффективно, и вот эту реакцию Зеленского, которая не должна быть свойственна верховному главнокомандующему, тоже ставлю, так скажем, в кавычки, киваю пальцами. Что думаете?
5: Сразу с последнего начну, наверное, описывать, скажем, человека, который не совсем адекватен и, скажем, употребляет запрещенные вещества, но это, опять же, еще не доказано, но все об этом прекрасно знают. Поэтому здесь, естественно, как бы комментировать не очень бы хотелось. А вот касаемо первой части вопроса, то действительно очень эффективные удары. Поверьте, сейчас, даже на линии боевого соприкосновения имеется вот такой называемый накопительный эффект. Это очень обобщенная такая фраза. Но вот смотрите, самое эффективное, что оказалось за последнее время, это удары по портовой инфраструктуре Одессы, Николаева. То есть, в принципе, блокада Черного моря. Это очень-очень стало эффективно. Это очень видно на линии боевого соприкосновения. Касаемо энергетики. Ведь когда полностью блокирована инфраструктура, чем можно перемещать в больших объемах? Естественно, это будут, скажем, ЖД-сообщения. Как правило, самое дешевое — это электровозы, то есть которые тягают эти тягачи, которые тягают эти военные грузы. Естественно, нет энергетики, нет тягачей, нет снабжения. Да, они могут воспользоваться дизельными, но дизельные мы тоже выбиваем. Опять же, возьмем, восполнение тех потерь, которые они несут на линии боевого соприкосновения. Восстановить технику без серьезных мощностей, ну, извините, тот же самый подлатать танк, допустим, или какую-то другую бронетехнику серьезную, невозможно без хороших ресурсов. И, естественно, это невозможно, когда и острый дефицит. Производство...
4: Вы про человеческие ресурсы, Андрей Витальевич, говорите? Или про какие ресурсы?
5: Нет, я не про человеческие ресурсы. Ресурсы, я про энергоресурсы говорю. Mm-hmm. Потому что ни один, скажем, завод не запустится и не переплавит вам сталь сейчас без либо угля, либо электроэнергии. Ну, поскольку уголь весь уже, извините, он оказался в шахтах Донбасса, да, то есть они лишились этого всего. То есть единственное, это уголь, вернее, электроэнергия и газ. Газ очень дорого, электроэнергия еще дешевле, скажем так, более-менее дешевая. Ну, хотя... 10 раз дороже, чем, допустим, стоимость электроэнергии на Украине, чем в том же самом Донбассе, который сейчас уже территория Российской Федерации. Поэтому, естественно, они пытаются вот этими мощностями, по крайней мере, еще как-то оперировать. Опять же, снабжение, вот та же инфраструктура, ну, скажем так... Если вы представите большой склад, да, вот большие краны. Краны на чем работают? На электроэнергии. Нет кранов больших, это нужно, естественно, людскими какими-то резервами. Естественно, это все тоже, ну, скажем, очень серьезно влияет на темпы поставок на фронт. А даже одна минута промедления иногда может очень сыграть решающую роль.
4: Спасибо вам большое. Друзья, ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марочко. Андрей Витальевич, благодарю вас.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама. Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS-35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS-35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые...

0: получайте скидки. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. Он отметил, что сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. Глава российского государства сообщил, что сотрудничество России и КНР успешно развивается и что сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе прочной традиции дружбы, уважения, суверенитета, равенства, взаимодействия. Выгоды, сказал президент Путин. Кроме того, по его словам, Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. С нами на связи кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр Кириллович, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: Знаете, когда читаешь вот подобного рода выжимки, да, после встреч президентов двух держав, двух таких супердержав, то, ну, действительно, ощущение образца межгосударственных отношений возникает такое стойкое. А можно ли говорить действительно о том, если вглядываться в детали, если там со всей придирчивостью, о том, что Москва и Пекин создают, ну, вот не просто, знаете, как вот показательные, да, отношения, а создают модель международных отношений, альтернативную каким-то вот западным отношениям?
3: Да, безусловно, поскольку это взаимоотношения не ведущего и ведомого, как это очень часто бывает в лагере западных государств, это отношения, безусловно, абсолютно взаимные двух партнеров, у каждого из которых есть свои сильные и слабые стороны. И вот эта модель уважения и возможности прислушивать друг к другу, и, как очень часто об этом любят повторять председатель Си, способность друг друга слышать и развернуться друг к другу спиной, зная, что тебе в эту спину не воткнут нож, это то, что действительно делает уникальным диалог между Россией и Китаем, совершенно не похожим на то, как выстраивается диалог, скажем, между Британией и Францией, тоже достаточно сильными державами, но в рамках западного лагеря.
2: А скажите, пожалуйста, какие аргументы можно привести в пользу того, что ШОС – это не декоративная площадка, а что это действительно организация, которая может не просто стать противовесом западным структурам той же самой безопасности, а, в общем-то, такая серьезная в потенциале как минимум структура?
3: Вы знаете, это вопрос нашего восприятия. Почему-то очень часто, когда мы живем в условиях мирного неба над головой, мы не говорим спасибо нашим дипломатам, которые сделали все для того, чтобы создать такие благоприятные политические условия. Дело в том, что когда-то, еще относительно недавно, Россия и Китай, ну, когда Россия была Советским Союзом, друг с другом воевали на Дальнем Востоке, это было в 67-м году, и тогда себе представить, что Пекин и Москва будут друг с другом сотрудничать, было практически невозможно. То же самое касается стран Центральной Азии. Там, у Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана друг по отношению к другу гигантское количество территориальных конфликтов и противоречий. То есть они в любой момент могли бы спуститься до уровня непосредственной эскалации. Сейчас же это государства, которые мирно сосуществуют друг с другом, решают все свои вопросы относительно мирно. Пакистан и Индия — два государства, которые традиционно друг с другом враждуют вокруг Джамму и Кашмир еще с конца 40-х годов, сейчас учатся дипломатическим образом решать все свои накопившиеся проблемы. Вот именно в этом и заключается суть Шанхайской организации сотрудничества. Это не просто какая-то декларативная организация, это организация, которая позволяет посредством мелких шагов, посредством укрепления мер доверия действительно друг с другом сосуществовать в рамках этой самой большой Евразии. Территории, где традиционно очень много споров и конфликтов на этнолингвистической почве, на религиозных и других, и по другим совершенно причинам.
2: А про безвизовый режим. Владимир Путин предложил перевести безвизовый режим между Россией и Китаем на постоянную основу. Он сказал о том, что турпоток вырос на 43% только за первое полугодие. Во-первых, вопрос, каковы выгоды? Ну, знаете, я бы попросила разложить, так скажем, в две корзины плюсы и минусы, потому что тут могут быть и политические риски, и экономические плюсы. И что бы вы сказали, Пекин согласится пойти на постоянный безвиз с Россией?
3: Вы знаете, да, мне сложно в этом видеть какие-то минусы, но минусы прежде всего связаны с очень большой нагрузкой, которая ложится на соответствующие компетентные органы двух стран, но я очень рассчитываю на то, что они с этой нагрузкой смогут успешно справиться. Дело в том, что увеличение турпотока – это и появление рабочих мест, это взаимный туризм, увеличение инвестиций, которые приходят вместе с теми, кто лучше узнает друг друга. Фактически мы перестаем воспринимать друг друга в качестве такой экзотики, что, безусловно, раньше мешало российско-китайскому стратегическому партнерству. Сейчас гигантское количество китайских туристов, они посещают не только Москву или Санкт-Петербург, но и, например, Ульяновск, как родину Владимира Ильича Ленина, или Мурманск, потому что у них северное сияние ассоциируется с таким чудом, которое очень способствует деторождению. Наоборот, российские туристы, они посещают не только Пекин или Шанхай, но и открывают для себя курорты, которые ничем не хуже, скажем, курорты Черного моря. Поэтому в моем представлении вот подобного рода увеличение турпотока и переход на безвиз, он создает необходимые условия для того, чтобы мы могли друг с другом сотрудничать вот просто во всех сферах и по всем направлениям. Потому что в конечном итоге любые политические отношения, они все равно упираются в человеческий фактор. То есть это всегда взаимоотношения между конкретными людьми. Просто образец тех отношений, той личной химии, которая образовалась у нас между председателем Си и президентом Путиным, она должна масштабироваться вот на просто простых гражданах, каждый из которых будет воспринимать там китаец русского, а русский китайца в качестве своего партнера и друга.
2: Александр Кириллович, а китайская пресса тоже пишет про химию, между возникшую между Путиным и Си?
3: Однозначно. Каждый раз, когда выступаю в китайских средствах массовой информации, это первый же самый вопрос. Вот в чем формула вот этих взаимоотношений, как двум лидерам, абсолютно самодостаточным и имеющим очень сложный мандат, все-таки это лидеры действительно сверхдержав, сохранять такой естественный диалог и настоящую просто дружбу, которая, в свою очередь, способствует развитию взаимоотношений между двумя странами.
2: Поэтому, да, Китай... У Китая есть политические риски, если он пойдет на постоянный безвиз, потому что у него есть свои личные отношения с Соединенными Штатами Америки. То есть вот это моя вторая часть вопроса. Китай пойдет скорее, да, или скорее нет?
3: Скорее, да, пойдут, поскольку они прекрасно понимают, что выбор между Россией и США – это выбор между синицей в руках и журавлем в небе. У них взаимоотношения с Соединенными Штатами стали деградировать уже достаточно давно. И нет той самой чимерики, благодаря которой и существует современная мировая экономика. То есть сейчас американцы уже достаточно давно обкладывают китайцев гигантским количеством тарифных ограничений. Поэтому в данном случае китайский бизнес прекрасно понимает, что лучше они будут осваивать очень емкий российский рынок, нежели пытаться цепляться за механизмы взаимоотношений, которые существовали в прошлом, 80-е и 90-е годы прошлого столетия.
2: Дмитрия Пескова спросили, обсуждалась ли украинская тема на встрече. Он сказал, что украинский вопрос обсуждался лишь рефреном по касательной. Как к этому относиться? Китай сознательно дистанцировался от украинской темы, ну, чтобы, понятно, не испортить некие отношения, которые все равно есть, так или иначе, потому что самый большой рынок сбыта китайской продукции – это Соединенные Штаты. Но насколько тогда прочной будет такая позиция Пекина под, тем не менее, неким намеком на американское давление?
3: Вы знаете, я не думаю, что это следует рассматривать как американское давление. Все-таки Китай – это абсолютно самодостаточная держава, которая имеет свои подходы к урегулированию украинского кризиса. У них были известные примеры эмиссаров Си, которые были отправлены и на Украину, и в Россию еще в 1924 и 1925 годах. И тогда, в принципе, позиция их не поменялась. Я бы скорее это трактовал как такую природную скромность и очень хорошее понимание Китая о том, что можно, а что нельзя нельзя говорить России под руку в условиях, когда специальная военная операция продолжается. Это примерно было бы то же самое, как если бы Россия давала бы непрошенные советы, как китайцам решать проблему одного Китая в контексте Тайваня. То есть здесь мы все-таки сохраняем культуру и взаимоуважительный диалог и прекрасно понимаем, какие вопросы носят болезненный характер, а какие вопросы можно обсуждать. Поэтому я просто полагаю, что Китайская Народная Республика, они действуют в отношении России осмотрительно не потому, что они боятся американской реакции, а просто потому, что они прекрасно понимают, в каком состоянии сейчас находится наша страна и наше руководство, которое продолжает достигать своих стратегических целей в условиях проведения СВО.
2: Александр Кириллович, остается минута, я все-таки рискну. Путин намерен встретиться с Пашиняном, господи, из головы вылетело. Вот неспроста оно вылетело у меня из головы. Накануне он публично поздравляет с днем рождения экс-президента Роберта Кочеряна, который сейчас в СИЗО, назвав его старым другом России. Ну, во-первых, это послание Кремля, которое отправлено Еревану. А во-вторых, соответственно, мне интересно, является ли это последним шансом, так скажем, для Пашиняна, или же он будет продолжать быть многовекторным политиком?
3: Но ему уже вряд ли удастся сохранять свою многовекторность, особенно после проведения референдума, где ему и, собственно, стране необходимо определиться, идут они по пути евроинтеграции, фактически, как это в свое время делала Украина и Молдавия, либо же они сохраняют свое членство в Евразийском экономическом союзе, оставаясь при этом единственным государством, которое не имеет прямого территориального выхода на других стран-членов организации. Поэтому я думаю, что после этого многовекторность на этом закончится. Сейчас мы просто им даем последний далеко не китайские предупреждения.
2: Спасибо большое. Александр Бобров был с нами, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Александр Кириллович, большое спасибо.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский включился в решение вопросов благоустройства Великих Лук по обращениям жителей. Один из них поступил от жильцов дома номер 14, корпус 1 по улице Запрудной. Великолучане просили привести в порядок тротуары, заасфальтировать пешеходный участок. Вопрос проработали с городскими службами. Сейчас на месте уже идут необходимые работы. Парламентарий отметил, что такие обращения поступают не только из Великих Лук, но и из других муниципалитетов Псковской области. Они также учитываются в работе в рамках народной программы «Единой России» и по возможности последовательно решаются вместе с местными властями. 30 августа в день иконы Прибавления ума в Великих Луках торжественно отметили десятилетие храма святителя Тихона. Божественную литургию совершил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Обращаясь к школьникам и студентам, пришедшим на ежегодный молебен на начало учебного года, он отметил важность не только интеллектуального образования, но и воспитания культуры сердца. Владыка благословил учащихся, студентов, педагогов и родителей на новый учебный год. После богослужений на прихрамовой территории состоялся приходской праздник в честь десятилетия храма. В Великих Луках состоялся фестиваль «Музыка на воде». На размещенной на острове Дятлинка сцене выступил губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Игоря Томашевского. Вместе с оркестром на сцену вышли солисты Мариинского театра. Фестиваль «Музыка на воде» уже много лет проходит в Пскове. Для Великих Лук такое событие стало первым. Вода создает особые акустические условия и становится важной частью атмосферы такого концерта. Прозвучали произведения Чайковского, Свиридова, Моцарта, Моцартского и других. Классическую программу дополнили известные саундтреки из популярных фильмов, которые получили новое звучание в симфоническом исполнении.
1: О валютах.
5: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юань 12,73.
1: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги дня. Сразу скажу пару слов буквально про открытый микрофон. Друзья, вот сейчас были новости, и мы с нашей аудиторией, подписанной на нашей странице ВК на Рутубе, прекрасно общались за кадром. То есть заходим на Рутуб ВК «Одноклассники», набираем в поисковой строке «Радио Комсомольская правда», подписываемся и переписываемся, общаемся в открытый микрофон вместе со мной за кадром. Королевой Норвегии стала подруга финансиста-педофила Эпштейна. Смена монарха обросла семейными скандалами. В общем, мне даже немножко жалко королевскую семью Норвегии. Но, в общем, в пятницу скончался 89-летний монарх Харальд V, а был он достаточно популярный. Его место занял 53-летний сын, который стал королем Хоконом VIII. В этих перипетиях разбиралась моя коллега, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Мария Берк. Она сейчас с нами на связи. Маш, приветствую.
6: Да, здравствуй, Маша. Ну, на самом деле, король Харальд, он тоже положил, прям провел целую революцию в Норвегии, когда он заявил о том, что он женится на простолюдинке. Что было, да, конечно, там был уже 20 век, но, тем не менее, для Норвегии, для старой аристократии, конечно же, это было скандально. Он заявил о том, что вот только Соня, его прекрасная дочь продавца одежды, будет его спутницей. Если не она, то он вообще не женится. Ну а так как он был единственным сыном, то, конечно же, его отец, монарх, не мог пойти на такой шаг. Вот, поэтому разрешили. И Соня, кстати, королева Соня, она, в принципе, пользуется большой популярностью в Норвегии. Но сын Хокон, собственно, нынешний уже, вступивший в права престола. Он тоже, в принципе, пошел по следам своего отца, и он тоже устроил такой довольно скандал в своей семье, когда он влюбился в Мэтта Марит. Это в 90-е годы случилось. Это была норвежка, она тоже норвежка. Они познакомились на одном из музыкальных фестивалей, и девушка, конечно, в тот момент вела абсолютно такой безрассудный и разгульный...
2: Хиппи, в общем-то.
6: Не сказать бы хиппи, все-таки это 90-е годы уже были. Я думаю, она была таким панком скорее.
2: Но это чтобы мы не занимались с тобой пропагандой запрещенных веществ.
6: Ни в коем случае. А мы об этом и не говорим. Она вела разгульный образ жизни, у нее в тот момент был уже 4-летний ребенок от прошлых отношений. Собственно, отец этого ребенка сидел в тюрьме, и, в общем, у них случилась внезапно какая-то дичайшая любовь с Хоканом. Хокан усыновил этого мальчика, которому в тот момент было 4 года. Об этом мальчике мы поговорим еще попозже. И, собственно, после этого как бы все вроде бы было спокойно. Однако, если бы не в прошлом году, собственно, да и в этом году об этом активно в начале года говорили, о том, что Мэтта Марит общалась, собственно, с Джеффри Эпштейном и вела довольно такую очень своеобразную переписку. Она там ему говорила о том, что его сообщения, его письма заставляют ее улыбаться, говорила, а это нормально, если я 15-летнему сыну посоветую сделать обои, поклеить обои с двумя голыми девушками, которые несут серф. То есть, на самом деле, такие были довольно странные, непонятные отношения. За это, конечно же, Мэтту Марит пришлось все-таки раскаяться, и они даже дали вместе с Хоканом такое покаянное интервью. А, собственно, ее сын, Мариус, он тоже оказался в центре серьезного скандала, но я думаю, что, собственно, причина была его вот такого разнузданного поведения, конечно, вот эта вседозволенность, которая оказалась в связи с тем, что он пасынок все-таки кронпринца. А может быть, и плохие гены, кто его знает. В общем, Мариус был осужден на 4 года за 4 изнасилования, это подтвержденные факты, за избиение своих бывших партнерш, за сохранение наркотиков, употребление наркотиков, и в том числе еще за хроническое просто нарушение правил дорожного движения. При этом, собственно, его сейчас осудили, он находится в тюрьме.
2: Домашним арестом, не?
6: Возможно, путаюсь сейчас. Угу. По крайней мере, его вот осудили, то есть не было никакого блата, как вполне могло бы быть, но нет. Здесь как бы правосудие случилось и свершилось. И дело в том, что самый главный вообще инцидент заключался в том, что он как раз одно из своих вот этих преступлений совершил в подвале резиденции кронпринца.
2: Господи помилуй. Скажи мне, пожалуйста, это какая-то подстава, я бы сказала, с его стороны. Такое ощущение, что у него в голове минус 0,3 мозга. Но не об этом речь. Скажи, причем такой шанс выпал, да, войти в королевскую
6: семью? Конечно.
2: Шатается,
6: но он является членом
2: королевской семьи. Да, я знаю, я понимаю это, да, потому что кровь, она все-таки не последнее слово говорить. Шатается ли сильно трон под семьей, под королевской семьей Норвегии? Потому что...
6: Мы как раз, мы этот вопрос обсуждали с нашим экспертом, как раз из института зарубежной истории, могу немножечко путаться с названием, с Алексеем Комаровым на эту тему. И вот он говорит, что, конечно же, все зависит от того правительства и от тех республиканских настроений, которые царят в обществе. Но, в принципе, это характерно для всех стран Европы, где еще сохранилась монархия. И, то есть, если приходит правительство, которое немножечко больше настроено в сторону республиканской власти, то, конечно же, эти настроения перетекают и в обществе. Но в целом монархия, в частности, вот в той же Норвегии, она воспринимается как какой-то такой символ стабильности, уважения перед прошлым. И в конце концов, монархия-то именно норвежская семья королевская, она вернулась в Норвегию только в 1906 году, собственно, после того, когда был расторгнут, объединенное королевство государства между Швецией и Норвегией, и Норвегия получила свою независимость, и вот тогда они решили вернуть себе и короля. Вот, собственно, был как раз, если я не ошибаюсь, дедушка как раз вот Харальда покойного сейчас нынешнего. Вот. И, собственно, после этого... или прадедушка. Сейчас могу обмануть, простите. Вот. Но, собственно, еще король себя очень хорошо показал. Норвежский период Второй мировой войны, когда, собственно, Германия захватила фактически Норвегию, то король был вынужден эмигрировать в Великобританию, он там находился, и он стал символом как раз борьбы вот этой адекватной Норвегии против нацизма. И они, тем более, еще и сохраняли под собой большинство флота, что это тоже как бы тоже было значительным символом сопротивления. И, собственно, поэтому, конечно, норвежцы до сих пор, в принципе, к своей монархии относятся с уважением. То есть это не британская семья, где там каждый чих воспринимается как скандал. Все-таки норвежцы такие.
2: Есть ли надежда? Ну, то есть осталось среди всех этих детей, сестер и прочих родственников тот человек, кому можно будет оставить трон и не бояться за судьбу монархия в Норвегии.
6: Ну, кстати, вот в частности как раз вот Алексей Комаров, он сказал такую интересную фразу о том, что почему бывает не отказываются от монархии, что, мол, вот к власти всегда могут прийти негодяи, а в королевской семье нет-нет, да, все-таки родится приличный человек. И все-таки можно сказать, что тот же Хакон VIII, он пользуется довольно большой популярностью в Норвегии. Вот. И вообще вся норвежская семья, вот благодаря как раз Харальду V, она пользовалась популярностью благодаря тому, что он был королем с человеческим лицом. Он участвовал во всех спортивных мероприятиях, он же выступал на Олимпийских играх от Норвегии. И то есть он встречался с обычными людьми. То есть они на самом деле, как и, например, в Голландии, они в принципе ближе к людям, чем, например, те же британцы, чем, ну, Виндзоры. Поэтому, конечно же, для скандинавов их монархии это, ну, как бы понятные и родные, наверное, такая родная королевская семья, вот. Такие простые парни свои. Ну да, они просто вот с голубой кровью. Но,
2: нет,
6: принципе,
2: там просто
6: они...
2: дочь осталась. Там в семье дочь. Да, нормальная и дочь, они... насколько я понимаю.
6: Нет, но у него есть дочь, и у него есть сын. Так что если не дочь, так сын подхватит. Но они еще пока довольно маленькие. Ну, как сказать, но они еще, ну, им не так много лет. Поэтому я думаю, они, если вот дочь взойдет на престол, то только, ну, наверное, лет так через 30 в лучшем случае. Потому что Харальд правил 35 лет, его перед ним папа его правил 33 года. Я думаю, Хакон тоже, ему сейчас 53 года. Так что я думаю, что больше 80 он точно проживет. Так что лет так через 30 мы еще раз обсудим будущую королеву, собственно, Норвегии.
2: Маш, спасибо тебе большое. Большой материал на эту тему читайте, пожалуйста, на сайте kp.ru. Королева Норвегии стала подруга финансиста педофила Эпштейна. Смена монарха обросла семейными скандалами. Ну, я благодарю корреспондента отдела международной политики «Комсомольской правды» Марию Берг. Спасибо.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новый слава.
7: «Агустстрой сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
10: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: В английском языке слово air обозначает воздух, а в малайском – воду.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация.
15: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Подмосковные исследователи выясняют детали жуткого убийства 12-летнего школьника в деревне Кабаново. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, приветствую.
16: Добрый день, да. Здравствуй.
2: Ты был на месте гибели, на месте преступления. Расскажи, пожалуйста, на каком этапе сейчас следствие, что уже известно, что возможно открыть в интересах следствия и по закону Российской Федерации. Это первое, но прошу тебя начать коротко с самой истории.
16: Несколько дней назад пропал вечером мальчик. Место действия – это деревня Кабаново, неподалеку от города Орехово-Зуево в Подмосковье. На мальчика это не было похоже. Он такой не хулиганистый, домашний. Должен был приехать к 9:30 домой. Не приехал, телефон не отвечает. Родители очень быстро забеспокоились. Населенный пункт, там живет где-то 2-2,5 тысячи человек, он довольно большой, но его можно обойти за несколько минут. И они очень оперативно собрали соседей, родных, знакомых и отправились на поиски. Проверили гаражи. У мальчика был свой скутер, он там часто чинил эту машину. Там рядом лес, начали прочесывать лес. И уже к утру добрались до заброшки на окраине этой деревни. Заброшенное общежитие местного техникума. И вот как раз-таки одна из знакомых семьи, которая знала этого мальчика, ну, буквально вот с младенчества, она как раз и наткнулась на его тело. Он лежал в луже крови. И, ну, вот, собственно, от этого и началось расследование. Потом, благодаря камерам видеонаблюдения, удалось установить, что тем вечером он шел к этой заброшке не один. С ним были две старшие девочки, одной из них 15, другой 16 лет, они этой весной закончили местную школу, ну, точнее, 9 класс, и должны были идти в техникум. Их прекрасно знали, они не были подругами этого мальчика, но, конечно, они друг друга там в деревне все знали визуально и просто вот по имени. И когда к ним приехали, они, собственно, сразу поплыли. Хотя они, как сейчас уже понятно, это было запланировано убийство, они заранее выбрали жертву, заранее придумали мотив, как они его заманят в эту заброшку, и оставили телефоны, например, свои, чтобы они не фонили, чтобы потом по сигналам не отследили их перемещение. Купили перчатки, нож. Когда их спрашивают вообще для чего, зачем все это, они говорят, что мы просто хотели посмотреть, как умирает человек. То есть это целенаправленное желание убить ребенка. Хотя, ну, вот они на 4 там, на года старше этого мальчика, но сами, по сути, еще дети, поэтому в голове не укладывается.
2: Да, с этим не спорю совершенно, это просто какой-то зверство. Объясни мне, пожалуйста, что сейчас по закону тому же, которому мы все придерживаемся, грозит этим двум девочкам несовершеннолетним?
16: Вот я сегодня общался с юристом. Суть в том, что, во-первых, их, если у них не найдут никаких там психических отклонений, не признают невменяемыми, им будет суд, это совершенно точно. Но так как они несовершеннолетние, с одной стороны, по статье убийства срок уголовная ответственность у нас в стране наступает 14 лет, значит, их будут судить. С другой стороны, например, ни пожизненное заключение, ни смертная казнь, на которую у нас мораторий, несовершеннолетним по закону дать не могут. Более того, в законе прописаны, в Уголовном кодексе прописаны четкие цифры. Например, если на момент совершения преступления человеку не было 16 лет, больше 6 лет колонии ему дать не могут.
2: То есть если за зверское, умышленное, заранее подготовленное убийство не более 6 лет?
16: Да, причем убийство несовершеннолетнего человека, который не мог оказать сопротивление. И причем еще там усугубляется, ну, по уголовному кодексу еще с особой жестокостью, потому что более 20 ударов ножом нанесли ему. Ну вот, а если на момент преступления, это вот касается старшей участницы этого убийства, и человеку было от 16 до 18, не больше 10 лет. Но при этом надо понимать, что, конечно же, у них по закону есть возможность подавать и на УДО. Условно-досрочное для осужденных по статье убийства, это если он отсидел 2/3 срока, он уже имеет право. То есть из 6 лет отсидя 4 года, девочка, если вот ей дадут по максимуму, а это тоже не всегда бывает, да, она, по сути, может через 4 года подать на УДО. И так получается, что практически к своему совершеннолетию она может вот эту свою тюремную историю закончить.
2: Я не знаю, задавал ли ты этот вопрос, но то, как они готовились, говорит об одном. Я имею в виду психологические характеристики двух убийц. А то, что они говорят после, хотели посмотреть, как умирает человек, говорит о противоположном. Задавал ли этот вопрос юристу? На что они тянут?
16: Да нет, тут картина такая. Вот я общался с одноклассниками этих девушек. Они рассказывают, что они всегда были довольно странные. Одна из них переехала в эту деревню года 3 назад, и вот с тех пор они очень быстро сошлись. Они такие вот поклонницы различных азиатских течений, там корейские, японские. У них был закрытый телеграм-канал, например, где они снимали ролики на местном кладбище, где теперь, кстати, похоронен этот мальчик, убитый ими. Они ходили между могил, распивали алкоголь, иногда приносили туда плюс.

0: совершить суицид на учет. По всему должны были поставить, более того, должны были назначить лечение. То есть, если человека вот спасли, да, ему прописывают какие-то препараты для того, чтобы его из вот этого состояния вывести. Принимала ли она эти лекарства? Большой вопрос. К сожалению, очень много белых пятен в этой истории пока.
1: Что говорят о семьях, из которых девочки, и, в принципе, ну, вот эта характеристика, какие семьи благополучные, нет, что там с родителями?
0: Самые обычные семьи, приличные, нормальные. Одна из них вообще из многодетной семьи. По-моему, у нее один есть старшая сестра и младший брат. То есть обычная семья, вторая тоже из полной семьи. Взрослые вообще даже, вот ты знаешь, я столкнулся с тем, что взрослые, которых я опрашивал, соседи, они вообще никаких странностей за этими девочками не замечали. Ну, ходят обычные, одеваются в обычную одежду, не хулиганки. Это просто ребята, так как они более погружены в интернет и знали об этом закрытом телеграм-канале, и какие, о каких-то заходах этих девочек, они, конечно, вот рассказывают. И один еще момент очень важный. Они заранее говорили друзьям, одноклассникам, что обе мечтают поступить и учиться на медсестер. Именно для того, чтобы там, ассистировать во время хирургических операций и смотреть, как, вот, что с человеческим телом происходит.
1: А скажи, пожалуйста, где сейчас находятся фигурантки, вот, которых обвиняют, и когда, как будут дальше развиваться события со стороны закона и полиции?
0: Ну, в субботу их обеих арестовали, отправили в СИЗО. При такой квалификации даже с учетом их возраста другого не могло быть. Ну, а впереди мне рассказывают, что они не очень пока идут на контакт. Какие-то вещи они уточняют, но там еще очень много работы. И, конечно же, впереди психолого-психиатрическая экспертиза. Наверняка она будет стационарная, то есть их положат и под наблюдение врачей, специалистов, психиатров, и будут разбираться вообще, что с ними произошло. Но вот когда эта экспертиза будет, непонятно.
1: Мало времени остается, так как населенный пункт очень маленький, то, с чего мы начали. Их семьи сейчас, они остались в этом населенном пункте, либо уехали, потому что, ну, мне кажется, это тоже вопрос, который имеет значение.
0: Ну, в субботу я проходил вот по всем адресам, мне они не открыли, но есть коллеги-журналисты, которые с родственниками пообщались, непонятно, они уехали или нет, а с другой стороны, вот как-то на родителей этот гнев не очень распространяется, на мой взгляд, вот девочек все люто ненавидят, там все говорят, что если бы встретили, там только можно предположить, что бы с ними сделали насилие, вот как-то агрессии я это не почувствовал.
1: Поняла. Спасибо большое, друзья. Все материалы Александра Рогозы читайте на сайте kp.ru. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саша, спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы.

0: Хотите работать на Дальнем Востоке? Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О политике.
6: Министр финансов США Скотт Бессон встретился с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Это сообщают CNBC, Fox Business и NBC. По их данным, они обсуждали план президента Дональда Трампа по Украине. «Нью-Йорк Таймс», в свою очередь, называет присутствие министра финансов России на министерской встрече «Большой двадцатки» в американском Эшвилле важным событием в международных отношениях. Во встрече глав Минфинов и Центробанков стран «Большой двадцатки» впервые с начала 2022 года принимает участие Силуанов. Предыдущий раз он присутствовал на саммите в апреле прошлого года. Возглавляющая в то время Минфин США Джанет Йеллен бойкотировала из-за этого мероприятия.
7: О валютах.
6: Центробанк снова установил курс евро выше 100 рублей. 1 сентября европейская валюта будет стоить 100 рублей 57 копеек. До этого 28 августа установленный ЦБ курс евро составил 100 рублей 3 копейки. И это оказалось самым высоким значением с 11 февраля 2025 года, когда показатель был 100,5 рублей.
7: О судебных делах.
6: Суд в Москве заочно арестовал на 2 месяца доктора экономических наук, проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталью Кузьмину и ее сына Энвер Кузьмина по уголовному делу об особо крупном мошенничестве с имуществом элитного жилого комплекса Knights Bridge Private Park в Хамовниках. 5 августа в столичный глав МВД объявил Кузьминых в розыск, и ранее с заявлением о возбуждении уголовного дела к силовикам обратилось товарищество собственников недвижимости «Дом» на Ефремова.
7: О происшествии.
6: Мужчина полез за котом на сосну, а позже спасателям пришлось снимать их обоих. 28-летний житель Подмосковья забрался на дерево, чтобы спасти своего питомца, но сам оказался в ловушке. Спуститься помешали сломанные ветки внизу. Спасатели не смогли подъехать к дереву, поэтому развернули трехколенную лестницу. С ее помощью молодой человек благополучно спустился на землю. Кот следом спустился за ним.
7: О спорте.
6: 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. Как написал игрок в своей соцсети, сегодня это решение причиняет ему боль, но он понимает, что сейчас самое подходящее время, чтобы уступить дорогу новому поколению. За свою карьеру в 207 матчах Месси забил 125 голов. Вместе с национальной командой форвард выиграл чемпионат мира в 2022 году, завоевал золото Олимпийских игр в 2008 и становился двукратным обладателем Кубка Америки в 2021 и 2024.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Это итоги дня на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Это прямой эфир. О новостях. МАЗ готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по России. 80% легковушек в нашей стране будут отечественными. И в России запустят госсервис для поиска питомцев из приютов. Итак, Financial Times, это американская газета, напоминаю, сообщает, мол, Илон Маск якобы не возражает против использования спутниковой системы Starlink украинскими беспилотниками для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Речь идет о поражении пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 километров от линии фронта. С нами на связи военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
8: А, ну вот в контексте того, что сказал, насколько реальна эта угроза? И последствия, конечно, для безопасности наших и приграничных, и глубинных регионов. Действительно это может случиться, либо это просто разговор и психологическое давление?
9: Это, конечно, разговор, и это психологическое давление. И вообще это попытка покрасоваться. Захочу, дам добро, захочу, не дам добро. Да, потому что даст он добро или не даст добро, но Украина пользуется Старлинком. Вот недавняя атака была на Екатеринбург. Без Старлинка это сделать было невозможно. Были атаки на Тюмень. Без Старлинка этого сделать невозможно. Ну и вообще, даже атаки на Усть-Лугу под Санкт-Петербургом без Старлинка это сделать невозможно. Оператор может вести беспилотник, ну, на расстояние 150, 200, 300 километров, да, вот, а большее расстояние – это расстояние, которое можно пройти только ориентируясь по спутникам, да, а какие спутники есть? Это Starlink, потому что у него есть спутниковая связь, у него есть на Земле эти, ну, приемники, которые транслируют и передают информацию. Так что именно так. Но я вам хочу сказать, что еще один момент есть, о котором надо говорить, и поэтому об этом практически никто не говорит. Удары в глубине нашей территории происходят не только с территории Украины, а с территории Российской Федерации. Вот только недавно ФСБ объявило о том, что они задержали 6 или 8 человек, которые делали, собирали беспилотники и наводили их на определенные цели, да, на территории нашей. Называли, что это граждане Российской Федерации. Но это, видимо, граждане Российской Федерации, которые получили паспорт гражданина Российской Федерации, будучи беженцами с территории Украины или засланными казачками. Поэтому на одного Илона Маска можно, конечно, кивать, можно говорить о том, что он такой сякой, немазанный, но надо еще и помнить о том, что есть на нашей территории те негодяи, которые это делают. Да, в глубине нашей территории. Вот. Но еще один момент, маленький только, хочу сказать, что ФСБ, наверное, не о всех случаях докладывает нам и не сообщает. Они среди нас, и мы должны быть бдительны. Вот. А Илон Маск, ну, американцы всегда поддерживали, всегда будут поддерживать Украину. Почему? Потому что это не Украина ведет войну против России. Это Соединенные Штаты и Объединенная Европа воюет против
8: в чем
9: нас
8: дело?
9: На земле Украины.
8: Дело в том, что сначала он делал это негласно, а сейчас, получается, возможность наглого нахрапа такова, что он об этом может заявлять. Но если это просто разговоры, то как он осмеливается переключать внимание и перекладывать ответственность на Белый дом, когда он в разговоре с экс-главой Минобороны Украины Федоровым подчеркивает, что окончательное решение это политическое решение, и его должен принимать Белый дом. Ну, как-то, знаете, наговорил, нагородил, а потом раз и на президента Соединенных Штатов переложил.
9: Ну, это говорит о его моральном облике, но Белый дом ведь тоже поддерживает эту всю процедуру. Но вы же понимаете, когда Белый дом разрешает продавать оружие в Европу, зная, что это оружие пойдет на Украину, при этом даже госсекретарь Марко Рубио на заседании Конгресса говорит, что он поддерживает Украину, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. И тут же Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, рассказывает, что он хочет быть посредником, и он посредник в примирении Украины и России. Ну вот это настоящее такое американское лицемерие. Да? Вот мне выгодно, я буду делать так. И могу прикрываться любыми разговорами о гуманизме, о правах человека, о чем угодно, но добиваться своих целей так, как им выгодно. Да? Это вот так поступают американцы всегда и всюду. Поэтому нам удивляться не надо. Извините за те напоминания о том, что мы будем вести свою политику и не оглядываться ни на Трампа, ни на Илона Маска, ни на Марко Рубио или Бессинджер, который сейчас у нас Сулуянова убеждает в том, что Россия должна делать в угоду Соединенным Штатам.
8: Я для слушателей напомню в дополнение к только что сказанному, что еще в августе была информация о том, что Маск категорически отказывал Киеву в использовании Старлинка для ударов вглубь России. То есть вот этот официальный уровень. И сейчас понятно, что это утечки, но позиция якобы изменилась. Вот такая двойственная игра. А я еще раз подчеркиваю, официального подтверждения этой информации нет. Сам Маск официально не одобрял Киеву применение Starlink для атак по российской территории. Но если об этом пишет Financial Times, возможно, это часть такой информационно-психологической операции Запада. Или же все-таки это реальный сдвиг? Вот вы начали с того, что, скорее всего, это просто разговоры, а потом как-то сложилось впечатление, что все-таки будет разрешение. Так что это? Сдвиг в позиции США, начиная с Илона Маска и заканчивая Белым домом, либо это информационно-психологическая обработка?
9: Это и то, и другое. Во-первых, я об этом говорил, и еще раз повторюсь. От того, что Маск даст разрешение, не даст разрешение, Украина уже использует Starlink, наземные станции, спутниковые, развернутые спутники для ударов в глубину нашей территории. Да? И всегда, и когда Илон Маск говорил категорически против, да ему за это платят, за то, что он дает добро и предоставляет свои спутники. Он обижался на Польшу. Польша ему задолжала деньги за то, что он представляет Украине свои спутниковые системы. Да? А их 11 тысяч спутников болтается в космическом пространстве на невысоких орбитах. Ну и что? Дает он разрешение, не дает? Он же не выключает свои спутники. Вот. Так что, ну это, знаете, так это... Разговоры для публики, что он может не дать такого права Украине.
8: На фоне всех этих угроз хотелось бы мне напомнить, что буквально на днях вы сами подтверждали, что российские войска научились эффективно подавлять спутниковую связь Starlink, которую использует ВСУ. А означает ли это, что если Маск даст, если Маск не даст, ну, в общем-то, наши средства РЭП сведут на нет любые попытки использовать его терминалы для дальних ударов или для ближних, тут уже не важно.
9: Мария, если вы ссылаетесь на публикацию газеты «Ру», с моим именем, то это фейк. Я не давал интервью газете «Ру» на эту тему. Это вставили мою фамилию. Это недобросовестная журналистика. Я, к сожалению, вот вынужден в вашем эфире об этом сказать, потому что я не дозвонился до газеты «Ру», чтобы корреспонденту этой девушки, которая вот это сделала, вот, высказать свое фе. Вот. Но, тем не менее, мы умеем подавлять и «Старлинки», и так далее. Но это, опять же, политическое решение. Готовы мы этим заниматься, чтобы спутники отключать и чтобы делать так, чтобы они падали? Или не готовы? Технически это возможно, да? Но решение принимает не вы, не я не принимаем решение, да? Вот. Поэтому надо это делать, и надо ставить Маска на место не только тем, что мы запускаем ракеты дальше и тяжелее, чем это делает Маск, вот. Но и в борьбе за нашу правоту на поле боя на Украине.
8: О целях, которые Киев намеревался поражать, Financial Times уточняет, что речь идет о поражении пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 километров. Но вот с военной точки зрения, насколько это реалистичные планы? По сути, чем эта информация отличается от прямого призыва Запада к эскалации?
9: Но дело в том, что баллистические ракеты, неизвестно, о каких они ракетах говорят. Есть баллистические ракеты подвижного комплекса. Но для того, чтобы нанести удар по баллистической ракете в глубине 200 километров, надо ее обнаружить на позиции, да, или там в запасном районе. И тут же нанести удар, потому что баллистические ракетные комплексы не стоят на одном месте, они все время маневрируют. Да, поэтому это тоже как бы такое... пугало, да, вот мы нанесем удары по баллистическим ракетам. У нас «Искандер» наносит удары своими баллистическими ракетами на расстоянии 500 километров. Сейчас даже на 1000 километров. да, и потом эту ракету перехватить нельзя, и Украина не может ее перехватить даже при помощи американской системы противовоздушной обороны.
8: Я прошу прощения, что форсирую, потому что остается очень мало времени. То есть, Виктор Николаевич, Украина прекрасно знает и понимает, но не заявляет об этом в какой-то своей истеричных угрозах, что ответ будет и гораздо серьезнее. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, благодарю вас.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: 80% автомобилей в России будут отечественными. Сейчас для иномарок в нашей стране, доля иномарок в нашей стране составляет 70%. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у Михаила Мишустина в понедельник. Власти рассчитывают, что к 2035 году в стране будет производиться около 2,8 миллиона транспортных средств в год. И это втрое больше, чем сейчас. При этом четверть выпускаемых авто будут гибриды или электромобили. При этом, по словам Мантурова, правительство параллельно ориентирует предприятие на широкое внедрение систем помощи водителю, цифрового автомобиля, беспилотного транспорта. Упор правительство делает на технологическую независимость. В документе говорится, что к 30-му году ее уровень необходимо довести до 80% по легковым машинам и до 90% по легковым коммерческим автомобилям, грузовикам и автобусам. Чтобы поддерживать технологическую независимость, российские компании должны будут создавать свои инжиниринговые центры и иметь возможность самостоятельно менять платформу и компонентные решения. С нами на связи вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцейер. Ян, здравствуйте, добро пожаловать.
14: Добрый вечер.
8: Цели меня радуют, но вот как их достигать, хочу поговорить об этом с вами. Насколько реальна цель довести долю отечественных легковых авто в России до 80%? И при каких условиях?
14: Ну, в целом, в стратегии развития автомобильной отрасли Российской Федерации было сказано следующее. До 2035 года, который существует, автомобили в стране должно продаваться столько, сколько и производиться. Это идеальная модель, которую бы хотелось достичь. Насколько это реально? Ну, это непросто, скажем так. По этому пути мы сегодня идем. У нас действительно много автомобилей стало производиться в нашей стране. Их доля, на самом деле, с каждым днем растет. В этом есть большие плюсы. Но как это происходит? Конечно, это происходит посредством локализации. Локализации иностранных моделей, которые собираются у нас здесь растет объем компонентной базы, которая здесь производится, или манипуляции, или работы, которые производятся для того, чтобы произвести автомобили. Это постепенный процесс, гипертрофированным ему быть сложно. И, конечно, мы упираемся в какие-то знаковые вещи, которые касаются микроэлектроники и прочего, то, чем не может обеспечить пока еще в полном объеме наша промышленность, и в этом направлении точно так же нужно двигаться. В этом и стоит основная задача.
8: Я бы хотела вклиниться, потому что иначе уйдем далеко от вашей строчки, которую вы произнесли. Что считать-то отечественным автомобилем? Российский бренд, вот чтобы от А до Я, сборку на территории страны, высокий уровень какой-нибудь локализации, комплектующих, вот здесь внесите ясность, пожалуйста.
14: Вот если, положа руку на сердце, как это вообще представляется человеку, живущему в стране, на самом деле это все от А до Я. Например, автомобиль Нива. Он является 100% российским. Его здесь произвели, его здесь сконструировали, его здесь произвели. Ну и до определенной поры общие, почти все комплектующие производились на территории Российской Федерации. Точно так же, например, там УАЗ «Патриот» или небезызвестный «Батон». Конечно, уже некоторые из этих автомобилей, может быть, и все, пора бы и снять с производства, потому что время их прошло, да, и мы используем из любви к искусству, практичности, там, доступности. Но в целом, конечно, нужны более современные автомобили. Но, тем не менее, это наши автомобили. И ключевой момент здесь, конечно, инженерная школа. Сначала появляется, знаете как, преподаватели. У них потом появляются студенты. Студенты приходят на производство. Одни конструируют автомобили, другие рисуют эти автомобили. Кстати, тоже об этом не надо забывать. А у нас есть очень успешные промышленные дизайнеры, которые некоторые иностранные машины делали, а учились они в нашей, например, Строгановке. Затем должны быть производства по сборке, где, собственно говоря, делаются машины, и сопрягающиеся производства, где делают детали для этих автомобилей, потому что понятно, что все на заводе, где производится автомобиль, сделать нельзя. Вот тогда он является 100% отечественным. Что сегодня происходит? Мы локализуем чужие автомобили. Вот в целом у нас раньше была, скажем так, зависимость большая, потому что уровень локализации был меньше, но это технологически было чужое. Сегодня, откровенно говоря, мы тоже используем технологически чужое, не сделанное нашим инженерно-техническим составом, не внедренным. Мы разместили и локализуем. То есть сегодня мы красим, завтра мы варим, послезавтра мы там что-то, стекла делаем. И так постепенно увеличивается уровень локализации. Но мы не сконструировали двигатель, коробку, мосты, кузов, в целом дизайн.
8: То есть у нас пока только
14: количество,
8: а качество как-то вот еще нет.
14: Конечно. Но это уже первый шаг к тому, что надо сделать, потому что идеальная картина мира, но, мягко говоря, большинство государств не могут достигнуть. Да, есть ничего страшного, если что-то мы не делаем. Знаете, уже хорошо то, что это делается у нас и создается прибавочная стоимость.
8: Понимаете, Ян, я вот никогда не могла понять, сейчас задам этот вопрос, может, он глупо прозвучит. Мы народ, который запустил первым человека в космос. И еще много через запятую можно чего поставить. А почему у нас нет возможности, нет светлых умов, которые возьмут и придумают нормальный автомобиль? Я вот никак... Я даже вопрос не могу сконструировать-то. Не то, что автомобиль нормальный по-человечески.
14: Смотрите, действительно, уровень нашей компетенции и достижений еще Советского Союза в области ракетостроения – это важнейшая история вклада в общую и фундаментальную и теоретическую науку. Самолетостроение – это тоже там наша история и так далее. Что такое был автомобиль? Давайте прям немножечко в историю. Автомобиль все-таки был в двух вариантах. Первый – грузовики. И грузовики мы отечественные, советские, делали. Потому что была это часть чего? Больших строек и военно-промышленного комплекса. А вот дальше – легковые машины. Они были нужны кому? Да не было у нас частной собственности и не было задачи государства – посадить трудящихся за руль автомобиля. Ездили чиновники, ездили еще кто-то, ездили на автомобилях и покупали, соответственно, редкие деятели там, народного хозяйства или творческой элиты. В целом автомобиль был недоступен. И поэтому никто не смотрел в сторону конструктивного улучшения, какой-то, какого-то прогресса.
8: То есть не создавалась школа, правильно я вас понимаю?
14: Да, школу не создавали. Мы на самом деле так, пусть со мной поспорят, но мы большей частью-то компилировали автомобили, откровенно говоря.
8: Да.
14: Честно. За исключением, например, АвтоВАЗа, который был куплен официально, Фиат.
8: Да, а скажите мне, пожалуйста, что такое технологическая независимость? Это когда я сама придумала двигатель и всю начинку электронную, и ниоткуда мне не нужны какие-то запчасти, какие-то детальки, вот это или что-то другое?
14: Вы примерно правы. В первую очередь технологическая независимость – это то, что вы владеете самой конструкцией. Это то, что вы сделали, и из головы это украсть и отобрать нельзя. Это родилось в мозге конструктора, и он это дело реализовал. Вот это первый этап технологической независимости. Второй этап – возможность производства большей части, подчеркиваю, больше, ну хотя бы половины комплектующих на территории той страны, где производятся автомобили. Дальше происходит работа, потому что сегодня на самом деле нет такого понимания стопроцентного, там автомобиль только немецкий. Да, его сделали немецкие инженеры, но комплектующие к этому автомобилю производятся во всем мире, и немалое, как мы понимаем, их количество может производиться в Китае, а может быть в Мексике, а может быть в Индии, а может быть чуть-чуть и в Германии. Но это все равно немецкий автомобиль, и его невозможно отобрать, потому что он в чертежах, во всех основополагающих документах немецкий. И вот это нам тоже надо.
8: Говорят о том, что будут гибриды, электрокары, электромобили. А какие автомобили, на ваш взгляд, в первую очередь нужны нашей стране? Чего не хватает России?
14: В первую очередь нам нужны автомобили с двигателем внутреннего сгорания, возможно, еще с газовым топливом, потому что на сегодняшний день именно эти автомобили проще всего и без проблем не использовать в нашей стране. 17 миллионов километров. Инфраструктура электрическая не развита на 100%. Мало того, вряд ли мы в ближайшие годы, равно как и вся Европа с Америкой, получим технологический суверенитет в области разработки электрических автомобилей. Надо признать, что Китай нас всех вместе взятых достаточно серьезно обогнал, и он является лидером. Инфраструктура должна расти. Но никто еще из больших умов не сказал, что да, электричество – это 100% путь развития в области автомобилестроения, вот в этой новой движущей силы. Ведь для того, чтобы добыть электричество, нужно тоже кое-что сделать. И тоже нужно топливо, и тоже нужна энергия. И это все не так однозначно, причем это связано с добычей полезных ископаемых для производства батарей. И утилизация батарей – это немаловажная вещь. Поэтому все-таки я всегда бы ставил такие ближние планы. Сначала то, что может использовать человек в большой 17-миллионно-километровой стране, чтобы переместиться из точки А в точку
8: Б. Я понимаю, а потом уже замахиваться на все остальное.
14: Давайте сначала подумаем о доступном автомобиле, который могут себе позволить среднестатистический человек.
8: Ну, а какие это вы только что сказали? Спасибо вам большое. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хцейр был у нас в эфире. Благодарю вас.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
15: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Александр Камкин об антироссийских настроениях в Германии. Любимое развлечение немецких спецслужб последние, наверное, лет 10 – пугать немецкого обывателя российской группы. До 22 года в основном пугали кибератаками, русскими хакерами. Соответственно, сейчас все, что происходит в Германии, негативно, там, дождь, пурга, туман и град – это Путин виноват. Примерно так это звучит лейтмотив немецких СМИ. Европейские страны отказываются от помощи российской МЧС в тушении пожаров, накладывая санкции на российские, соответственно, пожарные самолеты. Типа, не тяните, нет, мы лучше сгорим. Но коварная Москва, как говорится, не будет нам помогать.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский включился в решение вопросов благоустройства Великих Лук по обращениям жителей. Один из них поступил от жильцов дома номер 14, корпус 1, по улице Запрудной. Великолучане просили привести в порядок тротуары, заасфальтировать пешеходный участок. Вопрос проработали с городскими службами. Сейчас на месте уже идут необходимые работы. Парламентарий отметил, что такие обращения поступают не только из Великих Лук, но и из других муниципалитетов Псковской области. Они также учитываются в работе в рамках народной программы «Единой России» и по возможности последовательно решаются вместе с местными властями. 30 августа, в день иконы прибавления ума, в Великих Луках торжественно отметили десятилетие храма святителя Тихона. Божественную литургию совершил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Обращаясь к школьникам и студентам, пришедшим на ежегодный молебен на начало учебного года, он отметил важность не только интеллектуального образования, но и воспитания культуры сердца. Владыка благословил учащихся, студентов, педагогов и родителей на новый учебный год. После богослужений на прихрамовой территории состоялся приходской праздник. Праздник в честь десятилетия храма. В Великих Луках состоялся фестиваль «Музыка на воде». На размещенной на острове Дятлинка сцене выступил губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Игоря Томашевского. Вместе с оркестром на сцену вышли солисты Мариинского театра. Фестиваль «Музыка на воде» уже много лет проходит в Пскове. Для Великих Лук такое событие стало первым. Вода создает особые акустические условия и становится важной частью атмосферы такого концерта. Прозвучали произведения Чайковского, Свиридова, Моцарта, Моцартского и других. Классическую программу дополнили известные саундтреки из популярных фильмов, которые получили новое звучание в симфоническом исполнении.
18: О валютах.
19: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юань 12,73.
18: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
16: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 97. Вопрос дня.
8: Итак, вопрос дня, и призываю всех действовать оперативно, потому что сегодня у нас короткая версия. 8 800 200 ровно 9702. Дело в том, что в России запустят цифровой государственный сервис, через который можно будет взять домашнего питомца из приюта. Об этом следует из ведомственной программы Минцифры России по цифровой трансформации на 26-й год, ну и на дальнейшие 27-28-й. Будут реализованы сервисы в сфере общения с животными, включая обеспечение устройства животных из приютов, ну, то есть не на произвол судьбы, а бы кому в руки не дадут, организацию поиска пропавших домашних животных, модернизацию регистрации специалистов, ветеринаров и так далее и тому подобное. Друзья мои, я не сразу все буду вам рассказывать, я сразу задам вам вопрос. Вы готовы взять домашнее животное из приюта? Вот это сейчас очень популяризируется, но не все одинаково к этому относятся. Есть и не только положительные взгляды на вот именно эту форму обретения домашнего питомца. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте свои истории, откуда у вас появился ваш домашний питомец, и готовы ли вы взять из приюта именно животное. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И дальше. Пока вы звоните, открываю нашу страницу «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте и сообщаю о том, что такой же опрос висит на главной странице. А вы готовы взять домашнее животное из приюта? Уже много людей проголосовало. Обязательно подведу итог в финале сегодняшнего вопроса дня. Тверь на связи. Юрий, здравствуйте. Юрий, здравствуйте.
20: Меня слышно?
8: Да, вы в эфире в прямом. Здравствуйте, говорите. Вы готовы взять животное из приюта?
20: Да, вот мое мнение такое, что животные должны жить отдельно от человека, в том числе вот эти приюты или домой забирают, там, разводят собак и прочее. Во многом тут проблема даже в том, что заменяется женское чувство, что нужно за кем-то ухаживать. Это вообще обращено должно быть к своим детям. А это подменяется заботой о домашних животных.
8: А в семье, где есть уже а в семье, где есть уже дети, когда берут четвероногих?
20: Если, да. Да, если 12 детей, то, наверное,
8: нет,
20: там
8: если
20: животных
8: есть
20: немного.
8: Один ребенок, два, 12 – это редкость. Чего у вас это из крайности в крайность-то?
20: Не, я про то, что вот как раз 1-2 – это уже такая норма, которая приведет к нас к гибели, как цивилизация.
8: 1-2 ребенка.
20: Плохо.
8: Понятно. Спасибо
20: да.
8: большое. Учитывая демографическую проблему на территории нашей страны и еще массы стран, это, конечно, сейчас самое время. Я прям взбодрилась после этого звонка. Санкт-Петербург на связи. Любовь, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Мария.
8: Здравствуйте, Любовь. Я просто немножко не в себе после предыдущего выступления оратора. Пыталась держать себя в руках, но я не из тех людей, которым это удается. Любовь, говорите, пожалуйста, вы.
21: Вы знаете, конечно, с удовольствием бы взяла, но у меня вот было два кота, вот сейчас второй котик, он болеет, угу. Понимаете? У него диабет и еще какие-то...
8: В общем, нужно много сил и да. средств для ухода да. и за одним. Да. Вот, это очень такой весомый аргумент.
21: Знаете,
8: да.
21: Он диабетик, дорогой корм. Я 200 рублей одна баночка для диабетиков и это влажный.
8: Да, это специализированный. Я понимаю, да, давай, я поняла, причина ясна. Я просто ускоряю, чтобы больше звонков принять. Сергей, здравствуйте, откуда вы? Сергей, здравствуйте, вы в эфире. Нет, Сергей, давайте дальше. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Владимир, здравствуйте.
22: Добрый вечер. Я полностью согласен с первым товарищем, что животные должны жить отдельно от человека.
8: До свидания, Владимир. Меня... Нет, нет, ребята, у нас сейчас, вот давайте мы сейчас уйдем в какие-то дебри. Это нормально, когда человек одомашнил животных. Это, знаете ли, проходит по истории на начальных этапах. Я не хочу слушать сейчас в эфире радиостанции уже второй выход того, почему мы должны жить отдельно. С волками – да, с лисами – да, с белочками – да. Хотя некоторые с белочками в обнимку живут. А вот с собаками и кошками нет. Анна, здравствуйте.
23: Мария, здравствуйте. Очень рада вас слышать. Всегда приятно.
0: И так как вы спрашиваете, значит, по поводу животиночек. Что я хочу сказать? Издревле животные жили бок о бок с человеком. И пусть они живут так и дальше. Про себя я хочу сказать не по поводу приюта. У меня когда-то были собачки, сейчас у меня кошки. Ни одна и не две. Я не буду говорить, сколько. Вот.
8: А что, вы боитесь таких мнений, что мы должны жить отдельно с котами и с собаками?
0: Нет, я не об этом. Мы не должны жить отдельно. Они с нами живут. Они созданы природой жить с нами. Понимаете?
8: Да, это я понимаю. Я просто удивилась, почему вы не хотите сказать, сколько у вас кошек.
0: Ну, не одна, не один и не два. И всех я подбрала с улицы. Но единственное, я подбирала там некоторых по интернету. Значит, все маленькие. Некоторых я вот здесь вот кошечка окатилась. Ну, в общем, вот так.
8: В приют когда-нибудь обращались?
0: Вы знаете, я не хочу хвастаться, но так, раз вы уж спрашиваете так вот напрямую, я одному приюту помогаю немножечко деньгами.
8: Вы чуть-чуть, не хвастаетесь, чуть-чуть. Вы, в общем-то, делаете благое дело. Я вот честно считаю, что меня шокировали, правда, эти двое людей. И извините меня, пожалуйста, слушатели, кого шокировала я, жестко убрав второго. Но, ну, потому что это против моей человеческой природы, а микрофон у меня. Извините. Хотите, напишите мне, что я не права. Будем дискутировать, правда, чуть позже. 8-800-200-9702. Вы готовы взять домашнее животное из приюта? Или же, знаете, если хочется породу, то я готова заплатить за породу. Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А взятый из приюта ребенок, это домашний питомец, я тоже должен покупать баночки с кормом? Мне кажется, лучше масло и купить для собаки на рынке, а не то полезнее. Вы о чем? Ну, это безрассудство.
8: Я не понимаю конкретно, что безрассудство вы называете. Ну, конечно, безрассудно вот высказаться в трибуну и бросить трубку. Руслан или Рустам? Ну, Руслан, ну, стыдно в таком возрасте быть вот столь таким вот бросателем трубок. Белгород на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр Белгород. Ну, у нас, как обычно, напряженная ситуация, приграничный регион, все понятно. И вчера у нас, к сожалению, 3 человека скончалось из-за ракетного обстрела и 3 собаки из-за артиллерийского обстрела в приюте «Добрый дом». У нас 3 приюта по городу, у меня слезы наворачиваются.
8: Так, давайте успокоимся. Я не ожидала... Я не ожидала, конечно... Вот честно скажу, ну, обычно мы, когда про детей говорим, вот такой у нас поток, а у нас получается про животных. Смотрите, какая эмоциональная реакция. Движемся дальше. 8-800-200-9702. Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
23: Здравствуйте. Знаете, у меня была собака, помесь немецкой овчарки с восточноевропейской. Так вот, знаете, она... Когда заболела и уходила, это было очень тяжело смотреть, переживать. Прошло много лет, и сейчас я вспоминаю и пробивает слезу.
8: Так.
23: Поэтому очень тяжело переносится, когда твой друг, член твоей семьи, уходит.
8: Так я же не об этом вот спрашиваю. Но вы тоже меня поймите. Да, вот что же я не могу спросить у людей, готовы взять из приюта или нет?
23: И теперь, вот вы знаете, вот все это пережил, я не из приюта, и не возьму.
8: Никакой и не вот, возьмете. Значит... Все, принято. Это тоже ответ. Друзья мои, напоминаю, что у нас на главной странице во ВКонтакте идет голосование, готовы ли вы взять животное из приюта. Обычно... Но люди, когда хотят кого-то породистого, да, сразу приют вычеркивается. Хотя там тоже есть породистые собаки и кошки. 8-800-200-9702. Екатеринбург, на связи, Рустам. Здравствуйте.
24: Добрый вечер. Ну, я считаю, что нужно брать из приютов, потому что как бы мы с женой, мы уже бабушка с дедушкой. Вот, и нам дети принесли кота, бабушка умерла, кот остался бездомный, жил на улице там и так далее. Мы его забрали себе. Он жил с нами 3 года, умер. Вот, нам было очень тяжело. И мы взяли из приюта такого же, ну, по цвету рыжего. Вот. Ну, он отдает столько тепла, добра.
8: Ну, очень хорошо, что мы на этом заканчиваем прием звонков. Вот это как ответ первым звонившим людям нетрадиционной позиции по поводу жития с кошками. Вон люди пишут, семья без кошки – это не полная семья. Кошку взяли из офиса, им подкинули трех котят, взяли, она умная и воспитанная, сейчас ей 3 года. Конечно, бы взял, главное знать историю попадание в приют. Ночью... А, вот не услышала, откуда прилет. Это Белгород был. Мария Бочинина, а вы какую бы взяли? Взяла бы из приюта. Подвожу итог голосования. Вы готовы взять животное из приюта? Уже взяли. Более 10%. Нет, не готовы. 50%. И это лидер мнения. И да, готовы 40%. Спасибо большое. Итоги дня вернутся завтра.
16: Вопрос дня.
3: Привет, я Алексей Белов.
4: Я Александр Маршал.
3: Группа «Пар Горького».
4: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
3: Peace.
4: Peace, love and rock and roll.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: Делайте скидки.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Детеныши морских котиков называются щенками. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
3: Точно.
2: Операция «Распаковка». Рубрика, в которой мы тщательно проверяем товары и услуги. Реклама.
4: Привет, друзья! Меня зовут Вера Цыганкова, я ведущая радио «Комсомольская правда». И сегодня хочу поговорить с вами в нашей рубрике «Распаковка» о самой насущной проблеме, которая мучает большое количество людей, сидящей работой, с большим количеством информации, таких как я и мои коллеги. Больше это симптом, который лично меня уже мучает 2 года. До последнего момента. Все изменилось после того, как я познакомилась с этим прибором – Neurodance Axis. Как это произошло, какой эффект, я расскажу чуть подробнее попозже. А сейчас хочу узнать у вас, мучают ли вас такие симптомы, как боль в шее, головная боль, невнимательность или легкий туман в голове. Пишите по номеру 8-967-200-9702 в мессенджеры. Делитесь своими историями о своем здоровье. Все это обсудим в эфире. Ну а сейчас продолжим нашу распаковку. Итак, я предлагаю, чтобы вам всем было видно, о чем мы сейчас говорим, убрать первую коробочку, в которую упакован этот прибор, и открыть внутреннюю. Первое, что мы видим, это инструкция. Она на 60 листах, и здесь подробно расписаны все симптомы, показания, противопоказания. Напомню, что этот прибор зарегистрирован в Росздравнадзоре. Он, кстати говоря, отечественный, поэтому инструкция вся на русском языке. Ничего непонятного вы здесь не найдете. Некоторыми выдержками из этой инструкции я поделюсь прямо сейчас, но подробно прочитайте сами. Для начала расскажу, что такое этот прибор Neurodance Axis. Это электростимулятор. Он предназначен для физиотерапевтического неинвазивного курсового воздействия методом нейростимуляции для облегчения состояния при боли в шее, мышечном напряжении, ограничениях подвижности шеи, головной боли и так далее и тому подобное. В общем, это все те самые симптомы, о которых мы с вами уже говорили в начале нашего небольшого эфира. А теперь сам прибор. Это такой воротничок нежно-оливкового цвета, который несколько похож на массажер. Ну, во всяком случае, я первый раз так подумала, когда его увидела. Но, как я уже сказала, принцип работы здесь абсолютно другой. Но это стильный прибор, и самое главное, что он очень прост в использовании. Надевается на шею достаточно легко. Здесь есть с правой стороны кнопочки. Это кнопка включения, кнопка выбора одной из 5 программ работы, а также кнопка выбора мощности. Все достаточно легко надевается, никаких лишних движений не нужно. Ну, как подушечку надеваете, когда вы в самолете лежите, располагаетесь на своем кресле, собственно, все то же самое. Ну и потом вы выбираете нужную программу, причем для каждого симптома своя программа. Если у вас болит шея, выбираете одну программу, если болит голова, другую программу, и располагаетесь удобно на кресле, на диване. То есть этот прибор абсолютно не мешает заниматься какими-либо домашними делами, но если вы хотите получить хороший эффект, то, ну, как мне кажется, лучше полностью расслабиться. Прибор этот замечательный, но, к сожалению, это не вечный двигатель, поэтому в комплекте обязательно есть провод для зарядки. Это обычный Type-C. Провод есть, нужен будет только адаптер, и заряжается достаточно быстро. Ну а сам сеанс длится где-то 15-20 минут. Итак, как я уже сказала, этот прибор Neurodance Axis я проверила на себе. Могу сказать, что это было одно из моих любимых лечений, потому что я действительно расслабилась, легла на диванчик, открыла книжку, и через 15-20 минут, можно сказать, была уже новым человеком. Это очень приятное ощущение. При этом ты не напрягаешься, не делаешь никаких упражнений. Хотя это нужно делать, я знаю, мне советовали неврологи, мне советовали мануальные терапевты, определенные гимнастики и так далее. Но вот этот прибор Neurodance Axis для таких ленивых людей, как я. Ну и самое главное – это эффект. Я действительно почувствовала расслабление во всем теле, в шее, что самое главное. Она начала нормально поворачиваться. И было ощущение, что сняли настоящие оковы. Если вы хотите почувствовать те же самые ощущения, снять эти оковы, расслабиться, то вы прямо сейчас можете заказать этот прибор NeuroDance Access, просто позвонив по бесплатному телефону 8 800 674 45. 8 800 674 45. И специально для слушателей радио «Комсомольская правда» действует скидка в 30% в течение следующего часа. Звоните 8 800 674 45. Итак, еще раз напомню, как работает этот прибор NeuroDance Access. Он воздействует на шейно-воротниковую зону при помощи нейростимуляции, снимает спазм в сосудах, а также расслабляет ваши мышцы и налаживает кровообращение мозга. Пользоваться прибором проще некуда. Просто надевайте его на шею, ложитесь на диванчик, смотрите любимый сериальчик, читаете любимую книгу или скроллите соцсети. Кстати говоря, этот прибор NeuroDance Access налаживает сон. Он воздействует на сердечно-сосудистую систему, на мышцы, вы расслабляетесь, и таким образом вы хорошо спите всю ночь, а с утра не просыпаетесь разбитой. Почему я об этом рассказываю? Потому что я испытала это на себе. Я на этой неделе первый раз за долгое время действительно выспалась. Я не просыпалась каждый час, в 2, в 3 часа ночи, я не ворочалась. Я просто уснула в 10 часов вечера и... В 7-8 я проснулась, отдохнувшая и со светлой головой. Как я уже сказала, сама процедура, сам сеанс использования этого прибора дома длится где-то 15-20 минут. Лучше засекать время. Почему? Потому что вы этот прибор на себе практически не чувствуете. Он очень-очень легкий, невесомый, и когда вы надеваете его на шею, вы тоже не чувствуете его. Легко зачитаться, засмотреться сериал, просто забыть, но все-таки лучше соблюдать рекомендации. 15-20 минут, снимаете прибор и ждете следующего релакса. Друзья, подведем итоги. Итак, прибор NeuroDance Access. Это прибор, который при помощи нейростимуляции спасает от боли в шее, от головной боли, от сопутствующих симптомов, которые так или иначе связаны с сердечно-сосудистой системой, зажимами, напряжением мышц и так далее. Достаточно просто надеть его на шею, выбрать нужную программу и нужную мощность. Один сеанс занимает всего лишь 15-20 минут, абсолютно не мешает заниматься вам домашними делами, а наоборот позволяет расслабиться дома на диване с любимой книжкой, сериалом или телефоном. Также напомню, что это отечественный прибор. Он зарегистрирован в Росздравнадзоре как медицинское изделие. Но прежде чем им пользоваться, я обязана это проговорить, необходимо все-таки внимательно подойти к своему здоровью с особенной заботой и проконсультироваться с врачом. Ну а если вы прямо сейчас готовы встать на этот путь исцеления так же, как встаю на нем я, вы можете прямо сейчас позвонить по бесплатному номеру 8 800 674 45 8 800 674 45 и заказать этот прибор NeuroDance Access для слушателей радио.

0: 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр здравоохранения Михаил Мурашко о превентивной медицине.
3: В этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида амала. Это наследственная форма дислипидемии, нарушение обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. И если начинать лечить этого пациента, подчас это будет и с 18 лет, возможно, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт, или не будет окклюзии сонных артерий, там, сужения. То есть медицина сегодня идет по пути превенции, ранней диагностики. И это правильное решение, потому что ее мы сегодня часто называем медицина 3.0. В этой части именно разговор идет, что диабет, сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить. Если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска, и тем самым мы получаем значительно лучший результат.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: – радио «Комсомольская правда».

0: года. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Министр финансов России Антон Силуанов встретился с главой американского финансового ведомства Скоттом Бессентом. Стороны провели переговоры на полях заседания глав Минфинов и управляющих центробанков «Большой двадцатки». Об этом сообщили в российском Минфине. Там уточнили, что руководители США обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в финансовой сфере и общую работу внутри международной группы. Ранее представители обеих стран не проводили очных встреч такого уровня на площадке «двадцатки» на протяжении 4 лет.
3: О спецоперации.
2: Российские военные уничтожили цеха сборки и склады беспилотников в Киеве. Ударные дроны поразили помещение логистического предприятия Westgate Logistics, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что на объекте хранили и собирали аппараты самолетного типа большой и средней дальности. Ранее российские войска нанесли серию групповых ударов по украинским логистическим центрам.
3: О происшествии.
2: На затонувшем у Кипра судне находились две россиянки. Спасатели вытащили из воды одну женщину, а поиски второй продолжаются, сообщили в посольстве России в Турции. Там отметили, что сотрудники консульства держат связь с местными службами и помогают пострадавшей. Ранее дипломаты опровергли сообщение о гибели нашей соотечественницы. Катер потерпел крушение в Средиземном море накануне. Причиной стал внезапный шторм. Погибли 8 человек.
3: О Ближнем Востоке.
2: Иран полностью восстановил работу всех поврежденных ракетных заводов в стране. Предприятия перенесли в безопасные места и нарастили выпуск оружия. Об этом рассказали в корпусе стражи Исламской революции. Там уточнили, что военные учли прежние уязвимости старых площадок.
3: Про визы.
2: Власти Таиланда вдвое сократили срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов. Путешественники смогут находиться в королевстве без оформления документов только 30 дней вместо 60, сообщает правительственное издание «Королевская газета». Как уточняется, новые правила въезда начнут действовать с 15 сентября.
3: Обо всем.
2: Российские мужчины стали в 8 раз чаще уходить в декретный отпуск. Больше 70% отцов сейчас активно заботятся о младенцах, а матери выходят на работу уже через месяц после родов, выяснили социологи. Специалисты предупредили, что из-за резкой перемены роли до 10% мужчин теперь страдают от послеродовой депрессии.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара 86.38, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12.86. Подробнее на КП.ру.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Вот начало у меня такое достаточно стандартное для программ с Федоровым, потому что Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, и является, скажем так, ведущим-ведущим, да, в своей программе. Но сегодня я буду задавать вопросы, Валерий Валерьевич. Будете вы сегодня интервьюером, точнее, интервьюируемым, а я интервьюером. Ну что ж, начнем. Давайте поговорим о том, вообще, как страна живет, Валерий Валерьевич. Вот соцопросы, некоторые соцопросы показывают рост тревожности населения, настроение не очень, скажем так, настроения падают, хотя, ну, обычно же лето, наоборот, это такой достаточно спокойный период, ну, психологически спокойный период, да, и погода хорошая, чего уж тут, в отпуска люди уходят. Так ли это? Действительно мы все тревожимся и тревожимся, или врут, сволочи?
5: Есть тревожность, вот, она повышенная, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, вот, то она сейчас существенно выше. Вот. Но, с другой стороны, есть и снижение тревожности, как ни удивительно. Тут вопрос, с чем сравнивать, да? Вот если с августом прошлого года, то она выше. Если с весной этого года, с началом лета, то она ниже. Почему? Потому что произошла адаптация, произошло привыкание к тем бедам и невзгодам, которые на нас обрушились вот в течение последнего полугода. Я говорю о бензиновом кризисе, я говорю о расширении пространства обстрелов, бомбардировок, которые ведут вооруженные силы Украины. Вот. И о других сложностях, логистических, скажем, да, связанных с бомбежками крупнейшего маркетплейса Wildberries. И так далее, и тому подобное. Вот все это, конечно, радости не прибавляет, прибавляет проблем, тем более, что в целом ряде российских регионов, ну, скажем, Крым, ситуация существенно сложнее стала. Вот. И этим всем объясняется рост тревожности. И есть и другие причины, вот, но они менее значительные. Тем не менее, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Это наш обычный механизм приспособления к изменениям, в том числе негативным. Вот, нашли варианты, нашли способы, нашли механизмы. И сегодня уже не паникуем, уже не тревожимся сверх значит, обычного. Вот, а как-то тянем лямку и, адаптировавшись, живем. Хотя, повторюсь, тревожность есть, конечно, никуда она не делась, по большому счету.
4: Ну, в общем, даже к бензиновому кризису привыкли, хотя в первую волну было очень много панических настроений, и сейчас во вторую волну ситуация хуже, но панических настроений меньше. Это я просто по своему окружению сужу.
5: Ну, хуже или лучше, мне сложно судить, там есть разные метрики. Вот. Кто-то говорит, что лучше ситуация, чем в первую волну, кто-то, что хуже, но в любом случае она уже не первая. То есть мы уже понимаем, это с чем имеем дело. Вспомните ситуацию шестилетней давности, пандемия. Первая волна – одна реакция, вторая волна – совсем другая. Вот. Сказать, что лучше стали принимать – нет. Ну, потому что когда волна только одна, есть надежда, что вот она пройдет, дальше будем жить лучше. Когда вторая волна приходит – понимание меняется. Вот. И принятие происходит, что, увы, вот такая жизнь теперь будет полосатая. То взлет, то посадка. Но, с другой стороны, уже не такое драматичное восприятие, потому что мы понимаем, что это можно пережить. Есть лайфхаки, есть способы, есть инструменты. И, в общем, все не так страшно, как казалось в первую волну.
4: Да, первая волна стала всего лишь репетицией или тренировкой. Хорошо, пойдем дальше. У нас на носу парламентские выборы. Они будут практически сразу после 1 сентября, которые нам всем тоже надо пережить. Вот парламентские выборы для нас, для российского общества, это что такое? Это ритуал, это обязанность или попытка донести до, ну, до власти свою точку зрения, что, ну, как, наверное, это и должно быть на самом деле?
5: Ну, на самом деле это должно быть не первое, не второе, не третье. На самом деле должно быть волеизъявление, то есть народ как суверен, как источник власти должен эту власть реализовать, выбрав своих достойных представителей. Потому что парламент, напомню, это не только законотворческое учреждение, это учреждение представительное. Оно представляет всю большую страну во всем ее многообразии и сложности. Вот так должно быть. Но политическая теория и политическая практика вот, всегда расходятся, не только у нас. Вот тут иллюзий быть не должно. Поэтому вот зачем мы туда идем? Ну, по-разному. Вот, есть тип голосования, который действительно называется ритуальным. Я голосую, потому что всегда голосую, потому что мне в детстве сказали, что надо голосовать. Вот. А потом, если я не голосовал, били больно меня и критиковали, ругали, и я понял, что надо всегда голосовать.
4: Конечно, хотя... и по телевизору говорят, что надо обязательно отдавать свой голос и участвовать в жизни страны.
5: Когда мы спрашиваем, зачем вы идете голосовать, нам часто отвечают, это мой гражданский долг. Вот это что-то из этой серии. Вот. А что такое гражданский долг? Вот тут уже ступор. Вот. Ответить люди, как правило, не могут. То есть это такая фраза, действительно выученная хорошо в еще советском нашем прошлом, давно ушедшем. Ну, по-прежнему, так сказать, воспроизводящиеся. Вот. Это ритуальный тип голосования. Значит, есть тип голосования сигнальный. Вот. Он очень интересный. Когда людей что-то не устраивает, они вот приходят и голосуют за партию или за кандидата, не за того, которому они доверяют, в которого они верят, с которым они солидаризируются, в общем, чья программа им, скажем, нравится. Вот. А в того, который, по их мнению, максимально неудобен для действующих властей. Вот. То есть дают сигнал, что что-то идет не так. Вы там наверху в Кремле меняете курс. Вот. Учитывайте наше мнение. Нам это не нравится. Вот это сигнальное голосование. Есть, конечно, протестное голосование. Когда ты действительно выступаешь против политики действующих властей, хочешь, чтобы эти власти сменились. И тогда ты уже ищешь, а за кого ты хочешь голосовать? За коммунистов, или за жириновцев, или за новых людей, или еще за кого-то. Но ни в коем случае не за правящую партию. Это вот такой тип голосования. Есть тип голосования лоялистский. Это люди, которые полагают, что власть нам дана от Бога, вот, и не надо ни в коем случае ее менять. Те, кто придут на ее место, будут обязательно хуже. Вот, разные объяснительные конструкции там люди предлагают. Кто-то считает, что новые будут много воровать по сравнению с действующими. Кто-то еще что-то говорит. Вот. Ну, это все не так важно. Важно, что эти люди всегда голосуют за власть. Вот сегодня власть такая, они за нее голосуют. Завтра власть другая, они за нее будут голосовать. Это вот такой лоялистский тип голосования. И так далее, и тому подобное. Вот я вам сейчас 3 назвал. Ну, на самом деле, честно, больше. Вот. Поэтому сказать, что есть какой-то один такой вот тип, нет. Вот. Это более сложная конструкция, более переменчивая. Вот. Да, могу только еще сказать вот что совершение. У нас в большом дефиците так называемое идеологическое голосование. Или вот голосование по принципу партийной приверженности.
4: Это что такое?
5: Это очень интересный тип голосования. На Западе, правда, он сейчас тоже уже не в чести. Но вот в качестве примера. В Италии, скажем, коммунистическая партия давно уже самораспустилась, перекрасилась, стала там демократической и прочей. Вот. Но до сих пор в Италии, причем в самой развитой ее части, вот это север индустриальный, есть городки, как правило, небольшие, где люди всегда на всех выборах голосуют за коммунистов. Представляете? Вот. Это почему? Потому что феномен приверженности. Они из поколения в поколение, семейным образом передают друг другу, верность знамени, верность идеологии, верность организации. Как правило, эта приверженность рождается в драматических обстоятельствах. Вот в конкретном итальянском случае речь идет о сопротивлении. Это вот 43-й, 44-й, 45-й годы, когда шла война, вот, и красные бригады, так называемые, которыми руководили, как правило, коммунисты, вот они возглавили сопротивление фашизму. Вот, и с тех пор народ там вот голосует за них. Это приверженность. Ну вот сами теперь посмотрите, много ли у нас людей, которые с поколения в поколение голосуют за представителей одной и той же партии. Мало, но есть. Вот, но мало. Это вот тоже один такой, очередной тип приверженности, очередной тип голосования электорального поведения. Тоже очень интересно.
4: Валерий Валерьевич, вы прекрасно знаете наш регламент. Нам надо сделать небольшой перерыв на 2 минуты буквально. Сразу после него мы вернемся. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Говорим о нас с вами, о людях, об обществе нашем, чего мы хотим.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама.
8: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
3: «Комсомольская правда». Радио, которое не... Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий Ильич, есть мнение, что партийная система, а кто-то говорит вообще о выборной системе у нас в России, об избирательной системе, да, деградировала. Что люди думают об этом на самом деле? Доверяют выборам?
5: Есть альтернативное мнение, то партийная система у нас... прекрасно и полностью устраивает, значит, всем требованиям. Вот я считаю, что ни первое мнение, ни второе не очень верное. Ситуация сложнее. Смотрите, дело в том, что у нас партии, они соревнуются за места в Государственной Думе.
4: Так.
5: Вот. Это их, по сути, единственный приз. Ну, еще на губернаторских выборах, но там другие условия конкуренции, гораздо более жесткие. Вот. И там мало что они получают, прямо скажем. А вот за Думу действительно можно побороться. Но что получают партии благодаря своим выступлениям, удачным или не очень, на выборах в Госдуму? Да мало что получают. Потому что у нас место Госдумы в конституционном дизайне вот, очень-очень ограниченное. Конституция 93-го года, она функции Думы очень, так сказать... лаконично, экономично нарезала. Вот. Понятно почему, потому что эта конституция принималась после конфликта между Верховным Советом и президентом Ельциным, который закончился расстрелом Верховного Совета. В общем, все тогда были в шоке, в ужасе и думали, как бы не повторить такого конфликта, чтобы у нас одна власть не стреляла в другую. И не нашли ничего лучшего, как максимально урезать полномочия Думы. Поэтому Дума у нас сегодня, что она может? Она может принимать законы, она может... бюджет утверждать, и она может соглашаться или не соглашаться, значит, с предложениями президента по назначению премьер-министра. А если 3 раза подряд не согласится, то ее распустят. Вот. В 2020 году прошла реформа Конституции, чуть-чуть расширили полномочия Госдумы, теперь важные министры перед назначением тоже проходят согласование в Думе. Вот. Это шаг в таком направлении расширения полномочий, усиления этого органа. Но шаг, скажем, прямо не очень большой. Поэтому вот этот приз, за который соревнуются партии, он не очень такой дорогой. Вот. Очевидно, что наша законодательная власть сильно уступает по авторитету, по полномочиям и президенту, и власти исполнительной. Вот. Поэтому можем критиковать партии, вот, пинать их, всячески обзывать, но вот объективно, они борются за приз, который не очень интересен, очевидно. Поэтому и сами партии у нас в том числе слабенькие. Вот. Самые активные люди не туда идут. Вот. Такие настоящие политики, карьеристы и так далее. Они идут в исполнительную власть прежде всего. Там главный куш, там главные полномочия, там значит, главная возможность принести пользу народу, либо, если ты человек более циничный, вот, себе любимому и своей семье, родным и близким. Вот мое мнение о состоянии партии. Поэтому, да, наверное, можно что-то поменять в консерватории. Вот, каких-то лидеров поменять. Некоторые партии, ими руководят лидеры уже там 30 лет подряд. Вот, может быть, стоило бы уже подумать об обновлении. Вот. Но это все, знаете, вторично, третично. Главное – это конституционный дизайн. А он у нас такой. И каких-то планов его серьезно поменять нету. Вот пока он будет таким, мы можем ругаться по поводу партии, критиковать их, значит, возмущаться. Но сомневаюсь, что радикально что-то изменится.
4: Давайте к следующей теме перейдем. Про специальную военную операцию поговорим. Насколько новости об СВО интересуют общество? Есть ли какая-то тенденция заинтересованности? А я бы даже так сказал, усталости от СВО?
5: Коллеги наши из фонда «Общественное мнение», они каждую неделю публикуют список тем, которые людей волнуют на прошлой неделе. У нас тоже есть такой вопрос, но фонд как-то раньше его стал задавать и публично результаты представляет. Поэтому вот всем рекомендую туда обращаться. По пятницам они этот список публикуют из недели в неделю. Что можно сказать, посмотрев на него? Несмотря ни на что, несмотря на то, что пятый год уже война идет, все равно новости, связанные со СВО, на первом месте. Сильно превосходят по резонансу все остальное. Это первое. Второе. Внутри новостей про СВО вот баланс поменялся. Если раньше в основном интересовали успехи наших войск, продвижение, занятие новых населенных пунктов, общие перспективы войны и так далее и тому подобное, героизм бойцов, конечно, вот, то теперь все это сильно меньше людей интересует, а больше всего интересуют обстрелы, бомбежки. То есть вот то самое воздушное наступление, которое Украина предпринимает в этом году – и которая наносит большой ущерб и нашей экономике, и нашим гражданам. Люди гибнут, гражданские, вот, причем далеко от линии фронта. Вот эти трагедии, они, к сожалению, не прекращаются, и это все сейчас приковывает гораздо больше внимания, чем, собственно, обстановка на линии боевых действий. Вот, поэтому ответ такой. По-прежнему это все в фокусе. Внимание, нет никакой другой темы, которая бы конкурировала, так сказать, на равных с темой СВО, нет. Вот, иногда только чуть-чуть вот так вот что-то прорывается, но потом опять уходит в подвал. Кто прорывается? Ну, какие-то очередные вспышки на природности. Например, вот война США с Ираном в районе Персидского залива. В марте она вот вышла на первый план, пару недель подержалась, потом опять ушла. И СВО вернула позиции. Почему? Потому что, ну, это действительно главная тема сейчас для всех у нас. Хотим мы этого, не хотим, устали мы, не устали. Вот. Хотим мы мира долгосрочного или перемирия прямо сейчас. Вот нам от этой темы никуда не деться. Точно так же, как до этого мы от пандемии, от которой довольно быстро все устали. А деться от нее было некуда. Вот сейчас и от темы СВО тоже никуда нам не деться, пока она не завершится.
4: Хорошо. Как тогда общество делится у нас вот как раз по украинской тематике на модное слово сейчас, правда, так обычно про американцев говорят, на ястребов и, ну, я не знаю, кто с другой стороны, голуби?
5: Ястребы, голуби не очень хорошая, значит, для этой ситуации не очень подходящая такая классификация. Мне больше нравится классификация четырех России, так называемых, которую в свое время предложили коллеги Евгения Минченко и Евгения Стулова. Вот. Они сказали, что по отношению к СВО четыре главных типа можно выделить реакции. Это, условно говоря, столичная Россия, глубинная Россия, воюющая Россия и значит, Россия убежавшая. Угу. Вот. Мы, кстати, в ОПЦИОМе провели социологическую экспертизу этой концепции, опросили население, вот, и подтвердили, да, действительно, это не какой-то сон разума, породивший чудовищ. Нет, это концепция, которая довольно адекватно описывает распределение мнений и позиций людей по отношению к СВО. Вот. Что же она говорит, эта концепция? Она говорит, что воюющая Россия – это вот та часть нашего общества, которая очень глубоко вовлечена, лично вовлечена. Вот. Эти люди воюют, собственно говоря, на передовой. Эти люди являются членами семей наших бойцов. Эти люди работают в военно-промышленном комплексе. Эти люди чувствуют себя на передовой. Они всячески помогают фронту, сдают деньги, значит, пут маскировочные сети, собирают посылки. Значит, ну и кроме того, в эту группу уже надо включить жителей приграничных регионов, Брянская область, Курская область, Ростовская область, ряд других, вот, которые попали в зону вот этих террористических обстрелов, ракетных, дроновых ударов со стороны ВСУ. Вот. Эта группа очень четко все понимает, и она максимально мотивирована на войну до победного. Эта война должна закончиться решительной победой, желательно капитуляцией врага и полноценным мирным договором, не временным перемирием, как вот Минское соглашение было. Хорошее вроде соглашение, только не выполнялось, к сожалению, и в конце концов привело к большой войне. Вот нам второго этого не надо. Нам нужно гадину задавить в ее гнезде. Вот это воюющая Россия. Она составляет примерно там около 15% взрослого населения. Угу. В России убежавшая, там, да, ну, убегать можно куда? Вовне и вовнутрь, в себя уходить. Вот. А вовне – это, вот, собственно, эмиграция в прямом смысле. Ну, она довольно небольшую долю составляет, там, меньше 5%. Причем в основном это именно внутренняя эмиграция, так сказать. Это люди, которые отказали СВО в поддержке с самого начала. Вот, и с тех пор их позиция не поменялась. Для них принципиально, чтобы война закончилась прямо сейчас.
4: Еще один небольшой перерыв на несколько минут. Сразу после него продолжим. После новостей никуда не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
13: что такое радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Почти 11 тысяч учащихся перешагнут пороги великолукских школ 1 сентября. Впервые сядут за парты 830 первоклассников. Во всех общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Юных великолучан встретят 19 детских садов, 17 общеобразовательных учреждений и 4 учреждения дополнительного образования. После капитального ремонта открылись школа номер 7 имени Антона Злобина и кадетская школа, а также детский сад номер 5. По национальному проекту «Молодежь и дети» школы города получили новое современное оборудование, которое будет использоваться на уроках физики, музыки, изобразительного искусства и других дисциплин. Депутаты Великолукской городской думы Юлия Ярышкина и Дмитрий Кравченко в рамках партийного проекта «Детский спорт» встретились с воспитанницами отделения художественной гимнастики, которые тренируются в спортивном комплексе «Стрелец». Юные гимнастки рассказали о своих достижениях, показали заслуженные награды и поделились своими спортивными целями. Отдельный разговор состоялся с тренерским составом. Вместе обсудили графики тренировок, условия для занятий и те потребности, которые сегодня есть у отделения. Такие встречи особенно важны, чтобы понять, какая поддержка необходима для дальнейшего развития и новых побед. В Музее церковной истории начала работу экспозиция, посвященная памяти первого великолукского благочинного постсоветского периода архимандрита Сергия Стурова. Он стал первым настоятелем восстановленного Свято-Вознесенского собора города Великие Луки. При его участии в городе были построены часовни, открыты первые воскресные школы. Основанный при его непосредственном участии фонд патриарха Тихона восстанавливал храм и занимался просветительской и издательской деятельностью. В 2007 году архимандрит Сергий был удостоен звания почетного. Почетный гражданин города Великие Луки, первым из лиц в священном сане.
16: О валютах.
15: Доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, юань 12,73.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
18: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Новости прошли незаметно, но очень информативно. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Итак, продолжаем, Валерий Валерьевич.
5: Люди, которые отказали СВО в поддержке с самого начала, и с тех пор их позиция не поменялась, для них принципиально, чтобы война закончилась прямо сейчас. На каких условиях? Что там будет дальше? Значит, чей будет Крым, Донбасс и так далее? Их вообще не волнует. Многие из них вообще хотели бы, чтобы все вернулось на состояние вот на 23 февраля 2022 года. То есть то самое зыбкое состояние перемирия, когда Донбасс находится под постоянными обстрелами, вот, когда на украинской стороне там сидит вооруженная до зубов армия, которая готова в любой момент пойти в наступление. Вот этих людей это все не волнует. Им это глубоко неинтересно. Им важно, чтобы война прекратилась здесь и сейчас. Собственно говоря, вот партия «Яблоко», которую сняли с выборов, она выражала мнение этой группы людей. вот, довольно небольшой. И еще два больших сегмента – это так называемая столичная Россия и Россия глубинная. Вот эти два сегмента, они такие многомиллионные, они, собственно, и составляют большинство населения страны. Вот. Сказать, что они особо воинственные или что они на своих плечах несут вот всю тяжесть войны, тоже нельзя. Вот они всеми силами стараются сохранить жизнь свою, вот, довоенную, мирную, ну, насколько это вообще возможно. Вот, тяготы некоторые разделяют, безусловно, вот, тоже хотят, чтобы война закончилась, но при этом война, по их мнению, должна вот, завершиться для нас очень таким увесистым, правильным результатом. Вот. Может быть, не обязательно доходить до Одессы или до Киева, вот, но Россия, безусловно, должна с честью, с достоинством выйти из этого столкновения, вот, и дальше жить уже, дышать полной грудью, жить полной мирной жизнью. То есть это не позиция, вот мир здесь и сейчас, штык в землю, а что будет завтра, никому вот, не важно. Нет, это нет. Это более взвешенные люди, более осмотрительные, более серьезные, вот, но при этом не особо воинственные. Вот, наверное, такая гамма отношения к войне и миру в наше время в России сложилась.
4: Ну и последний тогда, последний вопрос, наверное, да. Каким наши люди видят Россию будущего, ну вот ту Россию, которая будет там после первых лет достижений мира?
5: Раз уж мы заговорили. Давайте прогноз и, так сказать, желание.
4: Так, хорошо.
5: Вот. Прогноз, ну, на самом деле люди об этом особо не думают. Вот. Для людей главное, чтобы война закончилась, вот, а дальше там будем разбираться. Конечно, ожидания, прежде всего, позитивные. Вот, что главная проблема будет решена, вот этот кинжал в сердце России, значит, в виде вооруженного киевского режима, вот он должен быть аннигилирован. И после этого заживем. Вот. А то, что будут большие экономические проблемы, вот, непонятно, что там будет с санкциями. Вот. Непонятно, какой вес значит, военных расходов у нас будет. Вот. Как будет демобилизация происходить. Ну, в общем, масса вопросов очень серьезных и дорогостоящих, которые каждая страна, которая завершает войну, обязана перед собой ставить. Вот люди об этом пока особо не думают. Вот. Подумаем потом, типа, да, вот будем решать проблемы по мере их поступления. А о чем они думают? Они думают о том, об идеальном образе, как бы им хотелось, куда бы, по их мнению, должна идти страна, в каком направлении она должна развиваться. Вот. И здесь у нас нет единой картины, ну, кроме того, что это, конечно, должна быть мирная страна, безусловно, вот, защищенная. Картины единой нет. Хотелки очень разные. Мы в ОВЦИОМе выделили 5 таких образов будущего. Вот, надо сразу пояснить, что, понимаете, люди хотят того, чего у них сегодня не хватает.
4: Ну, это логично, да.
5: Да, это логично. Точно так же, как ценностью является что-то редкое. Вот. У нас ценность крепкая семья, если, да. О чем это говорит?
4: Ну, что редко наши... встречается, да.
5: Да, что наши семьи сегодня на излом, значит, проверяются. Вот, и далеко не все это испытание выдерживают. Поэтому у нас ценность номер один, консенсусная, абсолютно лидирующая во всех рейтингах, это крепкая семья. Вот, возвращаясь к теме будущего, смотрите, самый значит, распространенный образ желательного будущего, мы его называли «комфортная Россия». Вот, я бы сказал так, вот отстаньте от нас, не приснит, не то самое, не надо звать нас к великим победам, значит, ничего мы не хотим, дайте нам жить своей жизнью, но при этом сделайте нам все красиво и комфортно и бесшовно. Чтобы вот то благолепие, которое осуществилось в сфере госуслуг через тот самый механизм госуслуги и вот мои документы, чтобы это вот было везде так. Вот это мы хотим. Комфортная Россия. Первый образ. Второй образ – это великая Россия. То есть это люди, прежде всего, такие патриотических настроений серьезных. Вот, многие из них воевали, вот, многие из них близко к сердцу принимают судьбы не только нашей страны, но и всего мира. И вот они хотят, чтобы Россия была сильной, по-настоящему сильной, не только вооруженной до зубов, без этого никуда, конечно, вот, но и сильной экономически и так технологически. Ну и, конечно, чтобы граждане ее жили достойно. Вот образ, современный образ Великой России, тоже очень популярен. Вот, чуть-чуть только уступает по распространенности образу комфортной России. Третий образ – это значит, такая высокотехнологичная Россия. Неважно, будет у нас там демократия, не демократия, значит, будет ли комфорт или нет, все это, честно говоря, третий или четвертый по важности вопрос, а важно, чтобы мы были страной хай-тека, вот, чтобы инженер был главным у нас в стране, чтобы кругом одни роботы, искусственный интеллект и, в общем, космические корабли наши бороздят просторы галактики. Это вот такая третья идеальная утопическая Россия. Вот, Россия Илона Маска нашего, значит, доморощенного и так далее. Четвертый образ – социальная Россия. Вот здесь главное – это справедливость, социальная справедливость, забота. Государство должно быть заботливым. Вот, не то, что всем поровну, но государство должно обеспечивать достойную жизнь и пенсионерам, и матерям-одиночкам, значит, и инвалидам, и вообще да всем. Всем. И молодым, и старым, и средним. Вот социальная Россия. Вот. Это не социалистическая Россия, но такая вот розовая, скажем, не красная, а розовая. Тоже весьма и весьма распространенный идеал, ну, прежде всего, конечно, среди старшего поколения и отчасти женщин. Вот. И последний идеал – это свободная Россия. Mm-hmm. Вот. Кто-то нас называет очень таким авторитарным, заорганизованным, сверхдисциплинированным народом. Вот. А кто-то говорит, да нет, это народ-анархист, это вольница. Вот. Значит, только его, так сказать, ослабь вожжи, сразу разбегутся, значит, вот, по бескрайней земле своей и скроются от наших глаз. Да, да, есть и такое в нашем национальном характере, и понятно, почему это все возникло. Поэтому значительно, ну, незначительно, там, это группа самая малочисленная по сравнению с другими, но все-таки, значит, значительная, там, 10-12, а то и больше процентов взрослого населения именно такие мечты питают, видят будущее в свободе, такой вольности, значит, минимум регламентации, минимум запретов, минимум законов, дайте нам жить, как мы хотим, и даже бог с ним, с комфортом. Вот. Да, но самое главное, вот здесь общество – это альфа, а власть, государство – это омега. То есть значит, общество управляет, так сказать, правит, государство служит. Вот. Ну, прямо скажем, картина утопическая, если сравнивать ее с нашими сегодняшними реалиями. Вот такое многообразие, вот такая гамма, вот такое меню образов будущего, которые сегодня существуют в нашем массовом сознании. Вот, наверное, дальше они будут как-то эволюционировать. Вот, может быть, что-то будет с чем-то комбинироваться, какие-то, может быть, образы будут уходить, какие-то, наоборот, актуализироваться. Ну, главное понимать, что о будущем мы думаем, исходя из дня сегодняшнего. И вот рисуем себе картины будущего, в котором то, чего нам сегодня не хватает, в будущем будет этого в избытке. Вот так.
4: Ну что ж, поживем, увидим. Надеюсь, уже скоро, да, раз уж мы ставим вопрос о том, какая Россия будет после достижения мира. Будем надеяться, что мир будет скоро, и Россия после достижения мира, соответственно, тоже скоро. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, был сегодня с нами, рассказывал о нас с вами, о том, чего мы с вами хотим, что народ хочет. Вот. А я напоминаю, что каждый четверг на радио «Комсомольская правда» в 9 вечера выходит программа «Война мира книги», где Валерий Федоров нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Не пропустите. И тогда глупых вопросов задавать не будете.
19: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
20: Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир.
0: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
1: Реклама.
22: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
23: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
24: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
25: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
26: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
27: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
28: Радио «Комсомольская правда».
29: 1 сентября в России изменятся правила приема на работу для женщин с детьми до 3 лет. Теперь работодатели не смогут устанавливать для них испытательный срок. Нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин, чтобы они смогли спокойно включиться в трудовой процесс. Также с сентября в России начнется поэтапное массовое внедрение цифрового рубля. С этой даты системно значимые банки обязаны дать клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях, делать переводы и оплачивать покупки. С помощью цифрового рубля можно будет хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги. Еще с 1 сентября вступает в силу первый в России закон об искусственном интеллекте, а именно часть о поддержке развития этих технологий. Документ регулирует отношения в части разработки, внедрения и испытания ИИ. Кроме того, национальная система платежных карт будет отслеживать переводы россиян. С 1 сентября НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения о финансовых операциях россиян через систему быстрых платежей, по картам МИР и через QR-коды. Такие изменения были внесены в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Также с начала осени в России изменится порядок оказания платных медицинских услуг. Теперь пациенты смогут заключать договоры с клиниками дистанционно через сайт или мобильное приложение медицинской организации. При этом клиники будут передавать сведения об оказанных платных услугах в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. С сентября расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него попадают макароны, пюре быстрого приготовления, мед, отруби, мюсли, зерновые завтраки, тесто, а также отдельные категории медицинских изделий. И последнее. С нового года человек сможет подать заявление в специальный реестр, чтобы ограничить свое участие в азартных играх. Организаторы не смогут принимать у него ставки и рассылать рекламу. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
30: Thank you.
2: В России почти 30 регионов рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Это следует из опроса ТАСС представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. В конце июня президент Владимир Путин подписал закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Документом, в частности, предусматривается право субъекта в период с 1 марта 2027 года до марта 2032 года устанавливать на своей территории запрет розничной продажи вейпов. С марта текущего года запрет на продажу уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в республике Северная Осетия-Алания. Число регионов, рассматривающих возможность воспользоваться правом на жесткие меры в отношении продажи вейпов и никотиносодержащей продукции, входят Санкт-Петербург, Республика Алтай, Калмыкия, Коми, Саха-Якутия, Чувашия, Камчатские и Красноярские края, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Ленинградская и другие области. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что регионы в ближайшее время начнут массово вводить запреты. После этого рынок полностью уйдет в тень. Но из позитивного это приведет к сокращению потребления никотина. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Мы видим такой парад запретов, если регионы будут наперегонки запрещать у себя. Это такая популистская мера, когда можно проявить заботу о населении губернатору, реально не делая, не вкладывая, но быть на хорошем счету. Те, которые не захотят вводить регионы, на них будет оказываться давление соседей, потому что они станут источником нелегальной продукции в этих регионах, и в итоге они тоже введут. То, я думаю, очень в короткий срок, в порядке эксперимента, вся практически страна будет под запретом, ну, исключая какие-то окраинные регионы, удаленные, как Калининград или Камчатка, ну и, естественно, столицу. Теперь вряд ли запретят, тут большие обороты, большие лицензионные будут, предполагаются сборы точек продаж, поэтому здесь, скорее всего, будет помягче. Если действительно массовый будет запрет, то это не то, что обелит рынок, но его меры это освободит от этой продукции в значительной мере, то есть будет меньше продаваться объективно. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, уменьшение потребления тоже будет одним из эффектов.
2: Пилотным регионом, где начал действовать запрет, стал Пермский край, где ограничения на розничную продажу вступили в силу с марта текущего года. За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что Госдума в ходе работы над законом, запрещающим розничную продажу вейпов, столкнулась с давлением и противодействием.
6: Надо прямо открыто сказать, что мы столкнулись с давлением на работу наших депутатов, профильного комитета, в целом на позицию, которую мы изначально взяли, озвучили в части защиты здоровья детей, стали в социальных сетях противодействовать принимаемому решению. Вдумайтесь, на одной чаше весов здоровье детей наших граждан, на другой – доходы, сверхдоходы тех, кто торгует этим зельем.
2: Россия не первая страна в мире, где обсуждается запрет на продажу вейпов. Весной 2024 года подобные меры были введены в Казахстане. При этом местное информационное агентство сообщало, что через год после начала действия запрета больше половины потребителей продолжали пользоваться вейпами. Треть переключились на устройство нагревания табака. 10% вернулись к обычным сигаретам. И только 5% респондентов признались, что полностью отказались от никотина. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Привет, меня зовут Питер Паркер. Вы меня не помните, но мы знали друг друга. Надвигалась беда, и чтобы ее остановить, пришлось заставить всех забыть меня. Ведь я не только Питер Паркер. Я Человек-паук.
8: Фильм «Человек-паук. Новый день» поднялся на 4-ю строчку в списке самых кассовых кинокартин в истории, вытеснив из пятерки лидеров «Титаник» Джеймса Кэмерона. Проект также стал самым прибыльным кинокомиксом 2020-х годов. Согласно актуальным данным о кассовых сборах, с мировой премьеры 31 июля лента заработала по всему миру 2 миллиарда 332 миллиона долларов. По этому показателю она обошла драму 1997 года «Титаник», общая выручка которой с учетом повторных прокатов составляет примерно 2 миллиарда 264 миллиона долларов. Кроме того, новый блокбастер опередил китайское анимационное фэнтези 2025 года «Неджа 2». В ближайшее время «Человек-паук. Новый день» может войти в тройку лидеров мирового проката. Сейчас картина вплотную приблизилась к результату ленты «Аватар. Путь воды», сборы которой составляют 2 миллиарда 334 миллиона долларов. В случае успеха выше нового фильма о Питере Паркере останутся только «Мстители. Финал» и первая часть «Аватара».
9: Ты чё, Фрэнк? Тачка меня таранит!
10: Хорош скулить!

0: именно вот этой части, потому что изначально, если вы помните, его играл Тоби Магуайр в трех фильмах, потом в двух фильмах его играл Эндрю Гарфилд, но это был не очень удачный кастинг, не очень удачный выбор актера. А здесь его играет Том Холланд, который реально безумно обаятельный, которого очень легко любить. То есть девушки мечтают о таком бойфренде, там юноши мечтают о таком брате, о таком друге. В этого героя реально влюбилось огромное количество людей. Как у нас там влюбились в Штирлица в свое время, да? И если бы сейчас в прокат вышел новый фильм, допустим, каким-то чудом про Штирлица с Тихоновым в главной роли, ну, представляете, какие были бы у него сборы. А это все в планетарном абсолютно масштабе, то есть его действительно любят. Это действительно редкая удача в выборе актера, построении сюжета, построении его истории. Подогревает, наверное, интерес в какой-то степени то, что у Тома Холланда был роман с его экранной партнершей Зендеей. Они поженились в марте этого года. Но это, конечно, далеко не главный момент.
1: Фанаты почти 5 лет ждали с прошлого «Человека-паука». Фильм с Томом Холландом и Зендеей вышел в мировой прокат в конце июля. В странах СНГ 6 августа, а российским кинотеатрам пришлось ждать до 20 августа. Выход «Человека-паука» перенесли, чтобы поддержать отечественную киноленту «Последний богатырь. Колобок». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Человек-паук. Новый день.
3: Цветочки?
4: О, так это я на новоселье?
3: Я МДжей.
4: А я ваш сосед, получается?
3: Дружелюбный.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне 24/7 поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда, понятно, фигли». В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается «Ленинград 24/7».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Владимир

0: Путин высоко оценил развитие отношений России и Казахстана. Российский лидер на встрече с Касым Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке отметил рост взаимной торговли в текущем году. Глава государства также поздравил коллегу с успешными парламентскими выборами. В свою очередь, руководитель республики заверил, что Москва останется для Астаны основным торговым и инвестиционным партнером. Ранее лидеры двух стран встречались в конце июля на межрегиональном форуме в Омске.
1: Об атаках.
0: Два человека погибли при ракетном ударе по логистическому объекту маркетплейса «Озон» в Белгороде. Компания выплатит материальную помощь семьям сотрудников, сообщили в пресс-службе ритейлера. Представители сервиса уточнили, что родственникам также предложили психологическую поддержку. Ранее приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских войск. По данным Минобороны, за сегодняшний день было уничтожено над регионами России 180 беспилотников.
1: Эксклюзив.
0: Уровень тревожности россиян заметно снизился к концу лета по сравнению с весенними показателями. Жители страны постепенно адаптировались к текущим сложностям и новым вызовам. Об этом рассказал глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». Эксперт уточнил, что граждане перестали паниковать и нашли практические способы решения повседневных проблем. Ранее социологи фиксировали временный подъем показателей беспокойства среди населения на фоне экономических трудностей. Густой туман накроет новую Москву в ночь на 1 сентября. Видимость на дорогах ухудшится до 200 метров, сообщили в столичном главке МЧС. Спасатели призвали автомобилистов снизить скорость, держать увеличенную дистанцию и отказаться от резких маневров. Ранее экстренные службы предупредили жителей столичного региона о резких перепадах ночных и дневных температур в начале осени.
1: Обо всем.
0: Житель Дании нашел крупнейший в истории страны серебряный клад эпохи викингов. Мужчина случайно откопал в собственном саду больше 700 старинных предметов общим весом свыше 18 килограммов. Об этом сообщают датские СМИ. Специалисты уточнили, что коллекция артефактов стала абсолютным рекордом для археологии страны. Ранее самая тяжелая подобная находка в королевстве весила около 6,5 килограммов.
1: О валютах.
0: Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12.86. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
2: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть первая.
3: Джеффри Эпштейн – миллиардер, повеса, плейбой, шантажист, авантюрист.
4: Андрей Баранов – международный обозреватель «Комсомольской правды».
3: Появился на политическом, скорее, так сказать, тусовочном небоскребе Америки где-то в середине 90-х годов. Себя зарекомендовал тем, что стал приглашать на вечеринки сомнительного свойства, а точнее, прямо скажем, оргии с участием несовершеннолетних, в частности, наложниц, знаменитостей всякого рода, и политических, и звезд шоу-бизнеса, естественно, воротил бизнеса. Потом, когда это дело уже раскрутилось, выяснилось, что посетителями его частного острова в Карибском море были такие известные люди, как бывший президент США Билл Клинтон, основатель Microsoft Билл Гейтс, легендарный фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер, поп-идол Майкл Джексон, певица Дайана Росс и многие-многие-многие другие. Да, английский принц Эндрю. Что он делал? Он организовывал доставку на этот остров на своем частном бизнес-джете влиятельных людей, устраивал там оргии. Для этого туда поставлялись девушки, в том числе несовершеннолетние. Не только американки, не только представительницы Карибского бассейна, но и европейки. Среди них были и бывшие модели, например, из России. Их фамилии известны, следствие, которое сейчас ведется, но пока не разглашаются. И лица этих девушек в файлах Эпштейна сейчас опубликовано 30 тысяч документов различного рода, в том числе и фотографии. Там лица, значит, по требованию жертв сексуальных утех закрыты. Более того, буквально 24 декабря этого года, на днях, выяснилось, что есть еще миллион файлов. И следствие сейчас разбирается, что это за документы. Там совершенно уникальные вещи находятся. Ну, например, вот документ, следственный протокол вскрытия сейфа Эпштейна. Что там нашли? 38 бриллиантов. Горы наличности всевозможных стран. Одних только долларов на 72 тысячи. Британские фунты, евро, швейцарские франки, шведские кроны и вишенка на торте, что вы думаете, 230 российских рублей. 5 бумажек, как описано в следственном протоколе. 2 по 100 и 3 по 10. Красноярский ГЭС. Зачем они нужны там, были неизвестно, но, тем не менее, вот есть. Но это все смешные цветочки. Есть и дурно пахнущие вещи. Фальшивый паспорт на имя австрийского гражданина, бизнесмена, реально существующего. Но фотография склеена кого? Джеффри Эпштейна. Паспорт, использовавшийся для поездки и в Ниццу, и в Париж, и в Дубай. Зачем? Почему? Сейчас все это выясняется. На фотографиях, которые уже опубликованы, можно заметить оковный арсенал Эпштейна. Это всевозможные секс-игрушки, наряды для ролевых игр, костюмчики всевозможные. На стенах висят совершенно непристойные картины и фотографии. Кое-где засняты и эпизоды того, что там творилось, или после того, что там творилось. Например, Билл Клинтон во всем своем безобразии откровенном. В джакузи с девушкой, в бассейне с девушками. Фотография Билла Клинтона в синем платье а-ля Моника Левински в женских туфлях. Движение ЛГБТ запрещено у нас и признано террористическим. И подобное.
5: У него был невероятный талант знакомить важных людей с друг другом.
4: Джон Варули, американский журналист.
5: Это, надо понимать, специфика жизни в Нью-Йорке, потому что очень часто на политические и экономические лимпы, бизнес-лимпы, люди властные, влиятельные, богатые, они часто не разговаривают с друг другом. И у них очень большая проблема знакомиться. Появляются такие посредники, которые находят свой ниш. И они понимают, что заниматься знакомством – это фактически целая индустрия. Заниматься знакомством – это очень, на самом деле, очень прибыльное дело, очень важное дело. И, собственно, Эпштейн один из таких. Он когда-то там 30-40 лет назад занимался этим. Начинал знакомить людей с друг друга, влиятельных, богатых людей. И таким способом он сам приобрел невероятный круг знакомства влиятельных и богатых людей. Дальше подробности, но мало кто знает всякие подробности, как он дальше жил и работал. Здесь очень много тайны вокруг Эпштейна, очень много теорий заговора или просто разные теории. Может быть, он работал на американские спецслужбы, может быть, он работал на израильские спецслужбы. Но это все действительно правоподобное, потому что он является такой nexus. Он был такой ключевой фигурой в американской элите. И понятно, что в конце концов он привлекло внимание спецслужбы, и не только американские, и другие стран, потому что Эпштейна можно было бы получить доступ к важным, влиятельным, богатым людям. И это то, что особенно американская спецслужба хочет. Потому что, как вы знаете, американская элита, она реально очень большая, разбросана по стране, и не так просто держать все под контроль. И это главная задача американской спецслужбы. Все держать под контролем, чтобы все элиты работали на благо американской империи. Давай называем все так, как это есть.
6: Эпштейн, нельзя сказать, что он возник ниоткуда, он вполне себе известен, где он родился, где он вырос.
4: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
6: Он из Нью-Йорка, родился в 1953 году в Бруклине, изучал в университете физику и математику, диплома не получил, но, тем не менее, значит, с середины 70-х годов в одной из частных школ Нью-Йорка, в Далтоне, стал преподавать и математику, и физику. И вот с этого начался его неожиданный взлет, как в кино, на самом деле. Там получилось так, что отец одного из учеников Эпштейна был настолько впечатлен способностями учителя физики и математики, что познакомил его со своим другом, который оказался старшим партнером инвестиционного банка Bear Stearns на Уолл-стрит. И Эпштейн неожиданно, значит, из учителя физики и математики становится инвестиционным банкиром, через 4 года становится партнером этого банка, а еще через несколько лет создает собственную фирму Джеффри Эпштейн энд Ко. И эта компания практически сразу, почти с нуля, начинает управлять активами клиентов на сумму более миллиарда долларов. Бывают в жизни чудеса, летает добрая фея. Это все мы знаем. Но вообще, по большому счету, конечно, очень похоже на операцию спецслужб по созданию легенды. Причем легенды, которая сразу позволяет агенту прощаться в тех кругах, которые, собственно, разведке нужны. И советская разведка в свое время тоже проделывала такие операции. У нас тоже были разведчики, которые неожиданно становились там преуспевающими бизнесменами, миллионерами и так далее. Но доказательств как бы нет, это просто чисто все на косвенных.
7: Родился в Нью-Йорке в еврейской семье.
8: Александр Гурнов, журналист RT.
7: Мама, насколько я понимаю, у нее не работала, причем она, по-моему, была польского происхождения, его мать. А отец был прямо вот правоверный иудей. Работал он, на самом деле, садовником в парке где-то в Нью-Йорке, да. То есть это была такая простая иудейская, очень невыдающаяся семья. У них было два сына, вернее, у Эпштейна был еще младший брат. Ходил в школу, причем, знаете, он очень хорошо учился. Он школу закончил, по-моему, уже в 16 лет, что говорит о том, что он пропустил, видимо, один или два года, то есть, ну, как бы через класс шагнул. Вот. У него были очень хорошие способности к математике. Он закончил школу, поступил в какой-то колледж, значит, там же в Нью-Йорке, что не очень характерно для мальчиков из бедных семей, поскольку в Америке ни тогда, ни теперь нету обязательного среднего, тем более высшего образования, да? Первые деньги он стал зарабатывать в той же самой школе. Уже в 20 лет он преподавал математику, был таким типа репетитором, но не на дому, а такая репетиторская контора была, да? Он преподавал математику, физику, но потом быстро через какого-то приятеля перешел в какой-то инвестиционный банк, как-то очень быстро себя проявил, его повысили, где-то примерно лет 30 ему было, он организовал собственную фирму, это было то, что называется консалтинг таким, как бы, общим термином, но на самом деле он называл себя охотник за головами высокого уровня. Вот, это на самом деле смешно, я думаю, такой человек как раз нужен сейчас Ларисе Долиной, потому что его фирма занималась тем, что возвращала людям деньги, похищенные мошенническим путем. Он заработал очень много денег. Его ассеты, как в Америке говорят, принадлежащие ему активы, да, по-русски, квартиры, виллы, дома, два острова, да, и так далее, оценивались в несколько миллиардов долларов. Довольно быстро он вошел в круг богатых и знаменитых, в элитную тусовку в Соединенных Штатах. Хотя, вы знаете, я встречал некоторых людей, может быть, они, конечно, сейчас так говорят, но, в общем, думаю, что это недалеко от истины, которые говорили, что он, конечно, был такой модный парень, вот, обаятельный такой, да, очень симпатичный, внешний мужчина, но некоторые люди брезговали как бы с ним общаться близко, потому что не очень было понятно, на чем он поднялся, как так довольно быстро, и, в общем, было понятно, чем он зарабатывает сегодня.
5: Откуда у него свои состояния и статус, я это не знаю.
8: Джон Варули, американский журналист.
5: То, что у него что-то уже было, какой-то статус и состояние, это точно. Но факт есть факт, что он целенаправленно решился этим заниматься. Люди, которые занимаются, это знакомство богатых и влиятельных людей. Часто, да, они приглашают разных людей к себе домой, на свою дачу, на свой дворец, даже бывает на свой остров. И заниматься социализацией американской и мировой элиты. Это обычная практика. Дальше, по поводу проституции и малолетней проституции, ну, понятно, что это абсолютно ужасно и кошмарно, и противозаконно. Почему они этим занимался? Вот это вопрос. Я сам не понимаю. Что, не хватает взрослых проституток, чтобы заниматься своими грязными делами? Почему это элита? Это было в основном, ну, их можно называть глобалисты. В основном это люди, которые из глобалистической элиты. Почему именно у них такая страсть к малолетним проституткам? Это говорит реально уровень, как это можно назвать? Только сатанизм. Реально какой-то сатанизм. Низкий уровень упадка и абсолютно криминальная сатанистская элита на Западе. Вот это говорит. Я как журналист, как аналитик, я такой вывод сделал. Потому что если это было просто элиты, которые хотят гулять там, с девчонками, но с женщинами, это было бы как бы... Это тоже ужасно. Но это можно было бы немножко понимать, несмотря на то, что это ужасно. Но когда касается малолетней проституции, это абсолютно уже другой уровень ужаса. И реально преступление, преступление и сатанизм. Вот это то, что это говорит мне, как журналист и аналитик.
2: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
9: «Комсомольская правда». Читайте завтра главное о цифровом рубле, который вводится с 1 сентября. Какие новые профессии осваивают в колониях главные взяточники страны? Из-за чего судятся звезды со своими бывшими супругами? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
12: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
13: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
16: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
17: Часть вторая.
6: В отличие от многих других инвестиционных банков.
18: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
19: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
20: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Выкрути эмоции на Макс. Макс. Максимум. Новый Чанган CS35 Макс. Новый уровень комфорта. Многорычажная задняя подвеска. Двигатель нового поколения. Аэродинамичный дизайн. Увеличенные габариты. Полный зимний пакет. От 2 599 900 рублей. CS35 Макс. Встречай в Чанган Центр Прагматика. Великие Луки. Гоголя 4.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
24: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Здесь просто надо сделать четкое разделение между просто гостями на его острове.
25: Джон Варули, американский журналист.
5: Он пригласил гостей, пригласил много людей. Это не значит, что все занимался это страшными делами. Потому много людей, может быть, они просто побывали там какое-то время, и потом уехали, и ничего не видели, и ничего не знали план это ужасное преступление. Поэтому здесь, к сожалению, проблема в том, что мы сталкиваемся абсолютно непрозрачно с американской властью, Минюст, американской министерство юстиции. Абсолютно никакого прозрачности. До недавно, когда народное возмущение достигли такого уровня, что заставляли Конгресса, они поняли, что уже никуда не спрятаться, и Конгресс одобрил закон, чтобы разгласить все файлы, все документы, связанные с делом Эпштейна. И сейчас, собственно, мы это видим. Сейчас идет разглашение почти все документы. Оказалось, что миллион, больше миллиона документов. Вы понимаете, что такое? Значит, что американское государство следили за Эпштейна очень долго и собрали очень много материала. И тогда вопрос возникает, где хранился все этот материал? Кто использовал этот материал? Может быть, в план шантажа, в план компромата. Хорошо, Минюст сейчас оглашает эти документы, но почему там все в черном? Все прошло цензура, все вычеркнуто. Почему так? Что они скрывают? Что получается, якобы есть закон, который заставляет Минюст обнародовать все документы. Но документы обнародуют в таком стиле, что мало видно. Все самое главное информация вычеркнуты. Все продолжается американским государством, продолжается скрывать правду от своего народа, от всего мира. Тогда вопрос, почему? Кого американское государство защищает? Почему американское государство не хочет, чтобы свой народ, в общем, весь мир, чтобы не знали правду? Почему? У нас нет ответа. Но можно догадаться, понять, что надо защищать своих, своих олигархов, своих политиков, своего президента. Надо всех защищать.
0: Разоблачен он был по жалобе, которую одна из жертв все-таки нашла все смелость на него подать.
1: Андрей Баранов. Международный обозреватель «Комсомольской правды».
0: За это дело сразу политически ухватились те люди, которые пытались в Соединенных Штатах потянуть на дно сильных мира сего, который вместе с Эпштейном забавлялся. Начала раскручиваться эта история, и где-то в 2015 году все это всплыло наружу, его арестовали, посадили, но ненадолго, где-то на год с небольшим, в комфортных условиях он отсидел, потом вышел. Все это, видимо, продолжалось. Затем дело приняло новый оборот. Тогда он же был действительно осужден за педофилию и за секс-торговлю. И в 2019 году Эпштейн был найден мертвым в своей камере в нью-йоркской тюрьме. Обстоятельства его смерти до сих пор непонятны. Видеозапись камер показывает, что никто туда не входил, но видеозапись отсутствует одна минута. Почему это произошло, толком объяснения не получено. И что там могло быть, тоже неясно. Но, тем не менее, человек мертв, а с ним ушли, наверное, в небытие и многие тайны, связанные с этим. Что происходит сейчас? Какое политическое звучание получил этот скандал? Значит, демократы в Конгрессе протащили в свое время решение о том, чтобы к 19 декабря 2025 года были опубликованы все найденные файлы Эпштейна. Но опубликованы были только 30 тысяч, отредактированные, замазанные. Подняли вой в Конгрессе демократы и в средствах массовой информации подконтрольных им о том, что якобы администрация Трампа пытается таким образом избежать разоблачения, потому что Трамп, как доказано, был знаком с Эпштейном, собственно, он сам этого никогда не скрывал. Есть много фотографий, где он вместе с ним, но не на этом пресловутом острове, а на различных официальных вполне мероприятиях в Нью-Йорке и в других городах. Кстати, в обществе своей второй жены, потом вместе с Меланией, в числе других гостей. Там все благопристойно. Но, а вдруг есть что-то еще, говорят демократы, опубликуйте, покажите. Кстати говоря, вот это редактирование, видимо, по недосмотру, по недомыслию, очень легко стирается, как выяснили эксперты, обычным текстовым редактором, кое-что уже открылось. Например, мы в «Комсомольской правде» провели этот эксперимент и стерли одно из заретушированных, затемненных мест в документе, и там оказалось под ним, что бывшая русская модель получила порядка 300 тысяч долларов по чеку, выписанному Эпштейном. Имя ее не разглашается. Ну вот интересно, кто эта женщина, и, возможно, если она когда-нибудь появится на горизонте, следователи или общественности будут много рассказать о том, что же там происходило на этих вечеринках. Будет ли политический ущерб для Трампа? Демократы очень надеются, что что-то всплывет обязательно. И тогда может речь идти уже о постановке вопроса об импичменте ему в Конгрессе, тем более, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, в ноябре, возможно, республиканцы утратят контроль над Палатой представителей, и тогда действительно будет очень сложно Трампу выставить против обвинений, которые его политические противники ему готовят.
3: Я так понял, что главная тусовка у него происходила в его имении.
4: Александр Гурнов, журналист «RT».
3: Имение, раньше, я уж не знаю, как это точно назвать, дом, был недалеко от знаменитого Мар-а-Лаго. То есть они с Трампом, ну, практически соседи. Жили они на расстоянии пешей доступности, что называется. И, естественно, друг друга знали. Они не могли друг друга не знать, потому что они были рядом. Оба миллиардера, оба вели красивый образ жизни. Причем Трамп же тоже он был известен тем, что он посвятил свою жизнь тому, что окружил себя молодыми привлекательными девушками. Он занимался конкурсами красоты. Но вот Трамп почему-то стал президентом. А вот Эпштейн стал уголовником. Чем он занимался? Ну, обвинение у него в педофилии, то есть в сексуальных связях с несовершеннолетними, а также в торговле людьми. Это значит, что он использовал людей, девушек в основном, я так понимаю, ну, как у нас говорят, подкладывая их под своих друзей, да, все это как бы за деньги. Весь этот скандал с Эпштейном, он начался в 2003 году, когда журнал Vanity Fair попросили журналистку, звали ее Вики Уорд. Вики Уорд должна была написать статью вот об этом Эпштейне, очень влиятельном человеке. И она, значит, ходила, писала, искала всякие, кто о чем будет рассказывать. И она познакомилась с женщиной по имени Мария Фармер. Мария Фармер – это художница. Ее в свое время Эпштейн где-то заметил и сказал: «Слушай, Мария, не хочешь пожить и поработать у меня дома?» Она сказала: «Ну, спасибо». Это была не трешка в спальном районе, да? Вот, он ей выделил какое-то помещение, студию, она там писала картины. Как заявляет эта самая художница, через некоторое время непристойно себя вести в ее присутствии стала подруга Эпштейна. А подруга Эпштейна, она была женщина знаменитая на самом деле. Она была дочка Максвелла.
6: Эпштейн, в общем, хранил свою личную жизнь в тайне.
4: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
6: В какой-то момент он стал избегать светских мероприятий, несмотря на то, что вот начинал как такой светский персонаж. Главной его партнершей была Гилейн Максвелл. Ее называют в наших иногда источниках Гислейн, но на самом деле это французское имя. Жилейн, но «С» в любом случае не читается. Это дочь издателя Роберта Максвелла, британского медиамагната. И это тоже очень интересный персонаж. И сам Роберт Максвелл интересный, и дочка его интересная. Роберт Максвелл, который никакой не Роберт и не Максвелл, а венгерский еврей, он, в общем, начинал свою карьеру не как медиамагнат, а как торговец оружием, который помогал недавно созданной израильской разведке Моссад в закупках и доставке больших партий оружия, в том числе сделанного на заводах Восточной Европы, в Израиль для вооружения, соответственно, израильской армии. Закончил он свою жизнь тоже достаточно загадочно, как, собственно, наверное, и может закончить там агент всех разведок мира. Он утонул, упав в палубу своей яхты. Яхту, кстати, звали в честь его дочери, вот эту Гилейн. Команда ничего не заметила, было все это ночью. И вот до сих пор есть версия, что на самом деле не сам он упал. Но в любом случае, значит, дочь Максвелла, Гилейн Максвелл, тоже, в общем, судя по всему, хранила какие-то контакты папы со спецслужбами Израиля. И, вероятно, была связующим звеном между Моссадом и Джеффри Эпштейном. Когда федеральный прокурор Александр Акоста занимался делом Эпштейна в середине 2000-х, то он сначала заключил соглашение о признании вины, но это неудивительно, да, это так многие делают. А затем, незадолго до смерти самого Эпштейна, подал в отставку, заявив, что он не может больше этим делом заниматься, потому что за фигурой Эпштейна маячат какие-то спецслужбы, и явно намекал на Моссад.
7: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Алексей Пелько о главе Центрального разведывательного управления США Джонни Рэдклиффе.
17: Рэдклифф – это фигура. А Рэдклифф съел Тулси Габбард недавно, очень крупного международника, члена авторитетного команды Трампа. Рэдклифф – автор, один из авторов военной операции в Венесуэле. А Рэдклифф сыграл негативную роль на Ближнем Востоке. Более того, это человек, искренне ненавидящий Россию. Прям вот на уровне пещерной русофобии. Он так воспитан. Он воспитывался в той среде, которая искренне нашу страну ненавидит. Он воспитывался в той среде, которая торжествовала победу в Первой холодной войне. Он воспитывался в той среде, которая не приемлет то, что плоды этой победы могут быть утеряны. Это не то, что Россия ему сделала. Это продукт определенной части американского политического истеблишмента. Если такой враг, матерый, приезжает на переговоры, это всегда хорошо. Тут можно отбросить всякие дипломатические политесы, говорить с ним откровенно. Готова Америка рискнуть своим существованием ради Украины? Ну, давайте посмотрим, готовы или нет. Есть еще эскалация, в том числе в ядерной войне, можно повышать очень долго и на каждой ступени предлагать оппоненту сделать выбор.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О политике.
2: Дмитрий Песков заявил, что партнерство Москвы и Еревана выгодно народам обеих стран. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская сторона сохраняет эту позицию, несмотря на слова армянского премьера Никола Пашиняна об утрате России статуса стратегического партнера. Он отметил, что разговор Путина с Пашиняном будет прагматичным, уважительным, как и с другими собеседниками президента. По его словам, Москва точно знает, что сотрудничество с Россией приносит большую выгоду республике.
21: О спецоперации.
2: Российские военные уничтожили цехосборки и склады беспилотников в Киеве. Ударные дроны поразили помещение логистического предприятия Westgate Logistics, сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что на объекте хранили и собирали аппараты самолетного типа большой и средний. Дальности.
21: О расследованиях.
2: К разрушительному наводнению в Непале привели сход ледника и обрушение горного склона. Миллионы тонн камней и льда рухнули в долину и перекрыли русло реки. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на международных геоморфологов. Ученые уточнили, что мощный силевой поток высотой в несколько этажей сносил здания по всему району. По последним данным, погибли более 900 человек, а еще свыше 4000 жителей числятся пропавшими без вести.
21: Эксклюзив.
2: Россияне назвали благополучие и безопасность главными чертами желаемого будущего страны. Большинство граждан видят идеальную Россию сильной державой с развитыми технологиями и заботой о человеке. Об этом сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». Гендиректор аналитического центра отметил, что общественный запрос сместился с масштабных территориальных приобретений на внутреннее развитие и повышение качества жизни семей. Ранее социологи провели серию масштабных исследований общественных ожиданий на ближайшие десятилетия.
21: О водителях.
2: Российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД электронные права и СТС в мессенджере «Макс». Правительство уже утвердило нужные поправки в правила дорожного движения, заявили в Минцифры. Там уточнили, что цифровые версии документов продолжат действовать наравне с бумажными, а водители смогут использовать их по своему желанию в виде QR-кодов. Технически эту функцию запустят в ближайшие месяцы.
21: О валютах.
2: Официальный курс доллара 86.38, евро 100 рублей 57 копеек, юань 12.86. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Часть третья.
6: Погорел, как, в общем, любой педофил, на том, что его жертва, собственно говоря, заявил в полицию.
1: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
6: Удивительно, что это произошло там спустя много лет после того, как он начал заниматься этой педофильской деятельностью. Но, тем не менее, в 2005 году, значит, родители там 14-летней девочки заявили в полицию Флориды, что Эпштейн надругался над их дочерью в своем, значит, поместье. Полиция пришла в дом и обнаружила там, значит, много всего интересного. В том числе по всему дому были спрятаны фотографии обнаженных девочек. несовершеннолетних. И тогда же газета «Майами Геральд» сообщила, что преступления, в общем, Эпштейна против несовершеннолетних девочек продолжались много-много лет. Первый раз присудили, значит, ему 18 месяцев тюрьмы, но при этом такая тюрьма была очень мягкая. Он мог 12 часов в день проводить за пределами тюремной камеры. Он ходил в офис свой 6 дней в неделю. И его условно-досрочно освободили через 13 месяцев. Это произошло, собственно, именно потому, что вот Александр Акоста, федеральный прокурор, заключил с ним сделку о признании вины. И эта сделка, хотя и позволила как бы Эпштейна посадить вот на недолгое время, она скрывала масштабы преступления Эпштейна и заканчивала, вот это очень важно, расследование ФБР. А ФБР как раз занималось тем, что выясняло, были ли какие-то другие жертвы или были вовлечены какие-то влиятельные люди в это все дело. Но вот что интересно, вот относительно недавно, когда трамповский Минюст стал публиковать постепенно документы, связанные с делом Эпштейна, всплыли удивительные документы, доказывающие, что сам Эпштейн следил за агентами ФБР, за федеральными агентами, которые занимались его делом. Этот человек нанял частных детективов, которые следили и шпионили за агентами ФБР, вытаскивали из мусорных корзин, значит, их бумаги, и вообще запугивали как бы агентов ФБР. Вот это вот выходит даже за рамки голливудской как бы истории, да, потому что обычно там ФБР такая организация, которая наводит страх на преступников, да, а тут сексуальный преступник, торговец людьми, значит, нанимает частных детективов, которые следят и запугивают агентов ФБР. Даже, значит, там один из федеральных агентов вынужден был сменить место жительства и переехать в закрытый жилой комплекс с охраной, потому что чувствовал себя не в безопасности.
3: Статью Вики Уорд в Vanity Fair так и не опубликовали, потому что, как говорят, были угрозы и давление со стороны Эпштейна.
9: Александр Гурнов, журналист RT.
3: Дело получило огласку, потому что с журналистами в Америке, в общем, связываться нехорошо. Дело начало раскручиваться. Примерно там около 4-5 лет все это тянулось. И в итоге Эпштейну объявили такие обвинения, предъявили первое обвинение – использование детей в целях проституции. Ну, там, естественно, произошел договорняк. Это все было в юрисдикции, опять же, Флориды, рука руку моет. И в итоге человек получил 18 месяцев тюрьмы, из которых отсидел всего 13. 6 дней в неделю он проводил по 12 часов на свободе. То есть он в тюрьму ходил спать. Только один день в неделю он проводил сутки. Как бы по понятиям он сутки проводил. Причем никто не знал, что он делает. Он просто уходил и должен был вечером вернуться. Да? Больше того, его даже один раз отпустили на его этот остров знаменитый. Он сказал, вы знаете, надо на остров слетать. Это проблема. Он слетал, его отпустили. Да? Плюс он денег заплатил. Он заплатил, значит, 20 примерно жертвам. Его, значит, склонение к проституции. Его адвокаты выплатили от 50 тысяч до миллиона. Все. Через 13 месяцев он вышел, и вроде все хорошо. И опять появился в тусовке. Но это был 8-й год. В 9-м он вышел. Но спустя 10 лет до него опять докопались. И ему уже предъявили серьезно. Ему предъявили создание сети для сексуальной эксплуатации детей. И вот это уже было серьезное преступление. И вы знаете, мне кажется, что все-таки то ли он кому-то перешел дорогу, то ли кто-то очень сильно хотел разделаться с кем-то из его клиентов. Потому что там клиентов было великое множество. Я думаю, что наши слушатели прекрасно видели вот этот портрет Билла Клинтона в женском платье, который висел у Эпштейна в кабинете. Да? И это же не был как таковой публичный дом. Просто он знакомился с людьми и сказал, старик, приезжай, у нас тусовка, там вот Билл приезжает ко мне, значит, этот приезжает, тот, да приходи, там выпьем, в гольф поиграем. Ты скажи, когда ты свободен, и тебя будет ждать самолет. А что я могу дать, чем я? Ничем. Просто, ну вот, будешь моим другом. Если нужно будет, там, ты чем-нибудь потом мне отплатишь. То есть, вот, понимаете, это такая вот ты мне, я тебе. Естественно, девушки тоже присутствовали. Девушек было много, девушки были замечательные, привлекательные. И, как потом выяснилось, многие из них не достигли совершеннолетия.
5: Почему американское государство защищает, ну, скорее всего, преступников? Почему?
9: Джон Варули, американский журналист.
5: Она говорит, что нет, мы защищаем личность жертвы. Нет, мы уже знаем, кто жертвы. Они сами выступают открыто. Их не надо защищать. Они наоборот, жертвы преступления Эпштейна публично выступают. Они сами говорят, надо обнаружить все файлы, все документы. Поэтому тогда возникает вопрос, почему американское государство даже предпринимает усилия, чтобы скрывать много информации. Что они скрывают? Если у кого-то есть способ раскрыть то, что там написано, и в конце концов, к сожалению, с помощью искусственного интеллекта сейчас, может быть, действительно, люди могут сами придумать что угодно, фабриковать какие-то документы, якобы из дела Эпштейна. Сосредоточимся на то, что американское государство сам выпускает. И в каком виде они выпускают эти документы? Еще раз, почти весь черный. Самый главный вопрос. Кого американское государство защищает? И почему? Это абсолютный цинизм, потому что так работает американское государство. То, что совершалось преступление на остров Эпштейна, это никому не интересно в американской правительстве и правоохранительные органы. Они были готовы наблюдать за это и терпеть это. Они абсолютно знали об этом и позволяли это продолжаться, потому что главный цель был собрать компромат на разных богатых и влиятельных людей, чтобы потом их шантажировать. Мы можем это говорить с большой вероятностью, что это был самый главный цель всей операции дела Эпштейна. Понятно, что до конца никто не скажет нам всю правду. Но поэтому мы как журналисты, мы как аналитики, нам придется делать какие-то выводы, основанные на информации, которая у нас есть в руках, и основан на наше знание, как работает американское правительство в общем, как работает американские структуры. Мы понимаем, что это антинародные структуры. Государственный аппарат американский, он абсолютно антинародный, античеловеческий. Тогда мы можем сделать заключение в рамках этого понятия в американской государственности, как античеловечный, антинародный, который способен на всякий вид преступления, преступления против своего народа, преступления против детей, преступления против всего человечества. Мы это видим каждый день. Посмотрите, что происходит на Украине, Венесуэле, Сирии. Каждый день американское правительство убивает много сотен и даже тысячи людей. Каждый день.
3: Я ни в коем случае не умаляю вины Эпштейна. Я ни в коем случае не умаляю тех травм, которые наверняка испытывают женщины, подвергающиеся сексуальному насилию в той или иной форме.
10: Александр Гурнов, журналист RT.
3: То, что в Америке так все цинично, все продается, начиная от федеральных судей и заканчивая девственностью провинциальных девушек, дело Эпштейна показало и показывает это, конечно, просто открыто. Просто можно учебник написать по американским нравам. Дело Эпштейна, оно не столько говорит о его ужасных человеческих качествах, что он там делал. Он, конечно, человек, у которого с совестью, в общем, конечно, не лады, да? Но очень много говорит об Америке, о стране, которая продается все. Продаются судьи, да, которые педофилу дают 13 месяцев как бы свободного посещения тюрьмы, да? Продаются женщины, продаются политики, продаются несовершеннолетние, продается девственность. Вот рассказ одной из девушек, кстати, на суде. Да, вообще, вы знаете, там же были сотни изначально было найдено вот этих вот жертв Эпштейна, но в итоге обвинения предъявляли буквально двум-трем. Остальные забирали, потому что брали деньги. Есть такой специальный фонд компенсации жертвам Джеффри Эпштейна, и он тут на медне отчитался о том, что он, значит, завершил разбирательство и присудил потерпевшим свыше $100 миллионов. Эта самая девушка развлекалась, получала за это бонусы, вела красивую жизнь с богатыми и знаменитыми мужчинами, кинозвездами и рок-звездами. А спустя много лет решил, что можно еще по-легкому, что называется, срубить еще миллиончик. Ты вместе со всеми пошла, сказала «Миту». И я тоже. Да. Скажем такой пример. Вот они одну девушку там соблазнили. Значит, она работала где-то в каком-то фитнес-клубе, и ей Эпштейн увидел ее симпатичной, предложил поработать у него в фитнес-клубе. У него был свой фитнес-клуб в этой вот в его имении во Флориде. Она пришла работать туда. Он, значит, стал к ней приставать. Ну, как бы, в общем, склонил ее к тому, что нужно как-то вот меня любить тоже. Вот я хороший, добрый папик. Она его полюбила. Потом, значит, он стал ей предлагать также и вступать в отношения там с другими мужчинами, не бесплатно, естественно. Девушке, как утверждается якобы, было 14 лет. Но, как утверждает Эпштейн, ну не дашь. Но выглядела гораздо старше. Причем, смотрите, она потом заявила, что это было как бы над ней насилие. Но, простите, пожалуйста, если это было над тобой насилие, ну почему ты, ну мало того, что сразу не ушла, когда поняла, к чему идет дело, но после того, как оно произошло, почему ты, ну, как минимум, не ушла, не уволилась, не пошла к маме, я не знаю, 14 лет, да? Вот уж никогда там пойти в полицию. Нет. Она продолжала у него жить, работать, заниматься, вести красивую жизнь. Больше того, эта девушка по просьбе Эпштейна вербовала своих подружек. То есть она говорила своим подружкам там на тусовке: «Девчонки, пойдемте ко мне, там классно, там еще все хорошо, приходите, вам понравится». Это она тоже, кстати, потом вменила Эпштейну как обвинение, что он меня принуждал к тому, чтобы я своих подружек, значит, ему туда вербовал.
21: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
11: правда». Читайте завтра главное о цифровом рубле, который вводится с 1 сентября. Какие новые профессии осваивают в колониях главные взяточники страны? Из-за чего судятся звезды со своими бывшими супругами? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
21: Политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года.
15: Часть четвертая.
6: Сейчас идет расследование.
21: Реклама.
25: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
26: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
27: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые трубы?

0: Получайте скидки.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге.
4: В 20-21 веков было четыре президента, про которых общеизвестно, что они такие, как они говорят, горячие кролики. Это Гардин, Кеннеди, Клинтон, вот теперь Трамп.
5: Александр Гурнов, журналист RT.
4: Что касается вот конкретного дела сегодня и результата, все будет зависеть вот для Трампа, по крайней мере, от ноябрьских выборов в Конгресс, которые будут происходить уже меньше, чем через год. Ведь в чем дело? Когда вот это дело Эпштейна начало раскручивать во время предвыборной кампании, это был очень хороший ход, потому что в Америке так отлажена система, что у них 50 на 50 практически голосуют. Но общество не выбирает любимца. Так ловко работают с той и с другой стороны политтехнологи, что люди не знают точно, за кого проголосовать. Но кто-то голосует традиционно, как вот я болею за «Динамо» всю жизнь. Так и болею. Не знаю почему. Просто болею за «Динамо», потому что так болел папа, дедушка и сын мой тоже болеют за «Динамо». Также в Америке голосуют за республиканцев, другие за демократов. Некоторые, колеблющиеся, так называемые, о них много говорят во время выборов, их немножко. Но вот как их на свою сторону привлечь? Значит, либо ты шибко умный и читаешь все эти программы там, да, и так далее. Таких меньше. Больше все-таки, я думаю, таких людей, которым, в общем, все равно наплевать. Я тут торгую булочками своими. Вот, и все. Кто мне предложит меньше налогов, с того проголосую. И вдруг появляется Трамп, который говорит, вы слышали про дело Эпштейна? Это вот дело, в котором вот самые богатые, известные люди насильничали, бегали там в женском платье, в одних трусах. Вот я вам раскрою все файлы. Если вы меня выберете президентом, то вы получите мыльную оперу в телевизионных новостях длиной в несколько лет и будете каждый день узнавать сенсации про личную жизнь знаменитостей. И это, поверьте, это помогло ему выиграть выборы, потому что я уверен, что огромное количество людей в том числе проголосовали именно за то, чтобы посмотреть эту мыльную оперу про Эпштейна. Но это бьет по Трампу бумерангом, потому что, видите, вроде бы у него не было там ничего, у него ему своих хватало на конкурсе эту «Мисс Вселенная», как он делал, да, и так далее. Ему, в общем, я думаю, не было необходимости скакать на этом самом острове. Но он есть в файлах. Есть вот этот вот диалог, записанный с неким водителем лимузина, который говорил, значит, что вот я слышал, когда вез клиента на машине, да, водитель, что был разговор с участием Трампа там аж в 95-м году, когда действующий президент ехал в аэропорт, и во время разговора Трамп неоднократно произносил имя Джеффри и упоминал о том, что вот насилие над какой-то девушкой. Вот. И в файле в этом упоминается, что вот эта неназванная женщина заявила, что Трамп изнасиловал ее вместе с Эпштейном. Ну, возможно, это такая же подделка, как, например, последнее письмо Эпштейна. Он же покончил с собой, опять же, якобы покончил с собой в камере, в тюрьме. Там тоже очень мутная история. Но у него есть письмо, которое он так и не отправил, которое адресовано еще одному уголовнику по его делу, Ларри Нассеру. И в письме сказано вот буквально: наш президент, я вот читаю сейчас по бумажке, разделяет нашу любовь к молодым привлекательным девушкам. Когда мимо проходила юная красотка, он любил хватать ее за, простите, промежность. И мы заканчиваем тем, что воруем еду в тюремной столовой. А он президент. Жизнь несправедлива. Вот это конец цитаты.
6: Томас Масси, Маргарет Тейлор Грин, некоторые конгрессмены, которые настоящие герои, борцы за справедливость, которые делают все, чтобы Трамп не закрыл это дело.
5: Джон Варули, американский журналист.
6: Еще летом Трамп сказал, что все это пустяк, это фейк-ньюс, никакого нет дела Эпштейна. Но потом оказалось, что есть свыше миллион документов. Но как? Президент Трамп сказал, что это все пустяк, это все фейк-ньюс. Оказалось, что опять мы видим, как Трамп врет. И все равно много его сторонники, это консерваторы, они поддерживают президента, который защищает педофила, друга, его бывшего друга Эпштейна. Это невероятно. Кто является самым ярым врагом Трампа? Как вы думаете, это демократы? Нет, это Маргарет Тейлор Грин, это Томас Масси, два конгрессмена. Они оба республиканцы, и они являются самыми ярыми врагами Трампа. Что Трамп скрывает? Почему он так боится? Почему он постоянно врет? Если демократы победят через год на выборы, может быть, будет импичмент. Но это ничего не значит. Это ничего не решает. Уже было два импичмента Трампа, и что? Он опять стал президентом. Самая главная задача здесь – это компромат против самого Трампа. Потому что глубинное государство использует этот компромат с какой-то конкретной целью. Допустим, брать контроль над президентом, над сенаторов, над миллиардеров. И это очень полезное орудие в руках глубинного государства. Мы знаем, что Трамп исполняет все желания глубинного государства. Мы это видим. В течение года мы это видим. Трамп до сих пор поддерживает Украину. Да, он остановил войну на Украине. Нет, не остановил. Он обещал за 24 часа и не остановил. Почему? Потому что глубинное государство, люди, которые реально руководят и отвечают за американскую внешнюю политику, они говорили ему: господин президент, мы на самом деле, мы являемся реальные игроки, которые решают ход американской внешней политики. Любой президент всегда будет под контроль глубинного государства. Как раз с помощью компромата.
0: Трамп там тоже в файлах упоминается и много раз, и это неудивительно, потому что Трамп действительно дружил с Эпштейном.
2: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
0: То, что Трамп там запечатлен в фотографиях с Эпштейном и девушками, девушки, в общем, уже старше 20 лет. Трамп, на самом деле, при всей своей любвеобильности, он действительно никогда не ввязывался в сомнительные какие-то истории с несовершеннолетними. Пока на данный момент вся эта шумиха вокруг дела Эпштейна принесла больше ущерба демократам, ну и среди республиканцев есть такие, которые, в общем, настаивают на полном раскрытии всего там всяких купюр. В общем, очевидно, что впереди еще много неприятных открытий. Я не думаю, что будут какие-то прям сенсации. Вряд ли там кто-то будет еще из тех, чьи имена вообще не всплывали. Но, конечно, какие-то мелкие неожиданности могут быть. Вообще, дело Эпштейна, конечно, такая бомба замедленного действия, которая будет взрываться еще на протяжении, там, не знаю, месяцев.

0: этого года вдруг совершенно неожиданно, буквально через несколько дней, некоторое количество испарилось, исчезло. В частности, фотографии с Трампом. Выяснилось, что нью-йоркский судья в целях защиты, privacy, то есть личной жизни, персонажи, которые на этих снимках находятся или упоминаются в документах, они не должны быть не то что в интерактивном виде представлены на суд общественности, а вообще изъяты. Демократы говорят, что тут не обошлось, конечно, без влияния администрации и лично Дональда Трампа. Вот такими путями, через личные связи в каких-то судах, Трамп может каким-то образом повлияет. Но сделать ему будет очень сложно. Это скрыть все концы в воде не удастся. И демократы, и республиканцы замешаны в этом скандале. Но демократы – это вчерашний день. Это Билл Клинтон. А Трамп – ну, не действующий президент. И если все-таки наружу всплывут непристойные страницы его общения с Эпштейном, для него это чревато потерей власти. Поэтому демократы и пытаются раскрутить этот скандал до конца. Все, что можно выгрести, и все, что можно представить на суд общественности, подав это так, что Трамп ничем не отличается от всех других, замазанных в этой непристойной, неприглядной истории. Уйдет ли Трамп в результате этого скандала, неизвестно, скорее всего, нет, но попытка подвергнуть его импичменту будет. Это сильный репутационный и политический ущерб для него, естественно. И в этом случае его шансы на продолжение той политики, которую он начал, значительно сократятся.
1: Главный политический скандал Америки. Кто такой Джеффри Эпштейн? Главный поставщик секс-рабынь для мировых элит. Самый обсуждаемый скандал года. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Вадим Трухачев об отношении европейского народа к поддержке Украины.
3: Судя по опросам, которые есть в Европе, там картина достаточно противоречивая. С одной стороны, отношение к России плохое, и не будем себя здесь обманывать. До 60% европейцев, хотя картина по разным странам различается, но в целом до 60% европейцев готовы помогать Украине оружием. Но при двух условиях, чтобы уровень жизни не падал, их собственный, и чтобы это не вело к прямому военному столкновению стран ЕС и НАТО с Россией. Но в целом немного подкинуть оружие готовы. При этом образ Украины и украинцев ухудшается. Причем не из-за каких-то глобальных вещей, а из-за бытового хамства и уголовного поведения, которое демонстрируют многие приехавшие с Украины. Вот европейцев бытует и видят, и как-то образ сразу меркнет. Геополитика здесь даже вот когда ты сталкиваешься с бытовым хамством, большая политика даже отходит на второй план. Но тешить себя иллюзиями не надо. Еще раз. Большинство европейцев готовы пока подкидывать Украине оружие. Запроса на примирение с Россией у них пока что нет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
5: В Кремле призвали опираться на реальную обстановку в зоне боевых действий при оценке ситуации вокруг Украины. Внешнюю политику страны определяет исключительно Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал информационными утками сообщения зарубежной прессы о подготовке трехсторонней встречи глав России, США и Украины. Ранее в Кремле подчеркивали, что саммит на высшем уровне возможен только для фиксации готовых договоренностей по урегулированию конфликта.
1: о спецоперации.
5: Российская авиация уничтожила склад боеприпасов и пункт размещения украинских военных в районе Херсона. Летчики сбросили тяжелые

0: и фугасные авиабомбы на базу противника, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что украинские подразделения потеряли до взвода бойцов, несколько тонн снарядов, военную технику и станции управления беспилотниками.
1: О происшествии.
0: СМИ сообщили об аварии на газоконденсатном месторождении в Иркутской области. По данным телеграм-канала 112, во время испытаний разорвался трубопровод. Один человек погиб, еще семеро пострадали, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Официальная информация пока не подтверждена. Кавыктинское месторождение считается одним из крупнейших в Восточной Сибири и служит ключевой площадкой для Иркутского центра газодобычи.
1: О топливе.
0: Правительство временно разрешило продавать на автозаправках бензин и дизель классов от Евро 2 до Евро 5. Новые правила начнут действовать с 1 сентября и продлятся до конца июня 2027-го. Об этом объявили в Минэнерго. Там подчеркнули, что мера позволит оперативно реагировать на ситуацию на топливном рынке, и долгосрочные экологические стандарты при этом сохранятся.
1: Эксклюзив.
0: Социологи выделили 4 ключевые модели поведения россиян на выборах. Чаще всего люди приходят на участки по привычке, из лояльности к руководству или чтобы заявить о накопившихся проблемах, рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». По его словам, еще одна группа выражает открытый протест и голосует за любых альтернативных кандидатов. Он отметил, что при этом избиратели почти перестали голосовать из-за преданности партийной идеологии.
1: Про визы.
0: Власти Таиланда вдвое сократили срок безвизового пребывания для россиян. Туристы из нашей страны и еще 92 государств смогут находиться в королевстве только 30 дней, сообщили официальные СМИ. Новые правила вступят в силу 15 сентября. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
2: Эксклюзивное интервью для этой книги дали участники громких расследований и эксперты. Валерий Евграфович Костырев, государственный советник третьего класса, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России в отставке. По делу Фишера был включен в 1992 году. Именно Костыреву серийный убийца Головкин дал свои первые признательные показания. Виктор Андреевич Нацаринус, бывший начальник первого городского отдела милиции Одинцова, подполковник милиции в отставке. По делу Фишера начал работать в 1986 году, еще будучи оперативным сотрудником Успенского поселкового отдела милиции. Василий Александрович Глухов, майор милиции в отставке. В СОК по делу Фишера работал с 1991 года. На тот момент занимал должность оперативника Успенского поселкового отдела милиции. Алексей Александрович Мотылев, бывший руководитель управления криминалистики ГСУ Следственного комитета России по Московской области. Работал по делу Фишера с 1986 года. На тот момент в должности прокурора-криминалиста прокуратуры Московской области. Армен Сергеевич Григорян, основатель и солист рок-группы «Крематорий». С 1967 по 1977 год учился с Сергеем Головкиным в одном классе средней школы номер 167 города Москвы. Василий Александрович Бейнорович, врач-психиатр, автор канала «Фауст 21 века», посвященного серийным убийцам и маньякам. Соведущий True Crime Show «Есть версия». Ольга Александровна Бухановская, врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс». Григорий Васильевич Черепенко, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, ведущий эксперт-криминалист Центра по проведению судебной экспертизы и исследования АНУ «Судебная экспертиза». Наталья Алексеевна Панина, ассистент кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, МГЮА. Специальность – судебная экспертиза. Специализация – речевеческие экспертизы. От автора. Уголовное дело серийного убийцы Сергея Головкина, прозванного Фишером, состоит из 95 томов. С этими материалами мне разрешили ознакомиться в архиве Московского областного суда. Успел как раз вовремя. Дело готовили к передаче в Центральный архив. На все про все было около недели. Каждый день я приезжал к открытию суда в Красногорске и до конца рабочего дня листал, вчитываясь в эти толстенные книги, переписывая самые важные допросы, экспертизы, заключения. Это были 95 книг ада, положенные на бумагу в виде букв, схем и фотографий. Чудовище пряталось в теле замызганного, бесцветного человека и годами охотилось на детей. Сначала в лесах у пионерлагерей, затем на железнодорожных станциях и автобусных остановках. А затем мне еще предстояло найти людей, знавших Фишера с самого детства. И, конечно, главное, очевидцев тех событий. Участников следственных групп, которые несколько лет шли по следу этого зверя. И в итоге все-таки его остановили. Так что Фишер по следу зверя. Это первая книга про Сергея Головкина, которая полностью построена на интервью с очевидцами и на материалах уголовного дела, включая допросы маньяка. В них он в подробностях вспоминает совершенные им убийства 11 детей и рассказывал об эпизодах, о которых никто не знал. Когда еще несколько приговоренных им ребят только каким-то чудом остались в живых. Эти мальчики в такие моменты даже не понимали, что находились буквально на волоске от смерти. Одного, например, сама того не понимая, спасла мама. Но самое главное, в рамках этой книги мы с помощью специалистов из разных сфер провели несколько посмертных экспертиз Сергея Головкина, чтобы попытаться понять, как, почему, зачем тихий и робкий советский школьник вырастил в себе самого лютого убийцу своего времени. И могли ли его от этого спасти собственные родители? Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Пролог. Катуар. С выражением объявил женский голос, сделав акцент на последний слог. Будто придавая этому необычному и явно иностранному слову какую-то торжественность, что ли. Дверь электрички распахнулась, и я вышел на перрон вслед за другими пассажирами. Сегодня суббота, как и тогда, 19 апреля 1986 года. И, наверное, вместе с ним в поезде, как и со мной сейчас, ехали такие же дачники или возвращающиеся со смены в столице работяги. С одной стороны железной дороги – дома и невзрачные здания местного вокзала. С другой – промзона. За ней, если смотреть чуть наискось, видны пятиэтажки. Окраина рабочего поселка Некрасовский, Мытищинский округ, Подмосковья, 22-й километр от МКАД по Дмитровскому шоссе. В 1986-м тоже случился в меру солнечный день, как и теперь. Только весна была более холодной. Кое-где на земле еще лежал снег. В лесу в тени деревьев его вообще было полно. Но до леса мне еще идти и идти. По перрону нужно двигаться вперед в сторону области. В конце будет спуск и переход с деревянным настилом через рельсы. Это все я рассмотрел заранее на карте. Поэтому пошел вместе со всеми в потоке. Из ближайшей открытой двери было слышно, как тот же женский голос сообщает оставшимся внутри пассажирам. Следующая станция – трудовая. Двери закрылись. Собака пришла в движение, набирая ход и с гулом унесясь прочь. Сначала мы уже точно знали. Катуар стал для серийного убийцы Фишером местом, где все началось и была пролита первая кровь. Он мог выйти на станцию раньше или позже. Или вообще в тот день выбрать другое направление железной дороги. Ленинградская, Горьковская, Ярославская, Рижская, Курская. Но в итоге оказался на Савеловском. И решил выскочить именно здесь, в Катуаре. Как он расскажет много позже, место казалось достаточно глухим, чтобы попробовать поохотиться. Катуар. Повторю я шепотом, чтобы другие не слышали. Растягивая это странное слово по слогам, зачем-то пробую его на вкус. Непривычное для нашего уха сочетание букв. Похожее на какой-то специфический термин, вроде катаракты или катарсис. Хотя на самом деле это фамилия русского купца с французскими корнями, у которого до революции в этом месте были собственные керамические заводы. В свое время Лев Иванович Катуар пожертвовал крупную сумму на строительство железнодорожной станции.
3: радиостанция. Только и всего. Но я все равно иду к лесу, иногда сверяясь со схемой из уголовного дела в телефоне, чтобы попытаться понять, как он появился в человеке, этот зверь. Мог ли он остановиться здесь, в Катуаре, одержать верх над своим голодом и не принести людям столько горя? Не творить со своими жертвами те ужасные вещи, от которых рвало даже повидавших многое следователей и оперов? А еще я пытаюсь понять, как же ему удалось больше 6 лет прятаться, путать следы и ни разу не попасть под подозрение, хотя его искали всей области. Он один из самых омерзительных серийных убийц, действовавших на стыке эпох, в период заката СССР и первые годы демократии. Фишер, удав. Так этого монстра назвали те, кто несколько лет пытался его найти. А люди, которые все время были рядом, ни о чем даже не догадывались. Он каждый день ездил на работу. По праздникам, редко и без удовольствия, только для маскировки. Выпивал с друзьями. Копил на машину. Прикидывал, как будет строить секретный бункер для пыток. И тихо упивался своей анонимной славой, осознанием того, что стал для большой Московской области настоящим ночным кошмаром.
2: Часть первая. Укромные места. Глава первая. Мальчик на велосипеде. 19 апреля 1986 года. Суббота. Сегодня всюду проводили субботник, поэтому с работы их отпустили пораньше. В Катуар он прибыл в 16:00. Приезжал он сюда уже не в первый раз. Сначала исключительно на разведку, подолгу блуждая в лесу, подмечая разное. Выяснил, есть ли укромные места, как часто здесь ходят люди. И постепенно выработалось несколько маршрутов. Словом, Катуар стал одним из тех угодий, которые он давно присмотрел для охоты на подходящих мальчиков. Так он это называл. Правда, в предыдущей приезда не удалось найти надежный маршрут, без риска сразу засветиться. Выйдя из электрички, он побрел вдоль железной дороги в сторону станции Трудовая. За поселком начинался лес, изрезанный тропинками. Идеальное место. В тот день он попытался одеться незаметно. Неброско. Темная куртка, джинсы, резиновые сапоги. На плече черная полуспортивная сумка из кожзама с длинным ремнем. Такие начали входить в моду. И все самое ценное находилось как раз в этой сумке. Нож, опасная бритва с пластмассовой ручкой, капроновая веревка и бинокль. Уже не вспомнить, чей это подарок на день рождения, полученный еще в школьные годы. Любимая бабушка, кажется, подарила. Мальчишка этой оптикой тогда побаловался буквально пару раз, а потом она много лет валялась дома без дела. Зато теперь внезапно стала незаменимой вещью на охоте. В бинокль можно издалека высмотреть детей, не сближаясь с ними. И у ножа, кстати, тоже особая история. Во время одной из предыдущих поездок он набрел на свалку в лесу между Катуаром и Трудовой. Проходил мимо и увидел лежащее в мусоре лезвие, вроде как от кухонного ножа. Зачем выбросили? Вещь-то приличная. Забрал с собой. Потом уже в домашних условиях немного укоротил, обточил, сделал ручку. А бритву, которая сейчас лежит на дне сумки, он купил специально для таких случаев. Готовился, планировал, рассчитывал.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
7: Август «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-470-57.
10: Телефон рекламной службы «В великих луках». 78-505.
11: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
12: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
13: Часть первая. Укромные места. Глава первая. Мальчик на велосипеде. Это место в окрестностях Катуара он уже давно подробно изучил. Перед лесом, прямо под висящими высоко проводами ЛЭП, было футбольное поле с воротами из хилых бревен. Там иногда играли ребята, но эти ему не интересны, потому что их слишком много, а нужен всего один, без никого. Подальше от домов и посторонних глаз, в каком-нибудь тихом месте. Такие одиночки ему пока на лесных тропинках не встречались. Зато регулярно попадались взрослые. Кто на прогулку вышел, кто через лес сокращает дорогу, с работы. Он старался не привлекать внимания, ни с кем не заговаривал. Видя идущих навстречу людей, опускал голову. Ну, идет себе какой-то человек по тропинке, и идет. Так он проплутал около часа. В одну сторону пошел, потом в другую, затем опять вернулся к катуару. Когда двигался по дороге, выложенной из бетонных плит, увидел, как к лесу едет на велосипеде мальчик лет 13-14. Открыто догонять не стал. Если кто-то со стороны смотрит, бегущий за великом мужчина, наверное, привлечет внимание. И просто пошел следом, приметив, куда именно повернул велосипед. Через несколько минут он его нагнал. Мальчик поставил велик у дерева и курил. Стоял к тропинке лицом, поглядывая, чтобы знакомые взрослые не застали его врасплох. Вот и он постарался оценить обстановку. Почки на деревьях еще не распустились, стволы и ветки совсем голые. Стоящих здесь могут увидеть издалека. Мужчина достал из пачки сигарету и помахал подростку рукой. Мол, подкурить надо. Мальчик отреагировал совершенно спокойно. Подходящий к нему незнакомец никакого подозрения не вызвал. А тот второй рукой незаметно раскрыл молнию на сумке и нащупал рукоять ножа. Осмотрелся по сторонам. Нет ли лишних свидетелей? Резким движением шагнул к своей жертве и схватил за одежду. Держал крепко. Не вырвется. Школьник пытался отбиться, дергался. Но увидев в руке у дяденьки лезвие, присмирел. «Бери велосипед, пошли в лес, поможешь», — приказал взрослый. Мальчик не рискнул закричать, не попробовал вырваться. Покорно покатил велик, куда указал незнакомец, в глубину леса. Глава вторая. Ушел из дома и не вернулся. Леша Чалов был не местный. 16-летний школьник регулярно навещал в Катуаре бабушку и дедушку. Сам он с родителями жил в Долгопрудном. Это 8 станций и 25 минут на электричке в сторону Москвы. 19 апреля с утра мальчик ушел в школу на субботник. Ребята убирали территорию. Одни работали вениками и совками, собирая мусор в куче. Другие грузили его на носилки и тащили к контейнерам. К полудню управились и разошлись по домам. В 12 часов 30 минут Леша Чалов уехал на электричке из Долгопрудного в Катуар к бабушке. Там он ждал отца, который должен был приехать следом. В 13 часов 40 минут Вадим Чалов был на месте. Тем временем Леша собрался в лес за березовым соком смотреть досье. Прихватил из дома топор, чтобы делать дырку в стволе, сумку, 3-литровую банку и уехал на велосипеде.
3: Досье. Березовый сок. На Руси березовый сок собирали много веков, а в СССР это начали практиковать и в промышленных масштабах. На полках в магазинах он продавался в 3-литровых банках, а на разлив в будках соки воды был самым дешевым – 8 копеек за стакан. Сам по себе сок практически бесцветный, как вода, а вкус немного сладковатый. Березовый сок собирают в апреле, когда потеплеет и вот-вот начнут распускаться почки. Дерево в этот момент входит в силу, чтобы зацвести, а если позже собирать, сок густой и не сладкий. Процедура сбора проста. В мягком стволе березы под наклоном вниз делают гвоздиком дырку. Затем в это отверстие вставляют металлическую трубку или самодельный желобок из консервной банки. Пластмассовый корпус шариковой ручки тоже подойдет. Под этот сокопровод ставится емкость. Если береза большая, сильная, за несколько часов соком можно наполнить 3-литровую банку. После процедуры место пореза затыкают веткой, чтобы сок больше не вытекал. Примерно через час он поехал за второй банкой. Отец тоже взял велосипед, и к месту сбора они съездили вместе. Первую 3-литровку, которую уже успели наполнить сладким соком, забрали с собой и вернулись к бабушке. Уже здесь отец объявил, что уезжает в Долгопрудный. Примерно в 16 часов 10 минут. Мужчина вышел из дома и направился на станцию, а его сын поехал за наполненными банками в лес. И больше Лешу никто не видел. Вечером с ним захотел повидаться один из катуарских товарищей, Миша Барков. Около 18 часов мальчик пришел в лес. Набрел настоящий у дерева велик, а Лешу не нашел. Покричал, но никто не отозвался. Велосипед забирать не стал. Был уверен, что друг за ним вернется. Позже, не дождавшись внука к ужину, дед пошел в лес. Искал, кричал почти до полуночи, но безрезультатно. До утра старики не ложились. На Лешу это совсем не похоже. Он никогда не задерживался, из дома не убегал. Была еще надежда, что внук по какой-то причине решил уехать домой вслед за отцом. Не заезжая к бабушке с дедом. И велосипед, который обычно хранился у них в саду, почему-то с собой забрал. На следующей утренней электричке бабушка рванула к сыну в Долгопрудный. Мобильных телефонов тогда не было. Да и стационарные в сельской местности считались настоящей роскошью. Поэтому сообщить родным об исчезновении внука женщина могла только очно. Разумеется, в воскресный день все еще спали. И с просонья не сразу поняли, что происходит. «Алешенька не у вас? Он ночевать не пришел». Отец мальчика, Вадим Чалов, сбегал за живущим неподалеку своих. Анатолий был женат на сестре жены Чалова. И они все вместе уже в 7 часов утра приехали в Катуар. Вадим и Анатолий сразу же отправились на место, где накануне отец ставил с Лешей банки. Показания Вадима Чалова из уголовного дела. Нашли только одну банку, второй не было. Метрах в 30 от нее стоял велосипед. Он был прислонен к елке. Я крикнул Толе, что нашел велосипед. И остался, чтобы его осмотреть, а свояк пошел к болоту. Через 3-5 минут я услышал, как он меня зовет. Я побежал на голос. По словам мужчины, его сын лежал без движения на животе. Скупой слог протокола не передает эмоций. Можно только догадываться, что пережил этот человек, увидев своего единственного ребенка мертвым. Я перевернул его на спину, штаны и трусы были содраны ниже колен. Лицо все в крови. Я снял свою куртку и накрыл Алешу. Тело мы больше не трогали. Анатолий на велосипеде племянника помчался в поселок звать милицию. А Вадим остался у тела. Милиционеры приехали примерно через час. В протоколе запишут. Школьник лежал в лесу всего в 320 метрах от крайних домов Катуара. Эксперты, которые осматривали местность, выяснили, что убийца расправился с мальчиком не здесь, а в нескольких десятках метрах ближе к тропинке. На талом снегу осталась полоса от волочения тела. В снегу впечатались и следы башмаков убийцы. Целая дорожка, которая вела глубже в лес, а потом терялась. Судмедэксперты установили, что неизвестный сначала задушил школьника, накинув ему на шею петлю. На коже осталась бурая линия странгуляционной борозды. А когда мальчик скончался, изуродовал его, порезал ножом шею и пах. Глава 3. Дядя с чердака. Первым подозреваемым стал сам Вадим Чалов, папа. В большинстве случаев убийца – человек из самого ближнего окружения жертвы. Тем более, что в тот день в лесу было немало людей. И если бы Леша кричал, его кто-нибудь да услышал бы. Но он, видимо, подпустил этого человека к себе очень близко. А может быть, у них с отцом ссора какая-то случилась? Эту версию нужно было проверить. Раньше бывало, я лупил его ремнем за плохую учебу. Признавался на допросах Чалов-старший. Но последнее время время я сына не бил. На меня сын обиду не держал. Что касается 19 апреля, по словам Чалова-старшего, со станции Катуар он уехал в 16:25. А если не уехал? Если только сказал там всем, но сам вернулся в лес. Это кажется сейчас банальным. Проверять слова мужчины. Но в середине 1980-х камер видеонаблюдения не было ни на улицах, ни на платформах, ни в вагонах. Поди докажи, что он действительно умчался в сторону Москвы. Но у Вадима Чалова имелось крепкое алиби. Когда в тот вечер жена вернулась домой около 17:30, он ждал ее уже в квартире. Они вместе приготовили ужин, поели, сели смотреть телевизор. А потом еще знакомый в гости заходил и засиделся с ними допоздна. Однако экспертиза установила, что мальчика убили между 17 и 18 часами. Поэтому Чалов-старший вроде как отпадал. Отец на допросах уверял, что врагов у мальчика не было. О ссорах с кем-либо родные никогда не слышали. Дома мы пересмотрели все вещи Алёши. Книги, учебники, тетрадки. Но ничего подозрительного не обнаружили. Ни странных записей, ни неизвестных фамилий. А вот одноклассники Лёши Чалова рассказывали следователям, что буквально за несколько дней до этого он подрался. Началось все с какого-то пустяка, но двое участников конфликта быстро обросли группами поддержки. И после пятого урока толпой двинулись к железнодорожной насыпи на окраине Долгопрудного, подальше от глаз взрослых, которые могли помешать. Отношения должны были выяснить несколько пар бойцов. Но по факту драка получилась так себе. Говорили, что Лёша Чалов дал своему обидчику 3 пощечины, а тот даже не стал вступать в бой. Стерпел. Через несколько минут они при свидетелях пожали друг другу руки и как будто помирились. Хотя второй мальчик и мог затаить обиду. Подозревать семиклассника, что тот подкараулил приятеля в лесу и сотворил с ним такое, звучало дико. Но необходимо проверить все имеющиеся версии и сообщения. Тем более, что у семиклашки могли быть и старшие братья, товарищи и так далее. Впрочем, в первые же дни после обнаружения тела появился намного более очевидный подозреваемый. Родители убитого мальчика рассказали, что 23 февраля того же 1986 года на него напал мужчина. Тогда зимой в милицию обратилась мама Лёши Чалова. Она сообщала, что некий человек пытался увести ее сына с другом и совратить. У магазина на Первомайской улице к ним подошел неизвестный мужчина и предложил купить им шоколадку и папиросы, рассказывала Екатерина Чалова со слов Лёши. Они вместе зашли в магазин, где мужчина приобрел бутылку лимонада и пачку папирос. Затем мужчина пригласил ребят в дом в Институтском переулке и предложил Лёше сходить на чердак. «Что-то покажу». Они вдвоем поднялись наверх, а друг остался внизу. Уже на чердаке мужчина приказал школьнику снять штаны. Чалов пулей вылетел вниз и рассказал все другу. Адрес, где это было, пацаны, конечно, запомнили.
14: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
15: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Американист Александра Войтоловская о недовольстве электората в США из-за войны с Ираном.
17: Время поджимает. Прежде всего, это связано с промежуточными выборами в Конгресс, которые будут в Соединенных Штатах происходить 3 ноября. Это уже совсем скоро. И, конечно, возвращаясь в сегодняшний день, больше всего американский электорат, как всегда, волнует собственные денежки, что, в общем, совершенно нормально. Кто будет платить за бензин? Да, прежде всего, цены на топливо, цены на электроэнергию. Тут смысл даже не в том, какая цена за галлон бензина в Америке, а смысл в том, сколько каждое домохозяйство платит процентов от своего дохода. И вот есть штаты, где люди платят там условные 3-4% от своего дохода за бензин, а есть, где доходит до 15, даже 20%. И возникают вопросы, а зачем опять Соединенные Штаты влезли в какую-то войну в каком-то государстве далеко от Соединенных Штатов, далеко от американского налогоплательщика? Почему гибнут американские солдаты в каждом поколении, если мы вспомним Ирак и Афганистан, и Вьетнам до этого. То есть, ну, по сути, нет ни одного поколения американцев, которые бы не повоевали. Все это наслаивается на такую национальную травму из поколения в поколение передающуюся. Вот, и вот эти два фактора, они могут очень негативно сказываться на позициях республиканцев на выборах.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О политике.
0: В Кремле сочли преждевременными разговоры о посредничестве в ситуации вокруг Ирана. Эту тему Владимир Путин и президент республики Масуд Пезешкиан обсудят на встрече в Бишкеке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, иранский руководитель подробно расскажет главе государства об обстановке в Персидском заливе, а сами переговоры затронут развитие взаимного партнерства. Ранее представители обеих стран подтвердили неизменный курс на расширение двустороннего сотрудничества.
14: О происшествии.
0: На затонувшем у Кипра судне находились две россиянки. Одну спасли, а вторую еще ищут, сообщили в посольстве России в Турции. Там отметили, что держат связь с местными службами и помогают пострадавшей. Ранее дипломаты опровергли сообщение о гибели нашей соотечественницы. Катер потерпел крушение в Средиземном море накануне. Из-за внезапного шторма погибли 8 человек. Всего на борту было почти 300 пассажиров.
14: О спорте.
0: Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победой на чемпионате мира по современному пятиборью в Китае и чемпионате мира по гребле на байдарках в Польше. Президент подчеркнул, что атлеты показали высокое мастерство, сплоченность и успешно продолжили традиции отечественной спортивной школы. Глава государства также пожелал им новых достижений. Золотые медали в командном зачете в пятиборье завоевали Егор Громадский, Петр Борщев и Андрей Бобров, а лучшими в заезде канадцы. Но и двоек на 500 метров стали Захар Петров и Иван Штыль.
14: О Ближнем Востоке.
0: Власти США готовят точечные удары по Ирану в районе Армузского пролива. Президент Дональд Трамп рассчитывает таким образом лишить Тегеран возможности восстановить радары и атаковать танкеры, сообщил портал Axios. По его словам, в Пентагоне поддержали план, однако приказа о начале операции Белый дом пока не отдал.
14: Эксклюзив.
0: Общество разделилось на 4 основные группы по отношению к текущим событиям в стране. Наиболее многочисленные категории составили убежденные сторонники курса и люди, которые полностью сосредоточились на личной жизни. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда». По его словам, меньшая часть населения открыто выступает против происходящего, либо испытывает постоянные сомнения и растерянность.
14: Обо всем.
0: Фасад Дома правительства на Краснопресненской набережной украсила праздничная световая проекция ко Дню знаний. В центре композиции разместили единицу в окружении букваря, глобуса и школьного портфеля. Власти также пожелали ученикам, их родителям и педагогам хорошего учебного года. Больше новостей читайте на КП.ру.
14: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
19: Часть первая. Укромные места. Глава третья. Дядя с чердака. В старом милицейском отчете, который подняли следователи, говорилось, что той же зимой в УВД по этому поводу вызвали некого Юрия Страхова и поставили на учет как лицо, склонное к развратным действиям. Однако начальник Долгопрудненского отдела уголовного розыска решил, раз самого преступления не было, мало ли что пьяный человек мог предложить, до дела-то не дошло, то материалы проверки заводить не надо. Однако после убийства подростка Алексея Чалова Страхова, конечно же, сразу задержали. Начали уточнять у соседей в местном отделе милиции. Что за человек? Портрет получился самый неприглядный. Пьет, бьет жену, постоянно меняет места работы, потому что его каждые несколько месяцев неизменно выгоняют за пьянку. Словом, отвратительный тип. Сам же Страхов утверждал, что у него на день убийства алиби. Мол, к 7 часам приехал на московский троллейбусно-ремонтный завод, где с недавних пор трудился подсобным рабочим, неподалеку от Савеловского вокзала. До 2 был на субботу.
3: субботники. Домой вернулся к 15:30. Там его видела жена и дочь с зятем. А затем он отправился сдавать пустые стеклянные бутылки. Смотреть досье. На вырученные деньги купил 2 пол-литровки пива, которые принес домой и употребил. Досье. Прием стеклотары. Сейчас самые сознательные граждане раскладывают свой мусор на полезные фракции по разным мусорным контейнерам бесплатно. А в СССР благодаря этому можно было прилично пополнить личный бюджет. Возьмем те же бутылки. Их сдавали за деньги либо в специальных пунктах приема стеклотары, либо в магазинах, обменивая на новые товары с небольшой доплатой. Например, пустая пивная тара стоила 12 копеек. Сдав 3 таких, можно было купить бутылку пива. А к пол-литровой бутылке из-под молока, они были с характерным широким горлышком, можно было добавить еще 13 копеек из 28, которые были указаны на ценнике. Этим и объясняется странность, которую часто не могут понять современные юные зрители фильма «Гости из будущего». Зачем пионер Коля Герасимов целую серию бегает с пустыми бутылками в авоське? А это потому, что приключения начались, когда он шел в обычный советский магазин с посудой, чтобы сдать ее и купить домой кефир. Чалов? Не знаю такого. Когда Страхову напомнили про февральское задержание по подозрению в нападении на мальчика, он изложил свою версию событий. Мол, шел по улице и увидел 2 пацанов. По доброте душевной угостил их газировкой. А дальше выходило, что это не он детей потащил на чердак, а те 2 его. Предложили свои услуги за 5 рублей. После этого ребята убежали. Почему они заявили на меня в милицию, я не знаю. Никого не трогал. Тогда вот что странно. Во время обыска в квартире Страхова нашли несколько фотографий миловидных молодых парней. «Их я оторвал от профсоюзных карточек на свалке, на хоздворе у себя на заводе», заявил мужчина во время допроса. «Зачем? Они были хорошими. Но этих ребят, которые на фото, я не знаю». А еще следователей удивило, что чердак, на который пьяный привел мальчиков, находился в его доме. Этажом выше квартиры, где живут Страховы. Как оказалось, тот инцидент, случившийся 23 февраля, частично застала и жена Страхова, Инна. «Я услышала шум в нашем коридоре и увидела, как подростки требуют, чтобы муж пошел с ними в милицию. Подросток даже силой хотел его увести, но Страхов сопротивлялся. У второго мальчика были красные глаза, видимо, он до этого плакал», дополнил рассказ матери 27-летняя дочь Страхова Лилия. «Я спросила, что произошло. Он ответил, что дядя, имея в виду моего отца, пытался совершить с ними то, что делают с женщинами. Я вошла в комнату и нанесла отцу пощечину». Шокированная поведением отца, молодая женщина даже дала ребятам 2-копеечную монету, попросив, чтобы они сами позвонили в милицию из телефона автомата за углом. В суматохе забыла, что за звонки в экстренные службы платить не нужно. В общем, если рассуждать логически, некий далекий мотив убить школьника Лешу Чалова у Страхова был. Ведь из-за этого парнишки выпивоха мог получить реальный срок. Да, уголовное дело пока не завели. Но кто знает, куда родители подростка могут пожаловаться на волокиту. Инна Страхова сообщала, что в день убийства Чалова ее муж не был дома примерно с 3 дня до 7 вечера. Пришел, как всегда, пьяный. И действительно принес вместо стеклотары 2 бутылки пива. При этом женщина сообщила и такую странную деталь. Вернувшись домой, Юрий Страхов сразу же закрылся в ванной. Начал чистить одежду, в которой ходил весь день. И даже застирал брюки. Хотя чистюлей раньше никогда не был. Что за подозрительное поведение? Следы чего именно мужчина пытался замыть? Итак, экспертиза установила. Мальчик был убит между 17 и 18 часами. А мог Страхов только для отвода глаз сказать, что уходил сдавать бутылки и уехал в сторону Катуара. Известно, что из дома он вышел около 15. Из дома Страхова в Институтском переулке до станции Долгопрудная не более 10 минут пешком. Электричка до Катуара едет минут 25. Дойти до леса около 20 минут. Теоретически он вполне успевал провернуть это. Убить мальчика и возвратиться к 7 часам вечера домой. Правда, для этого он должен был точно знать, что пожаловавшийся на него подросток в этот день отправится к бабушке, а потом еще и в лес за березовым соком. Разведку, что ли, он проводил? Следил? Или имел сообщника? Тем временем красок к портрету Юрия Страхова на допросах добавила и его дочь Лилия. «Он очень жесткий, и ему убить человека ничего не стоит. Он часто избивал мою мать, бросался на нее с ножом, а я неоднократно замечала его в компании подростков». Вечером 19 апреля сама молодая женщина ходила в гости. Вернулась ближе к 20 часам, когда отец был уже дома. И тут всплыл еще один подозрительный документ. Оказалось, что вечером 20 апреля, на следующий день после убийства, Юрия Страхова задержала милиция в Катуаре. Будучи в пьяном виде на улице Вокзальная, беспричинно приставал к прохожим с грубой нецензурной бранью. На замечания не реагировал. Записал местный дежурный, капитан милиции Коняхин. Какого же черта алкоголь из Долгопрудного дело через сутки после смерти мальчика в Катуаре. Это все-таки не соседний населенный пункт. Случайно там оказаться невозможно. Тем же вечером к Страховым в дверь постучали незнакомые гости. «К нам пришли две женщины и мужчина», — рассказала Лиля. «Мужчина был выпивший. Он рвался к отцу, угрожал его убить, а женщины его сдерживали. По разговору я поняла, что они вспомнили тот февральский случай. Судя по всему, это обезумевший от горя отец Леша пытался совершить самосуд. Вскоре к дому Страхова приехала милиция. Извращенца арестовали и начали проверять на причастность к убийству школьника. Назначили целый список экспертиз. По крови, по волосам. На теле подростка могли остаться волосы его убийцы. По поту, по отпечаткам пальцев. Их обнаружили на банках с соком, по следам обуви, которую нашли на месте убийства. Однако крепких улик против Юрия Страхова экспертизы не добавили. По тому следу пришло заключение с формулировкой: нельзя исключить возможности примеси пота Страхова. Нечто подобное и по экспертизе окурка, который обнаружили недалеко от места убийства. Выкуривание сигареты Страховым не исключается. Кроме того, в Катуаре нашлось несколько свидетелей, видевших в лесу в день убийства мальчика высокого молодого мужчину лет 25-30. Притом, это было как раз в промежутке между 15 и 19 часами. Милицейский художник даже набросал портрет со слов допрошенных. И на Страхова этот неизвестный с фоторобота совсем не был похож.
13: Глава 4. Криминалистика. 1986.
3: В наши дни убийства несовершеннолетних почти всегда берут на особый контроль. И уж тем более, если оно совершено с особой жестокостью. А в середине 1980-х это вообще было событие из ряда вон выходящим. Особенно учитывая обстоятельства. Убийца не просто задушил подростка. Он ему уже после смерти перерезал горло и отсек половой орган. Это было ЧП областного масштаба, рассказывает мне Алексей Мотылев. В 1986-м прокурор-криминалист Московской областной прокуратуры. Но тогда и преступность была несколько иной. Например, в начале 80-х какой-то год по Подмосковью осталось нераскрытыми 6 убийств. Первый зампрокурора области собрал весь личный состав следствия прокуратуры и устроил разнос с кулаками и матюками. 6 убийц ходят на свободе по нашим улицам, а вы тут. Марш в районы! Мы, воодушевленные пинком начальства, поскакали. Все 6 убийств мы, правда, не раскрыли, но 3 преступников все-таки нашли. Тогда это считалось достаточно неплохим показателем. А всего через несколько лет после развала СССР началось такое, что по Подмосковью и по 300 убийств оставались нераскрытыми. Жуткая была статистика. Но на дворе все еще 1986 год. Так что к поискам убийц отнеслись более чем серьезно. В материалах уголовного дела большой массив данных по проведенным проверкам. На эту работу бросили силы не только районной прокуратуры. Во времена СССР еще 20 лет после именно это ведомство занималось расследованием убийств. Следственный комитет России был создан в 2011 году. Здесь и далее, ну и, конечно, местная милиция. В Дмитровском районе Катуар передали Мытищинскому округу лишь в 2018. Проверили сотни мужчин. Искали тех, кто в тот субботний день в период между 17 и 18 часами даже чисто физически мог оказаться в Катуаре. Шли по списку по жителям и сотрудникам всех организаций неподалеку. И здесь, конечно же, важно объяснить возможности криминалистики того времени. Скажем, в наши дни происходит убийство. На место вместе с операми приезжает следователь-криминалист. Официально он называется именно так. Его задача – обследовать место преступления и найти улики, которые помогут выйти на след убийцы. В том же СК в Московской области у криминалиста всегда с собой чемоданчик со всякими вспомогательными штуками. Так называемый унифицированный криминалистический комплект. А помимо этого еще как минимум полдюжины различных полезных устройств.
18: Продолжение через несколько минут. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
21: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
22: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
25: А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут.
26: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
27: Часть первая. Укромные места. Глава четвертая. Криминалистика. 1986. Предположим, обстоятельства убийства такие же, как и в 86-м в Катуаре. В чаще найдено тело. Очевидцы заметили подозрительного человека, который болтался по лесу между станциями. Разумеется, сегодня первым делом начнут искать камеры видеонаблюдения, которые могли снять подозреваемого. Изымают записи самых очевидных, стоящих на станции. Но ведь помимо них могут быть и другие, в том числе замаскированные. Например, где-нибудь на территории той же промзоны, мимо которой обязательно прошагают все идущие со станции Катуар люди. Для поиска у следователя-криминалиста есть прибор «Оптик-2». По виду это нечто вроде бинокля, в который нужно смотреть, поднося к глазам. И эта штука способна найти, подсвечивая в объективе красными и зелеными точками, вообще все камеры, даже скрытые, на расстоянии до 50 метров. Плюс в наше время у следователей есть возможность запросить биллинг, данные телефонов, которые в указанное время оказались в этой местности. Я уже не говорю о детекторах нелинейных переходов, которые находят на местности мобильники, сим-карты и другую технику, потенциально полезную для расследования. Или георадарах, которые способны рассмотреть пустоты в грунте или смешанный состав почв. Так теперь выявляют места захоронения тел. Такая же история с экспертизами найденных на теле убитого биологических следов. Сегодня следствию порой достаточно получить буквально чешуйку кожи подозреваемого или потожировые следы, чтобы расшифровать данные его ДНК. Даже если этого человека еще нет в базах, специалисты могут, например, выяснить его гаплотип. Регион происхождения, национальность. А это уже здорово сузит список подозреваемых, особенно если гаплотип окажется редким. Но все эти чудеса появились в криминалистике буквально за последние 10-15 лет. В 1980-е таких технологий не существовало. И это говорит только о времени, а не о людях. Криминалисты тех лет были профессионалами с большим опытом, и им приходилось работать с тем, что есть. В то время у нас по экспертизе крови было всего 4 определяющих признака. Резус, положительный или отрицательный, а также еще 3,
1: бактерии, которые выявляют те или иные антигены», — продолжает Мотылев. Иными словами, даже по крови можно было получить совпадение только в самых общих чертах. Группа с кое-какими нюансами. И вот ты беседуешь с задержанным, предъявляешь ему результаты экспертизы. «Ну вот же, на месте преступления найдена кровь такой-то группы. А он тебе?» «Начальник, а у тебя какая? Тоже первая положительная? Так может быть, это твоя?» Первая и вторая группа крови встречается, соответственно, у 33% и 36% жителей России. И смотрят на тебя нахально, а возразить ему нечего. Так что в те времена для эффективной работы нужны были хорошие оперативные подходы, умение добывать информацию через людей, искать источники, которые что-то видели, что-то знают. Некоторые ученые пытались облегчить следственным группам поиски преступников. Тогда же, в 1980-е, для следователей и криминалистов выпустили так называемые таблицы Видонова. Вспоминает Алексей Александрович. Это такая большая книга с таблицами по разным видам смертей, типам жертв и так далее. Заполнив все клетки в этой таблице, ты можешь, в теории, вычислить лицо, которое совершило преступление. Не конкретно ФИО, конечно, но станет ясно, где искать. Одно время наше начальство рекомендовало использовать нам эту книгу. Это новое слово в криминалистике. Прорыв. Автор книги – сотрудник Горьковской прокуратуры Леонид Видонов. Горький – название Нижнего Новгорода с 1932 по 1990 год. Для этой работы он изучил около 1000 уголовных дел об убийствах, отмечая те или иные закономерности, а также детали в уликах, которые говорили о личности преступника. Конечно, он проделал большую работу, но есть нюанс. Горьковская и Московская область, как говорится в Одессе, две большие разницы. Я на своем примере могу сказать. Для крупных подмосковных городов, вроде Люберец, Химок или Раменского, эти таблицы вообще не работали. А вот по маленьким городам, типа Талдома или Шатуры, в принципе, можно было что-то подчерпнуть. И тем не менее, большей эффективности следствию книга не давала, поэтому от таблиц Видонова довольно быстро отказались. В 1986 году прокурору-криминалисту Алексею Мотылеву было 32 года. Он получил высшее образование во Всесоюзном юридическом заочном институте. Сейчас это Академия МВД имени О.Е. Кутафина и был принят в прокуратуру Московской области на должность прокурора-криминалиста. Областное управление находилось в Москве, на Тверском бульваре 18, через дом от МХАТа. Старинный особняк, небольшой, неудобный, но уютный. У нас, криминалистов, был свой подвальчик. Там мы и размещались, три прокурора-криминалиста, которые работали на всю область. Я был самый молодой. Только три криминалиста на такую большую область? В наши дни, например, в управлении криминалистики ГСУ, Следственного комитета России по Московской области, работает 22 следователя-криминалиста. На весь Советский Союз тогда насчитывалось всего 360 прокуроров-криминалистов. Я же говорю, такой был уровень преступности. Алексей Мотылев рассказывает, что подмосковные прокуроры-криминалисты поделили между собой область на три части. Кому в какие районы выезжать. Помню, весной 1986-го я ходил в отпуск. Когда вернулся, коллега рассказал, что у него в Дмитровском районе, в Катуаре, нашли обезображенное тело мальчика. А летом еще одного убитого подростка обнаружили около пионерлагеря, уже на моей территории, в Одинцовском районе.
27: Глава 5. Пионерлагерь «Звездный». 10 июля 1986 года, четверг. На этот раз это была Часовская, небольшая станция между Голицыно и Кубинкой. Убийце она давно приглянулась тем, что обычно здесь выходит не так много людей, как на соседних городских. Вокруг густые леса, и на тропинках почти нет гуляющих граждан, то есть потенциальных свидетелей. Но при этом рядом расположено несколько детских лагерей. С утра погода была пасмурная, периодически припускал дождь. Поэтому он предусмотрительно надел резиновые сапоги. Кто знает, сколько сегодня бродить придется. Куртку, конечно, захватил. И все ту же черную сумку с набором. Бинокль, нож, веревка. На Часовскую он ездил еще с 1984-го. И за это время прекрасно изучил окрестности. От станции всего несколько минут ходьбы до Можайского шоссе. Дальше трасса, и нужно перейти и двинуться через лес по дороге, выложенной бетонными плитами. Обычно он так неспешно доходил до места, где эту сельскую однополоску пересекла просека с деревянными столбами, по которым в обе стороны расходились электропровода. Здесь он чаще всего поворачивал налево, чтобы прямиком добраться до ближайшего пионерлагеря. Он даже название его толком не знал. Кажется, «Звездный». К воротам и ограде никогда не подходил, чтобы не засветиться. Зато любил долго наблюдать издалека со стороны леса. Для этого и нужен был бинокль. Уже давно разведал, что в заборе есть дыра, несколько выбитых досок. Через эту пустоту по несколько раз в день вылезали ребята. Кто-то ставил кротовницы, маленькие капканы из проволоки, рассчитанные на маленьких животных. Но чаще территорию лагеря потерял.
3: покидали, чтобы покурить. Спрячутся от взрослых, подымят немного и назад. Правда, одиночек почти не было. Обычно пацаны выходили по двое, по трое. Он приезжал сюда во второй половине дня, с 16 до 19. В лагере как раз заканчивался тихий час, и местные хулиганы начинали бегать туда-сюда через забор. Сегодня был четверг, будний день, но с работы удалось отпроситься. Придумал какую-то отговорку. За лагерем можно было присматривать через поле, спрятавшись в большом лесу. Он простоял так с биноклем около часа. И тут вдруг увидел бегущего со стороны звездного мальчика, лет 12-13, худощавого, темноволосого. Ребенок добрался до деревьев и закурил. Мужчину он не заметил. А тот стоял в метрах 30 от него, просто наблюдая. Потом огляделся по сторонам и медленно начал приближаться. Притворился грибником, будто что-то увлеченно высматривает у себя под ногами. Выглядело это очень даже логично. Погода сырая, недавно дождь прошел. Самое время радостно лезть из земли лисичкам да маслятам. Увидев незнакомого взрослого, мальчик не испугался. Это же не вожатый, не директор лагеря. Посторонний за курение не наругает, ему на такое плевать с высокой колокольни. Школьник, наоборот, будто даже обрадовался. Тут же у дяденьки грибника сигарету попросил. Мужчина слегка улыбнулся, достал одну из пачки и стал приближаться. Но, подойдя, резко схватил за грудки и приказал. «Пойдем, поможешь мне в одном деле». И, не давая опомниться, потащил мальчишку в лес. Тот от неожиданности даже не сопротивлялся. А убийца точно знал, куда ведет ребенка. Давно уже нашел в окрестностях Звездного старый полуразрушенный сруб. Избушку. Черт его знает, что это было раньше. Домик лесника, может? Впрочем, это тоже не важно. Главное, что место подходящее. Спрятано в густых деревьях, и никто рядом не ходит. Глава 6. Барышня и хулиган. Дима Маляев пропал после полдника. Несколько человек видели, как он вместе со всеми крутился у беседки, где пацаны из старших отрядов рубились в настольный теннис. А затем Маля, так называли мальчика друзья, куда-то ушел. На ужин не явился. В сумерках его покричали, поискали на территории. На утро даже выводили сотрудников и ребят постарше за территорию. Вот в милицию обратились лишь на третий день, потому как были уверены, что в этой истории замешана одна красивая девочка. Путевки в пионерлагерь «Звездный» раздавали по линии профсоюза, работникам нескольких

0: Маляев оказался в группе 8 мальчиков, которые тайком забрались в вожатскую комнату и дымили там, как паровозы. За этим занятием их застали, поэтому участников восьмерки, вернувшихся в июле, директор лагеря разбросал по разным отрядам и запретил друг с другом общаться. События последних дней жизни мальчика восстановлены по показаниям детей и сотрудников «Звездного» из уголовного дела. Вторая смена заехала 2 июля. В следующие несколько дней, как вспоминали ребята, они готовились к официальному открытию лагеря. На празднике каждый отряд должен был показать себя с наилучшей стороны. Вожатки усиленно учились с детьми песни, речевки, девизы отрядов и так далее. А в свободное время пацаны играли в футбол, настольный теннис или просто валялись на кроватях в корпусе, болтая о том о сём. 5 июля. На открытии смены все, понятное дело, должны были выглядеть как с иголочки. Белые рубашки, отглаженные галстуки, пилотки. А у Димы Маляева рубашки не оказалось. В городе забыл. Либо только так сказал, а сам спрятал. Но факт остается фактом. Его, чтобы не выбивался из строя на смотре пионерской песни, оставили в корпусе.
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Леонид Крутаков о значении империализма в политике сверхдержав.
3: Любой суверенитет исторический подразумевает собственное развитие. А развитие – это экспорт собственных мыслей, образа жизни, представления о мире за рубеж. Невозможно жить за рубежом. То есть, решил то, что я говорил, Россию вот этого вселенского масштаба, вселенского подхода, превратить ее в Португалию или Швецию, это значит сломать исторический хребет страны. Почему акторами истории являются именно имперские нации, те, которые себя ощущают не в рамках границ, как говорил Чингисхан, я не могу спать под одним небом с врагом. Понимаете масштаб мышления? Китай — это тоже империя. Там такое количество разнообразия народностей и языков. Невозможно жить одним замкнутым пространством. И тогда ты то, что это аннигиляция, внутренняя аннигиляция, исчезновение любой национальный проект, претендующий на некий универсализм мировоззренческий, он обязательно должен себя эксплуатировать, скажем условно, и уметь защищать себя. Империя по-настоящему – это масштаб и горизонт мышления. Это предложение людям большего формата осмысления мира.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
5: Владимир Путин выстроит прагматичный и уважительный диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа лидеров состоится на полях саммита ШОС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что у армянского премьера сейчас иной взгляд на будущее республики. Однако связи с Москвой по-прежнему приносят армянам большую выгоду.
1: Об экономике.
5: Министр финансов Антон Силуанов обсудил состояние мировой экономики и проблемы госдолга на встрече «Большой двадцатки». Дискуссии с участием глав финансовых ведомств и центральных банков прошли в американском городе Эшвилл. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России. Ведомстве уточнили, что участники сессии уделили особое внимание мерам по поддержке глобального экономического роста. Двухдневный саммит финансовой двадцатки в США завершится 1 сентября.
1: О спецоперации.
5: Российские военные уничтожили цехосборки и склады беспилотников в Киеве. Ударные дроны поразили помещение логистического предприятия Westgate Logistics, сообщили Минобороны России. В ведомстве уточнили, что на объекте хранили и собирали аппараты самолетного типа большой и средней дальности.
1: О Ближнем Востоке.
5: Экономика Ирана оказалась под угрозой скорого краха из

0: До морской блокады торговых портов Вашингтон решил усиливать финансовое давление на Тегеран и вынудить его сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он уточнил, что американские меры призваны полностью парализовать валютные доходы Исламской Республики. Ранее Штаты объявили о начале масштабной кампании по экономической изоляции этой страны.
1: О болезнях.
0: Ученые исключили распространение лихорадки Западного Нила по России. Инфекция передается только через укусы определенных видов комаров, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, сезон активности этих насекомых уже завершается из-за похолодания. Ранее медики зафиксировали единичные случаи заражения лихорадкой после укусов комаров в Астраханской и Липецкой областях.
1: Обо всем.
0: Минобороны России пожелала жителям страны спокойной ночи. Строчка из песни Виктора Цоя группы «Кино». Военные добавили к известной цитате фразу о том, что они охраняют эту ночь. Такой пост появился в телеграм-канале ведомства. К нему также прикрепили видеокадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 86.38, евро 100 рублей 57, юаня 12.86. Больше новостей читайте на Капа.ру.
1: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Так, сегодня, в силу того, что 31 августа, сегодня у вас последняя возможность попрощаться с летом, в смысле первая и последняя возможность. 31 число, оно одно. Вот можете попрощаться с летом, в том числе позвонить на радио «Комсомольская правда» и рассказать нам, сколько вы потратили на сборы ребенка в школу. Сколько денег. Разные цифры, разумеется, разные исследования, разные цифры. У ВЦИОМ одни, у Wildberries, допустим, другие. У ассоциации родительских комитетов и сообществ каких-нибудь там третий, ассоциации компаний розничной торговли четвертый. Короче, данные самые разные, и я спрашиваю вас напрямую, сколько вы в своем городе потратили на сбор ребенка в школы? Как эта сумма отличается от той, сколько вы потратили в прошлом году? Все, что из этого вытекает, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. С удовольствием послушаем ваши рассказы. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Сейчас заиграет песня. Звоните, после нее начнем разговор.

0: Где вы еще, как не у меня в эфире, послушаете старые добрые песенки? Всеми, если не многими, всеми, наверное, уже подзабытые группы «Турбомод» на радио «Комсомольская правда». А я возьму вот и выну из этого пыльного угла и поставлю ее в эфир. В смысле, не я, а есть тут один ответственный человек. Спасибо ему за это большое. 8 800 200 ровно 9702. Друзья, сколько вы потратили на сбор ребенка в школу в своем регионе? У нас звонок от Леонида из Биробиджана. Потрясающий. Еврейская автономная область. Здравствуйте.
1: Здрасте. Прошу прощения, взял псевдоним. Я под своим именем Владимир, Кировская область. Ваш эфир пробиться не могу почему-то.
0: Да вы что?
1: 47 минут в прошлый раз ждал, вы меня не выпустили.
0: А вы знаете, я даже отправил ваше сообщение, отправил даже ваше сообщение вот ответственному человеку. Он мне клялся и божился, что он
1: вот
0: никаких...
1: Не ответил. Вопрос задал, почему? Не ответил. На дочку, дочка одна у меня осталась в школе, потратил 1025 примерно, это констовары и одежда, но еще зимнюю обувь не купил. Ответ закончил.
0: Все понятно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, давайте по цифрам пройдемся, кто сколько потратил денег в этом году. В смысле, пока только данные результатов опрос. Вот опрос аналитического центра ВЦИОМ. Россияне в среднем потратили чуть больше 28 тысяч рублей на покупку школьной спортивной одежды на одного ребенка. Отмечается, что это более чем на 1000 рублей меньше прошлогоднего показателя. При этом покупка рюкзака в среднем обошлась в 7197 рублей. По данным источников, на учебники и рабочие тетради родители, бабушки и дедушки школьников в России потратили в среднем 6700 рублей. На школьно-письменные принадлежности 4000, ну почти 5000 рублей. Вот это все до копейки, ладно, не буду называть, будем округлять немножечко. Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе за прошедший год сократились на 3000 рублей. Представьте себе, и тут вот... Точные данные вам сейчас озвучу. С 52 251 рубля, это в 2025 году, до 49 169 рублей в 2026. Подешевело, значит, все. Представляете, друзья, подешевело. Вот так. Как вам? Как вам? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Может быть, у вас не подешевело. Может быть, у вас все осталось по-прежнему. Допустим, есть данные, вот я читаю один из материалов, и Тверская швейная фабрика, там в пресс-центре сообщают, что в этом году стоимость комплекта школьной формы обойдется родителям от 15 тысяч рублей. Я так понимаю, конкретно от этой швейной фабрики, а не от всех. Согласно статистике Wildberries, в текущем году в России собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей. При этом речь идет о минимальном наборе. В маркетплейсе подсчитали, что собрать в школу мальчика будет даже дороже, чем девочку. 15 тысяч рублей 200, да, 15 тысяч рублей против 14. Вот такие дела, друзья. Я наоборот видел, конечно, цифры, что девочку собрать чуть-чуть дороже стоит. Но это по объективным причинам, понятно, тут... Я так понимаю, никому ничего объяснять не надо. Соответственно, ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Сколько денег вы выложили в этом году? Рассказывайте. Заодно сегодня проведем свое внутреннее расследование, выясним, почему нам звонят из Биробиджана, а оказывается, что не из Биробиджана. Ну, короче, со всеми разберемся. Дмитрий из Москвы, пожалуйста. Здрасте.
2: Ну, как вам сказать?
0: Как есть.
2: Как есть, это замечательно. Где-то примерно суточка ушла.
0: 100 тысяч на одного ребенка вы потратили?
2: Да, ну, как вам сказать? Ребенок, он как бы там официально не мой, но тем не менее, как бы так вот есть. Купил, ну, хороший ноутбук. Купил ему все, что по списку было, без вопросов, абсолютно.
0: Но ноутбук же вы не каждый год покупаете, правда ведь? Давайте его не будем все-таки считать. Сколько без ноутбука?
2: Ну, если без ноутбука, получается, ну, грубо говоря, вот так вот по московским меркам, ну, тридцаточка.
0: А, 30. Ну вот, не, ну, 30 это все-таки... Куда еще не шло? Спасибо. 30 тысяч, друзья. Но это Москва. 30 тысяч без ноутбука. Если вдруг вы купили ноутбук, давайте не будем говорить об этом в эфире. Понятное дело, ноутбуки нынче удовольствие дорогое. И вот сам себе ноутбук новый до сих пор купить не могу. Так, так что и вас понимаю. Да. Павел, Тульская область, пожалуйста. Павел.
2: Да, да, да. Да, да.
0: Говорите, пожалуйста.
2: Ну вот, в прошлом году, да, я потратил примерно 25 тысячи рублей на сына, да, в школу отправить.
0: Так.
2: Но он за год вырос на 15.
0: Логично.
2: Так. Когда он вырос, то приходится покупать новую форму, новую, ну, одежду, обувь, да. Как бы получается, что эту сумму надо умножать в два раза. Потому что дети растут.
0: Прямо в два раза.
2: Ну, дети растут, ну а как? Старые не купишь.
0: Ну, вы сказали, 25 потратили в прошлом году, правильно?
2: 23, да.
0: Да. А в этом году, скажем, что, 50 тысяч?
2: Нет, нет, не 50 тысяч. Я просто говорю, что в течение года ребенок растет, и где-то там после Нового года или ближе к весне надо покупать все новое. И как бы сумма удваивается минимум в два раза.
0: Так, ну так вы ребенка-то в школу собрали, во сколько вам этого обошлось?
2: В этом году?
0: Да, обошлось. Конечно. Ну, конечно, сегодня 31 августа, завтра. В чем ребенок пойдет?
2: Ну, значит, брюки 6 тысяч.
0: Не, ну можно вот, вы просто общую сумму назовите, сколько в деньгах, сколько там?
2: Общая сумма 33 примерно.
0: Тысячи. А, ну 33 тысячи. Ну вот вам, пожалуйста, да. Ну где-то так вот это все сходится с теми данными, которые нам дают разные исследования, которых сейчас в изобилии. Спасибо большое. Эксперты почитали, и цены на одежду, собирая мальчика, необходимо потратить, ну, 1586 почти рублей на рубашку и 1982 рубля на брюки. Пиджак обойдется 7215 рублей. Галстук даже подсчитан 908 рублей. Еще и звонок. Виктор из Липецкого. Минута. Коротко, пожалуйста, Виктор.
3: Вот у меня есть друг, да, он с тремя детьми, малые ходят в школу, вот. Он без жены, жена у него умерла, вот. Выдается ребенку на каждого, вот, у нас в Липецке, ну, в Липецкой области, по 5000 рублей. Вот ему выдали по 5000 рублей. Что можно купить каждому ребенку в школу на 5000 рублей?
0: Я вот. Не знаю. Вот, ну что можно купить? Вот, что-то мороженое можно купить.
3: Вот я и тоже ему говорю, я говорю, не может быть такое. Я говорю, у нас вот говорят там то и все. Нет, говорит, ну вот он ходил, вот, ну, где там вот дают, вот, по 5000 на каждого ребенка ему вот выдали.
0: Спасибо, спасибо. Но все-таки тема другая. Об этом можно будет как-нибудь в другой раз поговорить. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о том, почему Британия хочет ускорить разработку военной программы.
8: Это, возможно, может быть операция прикрытия для того, чтобы оправдать уже потраченные деньги и предъявить нечто потом. То есть пойти туда, не зная куда, найти то, не зная что. У Британии был опыт, скажем так, внутренней обороны, укрепления. Это во времена Второй мировой войны, когда они создавали такие секретные базы на территории Британского острова, ну, на случай высадки немцев. Тогда действительно программа была, создавались отряды территориальной обороны, Хотя надо отметить, что в принципе британская армия довольно долго оставалась как раз что-то вроде армии территориальной обороны. То есть они отсиживались на острове, но при этом всегда сравнивали Европу между собой, ожидая, чем все закончится в их пользу. Так что и сейчас то же самое. Объявили о неком ускорении, а ускорение чего? То есть что-то должно было быть сделано, значит, в 2035-м, да? Но решили, что это будет сделано в 2030-м. И понятно, что срок небольшой, значит, что-то уже сделано, а потом будет предъявлено, что деньги потрачены. Надо признать, что Британия сейчас тратит довольно из бюджета много на военные расходы уходит, и для них это, конечно, достаточно серьезно. Вот тут есть другой момент, что Великобритания объявлена, что они хотят начать информационную войну, фактически, против собственного населения. Начать им объяснять, что им грозит какая-то угроза, какая-то опасность, и они должны немедленно сплотиться вокруг британского правительства и начать копать окопы.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Сколько вы потратили в этом году на сборы ребенка в школу? Сколько в деньгах? Пожалуйста, звоните, делитесь вашими рассказами. И называйте город, это интересно, возраст ребенка и сколько денежек вы выложили. Ну и как эта сумма отличается, если помните, от той суммы, которую вы выкладывали в прошлом году. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. В принципе, я еще раз повторяю, что... исследования, которые сейчас вот в интернете, я пробежался глазами по тем данным, которые уже выложены, ну, они от ВЦИОМ и от многих других аналитических и исследовательских центров, и там, конечно, суммы немного разные. Но вообще, чаще всего, вот есть такая цифра, все зависит от региона, конечно, где-то и 15 тысяч рублей, где-то и 30 тысяч рублей, где-то и по-разному. Но вы же понимаете, что эта цифра зависит вообще от родителей, конечно. Можно и соточку потратить, безусловно. Хотя я не знаю, что можно купить на сотку, там, в смысле, что же там за вещи такие. Но тем не менее, наверняка такие имеются родители. Сколько... Так, кто? Александр. Александр из Тамбова. Здрасте, Александр, пожалуйста.
9: Здравствуйте,
0: Да, пожалуйста.
9: В общем, собираем племянницу не в школу, а в детстве. В общем, обошлось пока вот в районе 42 тысяч. Я ждал, пока канцелярия...
0: В детский садик ребенка 42 тысячи.
9: Да, да, да. В детский садик, пока одежда, канцелярия, туда-сюда. Ну и, в общем, вот так вот здесь будет.
0: Понятное дело. Тамбов, обалдеть вообще. В детский садик 42 тысячи рублей. Это что-то, конечно. Благодарю вас за звонок. Вот так вот, друзья. Обалдеть. Еще некоторые данные, вот мне тут засылают, кто сколько потратил. Кстати, в чате пишите, можно даже 70 и 100 потратить, если говорить про Москву. Вот мне пишут, да, безусловно, 15 тысяч – это что, во что одеть, о чем писать, перьями на бересте, удивляются людям. То есть, что же это, да, за сборы такие всего лишь на 15 тысяч. Но да, данные про 15 тысяч, они все-таки имеются, можете сами пойти в интернет и перепроверить, и это не выдумал, с потолка не брал. Слушаем Вячеслава из Подольска, Подмосковья. Здравствуйте, Вячеслав, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
0: Так.
10: Я в этом году племяннику, 14 лет, подарил кресло компьютерное, Харачар Урус, за 37 600. Еще книжку подарил, она называется «Два игрока на одном поле мозга». То есть это про резус. Резус такая макака, у нее... совершенно идентичный мозг, как у человека. И этот эпифиз, гипофиз, мозжечок, все как бы и лобные доли, затылочные доли, верхние, нижние. Короче, всю книжку рассказывать не буду. Там вырезали.
0: Вы сами ее прочитали, да?
10: И макака
0: книжку-то
10: меняла, конечно. И макака меняла свое поведение. То есть таким способом они узнали, как человек в пространстве ориентируется к родственникам там или... Ну, в общем, почитать рекомендую. Так. Ну, где-то С ракеты вышло все.
0: Это кресло и книжка, да? Кресло и книжка.
10: Да, да.
0: Но у нас про сборы в школу все-таки. Да, спасибо. Ну, да, до свидания. Друзья, ну все-таки, да, ну школьный набор давайте обсудим. Что, ноутбуки, кресло. Далее слушаем Владимира из Красноярска. Пожалуйста, Владимир. Здрасте, Владимир. Говорите.
11: Считаем, сколько мы купили, продали, это самое. Да. А сколько мы пива выпили? Кто-нибудь считает, нет, или в баню сходили?
0: Спасибо большое за звонок, да. Спасибо, какое замечательное утро, 31 августа сегодня. Сразу видно, родители не все закупили и занимаются этим прямо сейчас. А кто-то вон думает над делами поважнее, сколько он пива выпил. Да, и на сколько, сколько на это потратил. Пить вредно, друзья, пиво вредит вашему здоровью, особенно мужскому. Виктор из Хабаровска, пожалуйста.
12: Потратил, ребенок идет во второй класс, потратил, ну, скажем так, на форму. Докупил в этом году порядка 25 тысяч, девочка. Ну, плюс-минус, наверное, к 45 мы здесь собрали ребенка, учитывая то, что рюкзак остался с прошлого года, какие-то тетрадки. Ну, плюс еще тут где-то 3 тысячи мы на рабочей тетради еще сдали. Вот примерно к 45 тысячам.
0: 40, 45 тысяч рублей. А сколько лет ребенку, уточните, пожалуйста?
12: 8 лет, второй класс.
0: А, второй класс. Ага, все понятно. Спасибо большое. Да, спасибо. Вот так, 45 косарей. Прекрасная сумма. На самом деле дорого, друзья. На самом деле дорого, конечно, 45 тысяч рублей. Я, честно говоря, думал, что где-то там 20, 25, 30 будет такой разброс. Но ведь суммы есть и покрупнее. Причем я так понимаю, что сильно не переплачивали. Дорогие брендовые вещи не покупали, в дорогих магазинах не закупались. А тем не менее, выходит не так уж и дешево. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Вот то ли дело в наше время, да, друзья? Совсем все было по-другому. И такие суммы никто не выкладывал. Ну, и не было таких денег, разумеется, ни у кого в средней обычной семьи. В 90-е, это начало нулевых, не было таких денег абсолютно. Все как-то по-скромненькому. Можно было вещи за старшими донашивать. Сейчас уже никто за старшими не донашивает. У меня несколько знакомых. Вещи выбрасываются. Старший брат свои вещи там выбрасывает. И младшие за ним не донашивают. Сейчас вообще это, оказывается, не модно. Ну, вот я, по крайней мере, по своему окружению сужу. Был дико удивлен, если честно. Дико удивлен. Но сейчас это как-то вот считается моветоном. Если у вас по-другому, тоже можете сообщить об этом. Владимир из Воронежа. Слушаем вас, пожалуйста.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вопрос такого рода.
0: Нет, вот, а кто-нибудь может... Давайте, давайте.
13: А в целом есть вообще дети, кто вот эти исследования проводит?
0: Так.
13: Вот у меня, например, ребенок сейчас пошел в 5-й класс. Девочка, на форму только ушло около 40. Почему? Потому что там и колготки, и майки, и все остальное дублируется для школы именно. И плюс концтовары ушли где-то, ну, 1025-30. Это минимальный набор. И второе, какой имеется в виду минимальный? Одна ручка, один карандаш. А если на целый год набирать, то выходит где-то, ну, 35-40 тысяч. Вот так как-то.
0: А что вам не понравилось-то с этим, с исследованием в ЦИОМ? В ЦИОМ я вот сейчас опять данные поднял. В 26-м году средняя сумма расходов на подготовку школьника к 1 сентября составила, ну, чуть больше 49 тысяч рублей. Что на 6% меньше, что в 25-м году. 49 тысяч, что вас не устраивает? Пока все соответствует.
13: Ну, вы только зачитывали, что там... Сбор школьника в школу в этом году составляет там 15 тысяч.
0: Я вам разные, я четко проговаривал разные исследования, о разном говорят. Я так и сказал.
13: Ну, прям вот так. Я вам озвучиваю то, что не совпадает их исследование. Вот вопрос просто к тому, что те, кто эти проводит исследования, у них вообще дети есть? Они в школу их собирают?
0: Спасибо. Спасибо. Но все-таки слушать надо внимательнее. Далее. Анастасия из Ярославля, пожалуйста.
14: Ну, я являюсь мамой многодетной.
0: О! Вот. И у меня... Многодетной. Сколько у вас детей?
14: 3 детей. Ага. Одной девочке 3 года и 7 месяцев. Вот.
0: Ну, а, то есть школьница у вас одна, я правильно понимаю?
14: Да, школьница одна.
0: Все,
14: вот, школьница. Но... Угу. В итоге я потратила где-то около, ну, как сказать-то, около 15 тысяч рублей. Но у дочки мои запросы растут, то есть ей надо красивую одежду. В школе требуется форменная одежда, то есть верх белый, низ синий. И то есть дочка еще модничает, и получается, что с 15 мы перебрались на 30 тысяч рублей. Ну, побольше. Потом начинается обувь, ну, то есть около где-то 35 тысяч рублей выходит.
0: Ну, это на одного 35 тысяч, да, вот как раз?
14: Ну, да, на одного 35 тысяч рублей, и уже как бы, как мать, я уже размышляю, что же будет, когда мои дети другие
0: все,
14: пойдут
0: все
14: в школу.
0: Будут, да, все пойдут в школу, да.
14: Вот, ну, конечно, вот эта помощь от государства 5 тысяч рублей помогает, ну, приятная помощь, то есть можно что-то купить на
0: она
14: нее.
0: Она все-таки приятная, да, потому что вот
14: да,
0: мужчина звонил, не считал, что она приятная.
14: Да, но есть какая-то помощь, то есть все равно приятно, государство, поддержка какая-то. Я не говорю, что государство за нас должно платить полностью, обеспечивать нас.
0: Нет,
14: да?
0: Слушайте, но если вот, смотрите, не, вроде как не должно, но тогда не надо требовать, давайте рожать, правда ведь? Вот если из каждого утюга звучит на самом высоком уровне, что давайте-ка, давайте, давайте деток нам побольше хороших и разных, то, пожалуйста, да, будьте любезны, да, раскошеливайтесь. А если бы они не орали бы об этом из каждого окна, тогда другой разговор. Тогда я согласен. А то 5 тысяч рублей как действительно скромно. Пожалуйста, вам слово.
14: Ну, я думаю, что, знаете, я люблю свою страну и своего президента. Я считаю, что его политика все-таки хорошая, если сравнивать с другими странами. Женщины у нас в декрете сидят по 3 года, и помощь им оказывают достаточно. То есть кому надо, тот помощь от государства попросит, и государство поможет. Вот. То есть как бы 5 тысяч рублей для меня было. Еще у меня ребенок как бы... Ну, от первого отца, вот, и он алименты не платит.
0: Угу.
14: И для меня вот эти 5 тысяч рублей были просто как праздник.
0: Спасибо, вот. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
15: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
16: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята. Я ратую за нашу молодежь. Вообще, большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики. Возьмите.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин высоко оценил развитие отношений России и Казахстана. Российский лидер на встрече с Касым Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС в Бишкеке отметил рост взаимной торговли в текущем году. Глава государства также поздравил коллегу с успешными парламентскими выборами. В свою очередь, руководитель республики заверил, что Москва останется для страны основным торговым и инвестиционным партнером. Ранее лидеры двух стран встречались в конце июля на межрегиональном форуме в Омске.
2: Об экономике.
1: Министр финансов Антон Силуанов назвал цифровизацию бизнеса и внедрение искусственного интеллекта главными точками роста отечественной экономики. Глава ведомства также выделил импортозамещение и выход предприятий из серой зоны. В ходе своего выступления в США министр подчеркнул, что прежние глобальные драйверы развития постепенно исчерпали себя и требуют поиска новых решений. Двухдневная встреча руководителей финансовых ведомств и центральных банков «Большой двадцатки» сегодня открылась в американском Эшвилле.
2: О Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп исключил ядерный удар по Ирану из военных планов США. Для такого шага нет никаких оснований, заявил президент Соединенных Штатов. Американский лидер подчеркнул, что полностью снял этот вопрос с повестки дня. Ранее в Вашингтоне сообщили о планах нанести точечные удары обычным вооружением в районе Ормузского пролива, чтобы предотвратить атаки на танкеры. Въезд в Казахстан станет платным для россиян. Власти республики вводят электронные разрешения для всех иностранцев, сообщили СМИ. Как отмечается, новое требование станет обязательным для авиапассажиров с 1 ноября, для водителей автомобилей с конца ноября. Новый цифровой документ будет действовать полгода и разрешает многократный въезд в республику.
2: О транспорте.
1: График движения пригородных поездов Ярославского и Павелецкого направлений в Москве изменили на весь сентябрь. Корректировки коснулись обычных электричек и составов аэроэкспресса, сообщили в МЖД. Там отметили, что причина в масштабном ремонте пассажирских платформ и замене путей.
2: Обо всем.
1: Певица Анна Седокова решила усыновить троих детей и родить еще двоих. Артистка на шоу о материнстве заявила, что планирует подарить заботу воспитанникам детских домов. Исполнительница уточнила, что чувствует в себе достаточно любви и ресурсов для большой семьи. Сейчас Седокова уже воспитывает троих собственных детей.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86.38, евро 100 рублей 57 копеек, юаня 12.86. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Звоните, пожалуйста, и рассказывайте, сколько вы в этом году потратили на сборы ребенка в школу и как эта сумма отличается от той, которую вы потратили в прошлом году. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Алексей из США. Здравствуйте, Алексей.
4: Да, Иван, приветствую.
3: Здрасте. США, Америка большая. Откуда вы конкретно нам звоните?
4: Атланта. Ну, рядом с Атлантой небольшой городочек Розвуд.
3: Угу, так, ну хорошо, вот. Рассказывайте.
4: Соответственно, да, у меня дочка, она учится в школе.
3: В американской?
4: В высшей школе. Да, в американской.
3: В американской.
4: Вот, соответственно, потратили ничего.
3: Угу, почему?
4: Ну, то есть, а что собирать, да? То есть у нее, ну, рюкзак был куплен до этого, да? То есть, так. Соответственно, в этом, ну, так
3: нужды
4: же используется, соответственно.
3: Так.
4: Нужды не было, канцелярия тоже нет. При условии, что надо понять... Я просто немножко хочу объяснить, да, аудитория, что США, на самом деле, мало чего нужно для учебы. Предоставляется... То есть у них основной инструмент – это ноутбук и карандаш. Причем не ручка, да, то есть они практически все работы пишут карандашом. Ну, все проверочные, еще что-то, да. То есть, в принципе, канцелярии как таковой особо не нужно.
3: Так.
4: Вот. Поэтому, да, дочка попросила, я, правда, не знаю, сколько это обошлось, но дочка попросила пару вещей новых, но это, знаете, это, ну, как бы не обязательно какие-то предметы, связанные со школой, да, это все-таки связано просто с ее социальной жизнью, да, что вот она там новый сезон хочет начать что-то новенькое купить, да.
3: Uh-huh.
4: А, ну, как бы сказали бы нет, для, на, как бы, поход в школу это бы никак не повлияло. Вот. А сын, он учится в университете, там, ну, понятное дело, что это обучение платное, ну, поскольку мы не резиденты США, и, как бы, стипендию, да, сын не смог получить. Вот, ну, и просто, вне зависимости, ну, дополнительно к оплате по учебе, ну, который за вот его обучение и за эту, как ее, общежитие,
3: uh-huh.
4: вот, мы заплатили только $75 за какой-то из учебников по одному из предметов. Деталей не знаю. Ну, то есть я хочу сказать, что дополнительные, как бы, расходы, они были связаны, да, вот, как бы, вот так. При этом, к сожалению, я много... А вот когда мы жили в Санкт-Петербурге, конечно, мы каждый год готовились к школе. Почему? Потому что... Я не знаю, почему при условии, что вроде бы как... обязательство по школьной форме глобально в России, ну, по сравнению с Советским Союзом, отменено, да? Вот, но почему-то ряд школ выдвигает требования на какую-то форму.
3: Да, есть,
4: при этом,
3: да. Да-да-да, есть.
4: При этом, да, причем я на... Вот у нас предыдущие вот расходы, да, в Санкт-Петербурге были связаны в основном вот с этой формой. Ну, при условии, что да, ну, я не знаю, это от каждых детей зависит, потому что такие основные дорогие вещи, связанные там с рюкзаками, да, там с каким-то канцелярщиной, вот, как-то дети у нас аккуратно все, то есть из года в год это переходило, поэтому мы не каждый год там рюкзаки меняли, и канцелярию, да, целиком, а вот форма, конечно, потому что дети росли, особенно в начальной школе, вот, это каждый год, да, приходилось менять. И здесь вот я, честно говоря, немножко не понимаю нашу систему, ну, наше Министерство образования, да, что вот этот вопрос не контролируется. Ну, либо тогда надо, мое мнение, либо тогда надо вводить так же, как в Советском Союзе, да, универсальную форму для всех, но при этом, конечно, данную форму нужно государству дотировать. Да, то есть, ну, чтобы она стоила каких-то, ну, фиксированные деньги, вполне вменяемые. Потому что вот у вас в эфире прозвучало, что пиджак стоит 7000 рублей.
3: Ну да, пиджачок, да. Хотя пиджак на взрослого, вот на меня пиджак стоит, ну, там где-то вот 7000 рублей в магазине. Обычно. Ну, где-то 6, 7, 10, вот так вот. Да.
4: Ну да, да. Ну, это как бы...
3: Ну, да, я понимаю,
4: мне кажется, что это для дороговато. Школьной формы это как бы too much, да. То есть, да, потому
3: дороговато.
4: Что вот у нас были вот эти в советское время курточки, да. Ну, вот старшеклассники только вот какое-то время начали ходить в пиджаках, это уже в конце 80-х, да. Вот, а так-то была универсальная форма и для младших классов, и для средней школы. Ну, то есть для октябрят и для пионеров была одна типовая форма для мальчиков и для девочек. Стоило на те времена, ну, вполне меняемых денег.
3: Ну, теперь давайте подытожим. Вы же понимаете, что мы все в Америку не собираемся ехать. Вот.
4: Ну, прям не, ну, я тоже, в Америке... я тоже не собирался.
3: Да. Это... не собирался, но поехал.
4: Никак.
3: Да.
4: Но, ну, так сложилось.
3: Ну, ладно, хорошо, сложилось. Вы, друзья, не думайте, Америка не сахарная, там своих проблем хватает. Но вот по школьной форме интересное нам рассказал наш слушатель. Спасибо ему, что позвонил. Далее. Владимир из Красноярска. Говорите, пожалуйста. Владимир. Тогда послушаем Геннадия из Самары. Здрасте.
5: Алло. Я хочу сказать, вот ВЦИОМ вот дает вот эти усредненные все данные, но это как-то, ну, вообще не как-то... не актуально. Вот у меня внуку 8 лет, а внучке 17. Внук Миша идет во второй класс, а внучка Ксюша в 11. Ну, это небо, земля. Мне дочь Катя звонит, говорит: папа, ну, расходы просто несоизмеримы.
3: Ну, какие? Просто. Какие расходы? Сколько?
5: Ну, это я не знаю. Дочь мне толком не говорит.
3: Ну, просто, ну, вот говорит... Дочь не говорит, да, но то матч. Нет, расходы она... в сумме.
5: Ну, про деньги-то я знаю. Маечку можно купить узбекскую за 200 рублей, а можно Дольче Габбана, ну вы сами понимаете. Можно купить шариковую ручку, а можно Паркер с золотым пером. Ну это вот как один сосед ест мясо, другой капусту, а в среднем едим голубцы. Ну ё-моё, ну по доходам и расход, всю жизнь так было.
3: Нет, мне кажется, что 49 тысяч все-таки это сумма, ну, почти достоверная. Она, в принципе, отражает среднюю температуру по России, не говоря по больнице. Спасибо. Too much, все дорого, а сумму не называют. Ради этого висели на линии. Спасибо большое вам, огромное. Денис из Новосибирска. Здрасте. Денис, говорите.
6: Алло.
3: Да, говорите, да. Пожалуйста.
6: Да, здравствуйте. Я бывший многодетный, но у меня сейчас уже старший... 18+, так что он отпадает. Ну, я двоих девчонок собрал в школу, одну в школу, другую в колледж. 32 тысячи.
3: Угу.
6: На обоих.
3: На обоих даже?
6: Да.
3: Ну, понятно. Ну, вот вам, пожалуйста, друзья, и такие данные есть. Ладно, далее. Дмитрий из Уфы. Прошу вас.
7: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Да, хотел поблагодарить вообще Ивана за эфиры ваши. Очень интересно, особенно когда с Георгием Бофтом. Спасибо большое. Про себя хотел сказать, что траты растут, когда ребенок растет. Это естественно. Хоть и разведен, плачу алименты. Раньше была история, когда мы с ребенком и с женой ходили вместе по магазинам. И всем все нравилось. Потом история разделила нас. И мы стали с ребенком ходить по магазинам. И бывшие супруги уже... не нравились те вещи, которые мы с дочкой покупали. Поэтому сейчас пришел к решению, что лучше деньги отдать, и мама, дочка сами решают, что покупать.
3: Так, сколько отдали денег в этом году?
7: Ну, 20 тысяч.
3: 20 тысяч?
7: Остальное, да, остальное ждут мамы.
3: Все понятно. А, ну вот, пополам вы разделили, да, это?
7: Да. Ага. Она прям говорит, что надо, туфли, две рубашки, это, вот,
3: ну,
7: и то есть, все, ну... есть понимание...
3: Точную цифру вы нам не назовете сейчас.
7: Ну, мама где-то потратила уже 10 тысяч, ну, где-то около 30 выходит.
3: 30 тысяч.
7: А по поводу в целом, там, Федорова, я думаю, что на самом деле достаточно такие понятные цифры.
3: Ну, сразу, ну там, в общем, Москвой, 49, да.
7: Регионом,
3: ну, вот, пожалуй, да. Думаю, средняя сумма расходов на подготовку школьника составила 49 там с копейками. Тысяч.
7: Ну, думаю, так и есть.
3: Ну, вот я тоже так думаю.
7: Разлет от Москвы до Урала это как бы такой.
3: Да, причем мне нравится, я вот этот хотел выяснить момент, на 6% меньше, чем в 2025 году. То есть даже подешевле получилось. Интересно, да?
7: Ну, вот. Понятно, что сейчас все ужимаются.
3: А, вы это не с тем, что какие-то вещи подешевели связываете, да, и стали доступнее за счет там маркетплейсов, считаю, что предложение было?
7: Все ужимаются сейчас.
3: А, абсолютно. Потому что ужимаются.
7: Раньше было как-то подороже, можно было, хотелось купить, сейчас как-то попроще.
3: А, то есть с экономией вы связываете. То есть выбирают это вещи подешевле. Экономия, я правильно понимаю?
7: Подешевле,
3: подешевле,
7: конечно,
3: подешевле,
7: да.
3: Угу, хорошо. Ладно, принимается. Татьяна из Балашихи, Подмосковье. Пожалуйста, Татьяна.
8: Ну, слушаю всех, и всегда тут просто поражаюсь. Люди жалуются, дорого, да? Вот, а вот осталась после внука абсолютно новая тройка. То есть пиджак, брюки, костюм для, ну, для ребенка начальной школы, там, в зависимости от роста ребенка. Выставили на Авито, надел один раз только на первый день сентября. Все, понимаете, потом просто вырос. Думаете, купили? Нет, а выставили всего за 900 рублей. Поэтому, знаете что, я не очень верю всем этим стонам. Люди все бегут все новое покупать, а потом несут все на выброс.
3: А не модно просто. Я вот сказал об этом, если вы слушали сначала. Я проговорил, что сейчас как-то вот донашивать даже за старшими не принято. Ушла эта культура куда-то. Ну, по крайней мере, вот я по своему окружению, я ссылаюсь на своих знакомых.
8: Это абсолютно новая тройка, понимаете? Вот только что этикетки на мне нет. Ребенка надела один раз. И что, он постоял на линейке?
3: Ну, это на Авито же не видно. Новое, не новое. Но спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Звоните,
2: что
3: перерыва.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
9: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Камкин о влиянии диверсии на северных потоках на немецкую экономику.
10: Германия выражает такое молчание ягнят, потому что она главный проигравший во всей этой комбинации, потому что прекращение поставок дешевых российских энергоносителей, собственно говоря, и приговорило немецкую экономику к коллапсу, в котором она сейчас находится, и предопределило милитаризацию страны и перевод экономики на военный рейс. Просто нужно вдуматься в цифры. Сейчас практически каждый второй стартап в Германии так или иначе завязан на оборону. Дроны, дроны-перехватчики, вспомогательное снаряжение и так далее. То есть закрываются заводы автопрома, закрывается химическая, там, стекольная промышленность, и освободившиеся трудовые ресурсы идут на завод там Rheinmetall, Хельсинга, Quantum Systems и других оборонных гигантов, либо на гаражные стартапы, которые как грибы после дождя растут в Германии.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 31 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Сколько потратили денег на сборы ребенка в школу? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Шамиль из Казани, пожалуйста, здрасте.
12: Я бы хотел, чтобы все-таки немножко еще учли не только школу, но и внешкольные занятия. У всех почти есть какие-то кружки, какие-то увлечения. У меня младший внук, 12 лет, занимается каратэ. И вот вы представляете, ну, занимается очень успешно, почти кандидат в сборную России.
3: Но неплохо.
12: Все приходится покупать родителям.
3: Ну, мы это учитывали, был эфир на эту тему у нас как-то. Где-то полгода назад я общался с людьми на этот счет, сколько вы тратите как раз на дополнительные занятия и прочее-прочее. Это мы уже обсуждали. Спасибо, это мы учитываем. Да, но сегодня 31 августа, завтра в школу всем нам детей провожать. Да, сколько потратили денег? Вот вопрос на эти самые сборы. Георгий, Ростов-на-Дону, пожалуйста.
13: Так, у меня своих детей нет, у меня есть племянники. И двух девочек собрать в школу, ну, вышло в районе 100 тысяч, это в Ростове.
3: Сколько еще раз сумму, не расслышал, сколько?
13: В районе 100 тысяч.
3: В районе 100 тысяч, это... две девочки. Да. Возраст какой?
13: Это две девочки, да. 9 лет и 12.
3: 9 и 12, отлично. То есть это получается там 3-4 класс, да? И где-то 6 ориентировочно, там плюс-минус. Ага, понятно. Соточка.
13: Но это не считает того, что еще нужно будет форма, вот я вот сейчас слушал, для дополнительных занятий волейболом, это отдельная форма идет.
3: Ну, понятно.
13: Индивидуальная пошива и все такое. Ну вот, а так, по сути, скажем так, вот в области не у всех такие зарплаты есть, а первоклассников собрать, вот ребята даже взяли кредит, об этом у нас даже писали в газетах, чтобы собрать первоклассников в школу.
3: Обалдеть, что я могу сказать. Ну, вот. Кредиты нынче дорогие, да. Поэтому, что называется, да, ничего бодрящего тут не скажешь. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Ольга, Ленинградская область, пожалуйста, Ольга.
14: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
14: Я вот хочу вам рассказать то, что в школу собрать, это понятно, что мы вот потратили в этом году 30 тысяч. Но вот в наших школах, я не знаю, как у вас, а вот в нашей школе еще проходят цветные недели, где там в одну неделю дается, что ты должен каждый день ребенка в какой-то новый, там сегодня в зеленый, завтра в фиолетовый, то есть тебе выдают на неделю вот такой список, когда ты должен приходить вот по такому. И хочешь, не хочешь, ты должен вот футболки или кофточки, рубашечки под этот цвет подобрать, понимаете? Потому что это будет замечание ребенку, что ты вот пришел не так. Вот, даже до слез доводит. Вот так. Так
3: ясно.
14: Что тут еще дополнительные.
3: Но все-таки,
14: расходы.
3: Да, дополнительные. Я конкретный вопрос задал, просто вопрос. Сколько потратили? Ну, все мне
14: с дополнительными... 30 тысяч.
3: Да, спасибо большое. Спасибо большое про футболочки. Фиолетовые, красные, желтые, голубые, зеленые. Далее кто? Михаил, Санкт-Петербург, пожалуйста.
15: Значит, смотрите, вот у меня дочка в первый класс пошла в этом году, собирается, а сын идет в девятый. В общем, сборы примерно, да, посчитали мы с женой где-то 70+. 70+, да. И
3: на двоих, на двоих 70+,
15: да,
3: плюс,
15: да,
3: в Питере.
15: Да, да,
3: в Питере.
15: Да, да.
3: Ну, по 35 тысяч, короче, давайте разделим, да?
15: Да, да нет, дочка-то побольше потрачена, потому даже... что она только в первый класс. Да, да, да.
3: А почему побольше-то, вот объясни, я не понимаю, почему в первый класс и побольше? Просто для дураков, типа меня, объясните.
15: Во-первых, требования. Во-первых, это девочка, да, там должны быть сменные юбки. Платье, блузки, галстуки. Если с мальчиком все понятно, то с девочкой там гораздо сложнее.
3: Да, штаны и футболка, да, понятно.
15: Что штаны, да, да, да, да, да. Ну, определенная форма одежды, определенный стиль в школе, поэтому как-то так вот.
3: Ну, понятно, 70+. Вот, пожалуйста,
15: 70+,
3: Питер.
15: 70+, да.
3: Спасибо, спасибо. 70+ для Питера. Не знаю, это много или мало. Наверное, нормально. Ну, а сколько? А сколько вы думали, дорогие друзья? Вот так с начала года можно потихонечку откладывать. На 1 сентября. Да. Вот и откладываешь, там, грубо говоря, по сколько-то тысяч. Далее. Екатерина из Москвы. Прошу вас.
16: Смотрите, у нас единственная дочка. Мы сейчас едем в машине, обсуждаем тоже этот вопрос. Конечно, траты просто неимоверные, идет в первый класс. Но основную нагрузку взяла у нас бабушка и решила нам в этом деле помочь. Соответственно, на нас легли только расходники, ну вот там тетрадочки, там канцелярия дополнительная. Но в среднем у нас ушло, у бабушки ушло 50+, 50-60 тысяч. То есть, ну, бабушка не то что самая дешевая, но не самая дорогая.
3: Ну, понятно, средняя, то есть, да, цена нормально.
16: Да, это да, 50+.
3: Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, в общем, друзья, в принципе, все данные совпадают, кстати говоря, с тем, что говорил нам ВЦИОМ. В общем, средняя температура по России, она такая, 49 тысяч. Ну, в общем, да, где-то больше, где-то меньше. И тем не менее, в силу того, что там была очень интересная дописка, это, там, грубо говоря, на 6% меньше, чем в прошлом году, один из слушателей выдвинул, может быть, даже и не теорию вовсе, его предположение, как мне кажется, вполне логичное. Все-таки люди ищут что подешевле, ищут скидки и прочее. Поэтому и получилось подешевле, а не потому, что все подешевело.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Вадим Трухачев о боеготовности стран НАТО к прямому столкновению с Россией.
2: Насчет Турции я бы иллюзий не питал. Там, в общем, к России претензий масса. Среди турецких партий нет ни одной, относящейся к России хорошо, а некоторые просто откровенные русофобы. И у Турции очень тесные отношения с Британией. Не забываем и об этом. В том числе. Поэтому в случае чего это резерв НАТО. Причем не только на государственном уровне, но и в виде наемников, которые могут воевать с Россией не по государственной линии. Что касается

0: Держимо, чем поляки и прибалты. Швеция, Дания, Финляндия, но в Норвегии картина не столь удручающая. Это мировые лидеры по отсутствию русофилии. По части русофобии, ну, в Дании совсем клиника, Швеция, Финляндия все-таки это не первый ряд. Но по части отсутствия симпатии к России, это мировые лидеры.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Привет, я Алексей Белов.
3: Я Александр Маршал.
2: Группа «Парк Горького».
3: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
2: Peace.
3: Peace, love and rock and roll.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.